0: Шай. Я не говорун. И светским языком владею плохо. Начавший службу мальчиком 7 лет, я весь свой век без малого воюю, и кроме разговоров о боях поддерживать беседы не умею. Однако, вот бесхитростный рассказ о том, при помощи каких заклятий и тайных чар завлек я дочь его. Ее отец любил меня. Я часто бывал у них. Рассказывал не раз события личной жизни год за годом. Описывал превратности судьбы, бои, осады, все, что я изведал. Рассказы занимали Дездемону. Я, отлучаясь по делам, она всегда старалась кончить их пораньше, чтобы вовремя вернуться и поймать утерянную нить повествования. Я рад был эту жадность утолять. И рад был просьбу от нее услышать, чтоб я ей как-нибудь пересказал сначала до конца все, что ей отчасти уж известно. Я начал. И когда дошел до первых горьких столкновений своей незрелой юности судьбой, увидел я, что слушавшая плачет. Когда я кончил, я был награжден за это целым миром вздохов. Я ей своим бесстрашием полюбился. Она же мне сочувствием своим. Так колдовал я. Вот и Дездемона. Теперь вы обратитесь к ней самой.
1: Браво, браво, Соня! Браво, браво! Покажите им, Саша, стыкни, Соня, покажи!
2: Если бы Арстов узнал, кто ты такой, чем занимался, и все-таки считал, что ты можешь вправить мозги здешним парням, ребятишкам. Но какое тебе к черту дело до того, знают о тебе или нет? Раз Барстоу за тебя.
0: Я же тебе объяснил, Билл.
2: А, да, это учительница, это миссис Мартин.
0: Да, это ангел, это святая. Более того, это леди Билл, до кончиков ногтей. А жизнь она знает не больше, чем видно из кабинета священника. Она доверилась мне сразу, без единого слова, в то время как попечители пялили на меня глаза и шарахались в сторону. Она никогда не спрашивала меня о моем прошлом, и теперь, когда она узнает, кто я, она возненавидит меня.
2: Послушай, Джонни, я скажу, что я ошибся. Я приду сюда и извинюсь перед тобой в ее присутствии. Нет, я скажу, что принял тебя за другого.
0: Поздно.
2: Ну а что ж ты собираешься делать?
0: Еду.
2: Ну, прости меня, Твинк. Я ведь не знал.
0: Миссис Мартин?
3: Я слышала все. Но я хочу сказать вам, что мне достаточно знать вас таким, каким вы мне всегда казались. Каким вы были всегда, твердым и верным долгу.
0: Правда? Значит, вам известно, кто я такой?
3: О вашем прошлом мне ничего не известно.
0: Ничего?
2: И того, что я был шутом.
0: Балаганным фигляром, понимаете? Клоуном. Развлекал бедняков за 25 центов. Что я Джонни Окер, певец и плясунный. Все, что хотите, мистер Барстоу выбрал меня только для того, чтобы как следует проучить этих медведей.
3: Значит, вы актер. Актер! Человек, который изображает то, чего он не чувствует.
0: Да.
3: Значит, вы изображали учителя, играли его роль только ради мистера Барстоу.
0: Да.
3: Все время?
0: Да.
3: И даже тогда, когда вы играли мне здесь? И когда часа два назад читали мне стихи и смотрели на меня такими глазами? Вы только играли?

мистер Холл! В следующий раз, хозяин, придется подбавить мешок балласта. Из-за вашего прыгающего мешка мы потеряли целых 10 минут на перегоне в 5 миль. И вот дважды пришлось вытаскивать из-под колеса.

0: Все в порядке, мисс Ветер. На этот раз ему ничего не угрожает.
1: Прекрасно.
0: Вы находите?
1: Да.
0: Видите ли, я сегодня говорил здесь кое с кем. И насколько мне удалось узнать, мистер Грин, пионер здешних мест?
1: Да.
0: Большой друг вашего покойного супруга?
1: Да.
0: И, пожалуй, скорее дурак, чем жулик. Так он убрался отсюда, миссис Бейкер.
1: Что?
0: Убрался отсюда. Он убрался отсюда.
1: Прав, я не совсем понимаю.
0: Перестаньте. Видите ли, его друзья могли бы догадаться, что все деньги были мечены. Наверное, поэтому он внял их доброму совету и уехал. Но что касается вас, миссис Бейкер, то с вами все в полном порядке. Что бы ни случилось, правительство вас всегда поддержит.
1: Благодарю вас, мистер Холм. Да, мистер Холм, вероятно, служебные дела помешали вам досмотреть спектакль у нас на вечере, да?
0: Вы очень любезны, миссис Бейкер. Что же касается вечера, то я увидел главное в этом поселке.
2: Ну вот, все и завершилось ко всеобщему удовольствию, и каждый вознагражден в полном соответствии со своими достоинствами. Что же касается вашего покорного слуги, то тот самый самородок достоинством в $12 оказался моей первой и последней находкой на заявке новичка. Но я нашел

0: Говорит Ленинград. В эфире радиожурнал «Музыкальный Ленинград». Сегодня в выпуске. Новый спектакль Малого театра оперы и балета. Знакомьтесь, молодые, солистка Ленконцерта Галина Лялина. В тесном содружестве оперетта «Марица» в постановке венгерского режиссера. Новая сюита Георгия Портнова.
1: «23 мая в Ленинградском академическом малом театре оперы и балета состоялась премьера оперы Чайковского «Пиковая дама». Запись, которую вы сейчас услышите, мы сделали 21 мая во время генеральной репетиции спектакля.

0: прозвучала сцена из второй картины «Пиковые дамы». Герман, заслуженный артист РСФСР Юрий Марусин, Лиза Инесса Просоловская, дирижер Валентин Кожин. Постановку нового спектакля осуществил главный режиссер Ленинградского малого театра оперы и балета Станислав Гаудасинский. Станислав Леонидович, что побудило вас обратиться к этому шедевру мировой музыкальной классики?
1: «Пиковая дама» в нашем городе ставилась последний раз в 1951 году на сцене оперной студии консерватории. Ставил ее тогда режиссер, профессор консерватории Владимир Александрович Чарушников. И вот с 1951 года ленинградцы не видели нового решения этого спектакля. Мне кажется, что любой оперный спектакль может существовать в своем каком-то творческом или активно действенном начале не более 10 лет, потому что, в общем, после прошествия 10 лет любой спектакль, он теряет свою свежесть, остроту и становится несовременным. Как известно, Петр Ильич Чайковский создал свою оперу в виде 7 контрастных друг другу картин. Каждая из них продолжает стремительно развивающееся действие. И вот, чтобы действие не тормозилось, чтобы творение композитора воспринималось в его подлинной динамике, мы ликвидировали остановки между картинами для смены декораций. Естественно, это могло стать возможным только при совершенно новом подходе к сценографическому и образному решению спектакля. Как известно, уже многие десятилетия наш театр славится как театр эксперимента. Его называют еще и лабораторией советской оперы. Но, пожалуй, ни одна бы экспериментальная работа не смогла осуществиться, не будь в нашем театре высокопрофессиональной труппы, способной решать новые художественные задачи. А профессионализм труппы, в свою очередь, воспитывается прежде всего на произведениях классики. И особенно на нашей русской классике. И с этой точки зрения работа над «Пиковой дамой» – это просто продолжение одной из традиционных репертуарных линий театра. Как когда-то сказал академик Асафьев, без Германа нет «Пиковой дамы». И это сложнейшая во всех смыслах партия, по плечу только настоящему мастеру, владеющему не только вокальной техникой, но и имеющему яркие актерские, творческие именно данные. В настоящее время эту партию в нашем театре поют два исполнителя. Это заслуженный артист РСФСР, лауреат международных конкурсов Юрий Марусин, который совсем недавно с огромным успехом выступил в опере «Симон Боканегро» в знаменитом итальянском театре «Ла Скала». И совсем молодой, еще пришедший в нашу труппу, и Герман является его первой работой в нашем театре, Евгений Паскевич. В своей работе мы, в принципе, стремились избегнуть привычных оперных штампов, из-за которых современный зритель или слушатель подчас не может воспринять то, ради чего, собственно, и создавалось произведение – психологическую драму, раскрывающую предельную остроту человеческих взаимоотношений. Тот может быть даже социальный конфликт, конфликт характеров и разных психологических типов. Еще раз возвращаясь к вопросу о том, почему театр взялся за постановку «Пиковой дамы», хочу сказать, что кому же, как не нам, ленинградцам, вновь и вновь воскрешать нашу историю. А ведь именно сюжет «Пиковой дамы» связан с нашим городом, в котором происходит действие всех 7 картин этого гениального сочинения.
0: Сейчас вы услышите сцену из первой картины оперы Чайковского «Пиковая дама». Герман, заслуженный артист РСФСР Юрий Марусин, дирижер Валентин Кожин.

Следующая страница радиожурнала «Музыкальный Ленинград» познакомит вас с молодой певицей, солисткой Ленконцерта Галиной Лялиной.

0: В исполнении Галины Лялиной и эстрадно-симфонического оркестра имени Соловьева-Седова прозвучала песня Георгия Фиртича на стихи Анатолия Петрова «В сердце Россия». Сегодня певица у нас в гостях, и мы попросили ее рассказать о своей работе.
1: Вот эта песня, которая сейчас прозвучала, и есть моя новая работа, потому что в сопровождении эстрадного оркестра Ленинградского радио я пела впервые. А вообще, всегда пою с русскими народными инструментами. В Ленконцерт я была принята около 2 лет назад и попала в студию народного пения, которую ведет Александр Алексеевич Мурин. Мы работаем над выразительностью звучания, над тем, чтобы полнее донести всю красоту и глубину народной музыки. Многие песни записаны и обработаны им самим.
2: А до поступления в Ленконцерт вы где-то учились?
1: Да, конечно. Я ведь, в общем-то, не ленинградка. Родилась и выросла в Кировской области. В семье у нас очень любят музыку. Мама и папа – ветераны Великой Отечественной войны. Отец всю войну воевал, но при этом не расставался с аккордеоном. Всюду таскал его за собой, потому что не мог жить без музыки. Оно украшало короткие минуты солдатского отдыха. У мамы тоже прекрасный слух. И мы пели всей семьей. У меня еще есть 2 брата. Вот из-за одного из них я и попала в Ленинград. Мы с самого детства пели дуэтом. У нас голоса хорошо сливались. Выступали в самодеятельности, занимали призовые места. Объездили всю Кировскую область. Затем его призвали в армию, и он служил в Ленинграде. И пел в матросском самодеятельном ансамбле «Волна». Еще служа в армии, он поступил в музыкальное училище при консерватории и меня уговорил, стали мы вместе учиться. Ну а сейчас он работает в Ташкентском театре музыкальной комедии. Училище я окончила в 1979 году. Но больше всего я все-таки люблю народные старинные песни. Вот такие, как, например, «На Муромской дороге» или «Шили девицы ковер». Это старинная печерская песня. Ее записала и обработала ленинградский композитор Ирина Ельчева.

как для старого тому же, как для старого тому же, узор убавляли, узор убавляли. А доставайтесь ковер, доставайтесь ковер, парню молодому, парню молодому, как для парня молодого, как для парня молодого, узор прибавляли, узор прибавляли, шито прану.

0: У микрофона выступали молодые солисты Ленконцерта, певица Галина Лялина и баянист Виктор Варсонофьев. Вы слушаете радиожурнал «Музыкальный Ленинград».
1: В афише Ленинградского театра музыкальной комедии вновь появилась оперетта Имре Кальмана «Марица». Новый спектакль поставлен театром в содружестве с деятелями искусств Венгерской Народной Республики, режиссером Ференцем Шиком, балетмейстером Шандором Тотом и художником Агнеш Дьярмти. Рассказывает музыкальный руководитель постановки, главный дирижер Ленинградского театра музыкальной комедии, заслуженный артист РСФСР Игорь Борисович Пискарев.
2: Наш театр не впервые обращается к творчеству замечательного венгерского композитора Имре Кальмана. Баядера, Королева Чардаша, она же Сильва, затем Фиалка Монмартра и вот сегодня Марица. Причем мне посчастливилось ставить все эти спектакли. Работа же над Марицей была особенно интересной, так как проходила в тесном содружестве с таким талантливым режиссером, как Ференц Шик. Эта встреча всего нашего театрального коллектива с постановочной бригадой из Будапешта принесла нам обоюдную радость и большое творческое удовлетворение. Несмотря на языковые трудности, мы великолепно понимали друг друга. Спектакль ставился в очень сжатые сроки, но работа шла так дружно, так организованно и заинтересованно, что мы все успели. Этому, конечно, способствовали то взаимопонимание и дружеское расположение, которое установилось между нами. Я должен отметить, что эта постановка «Марицы» отличается тем, что открыты все музыкальные купюры, которые были в прежних постановках. Мы старались освободить музыку Кальмана от случайных наносов, которыми она обросла почти за 60 лет со времени написания. Но для этого мы пользовались первоисточниками, прижизненными изданиями оперетты Кальмана. Старались максимально приблизить первоисточнику. В этой работе очень важную роль сыграл Ференц Шик. Хоть он и не музыкант, а режиссер, но очень любит музыку Кальмана и знает чисто венгерскую национальную традицию. Будучи человеком очень темпераментным, эмоциональным, волевым, Ференц Шик в таком же плане и решил

артист РСФСР и Карельской ССР Петр Тюрик. Их вокальная школа, внешние актерские данные помогли создать яркие, интересные образы главных героев. Послушайте сейчас в их исполнении дуэт из второго акта оперетты Кальмана «Марица».

Работа над Марицей продолжается. Мы подготовили уже несколько составов исполнителей, среди которых ведущие актеры нашего театра. Народные артисты РСФСР Вячеслав Тимошин, Зоя Виноградова, Гликерия Васильевна Богданова-Чеснокова, Виталий Копылов, заслуженные артисты Людмила Федотова, Лина Ермакова, Владимир Колосов. Хочу подчеркнуть, что огромную работу проделал наш оркестр, достойно воплотив сложную партитуру Имре Кальмана с развернутыми финалами, оркестровыми эпизодами. Немало способствует успеху всего спектакля и прекрасная постановка танцев балетмейстеров из Венгерской Народной Республики Шандором Тотом.

0: журнала «Музыкальный Ленинград». Композитор Георгий Портнов знакомит нас со своей новой работой.
1: Работа над музыкой к драматическим спектаклям и кинофильмам всегда привлекает меня по многим причинам. Но главная из них та, что каждый раз, выполняя пожелания режиссера, я имею возможность использовать и различные музыкальные формы, и инструментальные сочетания, в зависимости, конечно, от темы, идеи, образов драматургического материала. Но как-то так получилось, что во многих последних работах я в оркестровке использовал домбру как колористическую и жанровую краску. Домбра звучала и в музыке кинофильмам «На войне, как на войне» и «Даурия», в музыке к драматическим спектаклям «Вот какой факт получается» в Театре Ленсовета и там же в спектакле «Пятый десяток», в музыкальном радиоспектакле «Первая конная», в телевизионном спектакле по сказам Бажова «Старых гор подарение». Мне очень нравится сочетание инструментов домры и гитары. И простое, и очень выразительное. И я решил сделать небольшой цикл из пьес для такого инструментального дуэта. Сегодня впервые прозвучат эти пьесы в исполнении Михаила Мирошниченко и Геннадия Моченкова.

Этот выпуск радиожурнала «Музыкальный Ленинград» подготовили звукорежиссер Евгения Колесова и журналист Муза Кадлец.

0: хотелось бы в чем-то сильно покаяться перед Владимиром Семеновичем, что мы ему не додали внимания, не додали какой-то той любви не на кухне, как мы там читали сам издат, слушали его записи, а такой любви открытой, хочется сказать официальной, но это даже и к Высоцкому-то как-то не очень сильно подходит. Но, тем не менее, все-таки общественного какого-то нормального признания. Мы не напечатали его при жизни, не выпустили его лучшие песни, пускали те военные и очень такие, ну, может быть, даже незначительные, которые были по заказу написаны для фильмов. Я уповаю на трудолюбивого монаха время, которое через свое сито все просеет, отсеет и оставит потомкам то самое дорогое, что есть в творчестве, в личности и в жизни Владимира Семеновича Высоцкого. И ему действительно есть что спеть перед Всевышним, представ перед Всевышним, и действительно есть чем оправдаться перед ним. И когда я слышал, что вот молодежь его мало слушает, но время-то прошло, боже мой, все вернется на круги своя. Мне очень дорога оценка поэзии Владимира Высоцкого таким великим поэтом, как Иосиф Бродский. Он чрезвычайно высоко ценил поэзию Высоцкого и ценил очень рифму. Он говорит, я идиот, я очень ценю рифму. И у Высоцкого подчас такая неожиданная в этом смысле идея рифмовая приходит. И вот эта оценка поэта, лауреата Нобелевской премии, другого русского поэта Высоцкого, для меня очень важна. Авторитет Бродского неизмеримо высок. И когда он оценивает поэта Высоцкого как замечательного стихотворца, то к этому надо прислушаться. Потому что, да, актер, бард, исполнитель, да, это все при Владимире, все это останется, все это у нас в памяти, у нас в сердце, в ушах. А вот оценка, так сказать, самого поэтического труда, это еще для нас, мне кажется, впереди.
1: Задим, я выжал на подмост, прислонясь к дверному косяку. Я ловлю в далеком отголоске

0: дрожить, не боли перейти.
1: Быть или не быть, вот в чем вопрос. Достойно ли терпеть безропотно позор судьбы? Или нужно оказать сопротивление, восстать, вооружиться, победить? Или погибнуть, умереть, уснуть? И знать, что этим обрываешь цепь сердечных мук и тысячи лишений, присущих телу. Это ли не цель, что всем желанна? Умереть, уснуть? Быть или не быть? Вот в чем вопрос. Достойно ли терпеть безропотно позор судьбы, или нужно оказать сопротивление? Восстать, вооружиться, победить или погибнуть, умереть, уснуть? И знать, что этим обрываешь цепь сердечных мук и тысячи лишений, присущих телу? Это ли не цель, что всем желанна? Умереть, уснуть, уснуть и видеть сны? Вот и ответ. Какие ж сны в том смертном сне приснятся, когда покров земного чувства снят? Вот и разгадка. Вот что удлиняет несчастьем нашим жизнь на столько лет. А то, кто снес бы ложное величие правителей, невежество вельмож, всеобщее притворство, невозможность излить себя, несчастную любовь и призрачность заслуг в глазах ничтожеств, когда так просто сводит все концы удар кинжала. Кто бы согласился, кряхтя под ношей жизненной плестис, когда бы неизвестность после смерти, боязнь страны, откуда ни один не возвращался, не склоняла воли мириться лучше со знакомым злом, чем бегством к незнакомому стремиться. Так всех нас в трусов превращает мысль. И вянет, как цветок, решимость наша в бесплодье умственного тупика. Так погибают замыслы с размахом, вначале обещавшие успех от промедления долгого. Но тише.

0: На сцене Володя интуитивно подхватил ноту есенинского чтения, но не только скопировал мелодику звучания языка есенинской поэзии, а сделал это своей плотью, как бы своим. И я часто слышала от людей, видевших этот спектакль, что остальные актеры вроде бы читают под Высоцкого. Но если воспользоваться этим выражением «под», то можно сказать, что они читали под Есенина, только Высоцкий, точнее остальных, подхватил это звуковое и ритмовое начало поэмы.
1: Сумасшедшая, бешеная, кровавая муть, что ты, смерть или исцеление калекам, проведите, проведите меня к нему, я хочу видеть этого человека. Я 3 дня и 3 ночи искал ваш умет, тучи с севера сыпали каменной грудой, слава ему, пусть он даже не Петр, чернь его любит, собуйство и удаль, я 3 дня и 3 ночи блуждал. Стал по тропам, солонце рыл глазами удачу, ветер волосы мои, как солому трепал, и цепами дождя обмолачивал. Но озлобленное сердце никогда не заблудится, эту голову шеи шевить нелегко. Оренбургская заря красношерстой верблюдицей рассветное роняла мне в рот молоко, и холодное, корявое фымя сквозь тьму, прижимал я, как хлеб, к истощенным веком, проведите, проведите меня к нему, я хочу видеть этого человека. Кто ты, кто? Мы не знаем тебя, что тебе нужно в нашем лагере, отчего глаза твои, как 2 цепных кобеля, беспокойно ворочаются в соленой влаге, что пришел ты ему сообщить, злое ль, доброе ль светится из пасти вспурга, прорубились ли в Азию бунтовщики, или как зайцы бегут от Оренбурга? Где он? Где? Неужели его нет? Тяжелее, чем камни, я нес мою душу. Ах, давно знать забыли в этой стране про отчаянного негодяя и шулика хлопушу. Смейся, человек, ваш хмурый стан посылаются замечательные разведчики. Был я каторжник и арестант, был убийца и фальшивомонетчик, но всегда ведь... Всегда ведь, рано ли поздно ли, расставляет расплата капканы терний, заковали в колодки и вырвали ноздри сыну крестьянина Тверской губернии. 10 лет, понимаешь ли ты, 10 лет, то острошничал я, то бродяжил, это теплое мясо носил скелет на общипку, как пух лебяжий, черт ль с того, что хотелось мне жить, что жестокостью сердца устало хмуриться. Ах, дорогой мой, для помещика мужик, все равно, что овца, что курица. Ежедневно, молясь на зари, желтый гроб, кандалы я сосал голубыми руками. Вдруг 3 ночи назад губернатор Рейнсдорп, как сорвавшийся лист, взлетел ко мне в камеру. Слушай, каторжник, так он сказал, одному лишь тебе поверю я, там в ковыльных просторах ревет гроза, от которой дрожит вся империя. Там какой-то мошенник, пройдоха и вор, вздумал вздыбить Россию ордой грабителей, и дворянские головы сечет топор, как березовые купола в лесной обители. Ты, конечно, сумеешь садить в него нож. Так он сказал, так он сказал мне. Вот за эту услугу ты свободу найдешь, и в кармане зазвякают серебро, а не камни. Уж 3 ночи, 3 ночи, пробираясь сквозь тьму, я ищу его лагерь, и спросить мне некого. Проведите! Проведите меня к нему! Я хочу видеть этого человека!
2: Продан, вишневый сад.
3: Продан.
2: Кто купил?
3: Я купил. Да, Постойте, господа. В голове у меня помутилось, говорить не могу. Значит, было так. Приехали мы на торги. Там уже Дериганов. У Леонида Андреевича сверхдолга был только 15 тысяч, а Дериганов сразу надавал 30. Но я вижу, такое дело схватился, с ним надавал 40, он 45, он, значит, по 5 набавляет, я по 10. Ну, кончилось, я сверхдолга надавал 90 тысяч, осталось за мной. Вишневый сад теперь мой, а? Мой, да нет, скажите мне, что я пьян, что мне это только кажется, а? Вишневый сад мой, а? Не смейтесь надо мной, господа, если бы отец мой и дед встали бы сейчас из гробу и посмотрели бы на все происходящее, как их Ермолай, битый малограмотный Ермолай, который зимой босиком бегал, как этот самый Ермолай, купил имение, прекрасие которого нет на всем белом свете. Я купил имение, где отец мой и дед были рабами. Я их не пускали даже на кухню. Да нет, это мне только мерещится, только представляется. Это плод вашего воображения, покрытый мраком нить. И тебе бросила ключи. Хочет показать, что она здесь больше не хозяйка, а? Ну да ладно, все равно. Музыканты! Играй! Я желаю вас слушать!

чего вы меня не послушали? Бедная моя

это наша нескладная, несчастливая жизнь. Это что такое? Музыкант!

0: поставь молоко на стол, только смотри, не трогай там ни одной книги.
1: Мать говорит, что надо заплатить молочнику, а то он скоро будет делать круги вокруг нашего дома, господин Галилей.
0: Надо говорить, описывать окружность.
1: Так вам будет угодно. Но если мы не заплатим, он и опишет окружность вокруг нас, господин Галилей.
2: А вот господин Компион, судебный исполнитель, идет прямо к нам и при этом выбирает, какое расстояние между двумя точками.
1: Кратчайше.
2: Молодец, у меня есть кое-что для тебя. Посмотри-ка там со звездными таблицами.
1: Что это такое?
2: Это астролябия, такая штука, которая показывает, как солнце и звезды движутся вокруг нашей Земли. Так думали в старину.
1: Что значит так думали?
2: Давай исследуем это прежде всего, пиши, что видишь.
1: В середине находится маленький шар.
2: Это Земля.
1: Вокруг него одно на другим кольца.
2: Сколько их?
1: Восемь.
2: Это кристаллические сферы.
1: Тут полоски, на них написаны слова.
2: Какие слова?
1: Название звезд.
2: Например?
1: Вот тут луна там так написана, на дне солнце.
2: Ну а теперь двигай солнце.
1: Только вот мы так закупорены.
2: Да, молодец. Я ощутил то же самое, Андреа, когда впервые увидел эту штуку. Некоторые чувствуют это кольца, стены и неподвижность. Тысячи лет кряду люди думали, что солнце и звезды движутся вокруг нашей Земли. Вот тут, вот, а? Вот, вот, да. И папа, и кардиналы, и князья, и ученые, и торговки рыбой, и даже школьники думали, что они неподвижно сидят в этом кристаллическом шаре. Но теперь мы выбираемся из него, Андреа, потому что старые времена миновали, и наступило новое время!

0: Знаешь, Андреа, мне хочется думать, что все это началось с кораблей. С незапамятных времен корабли все ползали вдоль побережий, но потом они вышли в открытое море, и там, где гнездилась вера, теперь гнездится сомнение, и с самыми почтенными истинами теперь обращаются запросто и сомневаются в том, в чем прежде никогда не сомневались. И от этого Андреа возник такой сквозняк, что он раздувает расшитые золотом полы прилавских и княжеских одежд, и становятся видны их ноги, черные или тощие, но такие же, как у нас. А небеса оказываются пусты, и поэтому раздается веселый хохот, и земля весело катится вокруг нашего солнца, и кардиналы, и князья, и ученые, торговки рыбой, даже сам папа катится вместе с ней. Как сказал поэт?
1: О, рассвет великих начинаний, о, дыхание ветра, что веет со мной на скрытый снегу, пейте ваше молоко, тут скоро кто-нибудь придет.
2: Ну, а ты понял из того, что-нибудь из того, что я объяснял тебе вчера?
1: О чем это? Об этом кипернике, у которого все вверх?
2: Да, о нем.
1: Я-то не понял, хотя могу это понять, это очень трудно.
2: Так вот я и хочу, чтобы ты это понял, и чтобы все это понимали. Поэтому я и покупаю дорогие книги вместо того, чтобы платить молочник.
1: Я же сам вижу, что солнце вечером садится здесь, а утром встает там. Как же оно может быть неподвижным? Никак не может.
2: Ты видишь, что ты видишь? Ты ничего не видишь, ты глазеешь. А глазеть это не значит видеть, Андреа. Это пусть будет солнце, садись. Так, где солнце, справа или слева?
1: Слева.
2: А когда оно будет справа?
1: Когда вы его переключите направо, конечно.
2: Не только так. Где теперь солнце?
1: Справа.
2: Оно двигалось?
1: Нет.
2: А что двигалось?
1: Я двигался.
2: Чепуха, дурень, стул двигался.
1: Не, я вместе с ним.
2: Верно, стул это земля, а ты на ней.
3: Ну вот, вот опять 25. Что вы делаете с моим парнишкой, господин Галилей?
4: Tempora mutantur et nos mutantur in illis.
3: Господи, что это?
4: Я учу его видеть, дорогая Сара.
3: Тем, что таскаете его по комнате.
1: Ну, подожди, ты в этом ничего не понимаешь.
3: Ты у меня зато много понимаешь. Тут приходил молодой человек, который очень хочет учиться. Он принес рекомендательное письмо и очень хорошо одет. Ну, вы его, Андреа, скоро обучите до того, что он будет говорить, что дважды два пять. Он же путает все, что вы ему рассказываете. Вчера вечером он мне долго доказывал, что Земля крутится вокруг Солнца. Он, видите ли, твердо убежден... Святая Мадонна, прости его при ребенке. Он, видите ли... Твердо убежден, что это вычислил какой-то господин по имени Киперникус.
1: А разве Киперникус этого не вычислил? Скажите сами, господин Галилей.
3: Ах, вот оно что. Значит, вы и вправду ему рассказываете такую чепуху. Ну что же вы делаете? Ведь он же болтает об этом в школе. А господа священники приходят ко мне жаловаться, что он плетет греховную ересь. Вы бы постыдились, господин Галилей.
2: Дорогая Сарди, после долгих исследований и в результате жестоких споров мы с Андреа сделали открытие, которое не можем больше держать в тайне от мира. Наступает новое время, дорогая Сарди, великое время. Одно удовольствие жить в такое время.
3: Да неужели?
2: Да.
3: Надеюсь, господин Галилей, в это новое время мы сможем заплатить за молоко. Я вас очень прошу. Ну, делайте хоть раз такую милость. Ну, не отказывайтесь в этот раз. И помните, что вы должны заплатить за молоко. Ну,
2: дайте мне хоть молоко допить.
3: Отойди.
2: Значит, кое-что все-таки мы вчера поняли, а?
1: Это я говорю специально, чтобы ее раскрыть. Но ведь это же неправильно. Стул, на котором я сидел, вы только боком поворачивали. Вы же его не переворачивали, иначе я упал этот факт.
2: Но ведь я тебе доказал.
1: А ночью я думал и понял, что если бы земля вот так вращалась... Я бы всю ночь висел головой вниз и отпал.
2: Хорошо. Это пусть будет земля, а вот ты на ней. Начинаем вращать землю.
1: Вот я вижу головой вниз.
2: Вот почему, посмотри внимательно, где голова?
1: Вот здесь внизу.
2: Да почему же? Разве она по-прежнему не на том же месте? Разве по-прежнему ноги твои не ниже головы? Ну разве когда я переворачиваю, ты стоишь вот, вот так?
1: А почему же я не замечаю, как она перевернулась?
2: А потому что ты... Движешься вместе с ней, и ты, и воздух, и все, что есть на шасси.
5: Доброе утро, сударь. Меня зовут Педалико Марсилия.
2: А, вы бывали в Голландии?
5: Да, и там много о вас слышал.
2: Да, а ваша мамаша владеет поместьями компании.
5: Да, мама хотела, чтобы я посмотрел свет, где что имеете, и тому подобное.
2: Да, и в Голландии вы услышали, что в Италии, например, имеюсь.
5: Да, а так как мама хотела, чтобы я еще и науками малость позанимался...
2: Частные уроки 10 скуди в месяц.
5: Отлично.
2: А что вас интересует?
5: Лошади.
2: Ах, вот как.
5: У меня, видите ли, господин Галилей, голова не приспособлена к науке.
2: Тогда 15 схуди.
5: Прекрасно.
2: Я буду заниматься с вами по утрам, так что с тобой уже не выйдет, Андре. А сам пойми, ты же ведь не платишь.
6: Ладно, я пошел. Можно мне взять яблоко?
2: Да, конечно.
5: Только вам придется запастись терпением, чтобы меня учить, потому что ведь в науках все не так, как следует по здравому человеческому разумению. Странный молочок. Возьмите, например, эту диковинную трубу, которую продают в Амстердаме. Я ее подробно исследовал. Футляр из зеленой кожи, две линзы, одна... Обратите внимание. Такая, другая такая. Мне говорят, одна увеличивает, другая уменьшает. Но каждый разумный человек, конечно, поймет. Они друг дружку должны уравнивать. Неверно, сквозь эту штуку все видно увеличенным в 5 раз. Вот вам и вся ваша наука.
2: Что видно увеличенным в 5 раз?
5: А что же, собственно? А да, колокольни, голуби и все, что вдали.
2: Вы что, сами видели увеличенный колокольник?
5: Разумеется, сударь.
2: И в трубе две линзы?
5: Две.
2: Как давно изобрели эту штуку?
5: Я думаю, она была не старше нескольких дней, когда выезжал из Голландии. Как раз только что начали продавать.
2: Так это выглядит.
5: Вот это? Да.
2: И зачем вам нужна физика? Почему не коневодство?
5: Мама считает, что немного науки просто необходимо. Нынче, знаете ли, без науки и шагу ступить нельзя.
2: Ну хорошо, приходите во вторник.
3: Я очень рада, что вы будете учиться в господин Галилее. До свидания.
2: Ну, не смотри на меня так. Я же взял этот урок.
3: Да, потому что вовремя заметили меня. Там пришел господин Курат.
2: Ну что, он сейчас очень кстати. Веди его сюда. Может быть, через него мне удастся раздобыть 500 скуди, и тогда не нужны будут твои уроки.
3: Господин Куратов, пожалуйста, пожалуйста.
2: Добрый день, господин Приули. Одолжите мне полскуди. Благодарю вас. Арти!
3: Я тут!
2: Да где же вы, черт?
3: Да тут, я тут.
2: Вот пошлите Андреа в лавку к мастеру, который делает очки. Пусть купит 2 линзы. Тут заданный размер быстрее.
7: Я пришел по поводу вашего ходатайства о повышении вам жалования до 1000 скуди.
2: Ну?
7: Ну?
2: Что?
7: Все. Ничего. К сожалению, я не могу ходатайствовать об этом перед университетом. Ведь вы же знаете, что математические коллеги ничего не приносят университету. Математика, так сказать, чистое искусство, не приносящее дохода. Здесь вы не подумайте, что наша республика ее не ценит. Ценит, при том даже весьма высоко, но... Математика не так необходима, как богословие, не так полезна, как философия, зато доставляет знатокам безмерное наслаждение.
2: Но я не могу шить на 500 скуди, любезный.
7: Да. А также, господин Галилей, ведь вы же преподаете у нас всего 2 раза в неделю, по 2 часа, а ваша исключительная известность, несомненно, доставит вам любое количество учеников, которые могут платить за уроки. Неужели у вас нет платных учеников?
2: Слушай, у меня их слишком много, я все учу, учу и учу, а когда мне самому учиться? Послушайте, вы человек божий, я не так хитроумен, как господа с философского факультета, я глуп. Я вынужден латать прорехи в моих знаниях, а когда мне этим заниматься? Послушайте, сударь, моя наука еще очень любознательна. Вместо ответов на самые высокие вопросы, мы имеем пока только гипотезы, но мы требуем доказательства самих себя. А как мне продвигаться вперед, если только для того, чтобы обеспечить свое существование? Я вынужден объяснять каждому полвану, который может заплатить, что параллельные линии пересекаются бесконечно.
7: Но не забывайте, однако, что если наша республика платит меньше, чем некоторые князья, зато ведь наша республика обеспечивает свободу исследования. Свободу. Даже в Голландии известно, что в Венецианской республике инквизиция не имеет никакого влияния.
2: Господина Джордано Бруно, однако, вы выдали Риму. Сожгли за то, что он распространял учение Коперника.
7: Не за то, что он распространял учение Коперника, которое, впрочем, ложно, а за то, что он не был венецианцем и не имел у нас должности. Поэтому сожгли. Кстати, господин Галилей... При всех наших свободах не рекомендуется слишком громко произносить имя того, кто проклят церковью. Даже здесь не следует. Да, даже здесь.
2: Послушайте, Приуля, это ваша защита свободы мысли довольно выгодное дело, не правда ли? Крича на каждом углу о том, что в других краях инквизиция сжигает и лютует, вы тем самым вербуете по дешевке хороших преподавателей, а защищая их от инквизиции, вознаграждаете себя тем, что платите самое низкое жалование, не правда?
7: Да, несправедливо. Несправедливо. Что толку, что вам предоставляют свободное время для исследований, если невежественный монах, служитель инквизиции, может просто запретить ваши мысли? Нет роспись шипов. Нет князей без монахов, господин.
2: А какой толк в свободе исследований, если нет времени, чтобы исследовать?
7: Вы недовольный человек, господин Галилей. Вы великий, но ничем недовольный человек.
2: Послушайте, Приули, может быть, вы покажете господам городским советникам вот эти исследования о законах падения и спросите, не стоит ли они прибавки в несколько скуди?
7: Да не стоит бесконечно
2: нет,
7: больше.
2: Нет, не бесконечно больше, а всего 500 скуди.
7: Деньгами? оценивается лишь то, что приносит деньги. Если вы хотите получить наличные деньги, вы должны придумать что-нибудь другое.
2: Я понимаю, понимаю. Свобода торговли, свобода исследований, свободная торговля, свободными исследованиями. Понимаю.
7: Однако, господин Галилей, позвольте признаться, я не понимаю ваши насмешливые замечания. Цветущая торговля республики, как мне представляется, никак не дает повода для ваших презрительных шуточек. Вот вы лучше подумайте о том, что происходит вокруг вас. К чему новые законы падения, когда важны только законы коленопреклонения? Вот, сопоставьте с этим ту бесконечную радость, с которой наша республика воспринимает все ваши мысли, как бы смелые они ни были. Нет! Признайтесь, господин Галилей, здесь вы можете работать.
2: Да?
7: Да. А что касается материальных дел, господи, да придумали бы что-нибудь хорошее. Не что-нибудь вроде этого вашего изумительного пропорционального этого циркуля, с помощью которого без всяких математических знаний можно проводить любые линии, исчислять сложные проценты с капитала, воспроизводить планы земельных участков в увеличенных, в уменьшенных масштабах и исчислять тяжесть пушечных ядер.
2: Игрушка.
7: О, игрушка. Вы называете игрушкой то, что привело восхищение, что поразило самых влиятельных господ и что, между прочим, принесло вам наличные деньги. Но я слыхал, что даже генералы способны извлекать корни с помощью этого инструмента.
2: Воистину чудо! Впрочем, знаете ли, что приюли? Вы, кажется, побудили меня задуматься. Да, пожалуй, я опять изобрету для вас нечто подобное.
7: Ну вот, вот это был бы выход. Господин Галилей, мы знаем, что вы великий человек. Великий, но смею сказать, ничем не доволен.
8: Да, я недоволен. Именно за это недовольство вы должны были бы мне приплачивать, потому что я недоволен самим собой.
7: Доволен.
8: А вы все делаете для того, чтобы я был недоволен вами.
7: Бывали все.
2: 46 лет, а я все еще не сделал ничего такого, чтобы могло меня удовлетворить.
7: Ну, в таком случае не смею вам больше мешать.
2: Почему ты не съел яблок?
6: А как бы я тогда доказал ей, что она верна?
2: Вот что я хотел сказать тебе, Андреа. Не говори ты другим людям в наших мыслях.
6: Почему нельзя говорить?
2: Потому что власти это запрещают.
6: Но ведь это же правда.
2: Вот поэтому они и запрещают. Видишь ли, учение Коперника еще не доказано. Оно пока еще только гипотеза. Давай-ка, Линз.
6: Полскуди не хватило, пришлось оставить там свою куртку в жалобу.
2: Как же ты будешь зимой без куртки?
6: Гипотеза.
2: Гипотеза – это когда что-нибудь считают вероятным, но не имеют фактов. Вот, например, видишь, Феличи у лавки корзинщика держит на руках ребенка. Так вот, если сказать, что она кормит его грудью, а не сама берет у него молоко, это будет только гипотеза. Пока не подойдешь, не увидишь сам и не сможешь доказать, что это так.
6: Я тоже хочу стать физиком, господин Галилей.
2: Верю тебе, потому что у нас у физиков еще множество нерешенных вопросов. Смотри сюда.
6: Боже мой, как все приблизилось! Колокол на башне, я вижу совсем рядом. Я даже могу прочесть медные буквы. Грация Дей, благодарение Богу.
2: Это принесет нам 500 скудей.
6: Ругательство на заборе.
2: Не ты ли его написал?
6: Я писал на другом заборе.
2: Из тебя выйдет физик, Андреа.

0: слабости к ученому, просвещенному неразвращенному, просвещающему, а не развращающему, подтверждающему, не опровергающему, укрепляющему, а не посягающему, утешающему, а не пугающему.
1: Такому ученому простятся все недостатки, он будет жить и болеть, и надастся.
2: Ваше превосходительство, высокая синьория, будучи преподавателем вашего университета в Падуе, я стремился всеми силами не только исполнять мои почетные обязанности преподавателя, но также сверх того, при помощи полезных изобретений, доставлять чрезвычайные преимущества Республике Венеции. С глубоким смирением и всей надлежащей радостью я осмеливаюсь сегодня преподнести вам совершенно новый прибор, мою зрительную трубу или так называемый телескоп.
3: Телескоп.
2: Это прибор, изготовленный здесь, в вашем всемирно прославленном арсенале, на основе самых высоких научных и христианских принципов, являющийся плодом 17-летних терпеливых изысканий вашего покорного слуги. Да, это им принесет наличные деньги.
4: Ваше превосходительство, высокая синьория, снова в который раз страницы славы великой книги искусств покрываются венецианскими письменами. Ученый, пользующийся мировой славой, Галилео Галилей передает вам исключительное право на изготовление и продажу прибора, который, несомненно, вызовет самый высокий спрос.
2: Надеюсь, вы заметите, что с помощью этого прибора во время войны мы сможем распознать число и вооружение вражеских кораблей за целых 2 часа до того, как они увидят нас. Так что мы сумеем, установив силы противника, заблаговременно решить преследовать нам его или же не обращаться в бегство.
5: Господа, там абсолютно голенькая моется.
6: Эти господа думают, что получаем сегодня доходную игрушку, но это нечто большее. Сегодня ночью я направил ее на Луну.
7: Что ж ты увидел?
8: Господин Галилей, я вижу укрепление Санта-Розита.
9: Санта-Розита!
8: Господа, там на лодке сели обедать жареные рыбы. Я чувствую аппетит.
6: Астрономия остановилась на месте 2000 лет тому назад, потому что у нее не было подзорной трубы.
8: Ну, господин Галилей, в эту штуку все слишком хорошо. Я должен буду сказать...
9: Скорее!
8: Ушла! Какая жара!

0: пустынная, дикая местность. Могучие скалы скрывают за облаками свои остроконечные вершины. Шумит и грохочет море. Вдали виднеются снежные шапки Кавказских гор. Никогда еще не ступала здесь нога человека. Верховный властитель, повелитель богов и людей, Зевс, громовержец, приказал отвести сюда титана Прометея. И вот сила и власть, неодолимые слуги Зевса, ведут плененного героя. Громадные тела их словно высечены из гранита. Не знают сердца их жалости, в глазах никогда не видно сострадания. Их лица суровы, как скалы, которые теснятся вокруг. Печальный, низко склонив голову, прихрамывает за ними бог Гефест со своим тяжелым молотом. Ужасное дело предстоит ему.
1: Вот мы пришли в далекий край земли, в безлюдную пустыню диких скифов.
2: Твоя теперь обязанность, Гефест, приказ отца исполнить.
1: Горным кручем вот этого злодея приковать. Нерасторжимых уз железной цепью. Ведь он похитил у тебя огонь священный и смертным в дар принес.
2: Он должен за этот грех наказан быть богами.
3: О, власть и сила! Воля Зевса вами исполнена, вам дела больше нет. Но как решусь я, богом не родного, к скале, открытой бурям, приковать? И все ж решиться мне необходимо. Приказом отчим страшно пренебречь. О, Прометей, Фемиды мудрый сын высокоумный, так страждешь ты за человеколюбие. Сам бог, презрев грозящий гнев богов, почтил ты смертных выше всякой меры. За это будешь сторожить скалу, стоять без сна, коленей не сгибая. О, много воплей, жалоб бесполезных испустишь ты. Но Зевс неумолим, всегда жестоки новые владыки.
1: Чего ж ты ждешь, жалея понапрасну? Иль бога, ненавистного богам, укравшего огонь, не ненавидишь?
3: Как ремесло мое мне ненавистно.
1: Все боги свой несут нелегкий труд. Свободен от него лишь Зевс один.
3: Я знаю, и с тобой не буду спорить.
2: Вяжи скорей, а то отец увидит, как от труда увиливаешь ты.
3: Ты видишь, вот для рук его оковы.
1: Вложи в них руки. Молотом могучим ударь сильней и пригвозди к скале.
3: Ну вот, одна рука прибита прочно.
2: Теперь и ту приколоти.
1: Пусть знает наш умник, что его умнее Зевс.
3: Кто, кроме жертвы, упрекнет меня?
1: Немедля грудь насквозь ему пронзи железного гвоздя свирепым зубом.
3: О, Прометей, от мук твоих я плачу.
1: Рыдаешь ты о Зевсовых врагах? Смотри, чтобы о себе ты не заплакал.
2: На ребрах пояс крепче затяни.
1: Спустись и ноги в кольца заключи. Теперь оковы ног насквозь пробей. Ты дашь отчет пред грозным судьею.
3: Под стать твой голос виду твоему.
1: Ты нежничай. Мое ж высокомерие и крутость гнева порицать не смей.
3: Пойдем. Опутан он железной сетью.
1: Теперь дерзай и у богов кради священный их огонь.
2: Посмотрим, как тебя избавят люди от мучений.
1: Нет, ложно, прозорливцем Прометеем зовут тебя. Нуждаешься ты сам в каком-то прозорливце Прометее, чтобы вынырнуть из этого селка.

0: О, ты, эфир божественный, и вы, о, ветры быстрокрылые, и реки, и смех морских неисчислимых волн, земля всематерь, круг всезрящий солнца, вас всех в свидетели зову. Смотрите, что ныне Бог терплю я от богов. Ну что я говорю? Ведь я и сам предвидел все грядущее, и нет нежданных бедствий для меня. Я должен свою судьбу переносить легко.
1: О, что за звуки? Что за благоуханье невидимое? Бог или герой, или смертный к дальнему пришел утесу, чтоб на мои страдания посмотреть.
2: Со стороны моря на крылатой колеснице стремительно приближаются прекрасные нимфы Океаниды. Родными были они Прометею. Слезы заволокли светлые очи Океанид, когда увидели они прикованного к скале могучего титана.
3: О, Прометей!
4: Омужайся, Прометей!

0: услышав, я забыла робкий страх и стыд священный, и к тебе скорее примчалась, не успев надеть сандалий на летящей колеснице. Вижу, на скале повиснув, иссыхаешь ты, закован пагубных цепей позором.
1: Олимпийскую кормою правят новые владыки.
0: Новый, дав закон, богами самовластно правит Зевс.
2: И висящий в оковах понадоблюсь я, владыке бессмертных блаженных богов, чтоб заговор новый раскрыть перед ним. Но под страхом суровых угроз никогда не поведаю тайны, грозящей ему, пока он не снимет жестоких оков.
1: Ты сердцем смел, ты никогда жестоким бегом не уступишь.
0: Но слишком ты вольноречив.
1: Да-да, вольноречив.
0: Открой нам все. Подробно расскажи, какую Зевс вину в тебе находит, что так жестоко мучает. Поведай, когда тебе не тяжко говорить.
1: Поведай нам, поведай.
2: Да, говорить об этом больно мне, но и молчать не легче. Что поделать?
1: Мы слушаем тебя, мы слушаем.
2: Когда объяла злоба род бессмертных и разгорелся среди них мятеж, когда они желали свергнуть Крона, чтоб Зевс царил, в то время я давал титанам, сыновьям земли и неба, хорошие советы, но не мог их убедить. Исполненные отваги, презревши мудрость, думали они господство получить одною силой. Но мне не раз предсказывала мать, земля Фемида, чем борьба окончится, я предостерегал. Меня не удостаивали взглядом. И потому за лучшее я счел, соединившись с матерью своей, за Зевса встать в начавшейся борьбе. И вот за эту помощь царь богов мне воздает ужасным наказанием. Ведь всем тиранам свойственна болезнь преступной недоверчивости к другу. А на вопрос ваш, по какой причине меня терзает, ясно вам отвечу. Как только он воссел на отчий трон, сейчас же начал и почет, и власть распределять меж новыми богами, а несчастных смертных позабыл. И даже больше, уничтожить вздумал весь род людской и новый насадить. А я дерзну. Освободил людей от участи погубленными Зевсом сойти в Аид, и вот терплю зато такие муки. Жестоко расправился со мною царь богов. Позорит Зевса вид моих мучений.
0: Не сделал ли ты больше, чем сказал?
1: Быть может, сделал больше ты.
2: Потом огонь я дал несчастным людям.
1: Огонь!
0: Огонь! Недолговечным существам.
2: И многим он искусством их научит.
0: И Зевс тебя за...

0: Едва касаясь волн морских, покрытых пеной, к скале летит могучий старец, древний океан.
1: Явился я, свершив длительный путь к тебе, Прометей, единую волей, без всякой узды, направляя крылатой птицы полет. И знай, сострадаю я бедам твоим. Не найдется ведь близких, которых бы чтил я с тобой наравне. Что правда все это, узнаешь и сам. Не люблю я угодливых, лестивых речей. Укажи мне скорей, чем я мог бы помочь, и скажешь, что ты не имеешь друзей, верней старика океана.
2: Ты возмущен моей судьбой?
1: С советом добрым я пришел к тебе, хоть ты и сам умен. Ведь если дальше будешь ты бросать суровые, язвительные речи, услышит Зевс, хотя царит высоко. И верь, что муки прежние тебе игрушкою покажутся. Не забывай, что правит никому неподотчетный суровый царь.
2: Да, к сожалению, так.
1: Позволь мне удалиться. Я постараюсь, ежели возможно, тебя от этих мук освободить. Ты ж будь смирней и придержи язык.
2: О, завидую тебе. Мой соучастник, не так давно со мной дерзавший вместе, ты теперь невинным остаешься. Но заботу оставь пока, не убедишь ты Зевса. Смотри, походом этим не наделай великих бед для самого себя.
1: Не словом ты, но делом доказал, что лучше вразумлять других умеешь, чем самого себя. И все же разреши в дорогу двинуться и не мешай мне.
2: Нет! В стороне спокойно оставайся, хоть плохо мне, но это не причина, чтобы доставлять страдания другим.
1: Скажи, какую видишь ты опасность в заботе и решимости моей?
2: Бесцельный труд, пустое неразумье.
1: Позволь такой болезнью мне болеть. Казаться глупым умному полезно.
2: Твою ошибку примут за мою.
1: Ты хочешь, чтобы молча я к себе вернулся.
2: Чтоб сожалением не нажить вражды.
1: Того, кто на престоле всемогущем.
2: Остерегись его прогневать сердце.
1: Твое несчастье для меня урок.
2: Ступай и сохрани свой ум таким же.

0: лишь одного я знала прежде бедой поверженного бога, то был Атлант. Он и до ныне небосвод хребтом могучим подпирает.
1: И все ж о муках о твоих хотим мы до конца услышать.
2: Я лучше о страданиях смертных расскажу. Ведь я их сделал прежде неразумных разумными.

0: и мыслить научил. Раньше люди смотрели и не видели, и слыша не слышали, в каких-то грезах сонных влачили жизнь, не знали древоделья, не строили домов из кирпича, ютились в глубине пещер подземных, бессолнечных, подобно муравьям. Они тогда еще не различали примет зимы, весны, поры цветов и лета плодоносного. Без мысли свершали все. А я им показал восходы и закаты звезд небесных. Я научил их первой из наук, науке чисел и грамоте. Я дал им и творческую память, матерь муз. И первый я проботил ярму животных диких. Облегчая людям тяжелый труд телесный, я запряг в повозки лошадей узде послушных излюбленную роскошь богачей. Не знали люди ни целящих мазей, ни снедей, ни питья и погибали за недостатком помощи врачебной. Я научил их смешивать лекарства, чтоб ими все болезни отражать. А кратко говоря, узнайте, все искусства у людей от Прометея.
1: Да, но помогая смертным чересчур, себя в таком не оставляй несчастье.
2: И верю, от оков освободясь, ты будешь вновь могуществен, как Зевс.
0: О, нет, еще верховная судьба подобного исхода не решила.
2: Ты не трепещешь гневного Зевса. Ты своенравно и ныне боготворишь милых тебе недолговечных смертных людей.
1: О, Прометей! Прометей!
2: Друг мой, поверь, неблагодарна их благодарность. Сам погляди, разве сумели б тебя защитить? Разве и сам ты не видишь жалкой слабости с сонным мечтанием подобной? Разве не ею, словно цепями, скованы ноги смертных слепцов? Нет, не смогут замыслы их мир перестроить Зевсу подвластный.
3: Вдали раздался чуть слышный, едва уловимый стон скорби и боли. Все ближе, громче он. Гонимая громадным оводом, посланным Герой, ревнивой супругой Зевса, мчится в неистовом безумном беге, обращенная наполовину в белоснежную корову, несчастная Ио, дочь речного бога Инаха.
2: Люди, кто здесь железом цепей прикован к скале под бурей ветров? Вконец измучили меня скитания по земле. Не ведаю, когда избегну бедствий. Услышьте все, несчастные девы, скорбный вопль.
0: Как не услышать оводом гонимой Инаха бедной дочери? Она любовью опалила сердце Зевса, и Гере ненавистно, против воли свершает в муках бесконечный бег.
2: Откуда знаешь ты про моего отца? Скажи, кто ты, страдающий безмерно и знающий всю правду обо мне?
0: Скажу тебе все, что желаешь знать, как говорят с друзьями. Прометея ты видишь. Я людям подарил огонь.
2: О, благодетель смертных, бог несчастный! За что же, Прометей, страдаешь ты? Скажи, кто приковал тебя к утесу?
0: Державный Зевс гефестовой рукой.
2: А за какую платишься вину?
0: Достаточно того, что я сказал.
2: Теперь еще поведай мне, несчастный, моим блужданием будет ли конец?
0: Поверь, тебе не знать об этом лучше.
2: С Страданий мне грозящих не скрывай.
0: Боюсь я, что твою взволную душу.
2: Прошу, не слишком обо мне заботься.
0: Коль хочешь, я могу сказать. Так слушай.
1: Нет, погоди.
2: Послушаем сначала рассказ печальный от нее самой, а ты затем поведаешь о прочем. О, Прометей!
0: Твой долг, о Ио, с ними быть любезной. Они ведь сестры твоего отца. К тому ж отрадно горестную долю оплакивать в присутствии того, кто проливает слезы сострадания.
2: Я не могу ответить вам отказом. Вы все услышите, все, что хотите знать, хоть я и плачу. Всегда-всегда ночные сновидения, скользя в мою девичью спальню, мне нашептывали странные слова. О, девушка-счастливица, вступить ты можешь в великий брак, ведь Зевс стрелой желания воспламенен, и жаждет он с тобой соединиться в браке. Я рассказала отцу о сновидениях ночных, и много он тогда послов отправил и в Дельфы, и в Додон, чтобы узнать, каким деянием или какой мольбою богов умилостивить. И вот к отцу пришел ответ. Бог требовал из дома и отчизны изгнать меня, чтоб я одна блуждала из края в край до рубежей земли. Иначе тотчас молнии с небес ударит Зевс и весь погубит род. И тем пророчеством поверив, изгнал меня отец, но против воли железной уздой принудил Зевс свое веленье выполнить. И вдруг мой разум пошатнулся, а прежняя краса исчезла. Вы видите, на лбу моем коровьи выросли рога. Теперь из края в край безумием терзаемо блуждаю, по всей земле бичом гонимо Божиим.
1: Довольно! Довольно! Молчи! О, замолчи!
2: Ох, не знала я, что слух смутит так странный твой рассказ.
1: О, судьба! О, судьба!
2: Вся дрожу, видя злой Ио жребий твой.
0: Ты рано ужасаешься и плачешь. Узнаешь и о прочем. Погоди.
1: Так говори. Страдающим отрадно заранее о горестях узнать.
0: Я вашу первую исполнил просьбу. Вы знать желали от нее самой ее страданий горестную повесть. Послушайте об остальном, о муках, которые от Геры претерпеть ей суждено.
2: О, Прометей!
0: А ты, о дочь Инаха, мои слова слагай глубоко в сердце, чтоб знать конец скитания твоего. Отсюда по невспаханным полям направишься к востоку и придешь к бродячим скифам. Под открытым небом они проводят жизнь свою в шатрах и далеко из луков мечут стрелы, разя врагов. Ты к ним не подходи, но путь держи к береговым обрывам, где стонут волны ропотом глухим. Достигнешь, наконец, ты самого царя всех гор, Кавказа, чьей вершины могучая и бурная река срывается. Ты перейдешь хребты высокие, И там пойдешь на полдень, пока к воротам тесным моря не приблизишься. Должна ты храбро переплыть пролив, и среди людей останется молва об этой переправе. Это место Боспором, коровьим бродом назовется в честь тебя. Оставив за собой поля Европы, на материк азийский вступишь ты. Не кажется ли вам равно жестоким ко всем созданиям царь богов?
2: О, горе мне! Не лучше ли с утеса низвергнуться теперь же, чтобы землю, ударившись, избавиться от бед? Ведь много лучше умереть однажды, чем день за днем мучительно страдать.
0: Тебе бы не стерпеть моих страданий, ведь мне и умереть не суждено. Была бы смерть спасением от муки, теперь же нет конца моим мучениям, покуда власти не утратит Зевс.
2: Но кто же отнимет у него державный жезл?
0: Он вступит в брак и после пожалеет.
2: С богиней или смертную? Ответь.
0: Об этом говорить не подобает.
2: Итак, жена сведет его с престола.
0: Родив дитя сильнее, чем отец.
2: И он судьбы предотвратить не может?
0: Нет, если я не выйду из оков.
2: Но кто же восстанет против воли Зевса?
0: Он должен быть из рода твоего.
2: Как ты сказал? Мой сын тебя избавит.
0: Одно из двух тебе открыть могу я.
2: Что ж именно? Дай выбрать. Отвечай.
0: Что рассказать мне? О твоих страданиях, о том ли, кто меня освободит.
1: И ей, и нам ты окажи услугу.
2: Ей поведай, чем кончится ее скитание. Нам же кто явится спасителем твоим?
1: Кто явится спасителем твоим?
0: Коль вам угодно, я не возражаю. Открою все, что вы хотите знать. Сначала, Ио, о твоих скитаниях. Когда пройдешь ты реку, ту, что делит материки, на пламенный восток направишься. Шумящую пучину оставив за собой, придешь ты в край далекий, к черному народу, живущему у солнечных ключей. Течет там Эфиоп река. Ты путь держи вдоль берегов ее до водопада, где древний Нил струит священные и сладостные волны, и в землю трехугольную тебя он приведет к широким устьям Нила. Тебе и детям Ио суждено там основать поселок отдаленный. Там Зевс тебе вернет твой прежний разум, тебя коснувшись царственной рукой. Родишь ты сына черного, Эпафа, и будет он возделывать ту землю, которую поит широкий Нил. А в пятом поколении народится отважный муж со знаменитым луком, и он меня от мук освободит. Так древняя мне предсказала мать, Фемида мудрая.
2: Опять эти приступы! Бешенство жжет, и от ужаса сердце стучит и стучит, сотрясая ударами гаснущий ум. Все кружится, вертится в мутных глазах. Я охвачена бешенством, брошена вверх!
1: Да не нарушит воля моя мощи державного Зевса. Пусть не ведут праздных бесед, и доживет это всегда в сердце моем.
2: Я трепещу, видя тебя, Ио, что вдаль мчишься опять.
0: Смирится Зевс, хотя он сердцем горд. Но как избегнуть бедствий, никто сказать не может из богов. я знаю, как.
4: Но Зевс...

Небесных огней колеблет глубины земли ураган. И пусть он мешает волны морей и звезд небесных пути в сплошном движении и шуме. И тело мое пусть бросит на черного Тартара дно. Но в водовороте железной судьбы меня умертвить он не может.

0: Кому названиваешь?
1: Вам.
0: Отца еще нет?
1: Нет. Ну, что, Елисей?
0: Все, можешь меня поздравить.
1: Правда? А что ж вы не радуетесь?
0: Устал.
1: Все равно надо радоваться. Трое суток, с ума сойти. Я думал, так работали только в войну.
0: Нет мира на производстве.
2: Привет. Привет, Елисей.
0: Здравствуйте, Матвей Матвеевич.
2: А что, самого-то еще нет?
1: Нет, Матвей Матвеевич.
2: Настенька, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Ну что, Елисей, как? Вылез?
0: Не ручаюсь.
2: А что у вас там стряслось?
0: Кусок прокладки заклинил клапан. Вот. Вот это все означает,
2: Матвей... Елисей, мелочи меня не интересуют. Это уж там ваше инженерское дело. Мелочами никто интересоваться не будет. А вот почему простой был и цап за показатели, ты вот что учти.
0: Показатели – это чудесная вещь, Матвей Матвеевич, особенно общие. Скажем, у охотника две ноги, а у его собаки четыре. По общим показателям на каждую единицу охоты выходит по три ноги. А то, что ноги у человека и у собаки разные, это природа допустила некоторые инженерские мелочи.
2: Да ладно, Елисей, ладно. Какой у тебя цех, это уж все знают. Заводская язва прям. Не надо было тебя сразу вот на такое место ставить. Туда надо было Дубленова.
0: Нет, я больше подхожу.
2: Да ты откуда знаешь?
0: Я разумный.
2: Да брось, ты сам себе-то хоть не усложняй. Ну, клапан заклинило в гидросистеме. А ты чё же это означает?
0: Да потому что это означает.
2: А ничего это не означает, понял? Ну, клапан заклинил, а ты починил. Ну, молодец, и все, понял?
0: Ага.
3: Добрый день. Ну?
2: Добрый день, Борис Алексеевич.
4: А, здравствуйте, Матвей Матвеевич. Прошу извинить, что я заставил ждать. Ну?
2: Борис Алексеевич, мне нужно тут с тобой одно дело обсудить.
4: Проходите ко мне в кабинет, Матвей Матвеевич. Я тебе нужен?
0: Я только вот это хотел показать тебе первым.
4: А я уже в курсе. Иди домой, отдыхай. Маму я проводил. Горевала, что ты не мог освободиться. Здравствуйте, Настенька.
1: Здравствуйте, Борис Алексеевич.
0: А все-таки это означает?
1: Елисей! А как это, прокладка?

0: попала в гидросистему.
1: Настенька, дай-ка я тебя лучше поцелую. Ну ладно, сейчас, потом, когда высплюсь. Да так, обыкновенная история, небрежный монтаж или что-нибудь в этом роде. В общем, пришлось пошарить.
0: Целых 3 дня.
1: Настенька, люди научились строить атомные реакторы и потеряли интерес к вбиванию гвоздей.
0: Ну вот.
1: А поскольку гвозди все-таки приходится вбивать, они это делают небрежно.
0: Идите вы лучше спать.
1: В эпоху натурального хозяйства человек плел лапти и как-то понимал, что он это делает для себя, и плел на совесть.
0: Если вы будете сейчас говорить об этом, вам приснится натуральное хозяйство.
1: Пусть мне приснится большой трезвый мир.

0: Разговор, который вы только что слышали, произошел в заводоуправлении, в приемной главного инженера Бориса Елисеевича Малиновского. Может быть, вам показалось, что люди просто поговорили о своих текущих делах. Но как мне жаль, что вы не могли сейчас видеть их лиц, настороженного взгляда Насти. Или вот Елисей. С такими, как он, вы каждый день вместе ездите рядом в автобусе. Сталкиваетесь у табачного киоска или покупаете в автомате вечернюю газету. Он один из этих молодых людей, к которым ваш взгляд привык. Может быть, вам никогда и не приходило в голову, а чем он занимается там, у себя на работе? Может, вам это казалось неинтересным? У вас своя работа, свои дела. Да, но у вас такая же работа, те же проблемы. И, наверное, есть свой Елисей. И это та главная часть нашей жизни, от которой зависит наше счастье, наше будущее, без которой и сама жизнь была бы не жизнь. Вот почему я зову вас сюда, где за секретарским столиком сидит Настя, и обитая войлоком дверь плотно закрылась за Борисом Елисеевичем Малиновским и Матвеем Матвеевичем Дюковым, начальником отдела труда и заработной платы. Впрочем, дело не в должности, вы это сами поймете. А я оставляю вас наедине с моими героями. Слушайте, о чем они говорят сейчас в кабинете главного инженера.
1: А я тебе говорю, что по заводу разговор идет, что ты на главного механика нажал. Вот обрезные станки твоему Елисею дали.
2: Нажал. Нужно было узкое место расшить. Иначе мы этот цех не сдвинем.
1: Ну, правильно. Ну, а я о чем тебе говорил, о чем тебя предупреждал?
2: Ну, не стоит опасаться. Нечего, Матвей Матвеевич.
1: Ну, как же нечего, Борис Алексеевич? Ну, как же нечего? Ведь он же твой сын.
2: Не скрываю.
1: Так лучше бы уж скрыл. А то уперся. Назначить Елисея начальником цеха. И какого? Он, Данченко, на что уж опытный работник? А тут не справился.
2: Ну, Матвей Матвеевич, не будем превращать рабочее утро в вечер воспоминаний.
1: Пойми ты, Борис Алексеевич, дорогой, пойми. Ведь неловко тебе помогать Елисею-то, неловко. Ну, другому помог бы, никто бы ничего не сказал. Ведь станки-то не Елисею полагались, а восьмому.
2: Ну, хорош был бы восьмой, со станками без заготовок. Елисей их по рукам и по ногам связал бы. А что, если так, Матвей Матвеевич? Никаких отцов и детей. Есть только инженеры.
1: А, только инженеры. Ну, а чего ж ты Данченко не помог? Взял бы, дал бы ему станки.
2: Не помог? Не помог. Дело в том, что Данченко эти станки не просил. А мысль заменить ленточные пилы дисковыми и тем самым ускорить процесс принадлежит Елисею. И что самое печальное, даже мне это в голову не пришло.
1: Ну, хорошо, хорошо. Я это очень хорошо понимаю. А люди? Люди-то. Ну, не станешь ты так вот каждому объяснять? Люди-то ведь на нас с тобой смотрят. А наш авторитет, он чистым должен быть.
2: Была бы работа, авторитет найдется.
1: Нет, милый, пока найдется. А нам уж тот, который есть, беречь надо. Ведь люди только авторитету и верят. Особенно те, которые не шибко далеко глядят.
2: Значит, вот о чем надо беспокоиться. Что не шибко далеко глядят.
1: Да, Борис Алексеевич, ну послушай, ну вслушайся. Ведь когда-то ты меня слушал.
2: Но когда-то были иные объективные обстоятельства.
1: Да нет никаких других объективных обстоятельств. Все на нас держалось, держится и будет держаться. И поставленные задачи мы с тобой выполняли, выполняем и будем выполнять.
2: Сейчас речь идет о том, как выполнять.
1: Сейчас речь идет о том, чтобы не заносило нас.
2: Ну, мы, кажется, углубились. Я пошел по цехам.
1: Боже, Борис Алексеевич, подожди, Борис Алексеевич, я тебе как старый соратник говорю. Неловко тебе помогать Елисею, ты пойми, неловко. Ну, получил он станки, ликвидировал поломку, и все. А он сейчас же это означает. Ну, зачем? Ну, зачем? Ну, что, ему и мало так, что ли, разговоров-то? Вот этого не надо, Борис Алексеевич, не надо.
2: Угу. Велю ему улыбаться и из кабинета задом выходить.
1: Да ты уж такое скажешь, ну, прям хоть руками разводи.
0: В этот день в скверике у заводской проходной появился Колька Кореньков. Костюмчик новенький, галстук модной лопатой и вид вполне счастливый. Колька из тех людей, которым в одиночестве скучно. В ранней юности они слывут заводилами, товарищи им подчиняются. Вот и сейчас Колька поджидает старых дружков. Кончилась смена, потоком выходят люди, а вот и они, Вовик и Вася.
3: Мне плевать, мне лишь бы было и все. Ты мне хоть одного рабочего покажи, который не знает, брак он делает или не брак.
4: А откуда тогда, по-твоему, брак берется?
3: Да потребитель заштопает вроде нас с тобой.
5: Эй, братцы, кролики!
4: Колька! Ты гляди, Колька вернулся!
5: А я вас здесь, как Ярославна, выглядываю.
4: Коля! Здорово! Здравствуйте!
5: Здорово,
4: Вовик, здравствуй!
6: Давай поднимем его.
4: Давай, надо, что вам? Раз! Патруль! Два!
5: Три!
4: Пройдите!
5: Ну, орлы!
6: Ну, Коля, вернулся. Надолго осчастливил.
4: Насчет меня обождите. Тема интересная и неисчерпаемая. А вот вы-то как дайте отчет?
6: Ой,
4: разговоры у нас будет до утра. Куда двинем?
6: Ночи теперь короткие, лето.
2: Да нет, Коль, тут главное что? Ты приехал, а мы-то со смены.
6: Вась, так вот Вася, подожди. Что? Вась, я ж тебе сказал, ну монтажники, небось, оврали ли вот и засунули эту бракованную прокладку? Чего? Ну вот с них срезать с бракоделов-то.
2: Обожди, ну зачем зря говорить? Ну мало ли что бывает. Ну не доглядели, пошел, брат.
4: Братцы, братцы, кроль, о чем?
6: Коля, подожди, подожди. Слава богу, хоть нам главное по родственному станки подбросил, может быть, вылезет.
2: Да ничего не по родственному, а по плану новой техники. Понимаешь, полагалось.
4: Братцы, нам. Притормозите, ну.
6: Но, Коля, подожди.
4: Я на родину шумел.
6: Ну, подожди, подожди.
7: Кто тебе сказал?
2: Настя.
7: Да Настя, Настя, она вон за Елисеем, она тебе что угодно
2: слушай,
7: наговорит.
2: Это по плану,
7: Настя.
2: Это по плану, а не по родственному.
6: Да мне плевать, мне лишь бы было и все.
4: Братцы, да бросьте вы станки, там прокладки. Ну что, что делать будем? Колька Кореньков сбор трубит. Друг всех друзей и враг учителей. Меня один академик, геолог, знаменитый академик, умолял: Коля, возвращайтесь в родные края. Мы с ним вместе полезные ископаемые искали. После армии сразу это было. Да, академик умолял меня. Но я уважил академикову просьбу.
6: Это ты, Колька, молодец.
4: Ну что, отметим?
2: Нет, тут, понимаешь, тут вот
6: Вовик
2: на стиральную машину копит.
4: Что? Что ж вы, одноклассники, не доглядели?
6: Ты понимаешь, Кольк, я рассчитывал на премиальные, а тут сель. Начальник цеха сняли, нового назначили. Ты извини, такая запарка.
4: Так, понятно. Ну, а отличник наш как поживает?
6: Кто отличник?
4: Ну, это, ну...
6: А, Елисей!
4: Ну, да.
6: Ну что ты, он теперь начальник цеха.
4: Где?
6: У нас.
2: У нас.
4: Папаша его все главный.
6: Главный, Коль, главный.
4: Ясно.
6: Да, Колька, и это жизнь. Вот я, к примеру, на эту проклятую стиральную машину...
4: Нет, это скучная жизнь.
6: Правильно, махнуть бы на Урал.
4: Я поездил, стиральные машины везде в одной цене.
8: Вася, у тебя совесть есть или нет, а?
4: Кто это?
6: Жена.
8: Мне дежурить, а ты тут торчишь. Совесть-то есть или нет? Но я других-то дураков не спрашиваю.
6: Май, какие дураки? Ты что?
8: Да что ж это оказывается? Мы тебя ждем, а ты тут болтаешься. А у ребенка-то ушки заложила.
2: Маечка, ну так ведь у ребенка заложила. Не у меня же.
8: Что?
2: Все, иду.
8: А ну пошли.
9: Ребят, привет.
8: Да что ж это оказывается? За тобой глаз да глаз нужен. Ну никакой сознательности.
4: Вась!
8: Другие-то вот стиральные машины покупают. Технику кончают, институт. А ты, собственно, ребенка воспитать не можешь.
6: Слушай, он вообще невезучий, Васька.
4: Ушел. Ну ладно. А куда мы двинем?
6: Коль, ты извини. Сегодня по телевизору «Спартак ЦСКА».
4: Ну и что?
6: Понимаешь, обидно пропустить. Ну, я пошел. Пока.
4: Вот, Вовик! О, братцы-кролики, разбежались. Вот это да. Заехал ты, Николай,
10: собственных одноклассников не узнаешь. Что выросло из пионеров?
0: Да, у кого что? А вот и отличник. Тоже куда-то торопится. Надо же, Елисей, начальник цеха. Только что был о нем разговор, а он собственной персоной заворачивает в стеклянный павильон почты телеграфа.
11: Здравствуйте.
12: Добрый день.
11: Примите телеграмму.
12: Пожалуйста. Форос санаторий ЦК Малиновской. Мама, не сердись, не успел аэропорт. У нас все в порядке.
11: Да, в полном порядке.
12: Приписать в полном?
11: Что, что? Для вас.
12: А мне все равно. Отдыхай, поправляйся, целую, Елисей.
11: Как вы быстро разбираете мой почерк.
12: 64 копейки.
11: Минуточка, а вот это «а мне все равно» вы случайно не приписали?
12: Вы что, издеваетесь?
13: Елька! Вот встреча.
14: Добрый день, Коренков.
13: А я на скамеечке сижу, вижу, ты мимо прошел, меня не заметил. А я страсть, я хочу с тобой побеседовать, ведь вместе сидели на одной партии. Помнишь, я тебя учил уму-разуму?
14: Да нет, не помню, чтоб ты меня учил уму-разуму.
13: Точно? Не помнишь? Ну, расскажи, как ты начальником цеха стал.
14: Как?
13: Да.
14: Да не сразу.
13: А дела, а ты стал, а я не стал.
14: А ты что, институт окончил?
13: Ай, я свое оттопал, пока там другие там. Значит, что, значит, институт тебя выдвинул?
14: Думаешь, самоучки?
13: Ну, я-то другое думаю.
14: А зачем? Тебе от этого уютнее?
13: Да-да. Ну, устрой на должность, начальник.
14: На работу?
13: Ага.
14: Специальность есть?
13: А как же? Свой парень.
14: Да нет такой ни работы, ни должности.
13: А может, это пост такой есть?
14: Пост есть. Разнорабочим пойдешь? Или учеником?
13: А я вижу, ты любишь своих бывших одноклассников.
14: Не всех.
12: Ой,
14: Настя!
12: Ох, как хорошо, что я вас догнала. Я видела, вы сюда пошли, и я за вами.
14: Понятно, давай следуй конспект.
12: Опять эти интегралы.
14: Слушай, неужели эту пакость рассылают абсолютно всем заочникам?
12: Вы знаете, я думаю, только мне.
15: Гражданин, ну что вы здесь стоите? Берите бланк.
13: Девушка, вот что. Я не умею писать.
15: Как? Почему?
13: Я не умею писать телеграмм самому себе, а больше некому.
15: Вот, а я даже испугалась.
13: За меня?
15: Да нет, так вообще.
13: Сначала за меня пугались учителя в школе. Что, мол, из него вырастет? Потом сержант в армии, как бы я не остался без наряда. Да, а вот девушки за меня еще ни разу не пугались. И вообще за последнее время как-то все перестали за меня пугаться.
15: Вы что ж, телеграмму посылать не будете?
13: Девушка, родная... Я думал, что этот вот вас обижает. Вечер, тишина, вдруг крик.
15: Но меня обидеть не так-то просто.
13: Завидую. А я обидчивый.
15: Ну.
13: Да, вы знаете, вот с ним мы были верные школьные друзья. Водой не разольешь. Я его учил уму-разуму. Мешала только его нервная мама. Девушка, хотите, я вам подарю одну из открыток, вот из тех, что на витрине? Вон ту. С красными розами в знак любви. Берите. Ну ладно, я пошел. Давно, друзья, веселые.
14: Коренков!
13: Прости. Да?
14: Коренков, не забыл, где зовут?
13: Что за намек?
14: Зайдешь в отдел кадров, скажешь от моего имени в мой цех.
13: Что? В твой цех? В твой цех? Ну, спасибо. Спасибо, Ель. Ну, помнишь, какое у тебя было в школе прозвище?
14: Какое?
13: Интеллигент. Ну, спасибо, уважаю. А, Ель, а это, стало быть, Настя? Ну-ка, отойди. Настя, здрасте.
16: Здравствуйте.
13: Здравствуйте.
16: Есть.
14: Иди, иди, иди.
16: А я вижу, ты любишь своих бывших одноклассников.
15: Елисей, а у вас в школе у всех прозвища были?
11: Нет.
15: И у меня не было.
11: У нас была девочка по фамилии Капустина, а ее звали Кочерышка.
15: Я хотела бы учиться с вами в одном классе.
11: Настя, а ты не хотела бы стать инженером? Настя.
15: Не надо, Елисей.
11: Правильно. Не стоит менять своих намерений. И одноклассники у нас те, которые были. И все уже было так, как было.

Я люблю по вечерам, идя по улице, заглядывать в окна. Может быть, тут причина в занавесках? Освещенные изнутри узоры ткани так уютны, так нарядны. Даже самые простенькие, нехитрые шторы, на которые вы, очутись в комнате внутри и не взглянете, со стороны улицы сияют бархатным светом, складки полны глубины и таинственной, красивой, радостной жизни дома. Да, причина в занавесках. В открытое окно не взглянешь, неловко, и не хочется нарушить взглядом чей-то ужин, разговор, отдых. Здесь все видно, все ясно. Но то, что скрыто за занавеской, влечет. Кто там? О чем говорит и с кем? Заботы, радости, открытие. Вот за теми зелеными шторами в квартире Малиновских, где стоит старая солидная мебель, которую не меняли на модный легкий модерн. Здесь к вещам привыкли, и вещи разделили с хозяевами долгие годы жизни, стали ее частью, а не предметом меблировки. И это кресло, скрипнувшее от движения Бориса Елисеевича Малиновского, будто тоже перекинулось с хозяином общей мыслью. Мол, ты ждешь, и я жду. Все понятно.

0: Ах, это было счастье. Елисей, я тебя поздравляю.
1: А что у меня случилось?
0: Сегодня ты стал инженером.
1: Государственная комиссия признала это на 2 года раньше, чем ты.
0: Государственная комиссия дала тебе диплом, если бы этого было достаточно.
1: Ты ужинал? Ах да, мама Фарось.
0: Вот я не понимаю, что за манера улетать в Фарось в такой день.
1: Вот именно.
0: Ну, не смей иронизировать над отцом.
1: Не в мыслях.
0: Мы с тобой не на равных. Ты знаешь всю мою жизнь, какой она была. А я не знаю, какой будет твоя. Тебе понять меня легче, чем мне тебя.
1: Мало. Мало поставить новые станки. Люди. Вот во что все упирается. Как их работу улучшить? А как все непросто, пап? На новых станках работать они будут по-старому. А что я могу? Нет, пап, сегодня еще не мой праздник.
0: Именно это ты будешь искать, находить и решать. Ты инженер, мозг производства. Сегодня твой праздник. И не лукавь, пожалуйста, все ты знаешь.
1: Да, каждый день хожу в цех, каждый день протаптываю дорожку и знаю все столбики, на которых написано «нельзя».
0: Есть вехи, на которых будет написано «можно». Реформа – это ты. И такие, как ты.
1: Я? Я – это показатели. Выпуск в штуках, тоннах, рублях, а производительность труда в процентах. Заработная плата в процентах, себестоимость в процентах. Да миллион способов, чтобы за мной приглядеть, чтобы я не очень. А вдруг я хитрый?
0: А вдруг ты хитрый? Ты что думаешь, я не слышу все ваши споры и рассуждения через эту вот стенку?
1: Прости, папа.
0: Меня всегда изумляли люди, которые точно знают, что такое веселая жизнь.
1: Я знаю. Веселая жизнь – это радость от того, что что-то тебе удалось.
0: О, вот тебе сегодня удалось. А где же веселая жизнь?
1: А как долго можно упираться и не понимать того, что всем ясно? О чем каждый день пишут в газетах?
0: Понимать – это не значит уметь.
1: Прости, пап, ты слишком добр. Кто не умеет, пусть не чирикает.
0: Вот в 33-м году у нас на заводе случилась авария. У станков люди из деревни, малограмотные, техника для них загадка. Но они жили работой. Ими владела идея индустриализации. И вот один решил поставить рекорд. Увеличил скорость резания. Вырвала деталь. Он не умел, понимаешь? Ему казалось, что путь прост и ясен. Одной идеи недостаточно.
1: Вот как ты рассказываешь. Теперь ты, значит, уже вот так рассказываешь. Ну, а что было с тобой? Ведь это же тебе, а не ему, приписали чуть не вредительство. Что ты тормозишь стахановское движение, не давая проявить инициативу.
0: Ну, просто тогда было мало инженеров. Многие не понимали, о чем я говорил.
1: Опять парадокс. Ты пошел на рабфак. На голодное студенческое житье. Зачем? Чтоб потом тебе не доверяли.
0: Ну, может быть, не мне, а моим знаниям. Может, кому-то казалось, что я слишком умничаю.
1: Так что же, спрятать свои способности, ум, в чемоданчик, если кто-то не поспевает за тобой? Ну уж нет. Знаешь, я помню, как дедушка привел меня на завод. Я стоял рядом, ничего не видел, что там жужжит над головой. Мне эмульсию хотелось лизнуть. Я думал, что это крем. Дедушка приподнял меня и сказал: «Смотри, малыш, когда двое делают одно и то же, получается не одно и то же». Бывает, в детстве услышишь какую-то фразу такую совсем и не детскую, а запоминаешь на всю жизнь.
0: Будем петь песни.
1: Я помню день, ах, это было счастье.
0: Вот-вот.
1: Слушай, пап, а как дальше?
0: Нет, ты сегодня угомонишься.
1: Ни за что. Ты хотел петь, пой.
0: Видишь ли, дальше, несомненно, тоже что-то есть.
1: Давай.
0: Но каждый раз, когда я доходил до этого места, мама говорила: «Хватит», и я отвык.
1: Мама Фароси.
0: Неизвестно. Еще нет телеграммы. Может, Симферополь не принимает, самолет вернется обратно.
1: Не отлынивай.
0: Ты настаиваешь?
1: Да.
0: Вот когда ты был маленькой...
1: Я вырос, и сегодня мой праздник.
0: И я помню день, ах, это было счастье.
1: Я открою, пап.
0: Я помню день...

0: Мама Фароси.
1: Ну?
2: А я чуть было не вспомнил вторую строчку.

0: Настает понедельник. Неделя начинается с понедельника. И у Елисея в цехе свои обычные заботы. Нет, необычные. Когда жизнь становится стремительной и набирает внутренний напряженный темп, когда становится ясно, что сегодня нужно работать лучше, чем вчера, а завтра лучше, чем сегодня, обычные дела вдруг превращаются в проблемы, требуют разрешения, перемен. Таков смысл движения. А движение – это наше время. Может быть, бывали времена, когда жизнь как бы сосредотачивалась, приостанавливалась, набирая силы, тяжело ворочалась в устаревших формах. Но вот толчок, и сейчас все движется, создается, расцветает, небывало расширяется. И каждый человек сегодня чувствует дыхание этих перемен. Особенно на производстве. Особенно. Там создается все. Самый совершеннейший инженерный расчет мертв без тех, кто его воплощает. Вот почему мы теперь необычные заботы уже начинаем называть обычными.
1: Привет, Елисей. Ну, Вова, засучим рукава.
2: Приложим усилия, как говорится.
1: Что, опять?
2: Послушай, Елисей, пора уже сообразить, что сегодня понедельник. Что нехорошее расположение у понедельника, сразу за воскресеньем. Понимаешь, неудобные для рабочего человека, никакого зазора между ними не обнаруживается. Вся конструкция недели без подстраховки на случай приложения усилий.
3: Кто у тебя приложил?
2: Да все те же о понедельничке.
1: Два выходных не успевают?
2: А вот за два дня два раза поправляться надо.
1: Логично. А мне что теперь, по два выговора им объявить?
2: А нет. Строгого нельзя, обидеться могут.
3: Слушай, Вовик, а почему ты не зашибаешь?
2: А я скупой.
3: А ты, бригадир, мог бы на чужие, как водится.
2: Не интересуюсь, забот много.
1: Пьют от забот.
2: Правильно. Это когда узелок слаб, с ним справиться. А вот я предпочитаю жизнь реальную, настоящую. Зарплату, квартиру, премию и перспективу.
3: О, перспективу.
2: А как же, теперь без нее никуда не суйся. Работа, так должно быть видно, до чего можно доработаться. Деньги, должно быть видно, на что их можно потратить. Но вот это все сложности. А водочка – это дело простое, общедоступное, знаешь, заменяет перспективу, кому трудно разглядеть.
4: Ты вот что скажи, что делать будем?
1: Что предлагаешь?
4: А все тоже. Беседу проведи, укажи на новые обязательства, на почетные задания, на энтузиазм нажми.
1: Ну, это ты предлагаешь.
3: А что думаешь?
2: Возможности у тебя нет на это пойти.
3: Не так ставишь вопрос, пойду я или не пойду.
2: Ну, хорошо. Хорошие станки поставили, очень хорошие. Вот если бы работать-то не в развалочку, я бы взялся.
3: А возьмешься?
2: А заплатишь.
3: Ты нет, понимаешь, я нормальный, я не Васька. Меня сами станки как таковые не радуют. Слушай, Вовик, ну а как ты сегодня без этих понедельничков обойдешься?
2: А что, разве ты не знаешь, что я вообще могу без них обойтись? Только какой мне резон за ту же зарплату напрягаться? Технический прогресс у нас неудержимый и сильно обогнал человека.
3: Слушай меня внимательно. Иди сюда. Есть такая идея. Отберешь себе людей. 12 человек из 20. Самых серьезных, на кого можно надеяться. Прибавлю вам к зарплате по 20 рублей. Считай, сколько будет с премиальными. Но это будет не аврал. Невременная мера. Это будет начало новой работы.
2: Мечты.
3: Я тебя спрашиваю, ты возьмешься? Но так, чтобы этот участок был расшит раз и навсегда, чтобы никаких понедельничков, никаких выговоров, а самое серьезное, честное отношение к работе.
2: Да я-то возьмусь, только Дюков никогда не разрешит.
3: А это моя забота.
5: Миша, это Елисей. Ты не забыл наши с тобой расчеты? Сейчас поймешь. Пора от слов переходить к делу. Да это я все понимаю. Но 2 месяца Дюкову надо будет втолковывать. 2 месяца он будет рассматривать. Еще 2 месяца уйдет на его расстройство и звонки во все инстанции. Да, а потом объяснение мне, как у нас все железно и запланировано. Мы сделаем просто. Я обращусь к тебе, ты мне подпишешь.
4: Да, это, конечно, прекрасная мысль.
1: Миш, тут упреки несправедливые, разумеется.
5: Как, подпишешь? Слушай, ну а ты сам, как заместитель, неужели никаких прав не имеешь? Ах, только когда его нет. А он есть.
3: Ну вот, и помечтали.
4: Ну ладно, Елисей, я пошел.
1: Пока. Да лично я выговоров не боюсь, Миша. Не боюсь. Да, самолюбия нет.
5: Почему? Потому что у меня было в школе прозвище. Интеллигент.
0: Угу.
5: Да нет, я буду сам звонить. Да, в партком.
6: Олег Константинович, это Елисей Малиновский. Олег Константинович, помните, мы говорили с вами... Да-да. Да. Вот сейчас такая ситуация сложилась в цехе, хотим попробовать. Да я звонил в отдел труда и зарплаты, там все дело упирается в Дюкова. Да понимаете, ситуация-то назрела. Да нет, именно сейчас, вот с сегодняшнего дня. Хорошо. Постараемся. Спасибо. Спасибо, Олег Константинович.
7: Вот ты где угнездился. Удобненько.
1: Кореньков. Устроился? Кем?
7: Разнорабочим.
1: Напрасно. Я советовал бы тебе ученику.
7: Ну, я со смеху умираю. Прихожу я в отдел кадров. Говорю, что я личный друг самого Елисея Борисовича Малиновского.
1: Значит так, ты оглядись. Подожди, оглядись немного. Выбери себе специальность, переведем тебя в ученики.
7: Подожди. Ну, куда ты торопишься? Люди у станков стоят, продукцию дают, а все остальные за их спинами в кабинетиках посиживают и делают вид, что они заняты, так им некогда.
1: Ну, некогда, Кореньков, ну, честное слово, некогда. Ну, Кореньков, тебе бригадир объяснил, за что ты деньги получать будешь? Поскольку за сидение вот в этом кабинете зарплату получаю я.
8: Ты не забывай, что ты на рабочие кровные деньги учился.
1: Я учился на государственные деньги. А достояние государства создается всеми гражданами.
7: Да что ты говоришь?
1: С таким же успехом можно сказать, что я учился на деньги актеров, писателей, там, ученых. А теперь пойди, пойди, Кореньков, пойди поработай. Ну.
7: Спасибо, удостоил. Объяснил темному. Спасибо.
8: Эй, сослуживец, где у вас тут в рабочий контроль записывают?
1: Ну, уйди, уйди. Честное слово, не до тебя, Кореньков.
7: А в чем дело, что больно трудная работа, что ли?
9: Привет. Привет, Елисей.
1: Здравствуйте. Здравствуйте, Матвей Матвеевич.
9: Что такое? Это кто же такой?
7: Я из рабочего контроля.
1: Выйди из кабинета, говорите.
9: Тихо, тихо, Елисей. Ну, что?
7: Не понял.
1: Коля, дружочек, ну пойди немного поработай. Ну, что делать? Иногда приходится.
7: Вот теперь понял. Ну, ладно. Потом доболтаем. Ай, комсомольцы 20-го года, отгремела гроза.
10: Кто это?
1: Да в школе вместе учились.
10: А потом?
1: Вот уже 5 лет после армии, скачет с места на место, нигде зацепиться и не может.
10: Ну, жилье, значит, перевоспитывать надо.
1: Еще чего не было, что мы благодетели, что ли?
10: А ты видишь, и тебя, значит, тоже надо перевоспитывать.
1: А я так и понял ваш визит, Матвей Матвеевич.
10: Да нет, я тут так, просто мимоходом. Ну-ка, дай-ка мне на твои графики-то взглянуть.
1: Вот, прям перед вами.
10: Так.
1: Матвей Матвеевич, а вот скажите мне, как заместитель директора по экономике, скажите, в какой же мере я мог бы своими фондами самостоятельно распорядиться?
10: Ведь как это... В какой мере? Ну, в какой считаешь нужным.
1: Ну, хочу я, скажем, там прибавить кое-кому в зарплате.
10: Ну что ж, подай мне докладную, обсудим, разберем. Может, и можно.
1: Да?
10: Да, только учти, только передовикам. И не сейчас, а так через недельку, так через полторы. Когда вернусь,
6: Вернетесь? А откуда, Матвей Матвеевич?
10: Ну вот, в командировку отбываю, в столицу. Так же через недельку, полторы, не раньше.
6: Спасибо. Спасибо, Матвей Матвеевич.
10: За что?
6: Я говорю, вы едете?
10: Да, а что, так обрадовался?
6: Так, спасибо.
10: Видишь ли, Елисей, вот все то, что трудно, вот там, наверху, сообща, мы и можем решить. Ага. Я это тебе к тому говорю, что ты все больше на себя надеешься. А ты на нас надейся. Вот вернусь и поглядим, с чем приеду.
6: Да, неделька срока небольшой, но и немалый.
10: И вот еще что. Ты, Елисей, отца-то пожалей.
6: Обязательно постараюсь.
10: Молодой ты еще, Елисей. А ты знаешь, какая у нас с ним замечательная жизнь была? Горели. Уж отмечали нас, так уж отмечали. Уж если были враги, так только классовые враги. Крупная жизнь у нас была большая по всему. И вот я вижу, как тебя отец твой жалеет, что у тебя крупная жизнь-то не получилась. Да и вообще, теперешняя молодежь, вся какая-то такая, все с улыбочкой, что-то все норовить обойти, что-то вот и вас и нет. Поэтому ничего. Ведь почему тебя отец-то жалеет? Он хочет, чтобы ты на крупную стезю выскочил. А ты вот, Елисей, все на себя берешь, а вот выскакивать-то не выскакиваешь. Порыва. Энтузиазма я у тебя в работе не вижу.
6: Так ведь он видоизменился, Матвей Матвеевич.
10: Кто?
6: Энтузиазм.
10: Ага. Да ты мне воду видоизмени. Лед будет.
6: Это верно, лед не выльешь, его греть надо. Но знаете, Матвей Матвеевич, вот с теми, кто хоть немного соображает, еще можно иметь дело.
10: Ну-ну. Ну ладно, что же решили? Заходи, обсудим. Разберем. Может быть, и можно.
1: Счастливой дорожки вам, Матвей Матвеевич.
10: Привет, Елисей.
1: Счастливой Привет. Дорожки.
0: А Колька бродит по городу с телеграфисткой. Ведь вот как бывает в жизни. Старые друзья вдруг начинают куда-то торопиться, говорить о чем-то не так и не о том, что прежде. И нет силы их удержать, и нет возможности последовать за ними. Что случилось? Просто ли это жена, дети, возраст или что-то другое? Должны ли исчезнуть прежние привычки и легкость, с какой пролетало время, когда каждый вечер проводили вместе? Или кто-то виноват, что они исчезают? Нет, не каждый задумывается над этим. И уж не Кольке голову ломать, когда рядом такая симпатичная девчонка.
11: Так вот, повернул я руль, да не в ту сторону. Ногой на тормоза нажал, попал на акселератор. Ну что ж за картина, ясно я. Лечу в пропасть на полном газу, а за спиной 11 человеческих биографий кончался. Да, 11 солдатских жизнеописаний, не узнавших любви.
12: И вдруг...
11: А? Чего вдруг?
12: Ну, Коль, ну всегда же было. И вдруг...
11: А, на этот раз не было.
12: Ну как же так не было? Ведь ты-то живой.
11: Живой еще ты взяла.
12: Мертвый, что ли?
11: А ты как думаешь, с такой-то зарплатой?
12: Ой, да ну тебе...
11: Хочется жить, а не вертеться.
12: Ну, живи. Ну, кто тебе мешает?
11: Имеется следующая жизненная закономерность. Не было у меня нервной мамы и шишковатого папы.
12: Ну, и у меня не было. Коля, я этого не понимаю. Ну, твои же дружки и Васька, и этот Вовик. И ничего они-то не жалуются. А ты прям недовольный какой-то.
7: Мои дружки в этом месяце с прибавочкой отхватили. План перевыполнили. Нашел наш умник к ним дорожку. И главные лопухи из других цехов к нам являются. Ах, мол, где тут у вас новый метод?
12: Ну и ты бы перевыполнил. Отхватил и все дела, раз новый метод-то.
7: А я Колька Кореньков. Я, родная, на рубли не измеряюсь. Ко мне дорожка непростая. Мне другое надо.
12: Коль, а ты попроси этого инженера. А он тебя на место получше поставит.
7: А я все думаю, и чего ты мне так нравишься?
12: Ну уж.
7: Была у нас в школе училка одна. Ребята, говорила, все дороги перед вами открыты. Ага, все. Кому в начальники, кому в разнорабочие.
12: Ну, не обязательно для счастья начальником быть. Но живут же люди.
7: В том-то вся и разница, кто живет, а кто устраивается. А я, ты это запомни, курнос, а я просить никого не привык. Я рабочий класс, пусть меня попросят. У нас государство рабочее, мне и так все блага полагаются.
12: Ладно хвалиться-то.
7: Это чистая правда. На днях мы с тобой поженимся.
12: Чего?
7: Вас понял. Гнев, возмущение, отказ. Ух ты, Настя, здрасте. На том же месте, в тот же час. Поприветствуемся или как?
12: Добрый вечер. Почта закрыта.
7: Спокойно. Какие новости? Свадьба? Когда?
12: У вас конверты есть?
7: Да.
12: Пожалуйста.
7: Вполне понятное смущение. Только меня стесняться не надо. Я Ельку очень хорошо знаю. Насчет свадьбы нехорошо от меня скрывать. Тем более все знают. Я тоже, между прочим, кажется, женюсь.
12: Вы вместе.
7: А что, я хуже, что ли? Вместе А и Б учили. Вместе женимся. Мы-то не жмемся, а у нас все чисто. Мы как на духу живем. Нате, глядите. Мы народ простой. Это вы для маскировки благородными ленточками украшаетесь. Только нам глаза не отведешь. Народ презираете, а вы самих все не как у людей. И ты тоже, девушка, смотри. Ходить-то он с тобой ходит, только далеко ли зайдет? Может, при этой почте и останешься?
12: У тебя случаем опять нога с тормоза не соскочила?
7: Полетишь со мной в пропасть.
12: При почте останусь.
7: Ух ты, письмецо, ну-ка.
12: Коля.
7: Полевая почта. Это кому же?
12: Мужу.
7: Братики, чем дальше, тем интереснее. Ух ты.
12: Нет, Кореньков, не знаете вы Елисея.
7: Ты случайно не замужем?
0: Командировки имеют такое свойство. Когда-нибудь докончаются. И наш Матвей Матвеевич Дюков прибывает домой. И в тот же самый вечер, разобравшись в делах, он отправляется к Малиновским. Прямо на квартиру, прямо к отцу и сыну, сразу к ним обоим.
13: Проходите, Матвей Матвеевич.
14: Спасибо, спасибо, Борис Алексеевич.
13: Прошу вас.
14: А, давненько я у тебя не был, Борис Алексеевич, давненько. А что это у тебя квартирка-то как будто теснее стала?
13: Сын вырос.
14: А что, разве от этого жилплощадь сокращается?
13: Да, в какой-то степени.
15: Папа звал?
16: А, Матвей Матвеевич, с приездом.
14: Привет, Елисей, привет.
16: Какие новости в столице?
14: Никаких. Все новости-то, оказывается, здесь происходят, особенно в мое отсутствие.
13: Ну что ж, Матвей Матвеевич, были бы эти новости хорошими?
14: Значит так, уехал я. А мой заместитель, человек еще молодой, еще неопытный, не разобравшись,
10: и подмахнул.
16: А что это с ним? Миш, по-моему, здорово разбирается.
10: Куда здоровее? Я он сейчас отчет твой глядел. Он, видишь, он до понедельника не дождался. Прямо к себе вот сюда домой приехал.
16: Ну, это понятно. Отчет-то у меня замечательный. Всем бы такие отчеты.
10: Смотри, гордится.
16: Горжусь. Вот теперь-то мы вылезли, Матвей Матвеевич.
10: Да это да, вылезли. А вот каким манером?
16: А оказалось очень просто. Там, где не справлялось 20 человек, отлично справились 12.
10: Так это они-то справились. А вот ты, начальник цеха, не справился. Ты что сделал? Ты допустил превышение средней заработной платы. Ведь вот у тебя какой отчет получился. Там гордись, не гордись. А ты знаешь, что тебе за это полагается?
16: Знаю.
10: Что?
16: Медаль за отвагу.
10: Брось! Ты такой дурака-то невынимый. Твой отец всю жизнь проработал на этом заводе. И ты не имеешь права его авторитет подводить, с выговоров начинать.
13: А я тоже с выговора начинал и продолжал.
4: А тебе, папа, орден.
10: Да, значит, посмотрим, как из положения выйдем, в которое попали.
4: Матвей Матвеевич, миленький, о чем речь? Что вас беспокоит? Впервые цех выполнил план. 12 человек вместо 20. По фонду заработной платы сэкономил около 2000 рублей. Далее. У нас острая нехватка рабочей силы. Освободилось 8 человек и переведены на участки, где нуждаются в людях. Все разумно. Все польза делу.
10: Так, ну а теперь давай о самовольном превышении средней заработной платы.
4: Даю.
10: Давай.
4: Мешает этот параграф о запрещении превышения средней заработной платы.
10: Мешает.
4: Старенький такой. Неизвестно почему-то заболтался. Ну, правда. У меня реформа, действуй, разворачивайся. А он мне хихикает, ты, говорит, действуй-то действуй. А чем ты действовать будешь? Вот поэтому я и начал с материальной заинтересованности. Человек должен видеть результаты своего труда и должен быть заинтересован эти результаты улучшать.
10: Вот теперь стоп. Это как же, дорогой ты мой, рабочего, понимаешь? Энтузиаста социалистического труда. Или что, по-твоему, у нас нет таких? На рубли их считаешь и только?
16: Понимаете, Матвей Матвеевич, я не знаю, как где, но мне приходится иметь дело не с абстрактными героями, а просто с людьми. Я должен по-деловому их труд оценивать.
10: Не, милый ты мой, их труд оцениваешь не ты, а государство. И многое чего дает. И детские сады, и ясли, и учат вас бесплатно, и лечат вас бесплатно, квартиры вам дают. Бесплатно это для чего? А для того, чтобы человек себя человеком чувствовал и не гнался бы за длинным-то рублем.
4: А квартира, между прочим, стимул материальный. Да, это государство дает рабочему.
16: А что рабочий дает государству? Разве не бывало так, что получил человек квартиру и ушел с завода? А на планы завода, на продукцию, на честь плевать?
4: Нет.
16: Как завод должен быть заинтересован в человеке? Так и человек должен быть заинтересован в заводе. Заинтересован в качестве продукции. Свою квалификацию повышать. Интересно ему должно быть. Понимаете, Матвей Матвеевич? Интересно.
4: А то получается, как в Одессе на привозе одна женщина предлагала. Купите помидорчики, первый сорт. Сварите борщ, получите компот. Нет, Матвей Матвеевич. Я варю борщ и хочу получить борщ. А компот мне пришлось уже вот так расхлебывать.
10: Да. А дело-то, кажется, серьезнее даже, чем я предполагал.
16: Вот-вот, и вы смелее углубляйтесь.
13: Елисей.
4: Прости, пап.
13: Улыбайся, выходи задом на кухню.
4: Чай или кофе?
13: Чай.
10: Да, что же это? Нехорошо получается?
13: Что значит нехорошо, Матвей Матвеевич?
10: Лишь по легкой дорожке твой Елисей идет. Сегодня одно нарушит, завтра другое.
13: Эта дорожка самая нелегкая.
10: Да не... Неправда, что это вы все какой-то новой дорожке кричите, все, что вам нелегко.
13: Матвей Матвеевич, мне хочется думать, что от этого тона мы давно отказались.
10: Да ну, прости, пожалуйста. Ну, это у меня сердце кричит, сейчас я его в хомуты возьму. Эх, Борис Алексеевич, ведь мы же с тобой самый старый на заводе. Ну, кто, как не мы, молодежь вовремя остановит? Предупредит. Ведь ты пойми, что ж теперь скажешь, да? За руки твой Елисей успех-то купил.
13: Ну что ж, может, найдутся такие, которые и скажут.
10: А ты всегда вот себя таким вот хотел показать. Я помню, как в 45-м завод восстанавливали. Тоже кричал нецелесообразно. А люди работали по 12 часов. Да на пайке, на морозе, да без рукавиц. Это что же, за рубля, что ли? Чтобы цех пустить к 1 мая.
13: Да-да, работали. Работали. Федоскин, Белозерцев. Лекальщики-виртуозы кирпичи на носилках таскали. Разбирали развалины. А через полгода пришлось остановиться. Все заново перестраивать. 4 года войны. Жизнь не стояла на месте. Научная мысль жила. И наш долг был понять это. Что ж тогда эти люди, которые работали по 12 часов на морозе без рукавиц, что они не поняли, что их труд пошел на смарку? Что кто-то пожертвовал их трудом ради одного праздничного рапорта? Или не надо вспоминать, или, вспоминая, не лукавить.
10: Ты что? А кто же это лукавит?
13: Иногда случается лукавить в святом убеждении, что сберегаешь правду. Прошу чайку.
10: Спасибо. Значит так, Елисей, восстановишь все, как было. Ты нарушение совершил, вот ты его и исправь. Финансовая дисциплина, она у нас, брат, для всех одинаковая. Ну, а что ты там к зарплате переплатил? Ну, спишешь за счет премиального фонда.
15: Боюсь, Матвей Матвеевич, ничего не выйдет. Дело ведь теперь не только в меня упирается. Как ни странно, все началось с рубля, а рублем-то не вернешь. Люди-то отозвались, поняли и поддержали. И работать стали иначе. Вкус к работе почувствовали. А для меня вот это главное. Вот что случилось в результате. А у нас, знаете как, сдвинуться с места трудно. Уж если мы сдвинулись, трудно остановить.
10: Так это ведь смотря, куда вы сдвинулись.
13: Ну нельзя, нельзя так трагически бояться жизни. К энтузиазму нужно относиться бережно. Бережно. В этом смысл реформы. Пока мы тратим себя на осторожность, нас душит бесхозяйственность и рутина. А люди от нее гаснут. Устали, Матвей Матвеевич.
10: Устали? Да нет, я что-то усталости не заметил. Вот ты, Борис Елисеевич, в кабинете сидишь. А в кабинете-то многое может померещиться. Из кабинета-то жизни не видно. А я вон по цехам хожу. Непосредственно с людьми общаюсь.
15: Вы знаете жизнь, Матвей Матвеевич. Они к вам привыкли, с вами не спорят.
10: Чего?
15: Да связываться не хотят, махнули рукой.
13: Елисей!
15: Прости, папа! Иногда знать жизнь бывает больно. Иногда смысл жизни из кабинета беднее.
10: Да вранье! Вранье, и причем вредное вранье. Эх, Елисей, Елисей. Жить надо так, чтобы дух захватывал, чтобы цель была выше сил. И люди шли за тобой к этой цели, презирая все личное, все мелкое. А то как у нас теперь многие реформу понимают? Дай человеку материальную заинтересованность, и что же ты от этого, он сразу, что же он сознательный станет?
13: Справедливо не станет. Душевный мир человека самый неподатливый и самый податливый материал, существующий в природе. А моральные принципы всегда стояли, стоят и будут стоять во главе угла.
10: Вот-вот, а ты как хозяйчик. 20.

0: В общем, так, Матвей Матвеевич, рабочие у меня получили зарплату. Сколько заработали? Премиальный фонд для премий. Премия – другое дело. Кстати, я ею тоже воспользуюсь.
1: Вольно мне смотреть, как молодой, талантливый инженер и хозяйчиком становится. А еще больнее знать, что находятся люди, которые ему помогают, его поддерживают. И я ведь знаю, почему. И вот я пришел спросить тебя, Борис Алексеевич, откуда у нас такое самоуправство? Кто он такой, наследный принц, царевич Елисей?
0: Я аист. Слышали? Спасибо, аист, спасибо, птица. Так должно было случиться.
2: Вопрос был обращен ко мне.
1: Именно.
2: У нас на заводе 12 цехов. Я жалею, что у меня не 12 сыновей.
1: Ну что ж, а мне жаль тебя, Борис Алексеевич.
0: Я вас провожу, вы там осторожны, с лестницы-то не ссыпьтесь.
1: А я ведь еще не рассыпчатый. Убедишься.
0: Папа?
2: Да?
0: Я не умею, как ты, разговаривать.
2: Почему ты презираешь Дюкова? Елисей.
0: Что?
2: Почему ты презираешь Дюкова? Он чист. Он не преследует никаких личных целей.
0: А я не так примитивен, чтобы это предполагать.
2: Это было в 1933 году. Завод был тогда такой маленький, запущенный после разрухи. Я подъехал на бричке с новеньким дипломом в кармане, в заплатанных брюках и с чемоданом книг. И в это же самое время к заводским воротам подошел Дюков с узелком в лаптях. Вот так он прошел из своей деревни 40 верст наниматься на работу. Здесь он впервые встал к станку. Здесь мы его в партию приняли в 1938 году. Отсюда направили учиться в промакадемию. Отсюда он уходил на фронт. Сюда вернулся, когда были только одни развалины. Вот я тебе все рассказал про Дюкова. Его заводская жизнь началась в 30-е годы.
0: А на дворе, между прочим, уже 70-е.
2: Да, на дворе уже 70-е.
0: Если Дюков этого не заметил, пусть это останется личным делом Дюкова. Надоело, пап, надоело. Ты посмотри, как люди откликаются на любое живое дело, как работают, как хотят. Нет, один Дюков знает, что хорошо, что плохо.
2: Здесь сильно пахнет табаком.
0: То-то мы без него обошлись.
2: Куда ты прячешь пепельницы?
0: В стол.
2: Конечно, вместе с окурками.
0: Из них я делаю бычки, когда кончается сигарет.
2: Это ужасно. Спокойной ночи.
0: Папа.
2: Да?
0: Почему тебе Дюков говорит «ты»? Я давно хочу спросить, но все забываю.
2: Как-то так повелось.
0: Но я не помню, чтобы ты ему говорил «ты».
2: Как-то так повелось.
0: Папа.
2: Да?
0: Я что-то делаю не так. Я чего-то не знаю.
2: Я потихоньку перестаю быть Колумбом для тебя.
0: Ты мой лоцман, папа.
2: Не кури так много ночами.

Прошло несколько дней. Наступил конец квартала. Можно было подводить первые трудовые итоги. Премией я тоже воспользуюсь, пообещал Елисей. И решено было воспользоваться. Заготовили красочные

0: Праздничный плакат и премиальный список. Между прочим, особый список. Такого еще не бывало. И Вовик понес его на подпись Елисею.
1: Поздравляю коллектив цеха с успешным завершением квартала. Вот так. Кнопки есть у тебя?
2: Есть. Слушай, вывешивать список-то.
1: Премиальный?
2: Да,
1: прямо сейчас. А что, хорошо напечатано, крупно, четко.
2: Ты вообще-то список оригинальный. Кому 100, кому 10. Кому покрупнее, те в начале, а кому поменьше, те в конце.
1: Милый мой, это же премия, а не зарплата. Так решил актив цеха. Ты в нем участвовал. Я наш актив уважаю. Кстати, список составляло партийное комсомольское бюро.
2: Вот и я тут на втором месте.
1: Молодец.
2: Слушай, Елисей, вот иногда посмотришь, нормальные мужики о футболе рассуждают как люди и вдруг под руку смотрят. Ну, знаешь, как бывало, мать пирог режет, а все кажется, что у сестренки кусок потолще.
1: А премия – это награда, это личная награда.
2: Это понятно. Но ведь она и так стимулирует. Вон, лежит себе список у кассира.
1: Вывешивай, у кассира дубль.
2: А вообще, затея неплохая.
1: Ну вот видишь. Алло. Настя, привет. В 4 заседания парткома? А почему так срочно? Слушай, а отца тоже вызывают? Понятно. Понятно.
2: Ну вот, начинается.
1: Я в партком.

0: Партком. Нет, это член парткома Токарев говорит. А Олег Константинович скоро будет, да.
1: Привет, дежуришь?
0: Привет, я сейчас.
1: Парком? Нет, его сейчас нет. В 4 он тоже не сможет, заседание парткома. Да.
0: Все, дожал.
1: Что, дома и почитать не дают?
0: Ну что ты, дома завален художественной литературой.
1: Значит, Майка держит тебя в ежовых.
0: Воспитывает.
1: И поддаешься.
0: Ну а как же, а что бы из меня было-то? Волнуешься, Елисей?
1: Да нет, нисколько. Основы станкостроения. К зачету?
0: Да нет. Вчера наладчика 20 минут прождал, а делов-то было на 5,5. Так чего мне его ждать, если я сам могу?
1: Слушай, а где Олег Константинович?
0: В обкоме. Ну вот, сижу, изучаю. Ты глянь.
1: Постой, постой, ты что сказал?
0: Я говорю, ты понимаешь, иначе не имеет смысла. Мы время экономим, а наладчик не успевает. Так вот, либо пусть он успевает, либо без него обойдемся. Ну, решили сами освоим наладку. Ну, раз жизнь требует.
1: Ты что, сам придумал?
0: А чего ты удивляешься? Это не я первый выдумал. Ребята давно все сами делают.
1: Так сами, сами же это хорошо, сами это замечательно.
2: Елисей, на минутку.
1: Входи, Вова, входи. Вась, покажи.
0: Глянь.
2: А? Вас слушай, вывешивать список-то.
1: Вась, не могу, объясни.
0: Слушай, в чем дело?
2: А вот в чем. Не надо будет нам сейчас с этим списком в глаза лезть. Работаем тихо, на первое место вылезаем. Ну чего тебе еще? Ну зачем?
1: Выползаем. Нам... Одни везут, а другие едут. А пока мы не подчеркнем вот эту разницу, люди не научатся ее замечать.
2: А люди не обижатся, вот чего не научатся-то. И пойдут обиды и жалобы, вот дело затормозится.
1: А нам пора стать мужественными. У нас острый дефицит в людях, умеющих работать. Не нам с тобой смущаться этого списка. Пусть те глазки опускают, кто на работе только зарплату высиживает.
2: Ну вот что, я лично смущаюсь.
1: Сумму хочешь от жены сказать?
2: Слушай, юноша ты! Вась, я прошу тебя, объясни ему.
0: Слушай, я не понимаю этого разговора. Этот список не реклама, а стимул, причем моральный. Ну пусть видят не деньги, которые каждый заработал, а тот вклад, который вложил в общее дело.
2: Да я ж тебе не про список говорю, а про людей.
1: Ну, Настя, как... что за взволнованный вид?
3: Да нет, ничего, я просто быстро шла, торопилась. Вот тут сводка и циркуляр.
1: Понятно, что опять неприятности с интегралами.
3: Да нет никаких неприятностей, просто день сегодня такой, потом Матвей Матвеевич приходил.
1: И давай все. Сводку, пока, Настя.
3: Он подал вчера докладную.
2: Эй, Настя, стоп, чего, какую докладную?
1: Вова, оставь свои административные заботы.
2: Подожди, насчет чего докладная?
3: Требует, чтобы Елисею выговор.
2: О. Ну вот, я так и знал. А ничего, Елисей, начальник цеха без выговора все равно, что цех без начальника. Скушай.
1: Пожалуй. Но это не главная забота сегодняшнего дня. Выговор так выговор.
0: Нет, ты погоди соглашаться, Елисей, это мы все сегодня обсудим.
3: Только Борис Елисеевич не хочет подписывать.
1: Как?
3: Когда он прочел эту докладную, у него было такое лицо.
1: Он что-нибудь сказал?
3: Он сказал: опять.
2: Опять?
1: Вова, иди.
2: Слушай, Елисей, ну скажи хотя бы своему старику, пусть не упирается. Работаем и ладно, ну чего зря шум разводить-то?
1: Ах ты мой трезвый. Спасибо.
2: Вывешивать список-то!
1: Да. Да.
4: Привет, Елисей.
1: Здравствуйте, Матвей Матвеевич.
0: Здравствуйте.
4: А что, никого еще нет?
0: Так ведь в 4 же, Матвей Матвеевич.
4: Так я знаю, что это. Елисей, а что, отец-то не вернулся еще?
1: Откуда?
4: Так ведь его же в обком вызывали.
1: Я не знал.
0: Так.
4: Основы станкостроения.
1: Ну ладно, я пошел. Привет, Олег Константинович, позвони.
0: Хорошо.
4: Елисей, ты книжку забыл?
0: А это моя, Матвей Матвеевич.
4: Твоя?
0: Да.
4: А ты что же, учишься, значит?
0: Так ведь жизнь требует.
4: Ну что, молодец.
0: Партком? Да, это я, Олег Константинович. Выезжаете? Да, мы здесь собираемся. Вот только что вышел. Что передать? Хорошо.

0: трудно. Даже тогда, когда чувствуешь свою правоту, тоже бывает не легче. Потому что действовать, совершать – это прежде всего труд. И ошибки бывают. Ведь еще не знаешь, как это делается. Вот правильно ли, что начал с рубля? Надо было начать. Важно не остановиться, не застрять на этом. Людям нужно большее, гораздо большее. Открылись в них какие-то новые силы, и надо их поддерживать, питать. Этот прекрасный, светлый энтузиазм. Не надо бояться высокого слова. Надо бояться потерять его. Вдвойне трудно, втройне. И боишься, что ошибешься так, что испортишь все дело, в корне. И никто тебе после этого не поверит, не доверит, как Дюков. Это хорошо 100 лет спустя взглянуть глазами истории. Тогда ясно видно, за кем правда. А мы – живые люди. И еще вопрос, кому отдать предпочтение. Тут тоже бывают ошибки, еще ох какие! Нет, беспристрастность истории не для нас, современников. Для нас – жизнь, труд, действие.
1: Настя? Настя, я тебя очень прошу, не давай отцу волноваться. Эта смешная просьба невыполнима, не входит в твои обязанности. А вообще хорошо, что ты прибежала. Ты не укладываешься в свои обязанности. Ну ладно, лети. Мне кажется, у тебя есть крылышки, как у бабочки. И ты когда-нибудь выпорхнешь в окошко.
2: Вы только не огорчайтесь, Алексей. Не огорчайтесь, все будет хорошо, вот увидите.
1: Неуловимое хорошо.
2: Да вам только так кажется, правда же.
1: Настенька, добрая душа, ты ведь тоже многого в жизни не говоришь. Тебе ведь приходилось плакать по ночам не только от логарифмов.
2: Нет. Нет, нет. Но ведь за все бороться надо. За то, что хочешь, чтобы было по-другому. Бороться за это счастье.
1: Какая между нами борьба? Зачем между нами борьба? Тебе нелегко, значит, что-то не так. А мы должны сделать, чтобы было легко. Легко. Ведь это же естественное состояние человека.
2: Как все изменилось. Как все изменилось от этих формул, логарифмов. Раньше, когда Юрка в армию ходил, я думала, что я буду делать все эти долгие вечера, болтать с подружками, вязать себе кофточку. Зачем? А теперь? Теперь я чего-то хочу. Может быть, и не достигну, а хочу.
1: Настя, надоел мне весь этот детский сад. Вся эта затянувшаяся воспитательная работа со мной, боязнь, что все еще я маленький. Я плевал на такие скачки, где фаворита придержат, клячу подтянут, а в результате всех финишу придут ноздря в ноздрю. Это будет другой финиш для бедненьких.
2: Это значит для меня. Для меня тоже.
1: Настя, я тебя очень прошу, не останавливай меня. Очень прошу.
2: Я уж и не знаю, что мне делать. Мне заплакать хочется. Все кругом спорят, спорят. И все такие разные. И как сделать так, чтобы всем было хорошо.
3: Как сделать так, чтобы всем было хорошо? Елька, привет.
4: Привет, Кореньков.
3: Что это там за списочек вывесили?
4: Это список премированных работников цеха, там сказано.
3: Ой, жмут, не жмут.
5: Не пойму, мои корочки. Это что, полный список?
4: Полный.
3: Значит, отпечатка. Меня там нет.
4: Тебя нет.
3: Это почему же?
4: Да, почему же это?
5: А?
4: Это я тебя спрашиваю. Почему?
5: Ой, как жмут.
3: Может, просто новые, а?
4: Ну, в общем так, никаких опечаток в списке нет. Все, можешь идти.
3: Обожди. Вовик в списке, Васька на первом месте. Между прочим, некоторые обижаются. Почему не по алфавиту?
4: А это список заслуг, чья работа ценнее. Так и можешь объяснить тем, кто обижается.
3: Не я буду объяснять, ты. А что, ничего, корочки, а? 35 рубликов отдал, как от сердца оторвал.
4: Сочувствую.
3: Не переживай. Так вот, женюсь, ботиночки, видишь, новые разнашиваю.
4: Поздравляю.
3: Опять не перебивай. Ну что это такое? Лучше пойди и поскорей меня в список внеси. Ну, сам понимаешь, подарок невесте, там то да сё.
4: Это завком, единовременная помощь.
3: Ельк, внеси меня в список, а? Ну, деньги очень нужны.
4: Деньги всем нужны.
3: Елька, не раздражай меня.
4: Ну ладно, пиши заявление в завком, по ходатайству и получишь в смысле свадьбы.
3: Мне подачек не надо. Я свое законное требую.
4: Ну, а если законное, то имей мужество взглянуть, как оно выглядит.
3: Так. Я когда на работу устраивался, мне что в отделе кадров пели? Гарантируем зарплату, гарантируем премиальные. Гарантируем, понял? А ты что ж себе позволяешь? Ты что этим списком хочешь доказать? У нас в цехе все рабочие, все одинаково вкалывают.
4: Одинаково не понимаю, потому что Вася работает как Вася, а Вова как Вова.
3: Ну ладно, ладно. Внеси меня в список и на этом закончим. Очень советую.
4: А я тебе советую. Иди учеником к Василию. Пора человеком-то становиться. Одно название рабочий еще... Ни о чем не говори.
3: Смотри, не ошибись. Осторожно, осторожно.
4: Сколько тебе?
3: Чего?
4: Денег сколько тебе? Вот, 2, 3, 5.
3: Денег? Мне? Мне денег?
5: Эх ты. Я понял. Понял.
4: Честно говоря, ты даже свою зарплату-то не отрабатываешь.
3: А ты как? Свою зарплату отрабатываешь? Не больно много на себя берешь?
4: Коленьков, надо тебе объяснить, почему я хочу, чтобы ты стал учеником к Василию. Ты знаешь, что он уникальный слесарь.
3: Помнишь, ты мне в школе вдалбливал про теорему Пифагора? Она черт, она мне теорема вместе с твоим Пифагором.
4: Ну, хотя бы для информации. Люди 1000 лет не забывали, что был Пифагор. И ты в их числе.
3: Слушай, Ель, ты всерьез, а? Вот скажи, ты всерьез? Ты начальник цеха. Ты кому-нибудь другому песочком сыпь. Я-то тебя видел. Вместе на одной парте сидели.
4: Ну, хорошо. Поговорим о парте.
5: Поговорим.
4: Слушай. Ну, как это с нее, вот с этой самой парты? Вышел такой неприспособленный к работе, ничего не понимающий. Ты же примитив.
3: Так. Чувствую, надо проверить, в каком месте у тебя в организме тормоз. Я, между прочим... Жил, как все честные ребята, без блата. На целину ходил, возил голубчиков вроде тебя и в морду давал, кому полагалось. А ты? Ты старался? Для кого? Для нас. Что-то ты не прогадал. В начальники вылез. Над моей жизнью командовать. Так вот...
6: Пусть тебе и не снится. Понял? Я на переднем крае жил, в палатку из землянки переходил.
1: Ты жил? Не смеши. Ты же плыл. И хватит этой лирики про общую парту, про мы. Мы — это прежде всего я. И давай-ка на мы не сваливать, если я не работает. А теперь извини. Некогда.
5: Ваше высокопревосходительство, спасибо за науку. Пожалуйте ручку.
7: Пиши заявление к Василию, чтобы он тебя научил, как в список попадать, а не клянчить.
5: А что, ничего, корочки, а? По случаю женитьбы в универмаге зацепил.
6: Ты думаешь, ты один вырос, а я втихаря тоже.
5: Ой, как жму. Ой, как же.
8: Так вот, у почты мне больше не попадайся.
9: Олег Константинович, иду.

0: Вот и этот рабочий день кончился. Умолкли звонки, иссяк поток людей. Борис Елисеевич Малиновский остался один в своем кабинете. Бывают дни, богатые событиями, но как бы разогнавшись, они не могут остановиться. И все кажется, что мало, мало, что еще что-то должно быть, что-то надо сдвинуть, что-то очень необходимое, завершающее.
1: Соедините меня, пожалуйста, с Междугородней. Междугородняя? Малиновской. Будьте добры, соедините меня с Форосом. Санаторий. Малиновскую. Спасибо, я жду. Спасибо. Сейчас дадут линию, и она побежит к телефону, роняя очки и туфли. Все знакомо. Дорогая, зачем я тебе звоню? Я хочу тебя спросить, помнишь ли ты, как ты приехала сюда ко мне? Сколько суток шел тогда поезд из Москвы до нашего города? Ты, наверное, хотела помыться, мечтала о ведре горячей воды. Я ждал твоего приезда и не спал, только под утро. Слышишь? А всю ночь я работал над проектом первой поточной линии. Ты знаешь этот проект, но не знаешь, что случилось утром. Дюков разбудил меня. Вставай, инженер, выходи уголь разгружать. Я стал мыть руки, он засмеялся. Уголь разгружать. Видите ли, приезжает моя жена, а твоя баба тоже, небось, на этом угле греться будет. Для всех уголек-то, для нашего завода. Его послал рыбачком. Дорогая, какой я увидел тебя тогда. Посреди нашей комнаты узел с матрасом и чемодан каменного веса. Я потихонечку, ты сказала, два шага пронесу и остановлюсь. Все разгружали уголь. Это хорошо, ты сказала. И сложила руки на своем большом животе. Вот почему я тебе звонил. Это был наш Елисей. Так приехала ты, так приехал он. Я не согрел тебе воды, я не поднес тебе чемодан. Я звоню тебе, чтобы сказать...
2: А, Елисей, отличный закат. Пойдем-ка дальней дорогой через парк.
1: Заведи себе, наконец, невесту.
2: Хорошо, пап.
1: А я еще посижу здесь, поработаю. У меня дело есть. Я опоздал на заседание бюро. Меня вызывали в обком.
3: Я знаю.
1: Мне приятно было слышать, что о тебе говорили.
3: Да говорили о нас с тобой, пап.
1: Что, сегодня опять не твой праздник?
3: Да нет, просто мне немного повезло. Ты, Олег Константинович, Миша, Вася.
1: Тебе еще повезло на наш завод.
3: Наш завод.
1: Да. Но я еще поработаю немножко, у меня дела здесь есть.
3: Ну ладно, я пойду через парк.
1: Угу. Елисей, возьми, пожалуйста, это письмо, зайди на почту, отправь заказным.
3: Актюбинск?
1: Да, это мое личное письмо, частная переписка. Отправь поскорей.
3: Хорошо, пап.
4: Алло, алло. Я. Здравствуй. Здравствуй. Да нет, ничего не случилось. Все хорошо. Алло. Как ты там? А, ну молодец. Молодец, хорошо. Да нет, ну у нас все по-прежнему. По-прежнему, нормально. Я тоже не люблю это слово. Норма вещь непостоянная. Алло, алло, алло, алло, я тоже тебя целую. Целую, целую.
1: Сейчас побежит за билетом, роняя паспорт и сумочку. Все знакомо.

0: Елисей зашел на почту. Успел перед самым закрытием. Телеграфистка пудрила нос, нетерпеливо поглядывала на часы и на улицу ожидала кого-то. Но, увидев Елисея, быстро захлопнула окошко.
1: Послушайте, пожалуйста, одну минуточку.
2: Закрыта почта.
3: Разве? Да нет, еще 10 минут.
2: А я не по вашим часам живу, понятно?
3: Ну, тогда в порядке любезности. Мне нужно отправить одно заказное письмо, просто в порядке любезности.
2: Я же вам сказала, закрыто, гражданин.
3: А почему называете меня гражданином? Ведь вы знаете, кто я, как меня зовут.
2: А для меня все посетители – гражданины.
3: Ничего подобного. Они приносят вам свои телеграммы, открытый текст, и вы знаете, грустно им или весело, озабочены или собираются в путь. Почему бы вам не улыбнуться?
2: Каждому улыбаться?
3: А зачем? Каждому. Улыбнитесь мне, пожалуйста.
2: Сейчас. Улыбайся ему. Вот же действительно интеллигент.
3: Звучит как ругательство.
2: А потому что привыкли на всем готовеньком. Потаскали бы ящики целый день. Не до улыбки бы было.
3: А вы знаете, что такое интеллигент? Это человек, который в то время, как его руки таскают ящики, работает головой. Да, придумывает машину, кран.
2: Да пока он придумывает, у других крестец сломит.
3: Пока. Все дело упирается в это пока. Улыбнитесь мне. Улыбнитесь Насте, ведь вы ее знаете. Вообще, улыбайтесь почаще. Может быть, настанет время, когда...
2: Муж? Настя? Да это ваша Настя. Сказала бы я вам. Да неохота.
3: Неохота? Нельзя.
2: Подумаешь, нельзя. Хрустальная. Насквозь видно. А муж ей телеграммы шлет, что, мол, возвращается скоро. Любит, целует, дурак лопоухий.
3: Как вы смеете? Это же ваша честь, ваш долг. Это тайна, тайна переписки. Вы должны научиться понимать, иначе ничего не будет.
2: Что должно быть, по-вашему?
3: Дайте мне бланк для телеграммы.

0: Думал и думаю о вашем будущем. Спросите Николая. Желаю долгих лет счастливой совместной жизни. Интеллигент. Адрес?
1: Адрес — телеграф Коренковой. А теперь в виде принудительного ассортимента, пожалуйста, вот это заказное письмо. Пожалуйста.
0: А почта закрыта.
1: Ну, пожалуйста.
0: Время вышло.
1: Пожалуйста.
0: Коля, нахальничает тут.
2: На вызов, стал быть, идешь. Что это ты какой храбрый стал?
1: Кореньков, ну брось ты разыгрывать мальчишек. Ну, сам говорил, что вырос.
2: Ты смотри, куда топчешь. Я тебе сейчас организую ухо от селедки. Я тебе покажу, как к чужим бабам липнуть.
1: Перестань, Кореньков. А ты сила. Перед тобой надо заискивать, уговаривать тебя. Ты даже можешь меня толкнуть. А я не могу тебе ответить. Потому что все на твоей стороне. Но это тебе не поможет. Потому что ты мною живешь. Мною.
2: Чего-чего?
1: Без таких, как я, ты бы давно все загубил бы, разрушил и по ветру пустил. И только я тебя призываю к разуму, честности, тревожу тебя. И не заискивая, говорю, что ты стоишь. И ты знаешь, что я прав. Вот почему ты бросаешься силой. Потому что ничего другого у тебя нет. Ты самый наглый эксплуататор, которого когда-либо я видел.
3: Ну, попал я на 15 суток.
1: И мне захотелось засветить тебя, как стандартному пятикантам. Поднять руку на человека, орать на улице, валяться пьяным, рычать песни и считать себя полноправным гражданином. И быть счастливым. Безнадежно.
0: Вы что хотели, гражданин? Давайте ваше письмо.
1: В Актюбинск. Заказное.
0: Коля, Коля.
2: Осторожно. Ударница.
0: Да ты что, Коль?
2: Ой.
0: На 15 суток, что ли, еще из-за него садиться? Ты себя-то побереги.
2: Смотри, что с рукой взял.
0: Ой, нервы было бы на что тратить. А ты смотри. Смотри, Коль, что он написал-то.
2: Чё?
0: Смотри.
2: Думал и думаю о вашем будущем. Спросите Николая. Желаю долгих лет счастливой совместной жизни. Интеллигент.

0: Ранним утром Настя в отглаженной блузке, свежая и румяная, принесла Борису Елисеевичу заготовленные бумаги на подпись. Борис Елисеевич не сразу их подписал, а вдруг как-то особенно взглянул на Настю. Так внимательно, как будто увидел ее впервые. И вместе с тем так, как будто смотрел на нее, а думал о чем-то своем.
1: Настенька, почему с вами так легко и просто работается?
2: А я аккуратная, Борис Елисеевич.
1: Да? Только и всего?
2: Только и всего.
1: Настенька, а как ваш муж поживает?
2: Уже почти отслужил. Жду.
1: Угу. В молодости время движется медленнее. 2 года назад вам, наверное, кажется давно. 2 долгих года. Сколько в себя вместили? Первая работа, институт, разлука, ожидание. Вы еще не знаете, что потом, когда в жизни все становится на свои места, годы начинают лететь, как на счетчики.
2: Почему вы так говорите, Борис Алексеевич?
1: А потому что я почти не заметил, как пролетело 20 лет день ко дню. Так что я там должен подписывать?
2: Характеристика на Василия Токарева.
1: Да. С вами у меня вообще работалось, как у Христа за пазухой, мои последние 2 года.
2: Последние? Почему вы так говорите, Борис
3: Добрый Алексеевич? День, Борис Алексеевич.
1: Здравствуйте, Матвей Матвеевич.
3: Я за ответом насчет моей докладной.
1: Бесполезно, Матвей Матвеевич. Так, характеристики на Василия Токарева. Окончил 10-летку, переведен в разряд. Он с Елисеем в одном классе учился.
3: Ну, а как же, его мать у нас формовщица на заводе работала.
1: Да? Я не помню его мать.
3: Да люди не помнят то сам, вот как они, с лопат да с мозолей не начинал.
1: Я не помню его мать. Много людей здесь приходило, работало со мной бок о бок, уходили незамеченными, вложили жизнь.
3: А я вот когда-то с этой формовщицей в одной бригаде работал.
1: Да, когда-то. А вот теперь ее сын станет депутатом. Стоило только к нему прикоснуться, стоило только чуть-чуть подтолкнуть эту кованную дверь в мир, стоило только прийти новому инженеру.
3: Вот что, Борис Алексеевич, я ведь с тобой не в игрушки играю. Я понимаю, что тебе выход нужен, а у нас, извиняюсь, не припасено. А Василий, он заслуженно будет депутатом за работу, за свою собственную. И никому другому я его заслуг не припишу.
1: Матвей, Матвей.
3: Да-да, слушаю.
1: Мне кажется, что пришло время нам попрощаться. Я ухожу.
2: Борис Алексеевич.
1: В Актюбинске построили новый завод. Вы помните Кузнецова?
3: Это который в 45-м?
1: Вот который в 45-м. Назначен туда директором. Зовет. Все уже согласовано.
3: Постой. Борис Алексеевич, ты что? Ты что, обиделся?
1: Нет. Это простое слово не подходит. Как ничего не решают, только лопата и мозоли.
3: Так а почему ж ты уходишь?
1: Не хочу беречь авторитет.
3: А, обиделся, может, мне побольше твоего обижаться надо. Ты вон какой ход делаешь, демонстрацию. Ты что же, с родного завода? И ты уходишь?
2: Борис Алексеевич! Борис Алексеевич! Борис Алексеевич!
1: А Елисей пусть выбирает сам.
3: А ну как? А ты тоже, секретарь, проворонила? Оказывается, с ЦК-то обращались, Кузнецов, ты за Актюбинска звонил, а ты проворонила.
2: Не смейте говорить мне ты. Я взрослая, я замужем, слышите?
3: Ты соображай. И ты же еще малявка. Что ты понимаешь? А мы с ним с 33-го. У нас все было. И спорили там разные его замашки. Исправляли. И в 45-м, когда завод восстанавливали. Он формовочным кирпичей клал. Это же смех один. Он положит, а я переложу. Он положит, а я переложу. Вот так вот оба и старались. Теперь он, видишь, расстроилась. Да что ты понимаешь, что ж, малявка?
2: Да я понимаю. Но поймите же и вы, что все ваше внимание к рабочим, весь ваш авторитет давно уже не настоящий. Вы сами только и говорите про свой авторитет. И возразить вам нельзя.
3: Что такое? Что это происходит? Ну, если бы мы не так жили, не так строили, разве бы у нас такая промышленность была? Мы вон фашистов в гроб загнали. В космос вон первыми полетели. Я своими достижениями горжусь. Ну, было ли хоть одно задание, которое мы не выполняли любой ценой? Вот я, вот он, весь наш завод. Да нет, просто так всю нашу жизнь перевернуть нельзя. Иван Ларионович, это Дюков говорит. Дюков. Вот что, Иван Ларионович, ну помоги-ка нам Малиновского удержать. Я говорю, Малиновского нужно от ошибки удержать. Ну нельзя же ему с родного завода уходить. Ну а ты прикажи. Ну заставь. Ну, уговори. Ах, новое дело поручили? Большой комплексный завод? А вы... Нет, обожди, а кто же? Ах, Елисей. Нет, обожди, а как же я? А, заслуженный отдых. Угу. Спасибо. Угу. Что же такое происходит, а? Ну разве можно взять и всю нашу жизнь перевернуть?
0: Да, Матвей Матвеевич, вашу жизнь перевернуть уже нельзя. И я часто думаю, что всю жизнь вы стремились остаться тем парнем в лаптях. Ни образование, ни должность ничего не меняют. И, может быть, вы были бы в 1000 раз нужнее, останься вы рабочим. И сейчас с почетом и уважением. Да, прошла жизнь, прошла. И быстро, быстро появляется новое поколение. Вот у Василия, вроде сам недавно мальчишкой был, уже ребенок. Ребенок в коляске гуляет в скверике. При нем молодой отец. И друзья нянчить помогают. А как же? Вовик и Колька расположились тут же на лавочке. Идет партия в домино.
4: Дупель. Опять мимо.
5: Так. За себя. Теперь 4-й ребенок. И за ребенка.
4: Колька, это нечестно. Он видит, что у ребенка, и сам себе подыгрывает.
6: И мне тоже.
4: И потом, если ребенок проиграет, кто побежит?
6: Не беспокойся. Дети – цветы жизни. Валяй, валяй.
5: Давай, давай. Ну,
6: давай,
5: чего?
6: Давай.
5: Ну. Чего призадумались? Да.
4: Мимо.
5: За себя.
6: Теперь 4-й.
5: Теперь 4-й. За ребенка.
4: Ну вот, вы сговорились.
6: А ты как думаешь?
4: Ну ладно, все. Хватит, не играю.
7: Ишь ты, не нравится. Малиновским по-родственному можно, а Ваське нельзя.
6: Мы тоже не хотим, чтобы наш ребеночек проигрывал, понял?
4: Да я понял,
6: да.
4: Я понял. Да. Тебе, наверное, и во сне, Елисей, снится.
7: Ну, Вовик, ну, остряк.
4: А что, скоро у тебя будет единственный способ с ним увидеться.
6: Чего-чего-чего.
7: Не беспокойся, у него есть папа. Это не мы с тобой,
5: слушай,
7: сиротки.
5: А при чем тут папа?
7: Да, ну...
4: Коль, ну что, ты обиделся?
7: Да,
4: ну иди сюда, иди сюда. Вот ты мне скажи, ты в детстве голубей гонял?
7: Гонял.
4: Ну и как? Приятное было занятие. Ты что-то смеешься?
7: Приятное.
4: Ну и гоняй, специалистом станешь.
7: Ничего. А как твоя стиральная машина? Стирает? Судя по тяжести механизма, в ней много должна стирать. О, братцы-кролики, душит мне смех. Ну, не могу я этого понять. Наша система без эксплуатации.
8: Но?
7: Все-таки кто-то где-то на меня жмет. А по какому праву?
8: А по какому праву ты на Елисея жмешь?
9: Я.
8: Ну, да,
9: тихо.
8: Ты.
9: Стоп, имею стоп, право. Тихо. Ну, тихо, тут же дети. Ну, прости, пожалуйста. И потом, ну зачем же так мудрено все? Ведь, по-моему, все очень просто. Елисей хороший инженер? Хороший.
7: Да, ну.
9: И надо дать ему работать спокойно, только польза будет. И потом, это уже не наше личное дело, это государственное дело, потому что от нашего понимания, от нашего доверия зависит, быть этой реформе или остаться на бумаге. Я правильно говорю?
8: Правильно.
6: Вась, конечно, Вася, правильно. Вася, ты мне Елисеев целлофанчик не заворачивай. Он-то знает, как и с кого брать, да, Вовик?
8: Правильно, Коленька, правильно. С каждого по способности.
6: Ничего.
7: А мы не хотим, чтобы с нас брали. Сами по кабинетикам сидят, а с нас рабочую честь требуют. Ну, он, Дюков, хоть про энтузиазм печется. А Елисей хочет, чтоб я с одной работы удовольствие получал. Что робот я вкалывать? Братцы, братцы-кролики, есть у меня одно к вам предложение. Приходят наши бабы домой и застают каждое по записке. А в записке обозначено, что, мол, махнул на Урал. А любовь свою с собой унес, а, Вовик?
8: Ну, я, пожалуй, махну к телевизору.
7: Стоп, Вовик, ну хоть сегодня поступи как настоящий мужчина.
8: Футбол по телевизору.
7: Вовик, ну не уж так всю жизнь бегать, крутиться, телевизор в шлепанцах смотреть и на стадионе не поорать. На мыло! На мыло!
9: Коль, ты тише. А то майка выскочит.
8: Да вон уже!
7: Где?
6: Ой, маечка пришла.
10: Ага.
6: Маечка, а у нас новость приятная.
10: Какая?
6: Малиновского переводят. Уезжает папочка, а потом и сынок.
10: Что? Эх, черти вы, черти, а! Ведь в ваш же цех рвутся люди всего завода. Ведь на других же заводах уже о вас говорят, а вы? А вот мой ребенок, он скоро из коляски выйдет. Чему он у вас учиться будет?
6: В школу его. В школу.
10: В школу. Да я эту лавочку с корнем вырву.
7: Такую игру испортила.
10: А ну иди, иди, герой труда.
9: Правильно. Коротко и ясно. Пока.
7: Ну и ручка. Ей бы снаряды метать. Она что думает, что без Малиновского ее Ваську в депутаты не выберут, что ли? А, ой.
9: Ну, Коля, Коля, Николай. Ну, давай.
8: Крути, Вала, дальше.
7: Вовик, ты чего? Елька?
11: Коренков.
7: Привет. Вот встреча. Закурить не найдется.
11: Сейчас.
7: Понимаешь, отпали лучшие люди. Кефир, пеленки, телевизор и вот.
11: Спасибо.
7: Уезжаешь? Остаешься? А из-под крылышка, значит, вылез?
11: А я завяз, пришпилился. Опять ты меня обошел. Свободный, чемоданчик в руку и гуляй куда хочешь. Гулять не хочу.
7: А чего? Чего хочешь-то?
11: Я хочу, чтобы все было, как есть сейчас. Чтобы я испытывал то, что испытываю сейчас.
7: Вот что, Елисей, я надумал. Встану учеником к Василию. поскольку я все равно пришпиленный.
1: Надумал?
7: Да.
1: Молодец. Только знаешь, пока ты женился, это место заняли.
7: Как?
1: Да, пришли два мальчика, школу окончили, огляделись и сразу выбрали. Василия. Василий Петрович. Так и ходят за ним.
7: Подожди. А как же я? Ты же мне первым обещал. Я ж первый был.
1: Вот что, Коля. Ты что-то пропустил. А теперь ищи. И не чувствуй ты себя обиженным. Искать, трудиться, спрашивать себя, ты не бойся. Поймешь. Таков закон трезвого мира.
0: Настала пора прощаться. Бывает так, что люди прощаются незаметно. Прощаются с этапом жизни, друг с другом, сами с собой. Прощаются, даже оставаясь как будто на тех же местах. Таков закон, когда есть движение, без прощания не обойтись.
1: Странно. Не ждал.
10: Где вы будете жить?
1: Предполагалось, я тоже уеду.
10: Нет, ты не уедешь. Мне так кажется.
1: Ты на вокзал встречать?
10: Да. Вы придете к нам вечером?
1: Приду.
10: А я выбралась пораньше. Поезд приходит только через час. Где-то была его телеграмма. Вагон. Номер вагона. Вы не знаете, Елисей? Из армии приходят бритыми, без волос. Все будет хорошо, Елисей. Все будет прекрасно. Но это ведь так бывает, что все идет нормально, намечается, решается, выполняется, а потом смещается и делается какая-то каша. И трудно, больно. Но разрешается же в конце концов.
1: Настя, брось ты, оставь, сожги вокзал, встречу, порви телеграмму, я тебя полюбил, я тебя люблю, я люблю твой голос, твою осторожность, твое предчувствие, испуг, твои корявые чертежи, курсовые работы, политые слезами, в этой сумочке, полной ненужных вещей, ты прячешь все чудеса мира. Я тебя полюбил. Я тебя люблю. Брось. Оставь.
10: Не надо. Я пойду. А то поздно. Вы придете к нам вечером?
1: Приду.
10: Обязательно?
1: Обязательно. Только не сегодня.
10: Прощай. Прощай, Елисей.

0: Мама там, наверное, нервничает в машине.
1: Да нет, она знает наши с тобой привычки.
0: Значит, мы дадим тебе телеграмму. Ты завершай свои дела, передавай цех. Выезжай сразу, как только все закончишь. Ну вот, мы обо всем договорились. Все пролетело, как один день. О, мама не дождалась. Сейчас нам с тобой достанется. Это мои чемоданы?
1: Твои.
0: А то, если перепутаем, я, пожалуй, в твои костюмы не влезу.
1: Хуже будет, если окажется мамины платье. Придется ходить на завод в кружевных блузках.
0: Забавно, черт возьми, да. Пойдем?
1: Пойдем.
0: Что-то я хотел тебе сказать. Нет, не помню. Нет, не помню. Ты не приедешь, Елисей.
1: Я не приеду, пап. Я хочу это как следует тебе объяснить.
0: Слушаю тебя.
1: Первое, я считаю, что ты именно сейчас вступил в бой. Ты больше не позволяешь держать руку на своем пульсе, когда ты абсолютно здоров. Второе, твои знания, твой опыт, твоя мысль, твой труд, твоя жизнь вот здесь, вот в этом предприятии. И я. Меня ты тоже создал. И вот я остаюсь.
0: Угу.
1: И есть третий, пап. Люди. Это самое сложное, но и самое долгое. Я не могу их бросить на полпути.
0: Хорошо. Хорошо. Пойдем? Да. Хорошо.

0: Мы приглашаем вас сегодня послушать радиоспектакль по пьесе Ивана Андреевича Бондина «Чересчур ранние заморозки».
1: Захватив с собой карманный магнитофон, я выехал в таежную глухомань, чтобы подробнее разузнать все, что произошло в деревне Малиновое Заовражье. Лето было засушливым, и в тайге полыхали пожары, дым от которых расстилался на тысячи верст по округе. С приходом этого едкого дыма в Малиновом Заовражье участились почему-то нападения волков на колхозное стадо. Волки резали овец и раньше, но этим летом, должно быть, от бескормицы в лесу, они разбойничали чаще. В который уж раз прослушиваю свои записи, чтобы понять, с чего же все началось, и кто прав, кто виноват в этой необычной драме.
2: Может, от этого горького дыма и галка-то моя тогда взбесилась. Нанюхалась и ошалела.
1: Это голос колхозницы Марии Касаткиной.
3: Вы никогда меня не понимали, маманя. Никогда. Я не цыпленок, чтобы сидеть в грозу под вашим крылышком.
1: А это ее дочь Галя. А вот что сказал Галин отец, опытный волчатник и колхозный сторож Семен Касаткин.
4: Я 40 волков убил за свою службу. А на этот раз так опростоволосился. Все запутал этот чертенок. Женька Редькин.
1: Женька с первого класса и до последнего жил под кличкой Редиска или Редька. Про него говорят, ни людей не боится, ни тайги.
5: Тайги боятся только те, кто в нее ходит с ружьем.
1: Щудинкой парень.
6: По тайге

0: не пишу никогда.
1: А это песня колхозного почтальона Вовки, до 30 лет не женившегося, проходившего свой век, как говорят, в перестарках.
2: В Женьке чего-то светится, как и в дедушке его покойном. Не теперешний он какой-то, лесной угодник.
1: Вовка всегда все знает. История в Малиновом заовражье, по словам Вовки, началась с того дня, когда он привез на своем казенном мотоцикле к избе Касаткиных телеграмму.
3: Касаткины! Телеграмма! Ой.
4: От Лизавет, наверное. За меня не пошла, сумкой побрезговала. А ты, Марьца, ее не уговорила.
5: На Сороке женись. И она новости по всей тайге разбалтывает.
4: Не читал, Марьца, ей-богу, не читал.
5: Ой, ой, ой.
6: Мама! Телеграмма от Лиски. Выхожу замуж, маманя, папаня, чтобы сократить расходы свадьбы 7 ноября. Приезжайте, Лиза. Ой, ура, ура, ура, ура. И я поеду, я поеду, я поеду, я поеду.
4: Совпадение, Марьца, клянусь, не читал.
5: Иди, ну, иди, уже не читал.
4: Клянусь, не читал, вот ей-богу.

0: и даже не прописала за кого.
1: Ну и что?
0: Вот наказание за Господне на мою голову. Тоже, наверное, пожарник. Сгорят оба. Прыгнут и сгорят.
1: Ма, ну что?
0: Ты дуреха. По ее следам хочешь идти?
1: Это решено, мама. Решено. Ругайте меня или плачьте. Я все равно буду парашютисткой, как Лиза.
0: Ну, замолчи, поганка. Лучше сама тебя убью, чем ты разобьешься или сгоришь. Господи, да что же это за дети пошли? Мы на небо со страхом глядели, да прятались от грозы, от грома. Они вон оттуда прыгают вверх тормашками.
1: Ну и что?
0: Ой, в кого это отец-то палит? Посереть деревни.
1: Мама, мама, мама, только не заводите этого разговора с тятей. Слышите, мама?
0: Как это не заводить, бессовестная? Разве ты не последняя дочь у меня? Разве мне тебя не жаль? И прыгай вон на солому сарая.
1: Ну да.
0: Если уж крылья за плечами чешутся.
2: Ты чего, мать, денек погожий портишь?
0: Лизка замуж выходит.
2: Ну и что? Раз время пришло.
0: Вот и я была обрадовалась. Может, бабой-то станет стыдно будет парашютить-то. А это вот ягоза. На ее место хочет заступить.
1: Ну, мама, мама!
2: Раз школу кончила, возле нас с тобой не будет сидеть.
0: Будто на белом свете дела другого нет. Как снег в огонь. Прыгать. Вон ребятишки собираются. Кто на агронома, кто на учителя, кто на врача.
2: Жизнь как тайга, мать. Никогда не знаешь, где найдешь, а где потеряешь. Волк-то я опять впустил.
0: Ой.
2: Опять овец придет резать.
0: А в кого палил-то сейчас?
2: Да пять сороки окаянные выдали. Как собака крался ползком. Вижу, завтракают нашими баранами. Заряжаю картечью.
0: Ну?
2: Так только положил на мушку, сорочье поднялось и спугнуло. Чё? Того отродья.
0: В кого на улице палил, я спрашиваю?
2: Сорочье, говорю!
0: Фу!
2: Зло. Взяло. Гвардеец ордена Суворова, ордена Кутузова, ордена Ахимо-Таманской стрелковой. Черт меня подери.
3: Тетя Маш, у вас соли с ложку не найдется? Галю, можно на минуту?

0: Че? Че ты меня вытащил?
1: Я слыхал, ты уезжаешь.
0: Ой, я говорила тебе еще на выпускном вечере.
1: Ты в самом деле хочешь летать?
0: Уж, конечно, не ползать, как ты, читая звериные следы в тайге.
1: Давай погуляем.
0: Темнеет уже. А завтра по деревне судачить начну.
1: А мы в тайгу уйдем.
0: Ну, пойдем.

0: пугайся. Это сова. Мышей ловит.
1: Ой, здесь совсем темно. Пойдем назад, а?
0: Ты боишься?
1: Ну, нисколько. Но можно глаза выколоть.
0: А ты иди за мной. Я все вижу.
1: Иду.
0: Галя, а что тебе здесь не нравится? В колхоз скоро привезут счетную машину. Да, будешь оператором, если технику любишь.
1: Счет чего?
0: Галя, а в 3 километрах отсюда золото нашли. Захочешь, уйдешь на золото.
1: Ой, я тебе сказала, что буду прыгать. Буду. Мало вот мне маминых истерик. Еще ты.
0: Тогда и я поеду с тобой.
1: Ты прыгать с парашютом и пожары тушить. Ой.
0: А я лесничим стану, и пожаров не будет. Ни тебе, ни твоей Лиски.
1: Ой, ты там же везде асфальт. А тебе земля нужна. Редька.
0: Ну и ладно.
1: О, обиделся.
0: Тебе фамилия не нравится? Паспорт получать буду. Первую букву исправлю на «Ф». Буду Федькин. Ну чего?
1: А может, на «П» Петькин? Ой, Женька, а правда, что лучше, Федькин или Петькин?
0: Ну ладно тебе. Я могу и твою фамилию взять.
1: Что? А ну-ка, повтори еще раз. Ну-ка.
0: Могу взять и твою фамилию.
1: Ну и нахал ты. Ой. На одну записочку ответил, а ты и вообразил.
0: Галь.
1: Ой, да чего же не люблю нахалов.
0: Галь.
1: Женя Редькин становится Евгением Касаткиным.
0: Да, ну ладно тебе.
1: Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Я у твоих ног, Женечка. Но мне не хватает до этого 18 месяцев.
0: Галя!
1: Редька несчастная!
0: Галя!
1: Редька!
0: Галь!
1: А! Женя! Женя! Ты где?
0: Там, где стоял.
1: Ой!
0: Ну чего кричишь? Перепугаешь всех маленьких.
1: Проводи меня домой.
0: А как же ты будешь на пожар-то прыгать, если боишься филина?
1: Не дотрагивайся до меня!
0: Ну ты ж дрожишь. Ну ты что, филя никогда не слыхала? Ну слушай, как я филином закричу, и тебе смешно будет.
1: Это ты кричал?
0: Галя!
1: Ты меня хотел напугать, чтобы мне было стыдно. Чтобы я к тебе прибежала, нахал, хитрюга,
0: Галя!
1: Хитрюга, я тебя ненавижу!
0: Галя, не я кричал, филин, ну честное слово, ну на вот заткни мне косынкой рот, на, заткни.
1: Ну.
0: Я буду молчать, а он сейчас опять закричит, не уходи, Галя. Ну вот слышишь, ну не я же, слышишь?
1: Не подходи.
0: Ну за что? Я же с 1-го класса. Одно тебя и во сне, и в сочинениях. За что?

0: заволнуйтесь за Галку.
1: Опять прочел?
0: Нет, Марьца, по конверту вижу, ну, в торопях написано.
1: Ах, в торопях написано,
0: прочел. Да клянусь, прочел. Не читал, ей-богу,
1: ну, да,
0: не читал.
1: Не читал, иди,
0: по
1: иди,
0: почерку
1: иди.
0: Вижу, по почерку. Эй, эти почерки.
2: Мама!
1: Тебе! Так бы и бросила эти письма в огонь.
2: О, еще чего! В огонь, в огонь! Надёнка! Надёнка, письмо от Лиски.
3: Ну?
2: Накрывайся одеялом, а то мамка подслушивает.
3: А ты радио включи.
2: О, она музыку как через сито просеивает. Давай одеяло.
3: Ну, сейчас. Давай-ка вот.
2: Накрывайся.
3: Ну, читай.
2: Дорогая Галочка, здравствуй, волнуюсь я за тебя вот почему. В школе воздушных десантниц тебя будут гонять по лесоводству, и к этому надо подготовиться на отлично, как у тебя с отметками по ботанике.
3: Ну?
2: Еще чего? На кой черт ботаника?
3: Не знаю. А может, Женька тебя поднатаскает?
2: По птичьи свистеть может научить. Да выть по-звериному, вот.
3: О, он же с дедом в тайге с 3 лет. Женька про лес все-все знает.
2: Женька. Тебе он нравится, ты и занимайся с ним.
4: А ты что психуешь? Не я же в парашютистке поступаю.
2: А ты не замечаешь, что у него правый глаз косит?
4: Ой, конечно, будет косить. Ты справа сидела 7 лет. Он только на тебя и глядел.
2: Еще чего. Мне все мальчишки писали.
4: У тебя вон какая косища.
3: А я, наверное, в мамку лысая буду.
2: Надёнка, а скажи, пожалуйста.
3: Ну. Ой, нагнись, Женька идет к вам.
2: Женька? Наверное, опять за чаем или за соль.
5: Здравствуй, тётя Маша.
1: Здравствуй, Жень.
5: А дядя Семёна нет?
1: Он спит, сынок. За волками по целой ночи шастает, а утром злей волк придет и спать.
5: Да, еще 2 ярушек зарезал.
1: Вот и беда-то. А колхоз с него спрашивает. Всех овец из твоих денег вычтем.
5: Ну так надо около стада сторожить, а не спать под кустами.
1: А я слыхал, Жень, что ты у деда научился зверей из леса выманивать.
5: Ну, раз сумеешь, как дедушка-то.
1: А я слыхал, Жень, что ты и совой кричишь, и лосем, и вот и по-всякому.
5: А кто говорил-то?
1: Девчонки смеялись. Позови кого-нибудь, а? Я ведь ни разу не слышала.
5: А да что вы, тетя Маш, я же не в цирке и не в лесу.
1: Ну и что из того? А я и деда-то не слыхала. Ну, ваш меня, позови кого-нибудь.
5: Да, тетя Маш.
1: Я ведь тоже вот... Всякое дыхание люблю.
5: А Галя где?
1: Да нету никого.
5: Ну, а кого вам позвать-то?
1: Ну, хоть селезня, когда он на зорьке своих скликает. Господи, Женя, да тебе учиться дальше не надо. Ходи по базарам и денежки собирай.
5: Ай.
1: У меня аж мурашки по спине забегали. А полягушать ему можешь?
5: Могу.
1: Батюшки, да что же это за диво такое?
5: Да это все просто. Я хотел дяде Семену сказать. Может, волков на вабу попробовать?
1: Я разбужу его, сынок.
5: Будет не надо. Не надо, тетя Маш. Я еще раз приду. Ой, мама просила у вас взаймы коробок спичек.
1: Ой, Женя, всех птиц ты можешь вызывать. Еще бы одну глупенькую птаху от огня отвел, а?
5: Кого?
1: Ты разве не знаешь, что у нас Галка-то надумала? С неба прыгать хочет. На шелку мы покрывали, как Лиска. Я ведь из-за этого... Ночей не сплю, Женя.
5: Да научиться всему можно. И прыгать, и пожар тушить. Может, я охота над деревней прыгнуть, себя показать.
1: А если в колодец угодит,
6: Или на рога колхозному быку?
5: Около нас она не прыгнет. Мы с ребятами, тетя Маша, в школьное лесничество записались. И пожаров у нас не будет. Ни одного загорания не допустим.
6: И я ей говорю, зачем тебе из колхоза уезжать? Сиди в конторе, да кнопки нажимай. Не то, что мамки наши. Серпом каждому колоску кланялись.
5: Да разве мало на свете интересного, тетя Маша? Ну, можно пойти и на золото. А, здесь она. Но раз она хочет летать, пусть летает. Только в наш лес она не сядет. И пожаров у нас не будет. Даже от молнии. До свидания, тетя Маша.
6: До свидания, сынок.
3: Мама, зачем это он приходил?
6: Это наше с ним дело.
3: Наймите его уток домой собирать.
6: Просмеетесь. Думаете, он простачок, если умеет всякое дыхание передразнивать. Он умнее всех вас.
3: Спички-то забыл. А ты забыла, как он физику сдувать ко мне ходил, а?
6: Дуреха, видел, как тебе любо первой быть. Вот и ходил.
3: Конечно.
7: Перестань, Галь. Женька хороший парень.
3: Ну и мяукай с ним по-кошачьи, мяукай.
6: А ты что лаешь по-собачьи? Наденка-то при чем?
7: Тетя Маша, да она влюблена в него.
3: Да ты чего?
7: А чего? А кто нравится, всегда его ругают.
3: О, еще чего? Конечно.
7: Конечно, влюблена.

0: Как сообщает агентство Рейтер, вчера на острове Сицилия произошло землетрясение силою до 3 баллов. Жертв нет. Как сообщил нашему корреспонденту.
1: Други, землетрясение, а у нас ничего. Хоть бы тайга на одну ночь загорелся.
2: Ты что, с ума сошла?
1: Может, Лиска бы прилетела тушить, а я бы ей помогала.
2: А к Женьке с ботаникой ходишь?
1: Нет, неделю не видела.
2: Ну и сходи. Вот я же по глазам вижу, что тебе неохота уезжать. А вон он идет. Окликни.
1: Ты что? Ни за что?
2: Тогда я позову.
1: Как хочешь.
3: Женя! Жень!
4: О!
3: Зайди в минутку, а?
4: Зачем?
3: Ну, лягушек передразнить. Раз зовут, так подойди.
5: Здрасте. Ну, чего?
3: Женя, а чего лес загорается?
5: Хм, от огня, естественно.
2: А вот ты можешь небольшой пожарчик Галке показать?
5: Да она леса боится.
1: Только он один герой.
3: А ты подожди заводиться.
5: А не боишься? Пойдем сегодня вабить.
2: А это что такое?
5: Ну, отец ее на волка пойдет, а я буду вабить.
2: А ты можешь объяснить, что такое вабить?
5: Ну, выть, бестолковая. Выть по-волчьи, чтобы он на меня вышел.
2: Ой. Нет, я бы ни за что не пошла.
1: А я пойду. Подумаешь.
5: Вот только не с отцом, а со мной. Я без ружья буду.
1: Пожалуйста, с тобой. Без ружья.
5: Ладно, как только стемнеет.
1: А почему не засветло?
5: Да потому что волки засветло не воют.
2: Женька, а вот почему ты не подтянешь ее по лесоводству? Она ж тебя по математике везла.
5: Да я сам ничего не знаю. Ну, то от деда только.
2: Ну, не притворяйся, ты и все знаешь. А ты правда лягушку съел, Женька?
1: Фу.
5: Ну и что?
1: Гадость какая. Перестаньте об этом говорить.
5: Да чего особенного? Зеленых лягушек едят. За границей. Самая дорогая еда.
1: Перестань, то я убегу.
2: Вот и Галку по лесному делу научи.
5: Что знаю, пожалуйста. Но пожаров у нас не будет.
6: Один степли, Галя.
1: Это еще зачем?
6: Может быть, долго прождем?

0: Ты не замерзла? Губы-то синие.
1: Не. Давай делай свое дело.
0: Рано еще. Хочешь рябчиков поглядеть, а?
1: Я видела их.
0: Близко не видела. А я их подзову близко.
1: Ну, пожалуйста. Жень, а из чего эта дудочка сделана?
0: Из заячьей косточки. А можно из гусиной? Ну, лучше из

0: убивают глупеньких. Называется охота с манком.
1: А ты убивал?
0: Я не могу. У меня ружье дедово висит и заржавело. А хочешь, закрою голову веткой, и птицы на меня сядут, а?
1: Не надо. Да чего они красивые? Как можно их убивать и лопать с водкой?
0: А деда, распоймал руками сову.
1: Как?
0: Они же мышей ловят. Ночью вышли мы с ним на поляну. Закрыли ветками, и он начал пищать по-мышиному. Вот так.
1: Не надо, Женя! Не надо!
0: Что?
1: Мне
0: что?
1: Стало холодно.
0: Ну, надень ватник мой.
1: Она глаза выклевывает.
0: Сова? Ну, кто тебе такую ерунду? Мы же не убивать. Разве убьешь зверя или птицу, когда они к тебе на голос подходят?
1: Не надо их обманывать. И меня тоже.
0: А я тебя разве обманывал? Хоть раз.
1: Обманывал?
0: Когда?
1: А в записке написал, что будешь заходить к нам каждый день. То за солью, то за спичками, то за чаем.
0: Я и заходил, чтобы тебя увидеть.
1: Неделю не заходил.
0: Но мы же поссорились.
1: Но это ужасно глупо. Рядом в магазине всегда есть и соль, и спички.
0: Ну тогда я к дяде Семёну буду заходить. Ладно, ты не будешь прятаться?
1: Не буду. Женя, мне холодно.
0: Ну, возьми пиджак мой.
1: А ты озябнешь?
0: Да нет. Скоро вабить. Смотри, дядя Семён фонарь поднял. Он уже в засаде.
1: Я боюсь, Женя.
0: Чего?
1: Ну, не знаю. Когда ты волком станешь.
0: А страшно всегда перед тем, чего не знаешь. Я сейчас должен превратиться в сильного и злого волка. Волчицам нравятся злые волки, которые кусают их до крови.
1: Почему?
0: Ласковых волков волчица грызет сама. Потому что доброго волка и волчата будут такие же. В борьбе за жизнь они погибнут. Мы же Дарвина-то проходили.
1: Ну, я об этом не знала, Женька.
0: Ну, пора начинать вабить. Зажми уши, если боишься.

0: Я боюсь тебя. Не надо больше.
1: Как же не надо? Я должен вызвать его из логова.

0: Ну, держи меня за руку. Держи за руку и не бойся.
1: Не надо больше. Я прошу тебя, Женя.
0: Он сюда не дойдет. Чего ты?

0: Ну вот. Все, наверное. Конец.
1: Кому конец?
0: Безногому.
1: Но ты же зверей не обманываешь, Женя.
0: Я обманул не волка, а твоего отца.
1: Как? А в кого же стреляли?
0: Я потом объясню.
1: Ты синий весь. Бежим домой.
0: Да, холодновато. Сегодня заморозки ударят. Но что-то чересчур раннее.
1: У тебя даже губы синие. Бежим! Скорее!
0: Бежим!
1: Бежим! Бежим!

0: где Женька Редькин? Ребятишки?
1: Дома он.
0: Дома? А ну, сбегай за ним.
2: Я сейчас бегаю.
0: Соли ему из третьего ствола вмажу в одно место.
2: Да за что?
0: Он знает, за что.
3: Ну что, Семен, конец разбойнику-то.
4: А что же он такой тощий?
3: Да, резал наших овец, а сам глянь, одни кости.
5: А волчица за него не будет мстить?
2: Ой, говорят, они мстят. Вон в соседнем совхозе овдовевшие волчицы полстада передушили.
0: Да будет! Будет вам болтать-то. У той пятеро волчат убито.
5: Да говорят, и это с выводком.
0: Ну,
2: да, да. Это с выводком.
4: Как же он овец резал-то? И старый, и без ноги.
0: Не знаю. Убил того, которого мне вабельщик выманил. С него надо спрашивать.
2: Ребята!
5: Конечно, Женя.
0: Я голодный пришел. Галка где?
2: Я здесь, тять. Дядя, вот, Женька пришел.
6: Вы звали меня, дядя Семен?
0: Звал. Ну, подойди. Ты кого мне выманил?
6: Волка.
0: Да какого волка-то? Это же не он овец резал. Волчица резала.
6: Я вабил. Как дедушка учил.
0: Врёшь ведь про хвост. Дед по-разному вабил. То волка вызовет, а то волчицу. И ты ведь можешь.
2: Тятя, он простудился. Ему надо лечь и принять аспирину. Вот я взяла на медпункте.
0: Да погоди, тебя не спрашивают. Ты что же это? Нарочно, что ли, вызвал под пулю старого да безногого?
2: Ну, а если и нарочно? Дядя, у нее семеро волчат.
0: Ты чего молчишь? Женька.
2: Да он весь горит. Женя, иди домой.
6: Да ведь они еще у нее маленькие, дядя Семен. Надо же их выкормить.
0: Что? Выкормить? Колхозными овечками. Да ты что, спятил еще семерых разбойников на нашу голову?
6: А вы охраняйте. У вас ружья есть. Тогда она будет питаться лесными зверьками. А раз не охраняете, она не виновата.
0: Да это же хищник. А хищник...
6: А я поможет... не могу. Не буду больше вабить.
4: Ну что ты глаза-то вытаращил? Это тебе палить. Хоть в колчаков, хоть в волков. Все равно. А у него душа совестливая.
0: Да погоди ты, мать. Я сам сейчас, кажется, по волчьи завою.
6: Не могу я на их языке их же обманывать. Не могу.
0: Но ты-то старого под пулю выманил, а не под причастие.
6: Он-то сразу отмучился. А зимой бы погиб с голоду. Или на людей бы напал.
2: Женя, сейчас же иди домой. Ну, неужели вы не видите, что он весь горит?
6: Она 5 овец малышам зарезала. А сколько председатель с кладовщиком сожрал, а потом все на волков списал, этого не считаете? Потому что зарезано не зубами, а карандашом!
4: И то правда! Ну и молодец, Женька. А ты дура. В город хочешь ехать, чтобы умных людей искать.
0: Да. Ну что ж, иди, Женька. А я буду решать урок, который ты задал. Иди.

Да нет, да нет, да нет. Вот это, вот, вот эту вот ручку, а? Поверни. И перед тобой Москва.

0: Сэр Джаст, слушайте. Ну-ну.
1: А? Погоди, погоди. А ты сделаешь, чтобы мне глядеть пятницкий хор, а галки кино?
2: Ты сдурел, морца. Экран-то один.
1: Ну и что?
2: Ну мечите жребий, если не согласны одну программу смотреть.
1: Что уж это. Не могли второй экран приделать. За 4 сотенных. Я согласилась бы сзади глядеть.
2: Вот ты бестолковая голова. У телевизора один экран. И если Галка смотрит кино, ты не можешь смотреть хор пятницкого.
1: Да не ори ты на всю деревню-то. Мы купили-то для нее. Понял? Чтоб в город не уезжала.
2: А чего ж ты мне голову-то крутишь? Это ж тебе не квашня с тестом. С какой стороны не подойди, все равно круглая.
0: Да выключи ты этот черт там. Жас! Дужас! Свой! Терпения никакого нет, как черти в ступе пшено толкут.

0: Я сбегаю к нему, мама.
1: Негоже домой к парню девчонке-то бегать.
2: Ну, ты попроси у Настасьи чайку на заварку.
0: Слышишь, как она воет?
1: Говорят, они плачут по 7 ночей кряду после этого. Дольше, чем теперешние бабы по мужику.
0: Ма, я пойду, ладно? А?
1: Иди, доченька.
0: Пойду.
2: Кто тут?
0: Это я, тетя Настя.
2: Заходи.
0: Тетя Настя, у вас на одну заварку чаю не будет, а Жене не получше?
2: Хоть целую 8-ку возьми. Липовым медом напоила его. Бредил все. Каких-то синиц кормил. Просил у меня конопляного семени.
0: Ему хуже, тетя Настя.
2: Да нет, он сейчас в памяти, дочка. Ты лучше скажи мне одной на ушко. Девчонки-то не смеются над ним, как над глупеньким. Небось, ни одна из вас и замуж-то за него не пойдет.
0: Ну, еще чего? Что вы выдумали, тетя Настя?
2: Ну как же, ведь нынче все за инженеров, да механиков выходят. А он у меня со зверями да птицами в лесу разговаривает.
0: Ну и что?
2: Как не мужик растет. Петухам голову сама рублю, а он из избы убегает.
0: Ну и пусть. Ну что из этого?
3: Журавли улетают. Мам, мам, слышишь? Журавли от нас улетают. Слышишь, мам, мам, мам.
0: Тетя Настя.
2: Да ты не расстраивайся, это он после меда. Чуть-чуть и в беспамятстве, как в лесу.
0: Это я виновата, тетя Настя.
2: Да что ты?
0: Он мне пиджак отдал, а сам в одной рубашке сидел.
3: Вовсе не поэтому. Просто в этом году чересчур ранние заморозки.
0: А ты не разговаривай, Жень, не разговаривай, спи.
3: Зачем я у вас сказал? Про председателя.
0: Про ты что, испугался?
3: Нет, нет. Они могут облаву сделать с красными флажками. Перепугают в лесу всех маленьких.
0: Каких маленьких?
3: Моих, моих маленьких зверюшек.
0: Ну еще чего. Женя, ты усни, усни, Жень.
3: Как начнут палить в 60 ружей, так распугают всех. С кем мне тогда перекликаться вечером? С кем?
0: Надо фельдшерицу позвать.
2: Да не надо, она молодая, а ныне праздник. Погулять хочется, а не по больным ходить.
3: Лес только рубить умеют. И сок воровать у берез, у сосен. А тайга полна всяких чудес. И все неразгаданы.
2: Да, сынок, да ты в уме или бредишь?
3: А техника? Техника все у природы сдувает. Радар у летучей мыши. Капрон у паука.
0: Я не могу больше. Он как перед смертью.
2: Сынок, а ты усни, усни. Никто твою паутину не рвет. Я уж муравья в поле боюсь нечаянно раздавить, когда рядом с тобой иду. Успокойся, усни.
3: Не будет пожаров. Не будет. Не будет.
0: Тетя Настя.
3: Не будет.
0: Я позову фельдшерицу. Ему хуже.
2: Да не надо, дочка.
0: Пойду.
2: А чай ты позабыла?
4: Тише, тише. Ребята, ребята, тише. Кто из вас знает, кто сейчас влетел к нам в класс?
5: Бабочка!
4: Бабочка, ну а как ее зовут? Никто не знает, как ее зовут?
6: Не знаю.
7: Ее зовут Крапивница.
4: Правильно, Сережа. Вот Сережа Редькин знает эту бабочку. А что ты еще про нее знаешь, Сережа?
7: Когда крапивница влетит в избу,
4: так,
7: и сядет на потолок, будет гроза. Это Женька сказала, ему дедушка говорил.
4: Ну, спасибо, Сережа. А мы вот даже и не знали этого.
7: А Женьку и пчелы не жалят. Он траву знает. Натрет этой травой лицо, и пчелы его не трогают.
4: Ага. Женю никто не трогает, потому что он со всеми дружит. Ну, а сейчас отдыхайте. Касаткина? Галя, ну как у тебя дела?
0: Я не поеду на авиабазу, Вера Ивановна.
4: Это почему же? Струсила?
0: Да не, провалюсь я.
5: Ну что ты говоришь, круглая отличница.
0: Круглая дура. Живу в лесу, а про лес ничего не знаю. Хочу его спасать от огня, а...
4: Но ведь ты же с Редькиным дружила. Он тебя подтянет.
0: Он не согласится.
4: А ты не гордись, Галя. Ты знаешь что? Запишись к нему в юнацкий кружок.
0: Ладно. Вера Ивановна. Вера Ивановна. Сколько лет было Джульетте, когда она умерла?
4: Ну, ты же литературу отлично знала.
0: Позабыл.
4: А почему покраснела? А ты что? Галя, что, Женя? Галя, ну что такое, ему что, хуже?
0: Кажется.

0: брат, Лизе?
1: Ай, теперь еще не знаю. То ли радоваться, то ли расстраиваться ее письмами.
0: А чего расстраиваться-то? В люди выходить, надо с людьми и выйти, а не с волками.
1: Че загадки загадывать? Ведь прочитал опять.
0: Да клянусь, Марца не читал. Погляди, как заклинит, не отдерешь.
1: Эх, Вовка, Вовка, ну чего ты в письмах ее ищешь, если в сердце не сумел найти? Ведь каждый поклон от нее я тебе передаю, а еще что-то все ищешь.
0: Ну, упаси бог, не ищу я ничего. А с городским она еще наплачется.
2: Вот наплачется!
1: Читай, иди, Галка, от Лиски.
3: Сама читай. Фу. Поглядите, люди добрые. Ты же из рук рвала каждое письмо. Не доверяла мне. Ой.
1: Здравствуйте, мои дорогие золотые маманя, папаня и Галочка. К свадьбе у меня все готово. Купили за 1500 мебельный гарнитур. Ого, закачаешься. А про Галочку я замолвила, какое надо словечко знакомому начальнику авиабазы, и он железно обещал принять ее без экзаменов. Пусть приезжает и поживет у меня.
4: Господи, опять за старое.
3: Не плачьте, мама, не плачьте. Не поеду я никуда.
1: Слава тебе, я спокойно буду. А почему ты раздумала? Что случилось-то?
3: Да Вовка же сказал, что надо по-волчьи выть, чтобы в люди выйти. Пусть она там и воет по-волчьи. А я так не буду поступать.
1: Испугалась, что ли?
3: Да ничего я не испугалась. Я думала, там, где опасно, там все на честность, как у нее было.
1: А что нам это ты сердишься? Ты от меня, доченька, ничего не таи. Ты что, учительницу про возраст-то спрашивала?
3: Еще чего? Что вы подумали, маманя?
1: Вы по глупости в ту ночь ничего же, они-то не набедокурили?
3: Как вам не стыдно? Как вам не стыдно про Женю такое? Ой,
1: я ведь за него, глупая. Раз он волк-то пожалел, кто уж людей-то?
3: Ну ладно, мамань, ну ладно, ладно, не плачьте!
1: Слава тебе, Господи!
3: Галка! Скорей! Галка! Да брось ведра скорей! Ну брось, говорю, ведра-то! Беги скорей! У Женьки доктор был, и я слышал, что он сказал его матери. Ой, Галка, какой ужас!
5: Что?
3: Что? Говори! У него осложнение после воспаления. Может, голос пропасть навсегда. Какой ужас!
5: А он не знает об этом?
3: Нет! Ты иди к нему. Только не проговорись, Галка, слышишь?
5: Нет,
3: беги скорее.

0: Тетя Настя! Тетя Настя, как?
1: Да по науке-то я не выговорю. Как тот сказал, не мания. Без голоса, как бы не...
0: Я пройду к нему. Не плачьте, тетя Настя. Не плачьте.
2: Ты не уехала. Ура!
0: Женя, что? Что у тебя болит?
2: Я не мог заниматься с тобой, Галя. Недельку еще потерпи. Я встану.
0: Ну, умолкни сейчас же. И не оправдывайся. Мне надо оправдываться. Мне. Перед всей деревней. Перед всеми твоими зверями и птицами. Перед всеми твоими травами.
2: Ты что, Галка? Плачешь? Почему? Я все до последнего слова тебе передам. Все, что от дедушки слышал. Все, Галя, все. Ты сдашь экзамены лучше всех.
0: Замолчи. Замолчи, закрой глаза. Закрой, слышишь?
2: Я никогда не видел, как ты плачешь. Видел только, как мама плачет.
0: Закрой сейчас глаза и спи. А то я ударю тебя, Женька. Закрой.
2: Ну хорошо, закрыл. А дальше?
0: А дальше лежи и выздоравливай. Я не поеду никуда. Год, два и три, и 100 лет. Только выздоравливай. Женя, я не могу без тебя. Я без тебя как слепая. Я не вижу ничего после той ночи. Никого и ничего. Мне хочется укусить руку отца, когда он гладит меня по головке. Бросить в пруд его ружье с патронами. Я только твой голос слышу. И лес твой. И твоих маленьких.
2: Вот здорово.
0: Они мне спать не дают. Я все время слышу волчицу, у которой остались 7 без отца. Я все время слышу зверей, а мамку не слышу. И она меня по 5 переспрашивает.
2: Дай мне руку, если ты не велишь на тебя смотреть. Мы сегодня же пойдем в лес. Я уже могу ходить. Ты никогда не была с ними наедине. Ночью никогда. Он чудеса открывает только наедине. Расстелишь белый платок, и на него слетятся летучие мыши. 10, 50. Гляди на них, изучай слепые полеты для своих самолетов.
0: Женя, да говори спокойнее.
2: А у меня после деда 32 дудочки. И на каждую прилетит птица, приползет сурок. Он однажды заиграл, и птицы сели на его дудочку.
0: Ну, говори, говори. Что замолчал-то?
2: Потому что у тебя мокрая рука. Мокрыми пальцами не сыграешь на дедовых дудках. Он говорил мне, берись за лесную песню сухими, горячими руками и с добрым. Ласковым сердцем.
0: Я не буду плакать. Говори и не открывай глаза. Теперь ты дай мне свою руку. Почему она вся в порезах?
2: Вырезал дудки. Хотел повторить. Дедовы.
0: Говори и не смотри. Откроешь глаза? Я убегу, как тогда, после твоей первой записки про Джульетту.

0: Дорогие друзья, мы, артисты театра, выступая по радио, всегда очень волнуемся. Ведь у микрофона мы лишены своего главного качества, своего главного оружия – зрелищности. Вы нас только слышите. А ведь, наверное, вы помните мудрую китайскую пословицу: «Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать». Но мы верим в силу вашего воображения. Пусть ваш слух поможет вашему зрению. Впрочем, не буду больше задерживать ваше внимание и передаю слово моему другу, который сам расскажет вам о себе и о своих друзьях.
1: Зовут меня Женя. Фамилия Саласкин. Студент 4-го курса физического факультета МГУ.
2: Нет, впрочем, не совсем так. Меня зовут Борис Левинсон, а Женя Саласкин – это персонаж пьесы «Маленькая студентка». Это роль, которую я играю. Николай Федорович Погодин назвал свою пьесу «Маленькая студентка» комической поэмой. Почему? Потому что, право же, и ревность Зины, и вздорность Вавки, и даже неудачное увлечение Сани – это более смешно, чем серьезно. Все это от молодости, от горячности, от азарта и нетерпения. Все это зеленый шум. Но юность – это ведь не только радостная, но и трудная пора жизни. Пора первых раздумий, первых решений. Так сказать, поэтическая пора духовного рождения человека. У меня лично очень трудное положение. В спектакле театра имени Маяковского, сцены из которого вы сейчас услышите, я почти все время сижу в кресле и молчу. Да-да, вот наблюдаю и молчу. А молчать не очень трудно, потому что передо мной проходят события, о которых я не хочу. Да, наконец, просто я не могу молчать. Началась эта история еще осенью, когда мы вернулись с Целины, где помогали собирать урожай. На перроне Казанского вокзала нас ожидала торжественная встреча.

Вот они, все мои друзья. Вон Иван Каплин, прекрасный, простой и умный парень. Его играет артист Круглов. Он восторженная Саня Веткина, артистка Анисимова. Он беспечная озорница Вавка Маландина, артистка Овчинникова. Рассудительная Рузия, заслуженная артистка Терехина. Он строгая Генриетта Вальдемар, артистка Брусевич. Шумливая Маргарита Воронько, артистка Виноградова. Вот изысканный Лев Порошин, это артист Ромашин. Денис Мастеров, артист Холодков. Пылкий Томас Чабукиани, артист Мукасян. Наш староста Егор Укропов, артист Печников. И неразлучный со своим банджо Саша Худышкин, артист Бурцев. Среди них особенно дорога мне Зина Пращина. Ее играет заслуженная артистка республики Вера Орлова. Разве всех перечислить? На Целину ездил почти весь наш курс. Вот и сейчас все они загорелые, пропыленные, с букетами осенних цветов высыпают из вагонов.

0: знаю. Море.
1: Ты никогда не говорила, как ты относишься ко мне. Ну скажи, наконец.
0: Ты однажды изумил меня. Изумил раз и навсегда. Нет, правда, милый друг. Когда ты появился на третьем курсе в нашей группе, и я узнала, что ты на год уходил из университета на завод. Ну, просто так уходил, чтобы повзрослеть. И потом, когда я узнала, что, поступая в университет, ты знал половину программы факультета, меня изумила личность. Ну, все мы только эскизы будущего. А личность-то начинается с поступков. Поступков важных, определяющих глубокий ум, большой характер. Иван, не приближайся.
1: Но руку, кажется, пожать можно.
0: Руку, руку. Да ты понятия не имеешь, как я тебя поцеловать хочу. В главу, Иван, поэтично. Без шуток ты моя трагедия. А сама себе, Иванечка, я кажусь комедией. Или то и другое вместе взятое.
1: Тогда трагикомедия.
0: Это как же?
1: Это когда человек смешон трагически.
0: Смешон трагически, это я. Смешно тебя страшиться, но я страшусь. Смешно даже подумать, что ты меня коварно бросишь, но я думаю. Пойми, Иван, я та несчастная ворона, которая боится куста. Иван, ты меня бросишь?
1: Зина, это бесконечно глупо.
0: Но глупость – спутник счастья.
1: Кто это сказал?
0: Хотя бы я. А что?
1: А то, что ты чересчур мыслящий, и в этом твоя огромная беда. Дай же руку, пуганая. Что боишься? Ох, ты еще умрешь в моих объятиях.
0: Лучше уж воскреснуть.
2: Каплин, ты ее громадно любишь.
1: Саня, по точному смыслу слова, пошлостью называется то, что пошло по рукам. Не комментируй.
2: А вот другому не простила бы, а ты умный.
3: Каплин, родилось предложение покинуть это колоссальное здание, построенное с излишествами, и кинуться всей компанией в пошлый ресторан. Ввиду того, что здесь прием не состоялся.
1: Но ты имей в виду, мы народ не богатый.
3: Я приглашаю в скромном оформлении.
0: А лимон отдали?
3: О, не только отдал, но получил благодарность. Я доложил любителю цитрусовых, что отнял его сокровище у жуликов. Он был тронут.
2: Я так смеялась.
0: Ты смешливая. Но вот что в самом деле смешно. Я четвертый год в Москве не видала ни одного ресторана изнутри. Пойдем, Иван?
1: Ну что ж.
0: Ты понял, что случилось? Группа меня бойкотирует.
1: Не обижайся никогда на дождь, который льет тебе за шею.
3: И на атомную бомбу.
0: Это вы о чем?
3: Так.
0: Что значит так? Даже существа одноклеточные ничего не делают так, и у них есть импульсы. Что ты скажешь, Иван?
1: Я скажу, что глупо тратить попусту свой свободный вечер.
2: Зина, он этот Ларисов, Эдуард. Интересный человек, правда?
0: Да, с ним хорошо тонуть. Сам пойдет ко дну и тебя потянет. Не заметишь. Молодой человек, вы произвели на меня чарующее впечатление. Увы, увы, на одну минуту. Как жаль.
3: Ну, мои впечатления так быстро не ломаются. Вот, например, Саня и завтра, и через год для меня останется все той же очаровательной Саней, какую я увидал в первое мгновение.
0: Ого!
3: А что?
0: Нет, я сказала «Ого!» и больше ничего. Ребята, тащите в мою комнату и этот патефон, и бублики, и, в общем, все остальное.
4: Пойдем.
0: Четвертый день рождения в университете. Прощай, прощай, моя вторая юность, которую мне дали в этом доме. Трудный, трудный и родной мне этот дом. И вы, ребята, тоже трудные и бесконечно милые душе. Прощай, прощай, моя вторая юность, которую мне дали здесь.
3: Прошу.
1: Прошу.
0: И ты скажи прошу, Иван, пойдем.
1: Пойдем.
3: Пойдем.
1: Ну и пошли молодые люди.

0: и в ресторан. Что у них там произошло, не знаю, я там не был. Но после этого все стали замечать, что с Саней Веткиной что-то происходит, хотя вслух об этом долгое время никто ничего не говорил. Мы часто занимаемся в лабораториях, где решаем задачи по электронике, изучаем аппаратуру. И вот в один из таких дней, когда мы готовились к экзаменам...
1: Довольно. Рузия, объясни внутреннюю конверсию гамма-лучей. Что уставилось? Не знаешь, так провалишься?
2: Знаю, ты ошарашен.
1: Объясняй.
2: Конверсии гамма-лучей относятся к физике ядерного излучения, это каждому понятно. Летят гамма-лучи из оболочки.
1: Да не из оболочки, а из ядра. Так двойку заработаешь.
2: Летят из ядра и пробивает оболочка, оттуда уже выбивается электрон, и получается рентгеновское излучение.
1: Это же неверно.
3: Нет, верно.
2: Очень даже верно.
1: Вы будете со мной спорить. Да будет вам известно, что это есть фотоэффект, единственное явление во всей ядерной физике, которое нельзя назвать рентгеновским излучением.
2: Ниндисинга фотоэффект. Фотоэффект бывает, когда чужие гамма-лучи вылетают из других ядер, а тут собственные из своего ядра, только у них чахла энергия. Они не пробивают электронную оболочку, а выбивают электрон.
1: Спроси, кого хочешь, и все тебе скажут, что это есть внутренняя конверсия.
2: Неверно.
1: Ну хорошо, что такое есть внутренняя конверсия гамма-лучей?
3: Друзья, объясни ему спокойненько.
2: Я не могу спокойненько, приходится возвращаться к первому курсу. Радиоактивные лучи состоят из лучей трех различных типов: альфа, бета и гамма-лучи. Альфа-лучи — это те лучи, которые магнитным полем отклоняются слабо и представляют собой поток положительно заряженных частиц. Бета-лучи — это те лучи, которые сравнительно сильнее отклоняются и представляют собой электрон. Гамма-лучами стали называться те лучи, которые совсем не отклоняются магнитным полем.
4: А альфа-лучи ведут себя совершенно иначе. При прохождении через малые слои вещества число альфа-частиц не изменяется.
3: Ну ладно, ладно, давайте индивидуально.
2: Ребята, я больше не могу. Давайте лучше перерыв.
3: Правда, давайте перерыв.
5: Рузия, какой перерыв?
3: Денис не усвоил радости.
6: Перерыв, перерыв, перерыв.
7: Правильно. Ребята, песню, а?
3: С ума сошли, кругом занятия.
7: Один куплет.
3: Шепотом.
7: Шепотом. Худышки, давай.
4: Только шепотом, ладно?
3: Давай, давай, давай, давай, давай.
4: Жил-был на свете электрон.
8: Он в атом бора был включен, орбита его в круг ядра пролегла.
9: Такие-то, братцы, там были дела.
8: Решил однажды электрон, ох,

0: Электрон, тебя я ждал, я здесь совсем изголодал. Тебя я сожру без остатка всего.
1: И хватит по башке интегралом ему.
2: Погиб несчастный электрон, в отсвете лет был съеден он.
1: Осталась и функция лишь от него, разиня он был вот и только всего.
3: Староста.
4: Ох, ребята, ребята.
5: Денис, объясни мне, почему шпаргалка считается злом?
4: Уйди, Вавка.
5: Ну ведь ты же сам готовишься со шпаргалками.
4: Уйди.
5: Ну подожди, я скажу тебе умную вещь. Ну вот смотри, сколько лет я учусь? На втором курсе 2 года, ну в общем, я не помню, сколько я учусь, но я всегда только тогда понимала предмет, когда готовилась со шпаргалками. Вот объясни мне, почему.
3: Слушай, уйди ты от меня.
6: Денис Мастеров общается с окружающим миром только в момент крайнего раздражения. Когда он спокоен, то из него получить слово так же невозможно, как утолить жажду в Черном море. Я хорошо сказал?
7: Плохо.
6: Почему, дорогая?
7: Получить из него, кто так говорит?
6: Я так говорю, и мой дядя Самсоне Чебукиане хорошо ответил.
7: Томас, все Чебукиане танцуют. Зачем ты пошел на физический?
6: Дорогая Генриетта, все Чебукиане работают в колхозе, а я пошел на физический, потому что меня туда приняли. Мог бы пойти и в другое место, я человек сговорчивый.
8: Привет всему обществу. И подчеркнутый привет его изящной части.
9: О, лев явился.
8: А, шуршат, шуршат шпаргалочки, поэзия шпаргалок. Жаль, что не пишу стихов. Томас. И ты изнуряешь себя унизительным трудом.
6: Скажи, скажи, отцу, все знают и ждут, когда ты начнешь оскорблять.
8: Оскорбление есть умышленное преувеличение недостатков человека с целью его унижения. Я же изрекаю истины. Вот ты у нас великий штангист, на всех олимпиадах защищаешь спортивную честь советского студенчества, а греки, когда они открывали атом, не имели в виду штангистов. Ты согласен?
6: Прекрати.
8: Я люблю людей, Томас, мне жаль тебя. И ты сам знаешь, что тебе придется очень плохо в будущем.
6: Не люби людей и прекрати. Я штангист, хорошо, а ты? Ты стиляга.
5: Ты, Каплин, Женька Салазкин, этот сидень, выделились. Вы типичный индивидуалист.
7: Краще, но Зиночку прибавь, одна компания.
5: Да я про нее даже забыла. Строит ты себя каких-то необыкновенных гений, передовых талантов. А Зинка это крестьянка из глухой сибирской тайги. Это ваша Зинка.
10: Ну и что она, эта Зинка?
5: Не скажу. Потому что я удивляюсь, зачем ты пришла. После твоего дня рождения пора понять.
11: Я пришла за тем, чтобы спросить, где Саня.
12: А в самом деле, где она?
11: Ты, Рузия, считаешься у нас комсоргом и не знаешь. Вы же ее подруги. Но никто не поинтересовался, где она, почему не готовится к экзаменам, что с ней происходит. Отвердим, чуткость, дружба, коллектив, значит, не знаете.
13: Вот, товарищ, наконец Веткина явилась. Ну что ж, Веткина, объясни группе, почему отсутствуешь, не готовишься, и вообще, что с тобой происходит, а?
14: А я не понимаю, что случилось-то? Отстала? Нагоню? Зачетная сессия еще не кончилась. И потом, я, кажется, не безнадежная по успеваемости. А ты, Укропов, ты что, не валился? Было. Вспомни, мы с Зиной ходили в деканат просить за тебя. Дальше что?
15: Дальше что? Дальше рестораны.
14: Почему во множественном числе? А впрочем, ладно, рестораны. Да в чем дело? Да нигде не сказано.
15: А что не сказано, скажи сама.
14: Это ханжество. И мы совершеннолетние. И никакого я там разложения не замечаю. Ну, была. Зафиксируем. Дальше что?
4: Гнилые настроения.
14: Егор, не понимаю.
4: Высказывала?
14: Кому?
5: Мне.
14: Тебе?
7: Тебе можно.
5: Это еще почему?
7: Это не нуждается в объяснении.
5: Укропов, я протестую. Здесь собрание группы, а не частный разговорчик.
4: Варенько, давай без этих, знаешь? Ну, безо всяких.
7: Давай.
4: А ты, Веткина... Все-таки должна обнажить, понимаешь?
15: Жора, мужчинам выйти, а?
16: Не валяй дурака.
15: Я не знаю, что она будет обнажать. Пусть скажет, я зажмурюсь.
6: Я предлагаю Льву Порошину сделать замечание. Пусть знает, что здесь действительно собрание группы, а не какой-то пиквикский клуб.
7: Принято. Считай, что ты сделал замечание. Продолжай, Егор.
4: Душу Душу она должна обнажить.
15: А, душу, это скучно.
14: Не буду. Можете, как хотите. Ничего я не буду.
11: Можно укропов?
4: Группа ждет ответки на чистосердечного признания, чего, по-моему, всем ясно. А потом ты, Зина.
11: Тебе всегда все ясно. От такой ясности в голове пусто делается. Потом не отвечай за всех. Группа ждет, всем ясно. А, по-моему, никто не понимает, в чем вы Веткина собрались обвинять. Да ты и сам не понимаешь. Я, Каплин, Веткина однажды были в ресторане. О, ну
15: Зина.
11: И что?
15: Зина, предложи забрать грош и отправиться в ближайший ресторан. Вот, скажем, к Киевскому вокзалу. Варагве лучше, а?
16: А ты и там бывал?
15: Мечтаю.
11: Мальчики, перестаньте.
15: Это большинство знает рестораны теоретически, а хочется узнать практически. Ну как же можно рассуждать о предмете, не имея о нем истинного понятия?
16: Правильно, Женя.
15: Вот, тогда мы Веткина и зададим.
11: Мальчики, перестаньте. Женя хочет весь вопрос свести к пустому делу.
15: А дело серьезное?
11: А дело серьезное.
15: Ну, тогда мы слушаем.
11: И вот поскольку дело серьезное, я прошу группу снять с повестки вопрос о поведении Ветки.
16: Вопрос не подготовлен, снять его.
4: Ну что ж сидишь, Маландина, вставай.
11: Я одного не понимаю. Прощена, Зина не очень-то стеснялась резко говорить про меня. И меры против меня ее не беспокоили. А тут она стесняется. Странно. А дело вопиющее.
17: Вава, это ты? Смотрите, это Вава.
11: Не реагирую. Известно, что эта студентка ведет неправильный образ жизни. О ресторанах говорилось. Мне заявляла, что ей жить неохота. Но тут Пращину меры беспокоит. Может быть, она ответит нам, почему она защищает Сань?
18: Отвечаю. Между тобой, Вавка, и Саней огромная разница.
11: В чем это?
18: В том, что Саня сейчас больна. Больна серьезно, но не безнадежно, и это пройдет. А ты здорова, и это не пройдет, потому что ты здорова безнадежно.
11: Но почему я здорова безнадежно? Ну о чем она говорит?
15: Это тонко сказано. Такие вещи надо понимать. Зина, ты растешь.
6: Но это слишком тонко.
11: Я не хочу еще раз ранить Ваву, но должна я все-таки объяснить, что Сане Веткиной еще можно помочь, а тебе уже ничто не поможет. Впрочем, в отношении тебя я тоже мер никаких не предлагала.
16: Твое исключение предлагал и проводил укроп.
11: Как укроп?
16: Жора.
11: Ты, Егор, это правда? Говори.
4: Ну, а что мне было делать? Ты это, ну, как его? Ну, выявилось как типичный случайный элемент.
11: Негодяй ты, и больше ничего. И вообще я не понимаю, начали обсуждать Веткина, а кончили опять мной. Ну что вы, мальчик для битья, что ли?
16: Бабочка, не плачь, ты не мальчик, ты девочка.
15: А глазки, ручки, а ножки, Пушкина мало.
4: Тихо, тихо, тихо. Прошу без этого. Кто за то, чтобы Веткину снять с обсуждений? Раз, два, три, четыре. Словом, большинство сняли. Так, дальше, Веткина, не покидай собрание. Так, дальше.
15: А что дальше?
6: А дальше я поставил вопрос о некоторых имеющихся в нашей группе стилягах.
15: Друзья, однополчане, стиляга некоторые, это я.
19: Укропов мечтает кого-то выявить. Я, видите ли, не выявила, а он нашелся.
16: Он мечтает не выявить, а самому выявиться. Товарищи, за 40 лет нашего существования. Да, Егор?
4: Хлипкий вы народ. Выберут, а потом унижают. Если Чебукяни на курсе кричит, что у нас в группе стиляга, что я должен делать по-вашему? Воля группы, конечно. Этот вопрос снять.
11: Не снимать.
15: Вот. И ты, Брут.
11: А вы не острите, не острите. Над тобой, Лёва, нависло серьезное обвинение, а ты и в ус не дуешь.
19: У Лёвки усы. Покажи, Лёва.
11: А что сие значит, стиляга, ты понимаешь?
15: Нет, понимает Томас. Пусть он и объяснит, раз поставил вопрос.
4: Правильно. Давай, Чебухяне. Только знаешь, без этих. Преамбул. Что сказал твой дядя Самсония и так далее.
6: Мой дядя Самсония никогда не видал таких узких штанов, какие носит наш уважаемый Лёва, поэтому он не мог ничего сказать. Но я не маленький и понимаю, что туалет человека решающей роли не играет. Хотя, я говорю хотя, потому что туалет человека все же отражает его внутренний мир.
16: Разве преданность народу определяет размер наших брюк, а?
6: Если ты рассчитывал сорвать мне выступление в защиту своего друга, то считай, что ты его не сорвал.
4: Эти брючки, эти носочки, эти галстучки,
6: эти разрезики, эти запоночки, подобранные к цвету рубашки, они же говорят...
16: О чем?
6: Ну, сейчас найду слово и скажу.
16: Скорее находи.
6: Они говорят об аристократизме.
16: Что?
6: Об аристократическом отношении к нашей действительности. Он аристократ. А мы плебей, да? Хуже того, рабы. Вот.
15: Да, аристократ. Допер-таки.
6: Что значит допер?
16: Правильно, я согласен, только рабов не надо, это вычеркнуть.
6: Ничего не вычеркну. Стиляги это те, которые по форме и по существу презирают советских людей. Им по вкусу другая жизнь, а какая мы все понимаем.
13: Ты не очень ли, а? Товарищи, он не очень ли загнул? Зина, как считаешь? Да друзья, как?
19: Считай, что не очень.
13: Нет, позвольте, позвольте. Тихо, ребята. Ну, тихо вам. Да тихо вам говорю. Тихо. Да тихо вам говорю.
15: Вы можете порвать глотки и передраться. Но скажите, какое это отношение имеет ко мне?
13: Голову потеряешь с этими делами. Пращина, говори ты.
19: Ну, почему я?
13: Ну, а кто? Я? Слово имеет пращина, говори.
19: Ребят, давайте с юморком.
16: Давайте.
19: Стиляги, это что такое? Куда ни кинь плесень. И мерзавцы, между прочим.
16: С юморком.
14: Я понесло.
19: Понесло так понесло. Я говорю, мерзавцы. Они ведь стилем поражают бедное воображение каждого из нас. А в существе своем это паразитические типы. И не рвись остриц. Левушка, не все так просто. Над тобой нависло обвинение в том, что ты плесень. Плесень в биологии очень сложный организм. И в общественной жизни плесень тоже сложный организм.
13: Серьезно разбираюсь.
19: Я говорю, мерзавцы. Я недавно встретила одного подобного типа. Так этот человек не постеснялся прямо мне в глаза сказать, что он не дурак, чтобы трудиться. У него, видите ли, теория паразитировать. И Томас прав. Они нас презирают.
13: Позвольте, позвольте. Ну а при чем здесь Лев Порошин-то? Это как-то не того. Да. Томас, как ты считаешь?
6: Ну я же не говорил, мерзавец, негодяй, паразит. Я этого не сказал.
19: Ах, не сказал. Тогда вы мальчик. Тогда вы все милые, хорошие советские мальчики. И не беритесь вы судить о том, чего у нас нет. Да никаких стиляг у нас в помине нет. Вы понятия о них не имеете.
14: Она все-таки удивительная.
15: Зина, ты меня потрясла. Но что мне делать, если я не хочу носить сарафан?
13: Как? Почему ты не хочешь носить сарафан?
20: Вполне естественно, Егор, он достоин лучшего.
15: Знаем мы ваши эти шуточки. Да он охаивает национальный костюм русского народа. Егор, продолжай собрание. Пусть он ответит, почему он против сарафана.
13: Отвечай, Лёва.
15: Я не могу носить сарафан. Меня не пустят никуда в сарафане.
6: Ты брось, ты принципиально против, мы тебя знаем, ты фокстротчик.
15: Да, я за фокстрот, потому что фокстрот – это танец бедных.
21: Отец, не надо классовой базы.
15: Почему? Откуда пошли вальсы, вы знаете? А Фокс пошел после Первой мировой войны с эстрады в уличных кабачках. Вальс – это танец бальных зал, а Фокс – это танец каморок. Кто? Кто из нас у себя дома может танцевать вальс? Никто. А Фокс все. Кудышкин, давай.
13: Слушай, Саша, прекрати. Лёва, прекрати. Занятие кругом. Саша, прекратите. Тихо, ребята.
6: Вся твоя могучая лекция стоит 3 копейки. Фокстрот – это отражение чуждой нам жизни, нравов, идеологии. И не о чем тут спорить. Но мы нация мощная, нам фокстрот не страшен.
21: Когда вы окончите этот великий диспут, позовите меня ужинать.
14: А мне жаль, что у нас мало таких диспутов. Мы очень редко говорим на общие темы.
22: Ну, а есть у физиков время для общих тем. Хорошо вот этим филологам. Не наука, а сплошной праздник.
13: Так что ж получается, ребята, а? Я спрашиваю группу. Стиляга Лев Порошин или не стиляга?
16: Стой, минуточку, ну сейчас выясним. Дай линейку, пожалуйста. Поставь сюда ногу на стол. Да. Вот так.
19: Тяни его.
16: Ширину брюк.
19: Нет, не надо. Ну-ка, укропов.
16: Так. Лёва, теперь твою брюку.
19: Вот.
15: Так,
19: а прошу. Лёвка не натянет.
16: Не натягивай. Внимание. Нет, не стиляга.
15: А, давай. Я тебе говорил.
13: Все, повестка дня исчерпана, собрание закрыто. Ох, ребята, а завтра нам предстоит тяжелый денек. Дыхнуть будет некогда. Давайте заниматься.
0: Давай.
22: Довольно. Рузия, объясни внутреннюю конверсию гамма-лучей. Что уставилось, не знаешь, так провалишься.
1: Знаю, тоже хорошо.
22: Объясняй.
1: Конверсия гамма-лучей относится к физике ядерного излучения, это каждому понятно. Летят гамма-лучи из
13: оболочки. Из оболочки.
1: Летят из ядра и пробивают оболочку, а тут уже выбивается электрон, получается рентгеновское излучение.
2: Во, какие у нас бывают собрания. Но, впрочем, это не собрание. Этот разговор произошел в перерыве между занятиями. Ну, надо же было помочь товарищу. Поддержать, так сказать, кого лаской, а кого и критикой. Вы думаете, этим дело и кончилось? О, мы даже представить себе не могли, на что оказалась способна эта вздорная Вавка. Чтобы как-то насолить Зине, она пошла в комнату Каплина и...
23: Кто там? Вава! У меня бывает множество людей, но ты никогда. Ну, проходи. Проходи, садись.
0: Ты что, Иван, читаешь? Бернал. История науки и жизни общества. О, какая солидная книга. И когда ты успеваешь все это читать? Я просто не понимаю. А курс?
23: За курс можно сдать всегда.
0: Ваня, ты гений. Ваня. Ваня.
23: А почему ты шепчешь, Вавочка? Прости, ты в своем уме?
0: Ну, конечно, не в своем. Но что я могу сделать? Нравишься. Преодолела внутреннее сопротивление и сама пришла к тебе. Будешь презирать?
23: Смущает как-то. Уж не первый год мы знаем друг друга, и вдруг, бух, нравишься. Ты что, это серьезно?
0: Клянусь слезами мам.
23: Ой, Вавочка, не надо сильных фраз.
0: Вот я вошла к тебе... И долго молча любовалась, как ты сидел и о чем-то думал. О чем ты думал?
23: Все о том же. О реакторе. Я за то, чтобы воду кипятить мезонами.
0: И я тоже.
23: В итоге, даже не теоретически, а в эксперименте можно вскипятить такой сосуд, как Черное море.
0: Можно, милый, можно. Это гениально. Ваня. Я на тебя молюсь.
23: Вавочка, ну к чему все это? Ты очень милая девица, никто не спорит. Но Зина...
0: Любишь?
23: Ну, конечно, люблю.
0: Ой, ой, ой.
23: Что? Что с тобой, Вава? Ты не можешь встать? Тебе капли дать? Какие? Ты меня видишь?
0: Вижу, милый. Как хорошо. Боже мой, ну что ты со мной делаешь? Ну неужели нельзя поцеловать человека?
23: Ах, вот что. Странно. Ну я, что же, я с удовольствием...
0: А Каплин теперь мой, мой и мой.
2: А в другой комнате, или, как мы говорим, в другом блоке, где живут Саня Веткина с Зиной, произошло не менее занимательное событие.
24: Эдик, закрой, пожалуйста, окно. Манера вечно комнату проветривать.
25: Черт знает, какая высота.
24: А боишься?
25: Не боюсь, но страшно, по идее.
24: Это Зинка вечно держит окно раскрыто, даже когда ветер. А тут ветра дикие.
25: Да, высота. Понятно. Позволь, значит, ты с нею теперь здесь живешь?
24: Угу. Ты знаешь, она меня безбожно пилит из-за тебя. Вообще у нее манера совать нос не в свои дела, но она хорошая.
25: Немыслимая дрянь. Она, видите ли, думает, что она меня раскусила. Я таких не перевариваю.
24: Ты опять вино. Я не имею желания.
25: У тебя что, минор?
24: Минор. Все суют свой нос. Я в университете под вопросом. Слышишь?
25: Весь внимание?
24: Да вообще-то все они хорошие.
25: Но меня выгнали, я же не растерялся. Я тебе достану справку, какую ты хочешь. Ну, ну выпей. Ну, ну, выпей.
24: Пристанет, не отвяжешься. Слушай, а кто у тебя отец, а?
25: А я же тебе говорил, профессор по металлу.
24: Отец по металлам, а ты?
25: Ничто. Ну, не возражаю, детка, ничто. Лучше быть независимым ничем, чем зависимым чем-то.
24: Да, ты прав. Хоть ты говоришь ерунду. Я понимаю, что ты говоришь ерунду. А мне нравится. Удивительно. Удивительно, какие у тебя пустые глаза. Но ты умеешь. Ох, как ты умеешь выражать презрение своими пустыми глазами. Вот ты знаешь, я заметила. У всех твоих товарищей такие же насмешливые глаза. Не должна я с вами встречаться. Группа против.
25: Подожди, подожди, ты что, ты им разболтала? Они меня знают?
24: Да никого они не знают. Они вообще против. Эдик, ну не мотайся ты. Ну, ну посиди со мной. Ну шепни мне что-нибудь. Ну будь как прежде.
25: Ты мой ангел.
24: Продолжай. Продолжай, только не надо про атомную бомбу. На психику действует. Но ведь ты же не одноклеточный, а?
3: Саня, ты не одна.
24: Одна? Одна?
25: Куда? Эдик. Куда мне деться? Куда мне деться? Вот что, вот что, я за окно.
24: Не упади.
25: Вытри ее, вытри.
5: А я думала, у тебя он одноклеточный.
24: Нет.
5: А мне показалось, кто-то за окном.
24: Да что ты, никого нет.
5: Тогда закрой окно, немилосердно дует.
24: А, ты же любишь.
5: Да. А сегодня мне не нравится. Прикрой. Ох, Саня, хорошо отдохнуть после трудов праведных, правда? Да.

0: милая, ко мне, где ж ты, моя родная?
1: Зиночка, да. Ты в буфет не сбегаешь, я еще не обедала.
0: А с какой стати? Ты бездельничала, а я трудилась, ступай сама. Стонет моя душа, сердце любовь терзает. Видишь, едва дыша, друг твой в тумане тает. Саня, а что Ларисов, он обжора?
1: Пусть он тебя не волнует.
0: Ты знаешь, он похож на голодного индюка.
1: Хочешь отравить отношения? Ничего не выйдет.
0: Нет, выйдет, отравлю. Я тебе раньше не говорила, было рано. Помнишь, он со мной танцевал в ресторане? Он мне тоже успел шепнуть, что хочет быть моим капризом.
1: Знаю, он пошляк. Ну что делать? Я полюбила пошляка.
0: Да пошляк что? Такого можно чему-нибудь выучить. Он негодяй. И тут уже ничему не поможешь, это характер.
1: Замолчи. Он ничего плохого мне не сделал.
0: Сделает. Ты не нужна ему. Ему нужна дочь генерала.

0: совершенно забыла. Тебя вызывали в деканат.
1: Правильно, вызывали вчера была. Между прочим, постарайся взглянуть ему в глаза. Постарайся взглянуть ему в глаза, когда он будет сам собой.
0: Какие ж у него глаза?
1: Как у совы.
0: Но ты можешь пойти куда-нибудь.
1: Нет, ты знаешь, у совы живее, я наблюдала.
0: Зина, ну выйти, наконец, куда-нибудь ты можешь.
1: А зачем? Зачем, старушечка? А мне так приятно с тобой делиться мыслями. Ну, разве что придет твой Спиридон. О, извиняюсь, Эдуард. Тогда, конечно, уйду. Потому что оружие ищет рука. А сейчас, наоборот, хочу лежать и бодрствовать до вечера. Если тебе скучно, могу рассказать тебе сагу о форсайтах.
0: Да я читала сагу о форсайтах.
1: Ой, это кто? Вы, Эдуард Ларис? Вы как под колесом. Но тот ведь был на первом этаже, вы же на 25-м.
2: Слушай, вы же черт знает, что такое.
1: Вот это да.
0: Зина, ты знала? Это низко.
1: Ой, не могу, Саня. Но почему низко? Почему низко? Наоборот, высоко. Ты развешиваешь своих поклонников по карнизам. Развешиваешь, как тряпки. А мне и пошутить нельзя. Исчез, исчез и рта не раскрыл. Батюшке шлепенку оставил. Санечка, если бы он приходил к тебе без своих злых умыслов, ну зачем ему от меня прятаться? Он терпеть меня не может, потому что ко всем его приемам у меня ключ имеется. Ох, хочется тебе сказать по-нашему, по-простому, Саня, навоз это.
0: Я люблю его. Я знаю, что люблю.
1: Да не любишь ты его, ну не любишь. Просто подвернулся он тебе под дурную полосу. Ты больна.
3: А потом, потом пришла весна. Знаете ли вы майские ночи на Ленинских горах? Воздух чист. Молодая листва словно лаком покрыта. Внизу за рекой праздничная Москва. И никому, никому не хочется идти спать.
1: Весело, просто как никогда. Замечательный вечер.
2: Вечер удался?
4: Да.
5: Зина, Зина, спой еще песню, ту, которую второкурсники пели.
2: Ой, правда.
1: Ой, давай.
5: Худышки, давай, давай.
1: Значит так. На лекцию ты вошла и сразу меня пленила. И я понял тогда, что ты навсегда мне сердце мое разбила. А дальше?
5: Ну?
1: И сразу же в первый день. Правильно. Забыл я про все на свете. И только тебя, безумно любя, я видел на всей планете.
5: Припев, ребят.
1: Все косы твои да бантики, на прядь золотых волос, на блузке витые кантики и милый курносый нос.
5: Ну?
1: Но скоро пришла весна. С поличным ты мне попалась. Нежна и мила, с дипломником шла и только ему улыбалась.
5: Так, дальше. А, вся жизнь колесом пошла. На сессиях плавал, как губка. А знаешь ли ты, что эти хвосты мне ты подарила, голубка?
1: За косы.

0: постой! Ты посмотри! Волшебный вид! Ты знаешь, я здесь впервые.
1: Вау! 4 года ездишь и впервые.
0: Представь себе! А это что прямо перед нами?
1: Стадион имени Ленина, дворец спорта.
0: Да? А я думала, Арбат.
1: Арбат гораздо левее. Вон там, смотри, Министерство иностранных дел.
0: Послушай, Каплин, а мы отсюда спутник не увидим?
1: Спутник будет виден над Москвой завтра в лучах восходящего солнца в 3:42.
0: Ах, да, верно, ведь теперь прямо на Луну.
1: Вавочка, ну мы же с тобой передовые люди. Ну, в своей области, конечно. И ты же должна знать, что сейчас готовится серия разведочных полетов.
0: Милый, давай договоримся. Ты будешь передовой, а я буду чуть-чуть подальше.
1: Вавочка, имей в виду, что дурочка – это не лучший тип женщины.
0: Да? А вот Лев Толстой, например, где-то я вычитала, не любил умных женщин.
1: Ну.
0: Ваня, а ты откуда? Представь, не знаю.
1: С Волги, из маленького городка.
0: Провинция?
1: Ну, теперь говорят периферии, думают, что это лучше.
0: А там как живут? Бессодержательно?
1: Жизнь всюду содержательна.
0: Ну, а культура?
1: Ну, понятно, не Москва.
0: А вот Зина, например, верно говорила, что у вас на периферии до революции не могло быть университетов.
1: В общем, верно.
0: А твой папа из рабочих?
1: Это я из, а папа рабочий.
0: И сколько вас у папы?
1: За мной еще 3.
0: И все по вузам?
1: Один я.
0: Повезло.
1: Папа увидел, что я способна, и приложил все силы.
0: Ты, наверное, мало знал радости.
1: Вавочка, ну по каким идиотским шаблонам ты мыслишь? Я вырос на прекрасной реке, и семья у нас прекрасна.
0: Ну, а мне бы хотелось, чтобы ты совсем не знал никаких радостей.
1: Ну, почему хотелось бы?
0: Не скажу. А я уже с географией освоилась. Вон, посмотри, от стадиона прямо перед нами. Видишь? Там громадное скопление электричества. Это наше кино. А вот напротив кино наш дом. Вот угадай, сколько у нас комнат?
1: 50.
0: Да нет, ты не шути. 4. И все 4 наши. Ты понимаешь, наши. Вообще-то усвой. Ты у нас будешь жить волшебно.
1: На шее у папы?
0: А у него шея толстая, выдержи.
1: Вавка, ну.
0: Да ну что, пошутить что ли нельзя? Да нет, папа у меня очень хороший. Он очень веселый и добрый. А вот ты знаешь, что он говорит про это, ну, про шею?
1: Что?
0: Что плохие те родители, которые не кормят своих детей до 50 лет. И вообще, я не понимаю, зачем тебе нужно ехать на практику в Сибирь? Ты поживи лето у нас, а практику ты можешь пройти в Москве. Если, конечно, ты туда едешь, потому что там Зина.
1: Там мы нужнее, и дадут настоящее дело, а тут же нас хватает.
0: Нет, ты здесь именно нужнее.
1: Кому это?
0: Мне.
1: Ну, я не знаю, что тебе на это ответить.
0: А я не понимаю, как ты ко мне относишься?
1: Если серьезно, я как-то не думал об этом. Это нехорошо. Но я непременно подумаю.
0: Не нужно. Не думай. Ох, я боюсь. Как мы не похожи друг на друга. И только одно утешает, что крайности сходятся. А ты опять меня не слушаешь. И всегда ты о чем-то думаешь. Ну, о чем ты думаешь?
1: Не могу я о чем-нибудь думать. Вав!
2: Вот они где!
0: А почему вы здесь? А вас все там ищут?
2: Следила. Выследила. Что ж, смотри. Встречаемся. Давно, Иван?
1: Так я... Зина.
2: Пора выяснить. А что тут выяснять? Ты сделала колоссально много, чтобы тебя разлюбили. А что же я такого сделала, Иван?
1: Зина.
2: Ты же его совершенно игнорировала и ничего не позволяла.
0: А ты позволила?
2: Ванюшка, не уходи. Я боюсь. Ушел.
0: Начала объяснять. Объясняй.
2: Зина, нам ревность не к лицу.
0: Ничего, сойдет.
2: Ну, мальчишки, Зиночка, не постоянные, но я же
0: замолчи!
2: Не
0: могу... Каплин, не мальчишка, смотри мне в глаза.
2: Ты обладаешь гипнозом. Ой, я боюсь. Ой, я сейчас закричу. Караул!
0: Ты, Вавка, красивее меня. Вот в чем мое несчастье.
2: Ступай. Сейчас.
0: нам ревность не к лицу.
3: Ребят, Зин, не видели, а?
2: Ну, Кропов, я скажу, ладно?
3: Говори, Рузия.
2: Ну, Зин, у тебя в жизни предстоит волнующее событие.
0: Волнующее? Какое?
2: Мы выдвигаем твою кандидатуру на 7-й фестиваль молодежи. Ты едешь в Вену, понимаешь?
0: Кто это мы?
4: Рузия и вся группа.
2: Да, мы будем отстаивать твою кандидатуру на общем собрании университета. Я завидую тебе, честное слово, Укропов. Я пошла.
3: Иди, иди.
0: А почему не Каплин? Он на курсе лучше.
4: Мыслит, понимаешь? Ну, у него научное мышление. Ну, пусть он занимается наукой. А то возьмет и с высокой трибуны сгородит что-нибудь гиперболическое. Мы-то его знаем, я отвел.
0: Тогда ты. Ты ведь знаешь, как надо с трибуны.
4: Сказала тоже.
0: Ну, почему же?
4: Ну, в общем, не стоит спорить. Я же тупой. Вы так считаете. Я же не обижаюсь.
0: Ой, Егор, ты просто чудо.

0: Да что ты, Зина, ты, ну как ее, отрадное явление.
1: Ой, Егор, если б ты только знал, как мне сейчас надо разреветься, раскричаться. А я не имею права, как ты сказал, я отрадное явление.
0: Я серьезно, честное слово, ты, у тебя, понимаешь, душа большая.
1: Ну, душа это так, предположим, а как я внешне? Ничего или совсем не важно, а?
0: Что, вид внешний, да? Ну, что можно сказать? Рост ниже среднего, ты даже маленькая, но очень симпатичная.
1: Великолепно. Маленькая студентка с большой душой. Просто великолепно.
0: Я серьезно, честное слово, Зина, ты большой человек.
1: Спасибо, Егор. Я хочу побыть одна.
0: Хорошо.
1: Ничего ты не понимаешь, Егор. Вот Вавка Маландина. Вот это человек. А я просто-напросто маленькая студентка. Да, нам ревность не к людям.

0: Но весна для студента – это не просто весна. Наступает время тревожное, последняя за курс экзаменационная сессия. Ох, нет, наверное, на всей земле студента, который не чувствовал бы, как пробегают мурашки по спине перед дверью, за которой идет экзамен.
1: Женя! Женя, ты со своего поста не заметил, декан не появлялся?
0: Нет.
1: Что? Нет, не заметил?
0: Заметил. Не появлялся. А зачем тебе декан?
1: Я намеревалась ехать в Сибирь на практику, теперь передумала.
0: Напрасно. Все-таки Сибирь твоя родина.
1: Ну вот потому и передумала.
0: Неправда. Но ты в Сибирь поедешь.
1: А ты ничего не знаешь. И потом не делай такой значительно загадочной рожи.
0: Пускай рожа, но зато я знаю, почему она загадочная.
1: А ты куда поедешь?
0: Начальство определит. Оно мудрое.
1: Как сдал?
0: Утвердительно.
1: Скажешь тоже утвердительно. А в Сибирь я все-таки не поеду.
0: Это потому, что туда Каплин едет.
1: Вот именно потому, что туда Каплин едет. Никогда.
0: Ай, любовь. Какая ты сомнительная штука.
2: Ребят, давайте быстрее. Экзамен начинается. Женя, ты уже сдавал?
0: Что за вопрос, Жора?
2: Хорошо. Вот еще расселся на дороге.
0: А ты куда летишь, Саня?
2: Надо.
0: А чего тебе, собственно, надо? Ты экзамен-то сдала?
2: Да все летят, и я тоже. Обходной листок надо заполнить, кого-то повидать.
0: Повидай меня.
2: Собственно говоря, можно не лететь. Один твой вид действует охлаждающе.
0: Давай поговорим.
2: Давай поговорим.
0: Перед каникулами.
2: Давай поговорим перед каникулами. Только ведь у нас никогда не было общих точек соприкосновения.
0: Земля круглая.
2: Да, верно, круглая.
0: У тебя зимою был заскок?
2: Заскок? Заскок. Да, что-то было.
0: И крепко?
2: Считаю, что не так уж.
0: Какой? Может быть, секрет?
2: Неохота вспоминать.
0: Неохота? Вот это хорошо, что неохота.
2: Слушай, ты постриг себя, обрати внимание, на улице лето.
0: Тоже идея.
2: Дать копейку?
0: Нет, я в финансах нужды не испытываю.
2: Ужасно куришь, и должно быть что-то страшное.
0: Вот в силу одиночества.
2: А что еще ты делаешь в силу одиночества?
0: Стихи произношу.
2: Как это произносишь?
0: Устами, знаешь, как Гомер.
2: Ну, сочиняешь, пишешь, что ли?
0: Сочиняю, но не пишу, а произношу, как Гомер.
2: Должно быть потрясающе. Произнеси, пожалуйста.
0: Лишь для тебя. С неба свесилась веревка. Кто повесил там ее, а в окно в

0: ползает ловко волосатое зверье.
1: Ой, да это ж не стихи, а бред.
2: Ты в одиночестве не хлещешь ли, а?
0: По внешнему впечатлению должен, но в опыте не получается.
2: И то хлеб.
0: И вообще я не тот, за кого меня все принимают.
1: Ну, а ты раскройся. Ну, начни с того, что постригись. И вообще полежи под пылесосом.
0: Это тоже идея, знаешь.
1: Но неужели у тебя кроме этих рубищ ничего не имеется?
0: Имеется.
1: Где же оно?
0: В чемодане.
1: А что ж ты не носишь?
0: Доставать надо, утюжить.
1: А, ты цельный натур.
0: Но я это непременно сделаю, я начинаю чувствовать в этом необходимость. Приблизься. Наклонись. У Зинаиды драма.
1: Ты тоже чувствуешь? Я тоже. А в чем дело, не знаешь?
0: Знаю.
1: Ну.
0: Наклонись. Каплин ее бросает. На Вавке женится.
1: Ты спятил.
0: Иван, да, я нет.
1: Когда же это у них случилось?
0: Примерно в марте.
1: И Зина знает.
0: Еще бы.
1: Но откуда ты-то все знаешь?
0: Вы-то все двигаетесь, а я нахожусь в состоянии покоя. У меня есть постоянная точка обзора. А потом у меня был дед, который прожил на пасеке 108 лет.
1: Да постой ты, дед, как же быть-то, молчать или наоборот?
0: Наоборот.
1: Считаешь?
0: Против Ивана надо начинать безумную интригу и даже поход.
1: Ты умница, ты умница. И ты совсем не тот, кем кажешься. Томас! Иди сюда.
3: Что, дорогая, скажи, я тороплюсь.
1: Ты чужие слова усваиваешь?
3: Да, дорогая, говори.
1: Томас Каплин женится на Вавке.
3: На Вавочке, ты хочешь сказать?
1: Ой, ну пускай Вавочка.
3: А она?
1: Она, понятно, выходит за него.
3: Не верю, чепуха.
1: Да, спроси у Жени.
3: Женя, что он понимает в этих делах, твой Женя? Никогда Вавочка не выйдет замуж за Каплина. Скорее, ты выйдешь замуж за этого Женю.
1: Да?
4: Замуж? Кто замуж?
1: Рузия, ну, сколько?
4: 5.
1: Кто женится? Ты там, да?
3: Они меня уверяют, что Вавочка выходит замуж за Каплина. Ну, кто этому может поверить?
5: Я могу поверить.
1: Ну.
3: Можешь верить, а я занят более серьезными делами.
6: Томас, давай быстрее.
3: Иду
6: я. Позываю.
1: Мне Зину до слез жалко, ведь умный парень. И такое падение.
5: Надо дождаться Каплина и вытрясти из него душу. Я готова.
1: Это не помогает.
5: Тогда я Вавку начну срамить.
1: А она в этом отношении просто неуязвимая.
5: Ну, надо же поломать это предприятие.
1: Ну, как я...
5: Маргарита. Сколько...
7: Иван, тихо!
5: Ты что, знаешь, у нас беда.
1: У кого?
5: Каплин бросил Зину.
1: Вот посяг, а!
5: Надо Вавке на рук дело, сам бы он не нашелся.
1: Вавку надо бить,
5: а не серьезно бить.
1: Ну, что же делать?
5: Надо же помочь.
1: Ну, как? Генрета, иди сюда скорее.
5: Генрета, надо помочь.
1: Кому помочь?
5: На Зине, прощенный. Иван Каплин поступает с ней, как последний негодяй. Он женится на Вавке.
1: Да будет вам известно, что я вашу прощенную не переношу.
5: Но это нам всем известно.
1: Здесь вопрос принципа.
5: Верно.
1: Надо немедленно собрать всю группу.
5: Верная идея.
1: Логично.
5: Каплин обманул всю группу.
1: Тоже логично.
5: Кто соберет?
1: Я Укропов.
5: А я беру на себя разговор с ребятами.
1: Скажи, когда?
5: Только не сегодня. Надо поговорить
1: с ребятами. Женя, а ты захочешь выступить против своего друга?
0: Санечка, я уже выступил.
1: Мы собираем группу.
0: Так если бы не я, так зло торжествовало бы.
1: А ты считаешь это злом?
0: Для Каплина зло, а Зина проживет и без Каплина.
1: Но если так, чего же мы стараемся?
0: Чего? Старательные укрепляют общество. Сядь. Тебе не трудно?
1: Сяду. С тобой интересно. Стихи будешь произносить?
0: Да, стихи, но самые избитые.
1: Но все равно произнеси.
0: Отвернись.
1: Пожалуйста.
0: Конечно, подло с моей стороны, но я живу тобой.
1: Жень, ой, ты меня убил. Смешно и трогательно.
0: Я знал, что смешно.
1: Да ты же меня не видел все 4 года. Да никто не знает вообще кого. Смотрите. Он исчез. Неизвестно, когда появляется, когда исчезает. Я живу тобой. Зина права, мы давно взрослые, а принимаем друг друга за детей.
3: Сань!
1: Денис,
3: Сань,
1: что?
3: Санька, родная,
1: что, Денис?
3: Поздравь меня. Впервые за 4 года за одну сессию я получил 2 пятерки.
1: А ты меня поздравь.
3: Что, тоже 5?
1: Одна. Но какая? Сверхъестественная?
8: Ну, ребята, поздравляю! Сессия благополучна!
3: Худышкин, давай!
9: Не страшна нам это.

0: издашь, переиздать.
1: Ах, какая это
0: сессия, сессия, сессия.
2: Гора с плеч, экзамены позади. Все теперь легко и радостно, и впереди интересная практика, но перед разъездом надо еще потрудиться. Все на субботник! Весь ремонт общежития своими руками!

0: Чизкейк! А вон они!
1: Кроба! Жора! Милый, подожди!
2: Ну вот, опять укроп, опять Жора и опять Милый. Жить без укропа не мог, так критикует.
0: Чего тебе?
3: В перерыве собери всех ребят.
0: Это зачем?
3: Девушки требуют.
0: Ну, женщины, женщины.
4: Укропа, ты помнишь, 27-го?
5: Удивительное открытие, Женя. Всем казалось, что ты немыслимый лентяй, а ты нормально, трудящийся.
6: Слушай, Саня, не принимай за истину все, что всем кажется. Вы же ничего не знаете.
5: Откройся.
6: Только одной тебе. Я 3 раза в неделю по ночам на товарной Киевской стяжаю славу и зарплату. Да? Только не надо говорить об этом.
5: Да почему, чудак?
6: Ну, не люблю, Саня, когда сочувствуют и отмечают.
7: Слушай, Лёвочка, и как-то ты умудряешься даже брючки не испачкать.
8: А ко мне не пристает никакая грязь.
7: Ой, ты можешь служить примером аккуратности.
8: Я терпеть не могу быть примером, в особенности отрицательным.
7: Слушай, Лёва, поедем на практику к нам на село, на сало, на кавуны-то, на вишни. Но ты же вернешься экспонатом, а?
8: Я приглашен в гости к Тамазу Чебукяне. Нас ждет дядя Самсония с Хахитинским.
2: Давай помогу.
0: Это зачем еще?
2: Давай, давай.
9: Слушай, Ваня, без предисловий. Ты на Вавочке женишься?
0: А почему тебя именно этот вопрос занимает?
9: Но ты бы мог заметить, что между мной и Вавочкой были особенные отношения.
0: Неужели? Странно. Почему же ты меня не зарезал?
9: Держусь, понимаешь? Ну, без шуток. Что происходит? Она говорит, что ничего не происходит. Верить или не верить? Ты пойми, по идее, я же должен ревновать.
0: Ну, к чему ревновать, Томас? Мы с ней бродили 2 раза вместе. Она хорошая девчонка. Ну, ветерок у нее в голове легкомысленная.
9: Ты легкомысленная для чего? Для того, чтобы разоблачать идеалистические заблуждения Эйнштейна, да, легкомысленные таких миллион. Пушкин любил такую.
0: И погиб.
9: Да. Но мы с тобой на дуэль не побежим, да?
0: Нет.
9: Руку, Ваня, пошли. Все забыто.
10: Я, Генриетта, родилась в деревне, где до сих пор верят в привидения. У меня тоже предчувствие.
11: Какое же у тебя сейчас предчувствие?
10: А как вообще?
11: Видно по глазам.
10: Мне сейчас так хорошо, я не знаю, луна светит или солнце, день сейчас или ночь. Для меня все светится, как новенький дом.
11: А мне надоело таскать что-то, в прошлый раз на стройке было интереснее.
10: Ничего подобного, сейчас интереснее. Эх, сделаться бы вертолетом, и как в песне поется прямо милому на грудь.
11: А милый в космосе?
10: Мой милый попал в плотные слои земной атмосферы и сгорел.
12: Нет, подожди.
10: Чего тебе вообще?
12: Зина. Зина, мне давно нужно было открыть тебе всю душу.
13: Открывай.
12: Зина, родная, пойми, мы не любим друг друга.
13: Кто мы, кто друг друга?
12: Ну, я и он. Ну, твой, Иван Каплин. Я дура на обиды, но я не важна. Важно он.
13: Ты, конечно, дура. Зачем ты пошла к нему, стала играть такую некрасивую роль? Ой.
12: Черная месть. Ты знаешь, мне хотелось насолить тебе. Но я действительно добрая, я больше всех тебя люблю. И ничегошеньки между нами не было, Зина.
13: Ну ладно, черная месть, пойдем, мне некогда,
12: Зина,
13: по дороге расскажешь.
14: Девочки, тише, идут мальчишки.
15: Сядьте!
0: Ой, батюшка, ну,
16: с трудом нашел вас. Знаете, а почему не в доме?
14: Дом, ремонт, уборка, все закрыто.
0: Здесь приятнее, чем в стенах.
14: И никто не мешает.
16: Ну, а кого мы ждем?
15: Тебя.
16: А почему такой неприятный тон?
15: Не всегда ж нам тебя боготворить.
16: Не вижу Зиночки и Вавы.
14: Без них обойдемся.
16: Странно, все на лицо, их нет. Не понимаю.
0: Сейчас поймешь.
17: Прекрати, худышки.
14: Кто будет вести?
7: Конечно, Укропов.
18: Срок моих полномочий кончился. И вообще мне надоело. Вечно критикуете, я не такой. На 5-м курсе выберет себе старосту лучше.
11: Представь себе, желаем. На 5-м тебя выберем комсоргом.
18: На 5-м Зину.
11: Тоже мысль.
14: Ты своих полномочий еще не сдавал? Веди.
0: Укропова?
19: Укропова.
18: Ну, в каком разрезе будем? В моральном, бытовом, этическом. Генриетта, ты инициатор.
20: Все вместе, и морально, и этическое.
18: Ну, давайте проведем нашу последнюю встречу на самом высоком уровне.
20: Давай, давай. Давайте
18: проведем. От некоторых комсомольцев поступило предложение обсудить моральные поступки студента-комсомольца Каплина Ивана.
0: Мое моральное? Мое?
18: Твое, Ваня. Ну, ты не забегай. Слово получишь в заключении. Желающих прошу.
21: А я ничего не могу желать, потому что меня не вдохновили. Ты вдохнови меня гневной речугой.
18: Речуг не будет.
0: Прошу реплику.
18: Давай реплику.
0: По-моему, происходит вопиющее недоразумение. Не будем тратить нервы Каплина.
18: Все?
0: Все. Я не понимаю, что здесь происходит. Ну, скажите, наконец.
22: Очень странно. Девочки.
21: За отсутствием повестки дня ассамблея распускает...
18: Лёва, ты не скрывай.
22: Он для друга старается.
21: Тогда имей смелость назвать вопрос.
22: И назову.
18: Слово имеет... Ты говори, Рузия.
22: Пожалуйста. Почему все закрыли рты? Потому что мы из Каплина сделали культ личности?
23: Что? Регламент.
19: Регламент.
22: Подождите, Рать. Я еще двух слов не сказала.
6: А ты не городи того, чего никто не думает.
22: А если говорить о том, что все думают, то зачем говорить?
21: Тоже мысль, знаете ли.
6: Ты обещала что-то называть? Называй.
22: Пусть Каплин не сверлит меня своими глазами.
18: Каплин, не сверли.
0: Я жду, пусть говорит слова, я ж не каменный.
22: Если не получается, посиди. Они же не дают мне говорить, они же.
23: Ты вырази что-нибудь, мысль облеки, гнев давай.
22: Сильбе кякши, беранжу.
23: Переведи.
22: Каплин бросил Зин. Гуляли 2 года. Говорил, мин син я ротам. И все мы радовались. Особенности за нее радовались до ссоры с ней из-за Вавки. Ну. Помните день рождения? И он ее бросил грубо, не тактично. Ой. Даже я сказала бы, мин антеретен ташларга кызне.
23: Переведи ты.
22: Перевожу. Подло бросил. А то нет, что сказал Гегель, Бебель.
0: Бебель.
22: Скажи ему. Да что Гегель говорит, мы знаем. Ты сама. Хорошо, скажи, Иван. Тебе не стыдно бросить девушку?
0: Да что значит бросить? Какой-то бабий разговор.
18: Лев, не мешай, пусть.
22: Нет, ты мне ответь. Скажи, тебе не стыдно, а? Пусть он мне ответит.
18: Да он потом ответит. А ты не волнуйся, говори спокойненько.
22: А я не могу спокойненько. Если ему не стыдно, то все мы находимся еще на очень низком моральном уровне.
21: Да почему все? Я ни с кем не гулял, никого не бросал.
22: Все. Не придаем значения, не осуждаем, не клеймим. И сколько несчастных девушек остается, а?
18: А ты не обобщай.
22: А я буду обобщать.
18: Рузия, не обобщай.
21: Пусть обобщай. Да-да, не Гегель.
18: Ах, ты у нас Гегель, да? Вот и выступай.
23: Лев, блесни. Дай исторические справки, понимаешь? Просим.
21: Я предпочел бы не вмешиваться в этот лирический инцидент по причине моей неразрывной дружбы, как с Иваном, так и с Зиной. Но вселенная устала от бабьих вздохов, и я выскажу...
22: Бабьих! Отвратительно одеваться ты умеешь и говоришь. Девочки, да у него просто старорежимные понятия.
21: Повторяю, бабьих. Если вы не будете вопить, постараюсь объяснить. Это древний, не мною одним принятый термин.
22: Вот лев, это все-таки лев.
21: Существует понятие бабья лето, бабья доля. Вы против них не возражаете. О чем говорят эти понятия? Прежде всего, что это старые понятия, а затем, что это бабьи понятия, то есть возникшие в те далекие времена, когда из азиатского слова «би-би», занесенного к нам
22: татарами,
21: да, образовалось слово «баба», ставшее синонимом унижения русской женщины и в первую очередь крестьянки.
18: Вот излагает.
21: Да. Унижение давно исчезло, а пережитки остаются. О чем говорила Рузия? О тяжкой доле бедной женщины, которую бросают? Вздор! Почему вы никогда не говорите о другом, об обратном положении? Я хочу присутствовать на таком собрании, на котором бы вы клеймили девушку за то, что она меня бросила. Я одинаково люблю как Ивана, так и Зину, и для меня они равны. Равны материально, равны в правах и даже по успеваемости равны. Но я готов судить их только вместе.
22: За что?
21: За легкомыслие. То, что происходит крайне легкомысленно, неприятно и нехорошо. И мне обидно, что они расстаются. Но слова бросил, негодяй, обманщик, этого я не понимаю.
20: А я понимаю. Вас не компрометирует, а нас компрометирует. И вы же сами...
21: Спокойнее, Генриетта, спокойнее.
20: А ты, Лев, молчал бы. У себя на курсе ты чистенький. Бегаешь на геолога разведочный.
21: Личный выпад – это признак неустойчивости позиции.
20: Ты умеешь отшутиться, знаем. Я продолжаю.
18: Товарищи, Генриетта Вальдемар продолжает. Давайте уважать выступаем.
21: Давайте
20: уважать. Мы все Ивана с Диной считали лучшей парой на курсе. Никто никогда шутки не позволил по их адресу. Они, по-моему, были классическим примером чего-то хорошего, действительно светлого.
21: Иван, а это убедительно.
0: Да молчи ты.
20: Тем более возмутительно. Лично я не знаю, что бы я сделала. Передать характеристику в комитет? Написать в газету? Позор!
18: Есть еще желающие? Что, не находится? Тогда я. За 40 лет нашего существования...
23: Жора, а тебе сколько?
18: Ну, за 40 лет, которые мы прожили.
23: Регламент, дорогой.
18: Я повторяю, за 40 лет своего победоносного существования...
23: Жора, регламент.
18: Но я хочу здесь сказать, товарищ, что комсомолец Иван Каплин не случайно...
19: Регламент.
21: Жора, сядь, родной.
20: Веди собрание, но молчи.
21: Жора, ты не умеешь жечь сердца глаголом.
18: Но я хотел...
20: Ты сядь, Егор, ну.
18: Драть с вами можно. Ну что, подведем черту?
20: Погоди ты с чертой.
18: А, пожалуйста, говори, Веткин.
20: Девочки, я обращаюсь к вам. Давайте будем искренними. В морали, в поведении можно тон задавать. А мы какие-то... Вот я скажу про себя.
18: Давно пора.
20: Ты ждешь исповеди. Я только вот что хочу сказать. Вот сама я совершенно пассивно относилась к поведению одного парня. А потом до меня дошло, что он негодяй. Но главное, из-за этой пассивности я не видела, как он и меня туда же тянет.
21: Куда, Денис?
20: Да мне говорить об этом. Я только вот что хочу сказать. Мне понравилось выступление Льва. Правильно. Здесь не только Каплин виноват. А, наверное, в чем-то виновата и Зина. Потому у них так несерьезно получилось. Ведь мы-то все думали, что у них большая любовь. Красиво. А в итоге вакуум.
1: Скажи лучше, пустота это убедительнее.
21: Мы ученые.
18: Варенько, ты понимаешь, о чем
20: мы? Да я понимаю, нас на селе мы бы этому Ивану, вы знаете, что сделали? Да ладно, ладно, знаю, не культура.
3: А я не понимаю, кто является... Козлом отпущения, он или она?
18: Товарищи Букяни, никаких козлов отпущения здесь нет.
3: Да я хотел сказать,
18: садись.
3: Можно мне?
18: Давай, Иван.
0: Я вас понимаю. Вы хотите, так сказать, организовать отношения в таком вопросе, как любовь. А если бы любовь поддавалась организации? Не было бы такой прекрасной поэмы, как Евгений Онегин. Ромео, и не было бы прекрасного Отелло. Согласны? Это дело, как говорится, тайное, великое, и тут нам с вами обсуждать нечего, нельзя. А вот профанацию любви нам обсуждать можно. Профанация любви в наши годы страшная штука. Грязнее некуда. Вот многие из нас здесь сидящие относятся к любви так, как будто этого добра в жизни хоть отбавляй. А добра-то этого так мало, что не каждому оно и достается. А когда поймем, оценим, что значит в нашей жизни настоящая любовь, Анну уже и поздно.
18: Ваня, а ты к себе поближе.
21: Да не мешай, Егор.
0: Что я могу сказать о себе? Сплоховал я. Чуть не пошел на пошлость.
21: Пошел на пошлость, хорошо сказано.
0: Человек-то я неинтересный, нудный, все это роюсь в теориях. К чему это я?
18: Вот именно, к чему?
0: Не заметил громадной разницы. Зина и Вава, это же громадная разница. Одним словом, я виноват во всем.
4: В чем во всем?
0: Ну и ты, и другие, все вы говорили очень правильно, я не то... Она поймет.
21: Позволь, кто она? Их же две.
0: Она.
4: А что поймет, что ты не то?
21: Стойте, стойте, ребят, смотрите. Зина с Валой идут, обнявшись, как ни в чем не бывало. Вот теперь вы их поймите.
5: Ребята, спокойствие, полное спокойствие. Вава только теперь догадалась, что серьезно мы с ней никогда не ссорились.
20: Они не ссорились, а? Да мы из-за Вавки пожертвовали твоей дружбой. Мы пожертвовали днем рождения. Мы сейчас обсуждали Ивана Каплина. А они хоть бы что?
5: Но это не имеет значения. Томас,
12: Ты, надеюсь, все понимаешь?
2: Я все понимаю. Я же им говорил, они не хотели меня понять. Я тебе верю, Вавочка, дорогая.
8: Ребятки, прошу вас. Вот сейчас, под горячим впечатлением, Зине, только два слова.
9: Пошли, пошли.
12: Что ты намерен делать? Не приближайся, не протягивай рук.
2: Зиночка.
12: И не забывай, что ты изменщик, подлый низкий изменщик.
2: Ну вот сейчас, когда нахлынуло, я и не знал, что именно так бывает. Вот теоретически я знал, но сейчас, когда мы снова вместе, Зиночка, Зиночка, ты же звездочка моя.
12: Ох, Иван, если бы ты только знал, как я хотела это от тебя услышать раньше. А ты знал, что в моей жизни уже был урок?
2: Да.
12: И все-таки звездочка.
2: Зиночка, люблю.
12: Не протягивай рук.
2: Иван, люблю.
12: Подожди. Кто это? Не как Женька Саласкин? Кто это?
10: Я не ошибся, здесь, по-моему, все наши. Мне сказали, что после отбоя будет собрание, нет?
12: Батюшки, весь в галстуке и глаженных брюках. Кто это?
10: Это я в недалеком будущем.
2: И причесан. Старик, ты просто фосфорисцируешь.
10: Женщины одухотворяют, Иван.
12: Ребята, скорее сюда! Здесь появилось нечто невообразимое. Ребята, разрешите представить, бывший снежный человек.
24: Девочки, а ведь кто-то из нас что-то потерял очень большое.
12: Но кто-то нашел?
25: Саня.
26: Да, это вам кажется. Это просто зеленый шум. И все мы правы. Один зеленый шум.
2: Зиночка, родная, ну и что?
12: Ну и все. Слышал? Один зеленый шум. А завтра в дорогу на практику. Безусыми мальчишками сидели мы за книжками, мечтали мы работниками стать.
27: Теперь мы все солидные, мы все мужчины видные, и хочется нам силу испытать.
12: Прощай, Москва! Прощай, Москва! Далекий путь зови!
27: Наш город покидаем мы, но в сердце оставляем мы залог своей любви.

0: знаешь, Савелинка, давай-ка мы с тобой в следующий выходной просто примитивно пойдем в кино. Вот и все.
1: Нет, в кино мы с тобой не примитивно и никак не пойдем.
0: Это почему?
1: В кино невозможно работать?
0: Да.
1: Вообще там нечего смотреть, что там смотреть.
0: Скажи, а кто же это говорит?
1: А тебе нужен авторитет обязательно. Нет, сам ты ничего не понимаешь.
0: Тебе всегда нужен чего-нибудь мнение.
1: Ну что ж ты спрашиваешь, кто говорит? Лиза Мухина и жених, достаточно?
0: А, художник Кузюрин, да?
1: Слушай, ну что с тобой творится? Я тебе 100 раз говорила, Кузюрина я давным-давно бросила.
0: Ну, миленькая, за ней не уследишь, но...
1: Писатель Хвостухин.
0: Да.
1: Интересный мужчина. Высокий такой, плечистый, с бородкой. Вылитый путешественник.
0: Скажи, пожалуйста, а какой путешественник?
1: Ну, этот знаменитый путешественник.
0: Ну, какой, какой?
1: Ну, какой-какой? Что ты не знаешь, путешественник с бородой?
0: Да с какой бородой, ну?
1: Ну, как его, ну? Про него еще кино было.
0: Ну, какое кино?
1: На Клахникуй.
0: Никлуха, Маклахи!
1: Не учи меня жить, знаю без
0: Слушай,
1: тебя.
0: Да.
1: Между прочим, Лиза с этой Маклахой познакомилась в Сочи.
0: В Сочи, хорошо.
1: У них был дивный роман. Он ее любил целый срок.
0: Подожди, а как так любит целый срок?
1: Целую путевку. 26 дней он ее боготворил.
0: Угу.
1: Еще продлился по бюллетеню.
0: Да.
1: Так вот он, что в кино совершенно невозможно работать. Вот он написал сценарий, принес кино, прочли, говорят, не Шекспир.
0: Да.
1: В кино, милый мой, будешь не Шекспир. Там такое творится, там даже исполнители подбирают по знакомству. Ну куда уж дальше ехать?
0: Слушай, ты смотри, как тебе все известно.
1: К сожалению,
0: поразительно.
1: К сожалению.
0: Ну.
1: Вот снимали картину «Белый пудель».
0: Да.
1: Так Лиза Мухина пошла на пробу.
0: А на какую роль, я не понимаю?
1: На главную, на «Белого пуделя».
0: Слушай, она что, сама пошла, да?
1: Ты знаешь что, у тебя удивительная манера. Тебе все время хочется казаться глупее, чем ты есть.
0: Да?
1: Не стоит, и так видно невооруженным глазом. Достаточно вполне. Глупые вопросы задаешь. Конечно, она не сама пошла. Она повела свою собаку, Джерри.
0: Слушай, это она же старая, еле ходит.
1: Кто, но... Лиза, ты сумасшедший?
0: Да нет, собака, и потом она черненькая, порода такса. Как же она может сыграть белого пуделя? Что ты говоришь?
1: А грим на что? Милый мой, в кино каждый собак. Блондинка, было бы желание снять.
0: Ой, ты знаешь, ты все-таки поразительный человек.
1: Да.
0: Все тебя не устраивает, все тебе не нравится.
1: Обожаю этот разговор. Я поразительный, а ты не поразительный.
0: Нет, милый, я нормальный человек.
1: Значит, я не нормальный.
0: Ну хорошо, перестань, довольна.
1: Как тебе не стыдно, как ты со мной разговариваешь?
0: Так, как ты со мной
1: разговариваешь? Мне нравится. Ему будто все нравится, а мне будто ничего не нравится.
0: Да.
1: Интересно знать, что тебе нравится.
0: Очень много.
1: А. Техника.
0: Техника, правильно. Техника, да.
1: Натащил полный дом электроприборов и радуется.
0: Слушай, ну я же хотел облегчить тебе жизнь.
1: Да?
0: Да.
1: Пока что ты облегчил мне смерть.
0: Скажи мне, пожалуйста, ну неужели ты не гордишься нашими учеными,
1: да,
0: которым удалось решить первым проблему межпланетных сообщений? Ты вообще подумай, какая прелесть. Вот скоро ты,
1: да,
0: сможешь отправиться на Луну.
1: Я.
0: Ты. Да. Значит, так все будет происходить. Я захожу в билетную лунную кассу,
1: да,
0: и покупаю тебе билет на Луну. Вот
1: он же хочет от меня избавиться. Так быстро.
0: Почему?
1: Потому что я знаю, что с твоим размахом ты возьмешь мне билет только в один конец. Я понимаю, конечно.
0: Ну, хорошо. Не захочешь, не полетишь.
1: Правильно, все полетят. Я как дурак, он со дна на земле. Тоже можно. Почему?
0: Знаешь, ты поразительный человек. Все тебя не устраивает. Все тебе не нравится.
1: Ты ерунду говоришь.
0: Нет, не ерунду.
1: Да ерунду, конечно. Не потому, что мне все не нравится. Я просто критически смотрю на вещи.
0: Да.
1: Вот я сейчас смотрю на тебя и вижу, что в тебе хорошего. Ничего.
0: Ну, вот видите, начинается.
1: Что начинается?
0: Старая история.
1: Я уже для него старая. Что
0: слушай, я говорю, история.
1: А, я история, кто же?
0: Ну, хорошо.
1: Хорошо, видали, ему хорошо. Я волнуюсь, у меня бешено поднимается давление. Тебе хорошо. Ты знаешь, что у меня нижнее давление давно уже выше верхнего? Тебе хорошо?
0: Ну скажи мне, ну что ты хочешь?
1: Я хочу, чтобы ты мне ответил на один вопрос.
0: Ну, пожалуйста, на какой?
1: Зачем?
0: Что зачем?
1: Зачем я погубила свою жизнь? Зачем я растоптала свое я?
0: Да.
1: Зачем я отдала тебе свои лучшие годы и в огромном количестве?

0: осенней позднюю порою люблю я царскосельский сад, когда он тихой полумглою как бы дремотою объят, и белокрылые виденья на тусклом озере стекле в какой-то неге онеменья коснеют в этой полумгле. И на порфирные ступени екатерининских дворцов ложатся сумрачные тени октябрьских ранних вечеров. И сад темнеет, как дуброва, и при звездах из тьмы ночной, как отблеск славного былого, выходит купол золотой.
1: Успешно проведенная белорусская операция, образно говоря, явилась трамплином, с которого войска 1-го и 2-го прибалтийских и 3-го белорусского фронтов начали освобождение советской Прибалтики. Несмотря на то, что новая наступательная операция, конечной целью которой был выход советских войск к берегам Балтийского моря, началась без всякой паузы, войска 1-го Прибалтийского и 3-го Белорусского фронтов успешно продвигались вперед, ломая нараставшее сопротивление врагам. Войсками 3-го Белорусского фронта командовал генерал Черняховский. Вскоре после этого перешли в наступление с восточной границы Латвии и войска 2-го Прибалтийского фронта генерала Еременко. Это сразу же оказало войскам нашего 1-го Прибалтийского фронта ощутимую поддержку. Они продолжали продвигаться на запад, обтекая с юга в районе Даугавпилса правое южное крыло группы армий «Север». С раннего утра 22 июля главные силы 51-й и 2-й гвардейской армии перешли в решительное наступление в общем направлении на Поневежис-Шауляй. Натиск этих свежих армий оказался настолько неудержимым, что фронт обороны фашистов стремительно покатился на запад. К вечеру 26 июля уже передовые части 3-го гвардейского мехкорпуса завязали бой за Шауляй. На следующий день город был освобожден от гитлеровских оккупантов. После овладения Шауляем в целях изоляции группы армий «Север» от Восточной Пруссии 1-й Прибалтийский фронт изменил направление главного удара с западного на север с последующим выходом к Рижскому заливу. 31 июля войска фронта штурмом овладели основным узлом коммуникаций в Прибалтике городом Елгавой. В сентябре месяце, в соответствии с решением Ставки Верховного Главнокомандования, войска Ленинградского и 3-х Прибалтийских фронтов при содействии Краснознаменного Балтийского флота проводили Рижскую наступательную операцию, целью которой ставилось окружение и разгром в районе Риги группы армий «Север». Клайпедская наступательная операция явилась как бы заключительным аккордом гигантской борьбы наших войск в советской Прибалтике. Неприятелю был нанесен сокрушительный удар. Из 59 соединений, входивших в состав группы армий «Север», 26 оказались разгромленными, а остальные изолированными в Курляндии.
2: Спектакль Белорусского государственного академического театра имени Янки Купалы «Мудромер». Пьеса Николая Матуковского. Радиовариант этого спектакля на русском языке для слушателей Всесоюзного радио подготовило Белорусское радио. Роли исполняли Вершила Виктор Павлович, министр согласований, заслуженный артист Белорусской ССР Август Милованов. Миролюбов Егор Федорович, заместитель министра по утверждениям, заслуженный артист Белорусской ССР Матвей Федоровский. Попсуева Тамара Тимофеевна, заместитель министра по возражению, народная артистка Белорусской ССР Лилия Давидович. Милашкина Нюра, секретарь министра, артистка Нина Пискарева. Мурашко Николай Егорович, изобретатель, народный артист Белорусской ССР Геннадий Овсяников. Заливака Иван Петрович, изобретатель, заслуженный артист Белорусской ССР Павел Дубашинский. Загуменная Екатерина Антоновна, старушка, народная артистка Белорусской ССР Стефания Станюта. Крутая Нина Ивановна, директор фабрики легкой и средней одежды, народная артистка Белорусской ССР Мария Захаревич. Брюнетка и шатенка, ассистентки Нины Ивановны, они же телефонистки, артистки Елена Сидорова и Зинаида Зубкова. Ответственный работник – артист Игорь Лаптинский. Режиссер радиоспектакля и ведущий – Валерий Анисенко. Вступительное слово перед спектаклем сделает автор пьесы, писатель Николай Матуковский.
3: Каждый раз, когда я встречаюсь после спектакля со зрителями, они спрашивают у меня, как смог я так быстро написать пьесу о перестройке. И всякий раз мой ответ несколько разочаровывает зрителей. Боюсь, что разочарует он и радиослушателей. Дело в том, что пьеса была задумана лет 15 назад, когда ни о какой перестройке мы еще не говорили. Но думали, не могли не думать, потому что видели порой вокруг себя такое, что, мягко говоря, ну никак не вязалось со здравым смыслом. Это неправда, что мы прозрели вдруг, в одночасье. Мы все видели, но молчали и думали. Думала я потихоньку, работая над пьесой. Мне надо было придумать нереальное министерство согласований. Хотя почему нереальное? Ведь дошли же мы до жизни такой, что когда пожарники просят вертолет, чтобы потушить лесной пожар, им отвечают, а где вы были вчера? Так ведь пожар-то вспыхнул только сегодня. Вчера его не было. Не знаем, не знаем. Но вертолета дать не можем. Его заказывают заранее. Вот так вот. Потом мне нужно было найти предмет, который бы породил конфликт среди моих героев. Предмет немаловажный и невременной. Нельзя писать пьесы и ставить спектакли, которые нужны только сегодня и уже не нужны завтра. Ну, так вот и родился Мудромер. Ум и глупость, мудрость и тупость всегда были, есть и, вы, наверное, долго будут. Конфликт между этими понятиями бессмертен. Еще в 15-м столетии Брандт создал свой всемирно известный корабль дураков. В начале 16 века Эразм Роттердамский написал не менее известную похвалу глупости. Но уж коли еще в те далекие времена людей волновали такие проблемы, то почему они не должны волновать нас? Я сделал попытку, подчеркиваю попытку, взглянуть на этот извечный конфликт с позиции сегодняшнего дня, с позиции современного человека. Ну, а что получилось из этой попытки, судить не мне. Об этом уже судите вы.
2: Начинаем спектакль «Мудромер». Действующие лица и исполнители. Вершила Виктор Павлович, министр согласований, заслуженный артист Белорусской ССР Август Милованов. Миролюбов Егор Федорович, заместитель министра по утверждениям, заслуженный артист Белорусской ССР Матвей Федоровский. Попсуева Тамара Тимофеевна, заместитель министра по возражению, народная артистка Белорусской ССР Лилия Давидович. Милашкина Нюра, секретарь министра, артистка Нина Пискарева. Мурашко Николай Егорович, изобретатель, народный артист Белорусской ССР Геннадий Овсяников. Заливака Иван Петрович, изобретатель, заслуженный артист Белорусской ССР Павел Дубашинский. Загуменная Екатерина Антоновна, старушка, народная артистка Белорусской ССР Стефания Станюта. Крутая Нина Ивановна, директор фабрики легкой и средней одежды, народная артистка Белорусской ССР Мария Захаревич. Брюнетка и шатенка, ассистентки Нины Ивановны, они же телефонистки, артистки Елена Сидорова и Зинаида Зубкова. Ответственный работник, артист Игорь Лаптинский. Режиссер радиоспектакля и ведущий Валерий Анисенко.

0: Кабинет министра согласований Вершила Виктора Сергеевича. В кабинете огромный пульт с телефонами. Телефонов очень много. У стола министра рядом с маленьким столиком на колесиках стоит секретарь Нюра Милашкина. На столике две большие бумажные горы. Нюра автоматически берет бумагу из одной горы, кладет ее на стол перед министром. Тот, едва взглянув, подписывает документ. Подписанные бумаги Нюра складывает на вторую гору. Министр быстро командует.
1: Нюрочка, синий карандаш.
2: Пожалуйста.
1: Красный карандаш.
2: Пожалуйста.
1: Зеленый.
2: Пожалуйста.
1: Черный карандаш.
2: Пожалуйста.
1: Нюра, я же просил у тебя черный, а ты мне даешь зеленый.
2: Извините, пожалуйста, Виктор Сергеевич.
1: Так я и напутать могу.
2: Закажите вы себе факсимиле, Виктор Сергеевич. Век автоматики и электроники писать резолюцию от руки.
1: Нельзя, Нюрочка, нельзя. Что такое факсимиле? Бюрократизм и казенщина. Это может каждый поставить. А мы имеем дело с живыми людьми. Увидит человек мою резолюцию в оригинале, написанную от руки, отказать, и будет доволен, потому что поймет, его бумагу читали, над ней думали, а не просто отмахнулись. Красный. Человеческое отношение к делу выше всего.
2: Пожалуйста, не щадите вы себя, Виктор Сергеевич. Жизнь у человека одна, надо немного и о себе подумать.
1: О чем ты, Нюрочка? О чем ты говоришь? Вчера пришел домой и жену родную не узнал. Говорю, вы по какому вопросу, товарищ? Думаешь, я помню, как моих детей зовут?
3: О-хо-хо. Его нет. У него сегодня приемный день. Виктор Сергеевич, возьмите третий.
1: Что случилось?
3: Универмаг на Московской горит.
1: Ну так что?
3: Кого раньше вызывать, пожарных или милицию?
1: Привыкли чужим умом жить. Даже такого вопроса сами решить не могут. Отдел сомнений?
4: Слушаю, Виктор Сергеевич.
1: Степан Степанович. Вот тут мне позвонили, универмаг на Московской горит. Спрашивают, что им делать.
4: Пусть тушат, Виктор Сергеевич.
1: Это не ответ, Степан Степанович. Это я и без тебя знаю. Если несчастный случай, надо тушить, и немедленно. А если они сами его подожгли?
4: Как это сами?
1: Очень просто. Сделали растрату на большую сумму, и чтобы скрыть следы, подожгли. Вот и решай, кого тут раньше посылать, пожарных или прокурора. Ты думаешь, Степан Степанович?
4: Думаю, Виктор Сергеевич. Какой у них товарооборот?
1: А я почем знаю? Подожди. Зина, спроси, какой у них товарооборот?
5: Какой у вас товарооборот? Говорят, занялся второй этаж.
1: Я у них не про этаж. Я у них про товарооборот спрашиваю.
5: Министр спрашивает у вас не про этаж, а про товарооборот. Сколько? Говорят, 200 миллионов в год.
1: Это серьезно. Ты слышишь, Степан Степанович?
4: Слышу, слышу. 200 миллионов.
1: Что им делать?
4: А черт его знает.
1: Бюрократ ты, Степан Степанович. Тут, понимаешь, самый крупный универмаг в республике горит, а ты меня за советом к черту посылаешь. Вы меня слушаете? Уже третий? Он что, из пороха у вас сделан? А почему так быстро дошло до третьего этажа? Вот это и вызывает у меня подозрение. Значит так, слушайте меня внимательно и постарайтесь ничего не перепутать. Вызывайте в такой последовательности. Вначале следователя по особо важным делам. Потом милицию, а затем пожарных. Все. Нюрочка, остальное моим заместителем. Прием назначен на 12. А сейчас без 5:12. Сколько у нас сегодня записались?
2: Сегодня мало, 4 человека.
1: Хороший симптом. Кто? По каким вопросам?
2: Крутая Нина Ивановна, директор фабрики легкой и средней одежды.
1: Ясно. Утвердить новые модели.
2: Загуменная Екатерина Антоновна, пенсионерка.
1: И тут ясно, увеличить пенсию.
2: Нет. Хочет поговорить с вами о нарушении социалистической законности.
1: Ой, вот пенсионеры пошли, а? ЦРУ, контрразведка. Все знают, все видят.
2: Заливака Иван Петрович, изобретатель.
1: Подожди, подожди, Заливака. Кто-то что-то мне о нем говорил, звонил. Вот кто и что, не помню.
2: И последний, Мурашко Николай Егорович.
1: Кто? Откуда?
2: Не говорит никто, ниоткуда.
1: Ну, хоть сказал, из какой отрасли, из какого города.
2: Говорит, что все скажет только вам.
1: Не нравится мне этот инкогнито, Нюрочка. Вот давай с него и начнем. Я прошу тебя, Нюрочка, стенографировать нашу беседу.
2: Хорошо, Виктор Сергеевич.
3: вам сказала, он занят. У него сегодня приемный день. Не знаю, позвоните в конце дня. Виктор Сергеевич, снимите БЧ.
1: Слушаю. Вершила, слушай. А, Погорелец, привет. А ты посиди на моем месте. Тут, брат, такие пожары. Ну и хорошо, что сгорел. Тьфу ты, я хотел сказать, плохо, что сгорел. Ну и что, у него товарооборот 200 миллионов. А при чем тут я? Рекомендацию на тушение пожара я выдал. Зина, через сколько минут мы выдали рекомендацию на тушение пожара?
5: Через 15 минут.
1: Ну вот, рекомендацию на тушение универмага мы выдали вам через 15 минут после получения сигнала тревоги. Вот ты когда-нибудь решал вопросы за 15 минут? Но я не виноват, что следователь по особо важным делам не оказалась на месте. Пусть сидит там, где ему положено. Вот что, брат, ты разбирайся со своим универмагом сам. Сам поджег, сам и туши. Да нет, нет, это я шучу. Да, шучу. Пока. Будь здоров.
0: Входит Нюра, за ней изобретатель Мурашка с большим чемоданом.
6: Здравствуйте.
1: Проходите, пожалуйста, садитесь.
6: Благодарю вас.
1: Вы что, прямо с поезда?
6: Нет.
1: А это что за вещи?
6: Тут мое изобретение.
1: Такое большое?
6: Такое.
1: Значит, вы тоже изобретатель?
6: Тоже.
1: Фамилия, имя, отчество?
6: Мурашко Николай Егорович. Вы можете просто по фамилии.
1: Вы садитесь, у нас такой порядок. Mm-hmm. Нюра, ты пишешь?
2: Пишу, Виктор Сергеевич.
1: Сколько вам лет?
6: 52.
1: Садитесь. Простите за формальность, но мы ведем социологическое исследование. Кто и на что жалуется? И у кого больше жалоб, у старых или молодых?
6: Да, я понимаю.
1: Образование?
6: Неоконченное высшее.
1: А если более конкретно?
6: 3 курса политехнического.
1: Вы садитесь. А что же вам помешало, Николай Егорович, закончить полный курс? Ведь вы были уже, так сказать, у самого финиша.
6: Увлечение.
1: Ох, уж эти женщины, сколько они подножек нашему брату делают.
6: Нет, я увлекся изобретательством.
1: И что же вы изобрели, Николай Егорович?
6: Вначале прочтите вот это.
1: Это что, аннотация?
6: Нет, справка о состоянии моего здоровья.
1: А зачем она мне? Вы же, надеюсь, не в космонавты пришли записываться, я не врач.
6: Я вас очень прошу, прочитайте.
1: Зачем?
6: Видите ли, я уже обошел много инстанций. И везде от меня требовали справку о состоянии моего здоровья. Кто в конце разговора, а кто в середине.
1: Не буду я читать. Я и так вижу, что вы здоровый, как и Илья Муромец.
6: Я вас очень прошу, прочитайте.
1: Не буду.
6: Я умоляю вас, товарищ министр.
1: Вы что? Вы что, товарищ Мурашко? Ну-ка встаньте с колен сейчас же, встаньте я.
6: Не встану, пока вы не прочитаете.
1: Встаньте! Хорошо. Я прочитаю вашу справку, тогда вы встанете и сядете.
6: Спасибо. Большое спасибо.
1: Как вам не стыдно, товарищ Муравьев. Вы просто меня испугали. Понимаете? Испугали. Нормальный, здоровый человек, и вдруг такой. Первый раз в моей практике.
6: Простите. Я больше не буду.
1: Ну, давайте справку. Так, справка выдана гражданину Мурашко Николаю Егоровичу, 52 лет, женатому, в том, что гражданин Мурашко Николай Егорович абсолютно здоров. На учете в психоневрологическом диспансере не состоит. В лечении не нуждается. Подпись. Печать. Ну вот, я же говорил, что вы здоровый, как Илья Муромец. Скажите, а почему вы, Николай Егорович, пришли именно к нам, а не в институт, на завод?
6: Я обошел всех. Без вашей резолюции никто не берется внедрять.
1: А что же вы такое изобрели? Что-нибудь номерное, секретное?
6: Видите ли, Виктор Сергеевич, я изобрел дуромер.
1: Дура... что?
6: Дуромер. Аппарат такой.
1: Аппарат. Для чего?
6: для измерения человеческой дурости.
7: Так, так, так. Интересно.
1: Вы что, серьезно?
6: Да. Я потратил на это всю свою жизнь. Из-за него я из института ушел.
7: Нет, подождите, подождите, подождите. Вы в самом деле серьезно? Не шутите? И где же этот ваш...
6: Дуромер? В этом чемодане.
7: Такой маленький?
6: На микросхемах, в полупроводниках.
7: А что, вы всегда носите его с собой?
6: Видите ли, Виктор Сергеевич, кто-то уже трижды проникал в мою квартиру и уничтожал аппарат. Но я восстанавливал его по чертежам. Я сделал 5 экземпляров всей документации и храню ее в разных местах. Один в камере хранения на вокзале. Трижды на меня делали покушение. 2 раза хотели утопить, когда я купался в озере.
7: А, каким образом?
6: Просто. Хватали за ноги и тащили на дно. Ага. 1 раз отбился, 2 раз меня откачали. А еще раз на меня хотела наехать черная «Волга» без номерных знаков.
7: Так, так, так, так, так. Николай Егорович, будьте добры, покажите вашу справочку.
6: Пожалуйста.
7: Нет, нет, нет. Это я чисто машинально. Подумал о чем-то своем, а с языка сорвалось совсем другое. На этой работе совсем очуметь можно. Нет, нет. Считайте, что я не совсем удачно пошутил. Извините.
6: Пожалуйста, пожалуйста, Виктор Сергеевич. Я уже привык. Не вы первый так шутите.
7: Так. Кто там так настойчиво добивается?
3: Телевидение.
7: Что им нужно?
3: В нашем городе родилась четверня. 4 мальчика. Впервые за всю историю.
7: Четверня? Прекрасно. Жаль, что не я отец.
3: Они спрашивают, как подавать. Как факт в панораме новостей или посвятить им специальный выпуск?
7: Пусть сделают и то, и другое. Спецвыпуск, да еще с анонсом посмотрят все. Значит, Николай Егорович, вы изобрели...
6: Дуромер, Виктор Сергеевич.
7: Так, так, так, так, так, так. И что же вы хотите с ним делать?
6: Организовать серийное производство.
7: Серийное. Зачем?
6: Чтобы всех проверить и точно знать.
7: Что знать?
6: Who is who?
7: Что-что?
6: Кто есть кто?
7: Так, так, так, так. Ниночка, государственных звонков нет?
3: Нет, Виктор Сергеевич, обыкновенные.
7: Так, так, так. Так значит, говорите, серийное производство.
6: Да, это цель моей жизни.
7: Хорошенькая у вас цель, Николай Егорович. Нюрочка.
2: Да, Виктор Сергеевич.
7: Вот что, Нюрочка, позови-ка сюда моих заместителей.
2: Хорошо.
7: Извините, Николай Егорович.
6: Пожалуйста, пожалуйста.
7: Один звонок. Вершила. Ну, Погорелец, как там твой универмаг?
8: Угу. Дотла.
7: Причина? Неизвестно.
8: Как это почему?
7: Должен же я интересоваться. Все-таки 200 миллионов. Где ты их сейчас возьмешь? Да нет, нет, нет, нет. Нет, я не издеваюсь. Я сочувствую. Сочувствую, понимаешь? Ну, будь здоров.
0: Входят Нюра и заместители министра Попсуева и Миролюбов.
7: Входите, товарищи, прошу вас, входите, входите.
6: Здравствуйте,
7: здравствуйте. Присаживайтесь, товарищи. Прошу познакомиться. Товарищ Мурашко, инженер-изобретатель.
9: Авторские свидетельства есть?
6: Нет.
9: Как? Ни одного?
6: Ни одного.
9: Но таких изобретателей... Я возражаю.
7: Подождите, Тамара Тимофеевна, вы даже не знаете, против чего возражаете.
9: Мне и знать не надо. Я возражаю против всех, у кого нет официальных документов на изобретение. Кстати, а что такое он придумал?
7: Николай Егорович? Николай Егорович изобрел дуромер.

0: Николай Егорович, я попрошу вас, сделайте официальные сообщения. Здесь оба моих заместителя. Попсуева Тамара Тимофеевна, первый заместитель. Да,
1: очень приятно.
0: И Миролюбов Егор Федорович.
1: Очень приятно.
0: Ага. Самые опытные наши работники, все сложные вопросы мы всегда решаем совместно. Начинайте.
1: С кого? С чего начинать?
2: Ну, хотя бы с того, на каком принципе построен этот ваш безмен.
1: На микросхемах. Полупроводниках.
2: Я не про то. Как он работает? Для него что, нужно готовить специальные тесты или еще что-нибудь?
1: Нет, тесты не нужны. Показания регистрируются на специальной шкале, в процентах.
2: В процентах чего?
1: Человеческой глупости.
2: И это сразу видно?
1: Да, сразу.
2: Скажите, у вас есть справка о состоянии вашего здоровья?
0: Есть, есть, есть, есть. Я проверял. Есть? То есть я смотрел справку.
3: И вы можете показать нам его сейчас?
1: Конечно. Вот. Вначале он у меня громоздкий был. Стационарный. Потом я сделал его портативным. Чтобы можно было пользоваться в любых условиях.
3: Говоря это, Мурашко мгновенно устанавливает свою аппаратуру, вынимает из чемодана элегантный складной стул, сверкающий никелем, ставит его перед столом министра.
1: Так, вот и все.
0: Так. Так быстро?
1: На сборку уходит ровно минута. Много раз хронометрировал.
0: Николай Егорович, да все же мне не совсем понятно, как он работает.
1: Вот сюда вмонтирован один датчик.
2: Значит, этот рогач, как я понимаю, должен прикоснуться к голове?
1: Непременно. Датчик должен войти в непосредственный контакт с серым веществом мозга.
2: Как это непосредственный контакт? Вы что, трепанацию черепа будете каждому делать?
1: Нет, что вы. Датчик улавливает биотоки мозга через черепную кость.
2: Ах, значит, подопытный должен положить свою голову на этот обруч?
1: Да. Это необходимо.
2: А если он не захочет этого делать добровольно, вы будете применять физическую силу?
1: Нет, я предусмотрел и такой вариант. Но я уже работаю над более совершенным аппаратом.
0: А чем он будет отличаться от этого?
1: Он будет улавливать биотоки мозга с расстояния 3-5 метров.
2: Ну, знаете, ловить биотоки мозга из-за угла противозаконно. Это все равно, что читать чужие письма или подслушивать телефонные разговоры. О, на это у нас никогда не пойдут.
0: Скажите, Николай Егорович, а этот не улавливает на расстоянии?
1: Нет, он работает по принципу непосредственного контакта.
3: Так, вы сказали, что сюда вмонтирован один датчик.
1: Да.
3: Так, а где второй?
1: Второй? Вот здесь.
0: Это где?
2: Ну, это уже... Черт знает, что такое. Причем здесь это место? Здесь же мозгов, насколько я знаю, нет и быть не может. Вот видите, вы уже заранее, товарищ Мурашко, программируете неполноценность человека.
1: Здесь находятся очень чувствительные зоны Захарина гена.
0: Чьи зоны?
1: Захарина гена, связанные с головным мозгом. Биотоки мозга передвигаются по позвоночнику, по спинному мозгу. Вверх идет плюс, вниз минус.
2: А вы уверены, что вверх идет плюс, а вниз минус, а не наоборот?
1: Проверено наукой. Вниз идет только минус.
3: Но было бы нелогично, Тамара Тимофеевна, если бы вниз шел плюс, а вверх минус.
0: Николай Иванович,
1: да.
0: Объясните нам назначение этой шкалы. Тут кроме цифр у вас есть еще и буквы.
1: Стрелка на шкале показывает уровень интеллекта человека. Если она стоит по центру, на букве N, значит человек нормальный. Гомо нормалис.
0: Так, так, так, так. Дальше буква D, право.
1: Она стоит на цифре 50. Это означает, что в человеке только 50% ума.
0: Так, а другие 50?
1: Глупость.
3: Значит, 50% это уже D?
1: Да.
0: Ну, Николай Егорович, не слишком ли строго вы подходите к гомо сапиенс?
1: Это не я. Таковы международные стандарты.
2: Откуда вам известны международные стандарты? Что, на Западе уже есть аналогичные аппараты?
1: Аппаратов нет, но есть специальная литература.
2: А в чьих переводах вы ее читали? Где, когда и кто ее издавал?
1: Я читал в оригиналах. В процессе работы над аппаратом я выучил английский, французский, немецкий, китайский и хинди.
3: А хинди зачем?
1: Очень мудрый народ.
0: Николай Горыч,

0: конце шкалы у вас стоят сразу две буквы. П и Д. Это что такое?
1: То же самое, что и Д, только в законченном виде.
2: Таких, товарищ Мурашко, в нашей стране нет и быть не может. П и Д – это уже оскорбление личности.
3: Извините, Тамара Тимофеевна, я очень сомневаюсь, что идиот может быть личностью.
2: Егор Федорович, в нашей стране каждый человек – личность.
3: Вор, преступник тоже.
0: Товарищи, товарищи, товарищи, вы уклонились в сторону от предмета разговора. Мы с вами обсуждаем конкретные изобретения, и говорить мы должны конкретно и определенно. Отвлеченные философии тут неприемлемы. Николай Егорович,
1: да.
0: А вот эта левая часть шкалы, тут буквы Т и Г. Что они означают?
1: Отклонения могут быть и в другую сторону. Талант и гений.
0: Что-что? Талант и гений?
1: Да.
0: Талант и гений, талант и гений. Послушайте, послушайте. Это же в корне меняет все дело. А я-то сижу и думаю, что меня гложет, что мне не дает покоя. А теперь я все понял, решительно все.
1: Простите?
0: Скажите, Николай Егорович, а почему вы решили измерять на вашем аппарате именно глупость?
2: Вот именно. Почему? И вы нуждаете людей проходить этот унизительный осмотр.
0: Представляете, вы приходите к человеку и сразу же подозреваете в нем потенциального Д.
2: Да,
0: извините.
2: Да.
0: Понимаете? Но это же обидно для него. А если он талант или даже гений?
2: Правильно, у нас большинство таких.
1: Если не измерять глупость, ничего не докажешь?
0: Николай Егорович, а если измерять на вашем аппарате не глупость, а мудрость?
1: Вы хотите сказать, что надо переделывать аппарат?
0: Ничего подобного. Все остается, как было, и шкала та самая, и стрелка, все. Только надо говорить человеку, что мы измеряем его мудрость. Дуромер. Фу, это же звучит оскорбительно, вульгарно. Не дуромер, а мудромер, мудромер. Это же чудо века.
1: А что делать со стрелкой? Она все равно будет показывать объективный уровень интеллекта.
0: И хорошо, пусть показывает. Что она покажет? Отклонение, так? Отклонение от чего? От мудрости. Не обнаружили мудрость? Ну и что с того? Да ведь мы же ее искали. Искали, и человеку приятно, и аспект совсем другой. Подумайте, вы только подумайте, какого уровня мы достигли, если измеряем мудрость. Все, все, все, все, все, решено. Назовем ваш аппарат мудромером.
3: Виктор Сергеевич, а если стрелка все же покажет Д? Или даже, простите, ПД?
0: Ну и что? Ничего страшного. Просто в человеке немножко не хватает мудрости. Только и всего. Николай Егорович,
1: да.
0: На какой цифре у вас значится буква «Д»?
1: На цифре 50.
0: Так. Вот так и запишем. Товарищу Иванову, Петрову, да и Сидорову не хватает 50% мудрости. А кто знает, сколько ее должно быть? 30, 50, 100, 150.
3: Какая-то двойная бухгалтерия получается.
0: Согласен, но она необходима. Если мы напишем в официальном документе, что рекомендуем в серийное производство какой-то дуромер, что о нас-то подумают? Что мы все тут немножко того с приветом?
2: Значит, вы все ж хотите...
0: Я хочу назвать, Тамара Тимофеевна, дуромер мудромером. Юра, исправь протокол с самого начала. Напиши. Обсуждали аппарат, предложенный товарищем Мурашко, под названием «Мудромер».
2: Виктор Сергеевич, можно вас на секундочку?
0: Пожалуйста, пожалуйста.
2: Вы что?
0: Что?
2: Вы в самом деле хотите рекомендовать этот кипятильник для внедрения?
0: А почему бы и нет, Тамара
2: Тимофеевна? А вы о последствиях подумали хорошенько?
0: Послушайте, Тамара Тимофеевна, что вы меня пугаете?
2: Сейчас поймете, Виктор Сергеевич. Позвольте мне задать несколько вопросов товарищу Мурашко.
0: Ну, конечно, Тамара Тимофеевна. Свое решение мы должны вынести коллегиально.
2: Тем более. Товарищ Мурашко.
1: Да.
2: Вы уверены, что все люди добровольно захотят сесть на этот ваш электрический стул? Без всякого постороннего насилия и вмешательства.
1: Уверен. Ведь каждому человеку хочется знать, кто он на самом деле, чего он стоит и что он может.
2: Уверены, что каждый заинтересован?
1: Каждый. И государство тоже.
2: А вот я бы на вашем месте воздержалась говорить от имени государства. Кто вам дал на это право?
1: Мы выиграем миллиарды, если посадим дураков на их места.
2: А вы знаете, где их места? Нюрен.
4: Слушаю вас, Тамара Тимофеевна.
2: Объяви сейчас по селектору всем сотрудникам министерства. Каждый, кто хочет, может прийти в кабинет министра и проверить уровень своего интеллекта. Сколько времени займет эта процедура?
1: Всего несколько секунд. Аппарат очень чувствительный.
2: Так, скажи, что все это займет всего несколько секунд.
5: Тамара Тимофеевна, зачем же в моем кабинете устраивать вавилонское столпотворение?
2: Никакого столпотворения не будет, Виктор Сергеевич. У нас народ дисциплинированный. Будет живая очередь.
5: Нюра.
4: Да, Виктор Сергеевич.
5: Объясни людям, в чем дело, чтобы они не подумали, что это новая аттестация.
4: Хорошо, Виктор Сергеевич.
6: Внимание всем. Сейчас в кабинете Виктора Сергеевича находится изобретатель Николай Егорович Мурашко. Он создал аппарат, на котором за несколько секунд можно проверить уровень своего интеллекта, своих способностей и возможностей. Все желающие могут зайти сюда и провериться. Все меня поняли?
7: Нифига себе.
6: Виктор Сергеевич приглашает только желающих.
5: Спасибо, Нюра. Проследи, чтобы в приемной не было столпотворения.
8: У него сейчас люди. Очень важный вопрос. Государственного значения. Позвоните в конце дня. Виктор Сергеевич, уже 3 раза звонят из Министерства здоровья.
5: Чего они хотят?
8: Спрашивают, как быть с соревнованием хирургов. Какой показатель считать главным? Количество операций или количество тех, кто выжил после операции?
5: Конечно, количество операций. Хирург не виноват, если больной умрет после операции. Возможно, он уже до операции был безнадежен.
8: А если умрет во время операции?
5: Такую операцию в соревновании не засчитывать, ставить прочерк. Зина, говорите всем, что я занят.
8: Хорошо.
5: Тамара Тимофеевна, продолжайте.
2: Спасибо. Так, ответьте мне, товарищ Мурашко, на такой вопрос.
1: Слушай.
2: Ну, запустим этот ваш градусник в серию. Допустим, что дело дойдет до массовой проверки. Допустим, что мы выявим этих, ну, самых неполноценных. А что дальше? Снимать их с работы?
1: Обязательно. Для этого я придумал свой аппарат. Для всеобщей массовой чистки. Пусть земля горит у дураков под ногами.
2: Ох, даже так... Не знаю. За невыполнение плана, за моральное разложение снимают. Теперь вот за пьянку. А вот чтобы за дурость, что-то не помню такого.
3: Потому что раньше, Тамара Тимофеевна, не знали, умный он или не совсем.
2: Хорошо, Егор Федорович. Изобличим мы его, так сказать, и снаружи, и изнутри, и снимем с должности. А что дальше? Ему же сразу надо другую должность давать. За него горой профсоюзы встанут. Видите ли, наше законодательство не предусматривает наказание человека за отсутствие некоторой части мудрости. А не дадите вы им никакой работы, они взбунтуются. Безработные всегда бунтуют. Вот я и спрашиваю, Виктор Сергеевич, что вы будете с ними делать?
1: Можно создать для них курсы повышения квалификации.
2: Да. Ликбезы, школы, университеты, академии. Чтобы всех переучить. Откуда взять средства для всего этого при нашем напряженном бюджете? Вот видите, товарищ Мурашко, какую вы нам проблему подбрасываете. Теперь у нас... Все тихо, мирно, спокойно, дураков, будто бы и вовсе нет.
5: Товарищи, я прошу вас, давайте не будем произносить это нехорошее слово вслух. Понимаете, мы интеллигентные люди. Давайте их называть, ну, скажем, ну вот, клиентами.
2: Ну, клиентов.
5: Вот.
2: Допустим, совсем нет, и все довольны.
3: Но ведь они есть, Тамара Тимофеевна.
2: Может быть, Егор Федорович, может быть. Но наше счастье, что мы не знаем, кто они, где они и сколько их.
3: Значит, будем жить как страусы.
2: Да, как страусы. А узнай, мы и возникнет сразу же столько проблем.
5: Ну, Тамара Тимофеевна, вы нас совсем запугали.
2: Нет, нет, нет, Виктор Сергеевич, я вас не пугаю. Я вас честно предупреждаю. А возьмите вы эту проблему с другой стороны. Ну, допустим, наладим мы производство этих самых, ну, самоваров. А дальше что? Кто их будет покупать? Государство? Частные лица?
3: Все купят.
2: Не будьте наивными, Егор Федорович. Все.
3: Будем поставлять на экспорт. За валюту, за доллары.
2: Там сбыта не будет. За границей дурак, извините, клиент. Долго не продержится. Там его сразу раскусят.
5: А?
2: Я хотела сказать, волчьи законы там. Конкуренция и там...
5: Тамара Тимофеевна, я прошу вас, не трогайте международные проблемы. Они и так достаточно сложны. Вернемся к нашим, внутренним. Нюра, скажи там в приемные, пусть заходят по очереди.
2: А кто будет проверять?
5: Как кто? Мы с вами.
2: Нет, нет, нет, я имею в виду массовую проверку. На кого возложить такие ответственные функции? На кого? На профсоюзы? Не справится. Опыта нет. На народный контроль? Ему варюх хватает. Может, на комсомол? Значит, надо создавать еще один ответственный орган в то время, когда мы боремся за сокращение штатов.
8: Виктор Сергеевич, опять из Министерства образования по вопросу школ.
5: Ну, чего они-то хотят? Учебники, ранцы, портфели, форму, прически мы с ними уже давно утвердили.
8: Они спрашивают, спать первоклассникам в школе или не спать?
5: Что, спать в школе? Они что там, с ума все посходили? В школе надо приобретать знания, учиться, а не спать.
8: Это же первоклассники, Виктор Сергеевич, шестилетки. В детском саду в таком возрасте спят после обеда.
5: Ой. Скажите, пусть спят. Дети наши будущие, они должны быть здоровыми, их надо беречь.
8: Они спрашивают еще, где поставить кровати. Спальни в школе не предусмотрены.
5: Где? А у себя, на голове. И пока дети будут спать, пускай стоят неподвижно и держат кроватки. Все.
4: Виктор Сергеевич, никого нет, ни одного человека, только посетители.
3: Как никого? Может, селектор не сработал?
4: Ну, они же отвечали, вы сами слышали.
3: Так, может, неправильно поняли. Нюра.
4: Да.
3: Обойди все отделы и управление и пригласи сюда всех желающих, только желающих. Угу. Никакой агитации, никакого принуждения.
4: Хорошо, Виктор Сергеевич.
2: И потом над ними же смеяться будут, издеваться.
3: Над кем смеяться?
2: Над клиентами. Это внесет такой разлад в наше монолитное общество, раздор и антагонизм. Я не берусь предсказывать, просто страшно подумать.
3: Послушать вас, уважаемая Тамара Тимофеевна, так можно подумать, что половина нашего общества – клиенты.
2: Ну нет, почему же? Почему же есть и гении, может, даже в нашем министерстве? Но сейчас они не знают, что они гении, и спят спокойно. А вот если узнают, они же потребуют увеличить им зарплату как минимум в 2-3 раза. А у нас штатное расписание, фонд заработной платы. Чтобы содержать одного, извините, гения, потребуется сократить один, а то и два отдела.
5: А я не согласен с вами, Тамара Тимофеевна. Вы договорились до того, что и гении нам не нужны. Я считаю, лучше один гений, чем три или два отдела.
3: Правильно.
2: Министерство финансов Виктор Сергеевич гениев не признает. А возьмите вы этот, Виктор Сергеевич, термостат лучше домой, чтобы проверить, скажем, свою жену.
5: А что? Это даже интересно.
2: Вы так думаете? А если окажется, что ваша супруга умнее вас, ну, не на 50, а, скажем, хотя бы на 15%, и она про это узнает, а?
5: Даже если на 10.
2: Так вот.
5: Ужас.
2: А если Окажется, что вы умнее ее, ну, процентов на 50, скажем.
0: Вот это уже хорошо.
2: Хорошо, это в 100 раз хуже. Ваша жизнь превратится в кромешный ад. Почему ж, скажете вы, такую дуру я взял себе в жены? Что я лучше не мог себе найти? И все. И конец семейной ячейке. А между прочим, вот на этих ячейках вся наша держава держится.
3: Вы демагог, Тамара Тимофеевна. Реактивный самолет не надо было делать. Можно свалиться и разбиться. Атом не надо было расщеплять. Можно взорваться. Смерть телевизору. От него можно ослепнуть. Долой телефон, он губит живые человеческие контакты.
2: Я не демагог, Егор Федорович. Я реалист. А вот вы... Вы карась-идеалист, вы Дон Кихот в аппарате. Вы не знаете ни современной жизни, ни современных людей. Кстати, Виктор Сергеевич, у вас найдется завод соответствующего профиля?
0: Ну, предприятие мы найдем. Не в тяжелой промышленности, так в легкой. Пустим по графе товары народного потребления.
2: А кто будет заказчиком?
4: Виктор Сергеевич.
0: Что такое?
4: Никого нет, ни одного человека, все кабинеты пустые.
0: А где они?
4: Я не знаю, куда-то исчезли.
0: Исчезли? И члены коллегии?
4: Да, и члены коллегии.
0: Странно. Может быть, они на профсоюзном собрании?
2: Нет, они на концерте художественной самодеятельности.
0: Оставьте, Тамара Тимофеевна, шуточки.
2: Я не удивлюсь, Виктор Сергеевич, если через час все наше министерство вспыхнет, как бочка с порохом вместе с этой фигой.
0: Все. Будем заканчивать обсуждение. Тамара Тимофеевна, как я понял, правильно ли я понял, вы против?
2: Как всякий здравомыслящий человек, категорически.
3: Значит, вы, Тамара Тимофеевна, разумный человек. А все мы попугаи, обезьяны, крокодилы. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
0: Спокойно, Егор Федорович, спокойно. Не забывайте, что Тамара Тимофеевна заместитель по возражениям. И мы еще раз сегодня убедились, что она недаром ест свой хлеб.
3: Да. За то, что Тамара Тимофеевна говорит нет, у нее одни благодарности. За то, что я говорю да, одни выговора. 7 строгих с последним предупреждением, 11 строгих с занесением. Без занесения я уже не считаю.
2: Каждому свое, Егор Федорович.
3: 1, 2, 3, 4, 5. Виктор Сергеевич, я хотел бы знать, почему человека не сажают в тюрьму, не расстреливают за то, что он запрещает? Почему его осыпают благодарностями за то, что он губит мысли, идеи, предложения?
2: Вы меня имеете в виду, Егор Федорович?
3: В том числе и вас, Тамара Тимофеевна.
0: Егор Федорович. Тут не место для выяснения таких вопросов.
3: А где место? Где? Скажите, я побегу туда, полечу или поползу на брюхе.
8: Виктор Сергеевич, уже 5 раз звонят строители.
0: Скажите, что я занят, что меня нет.
8: Но они знают, что вы здесь и что вы принимаете посетителей.
0: Тогда скажите им, что я умер.
8: Так прямо и сказать?
0: Вот так прямо и скажите. Взял и умер. Временно.
8: Вы знаете, он умер. Да, временно.
0: Просто конец света. Не хотят думать, ни за что не хотят отвечать. Каждый второй идет на работу, голову дома оставляет. Простите, товарищи. Егор Федорович, вы за аппарат?
3: Да, это открытие века.
2: Нарываетесь еще на один выговор, Егор Федорович. Не хватает вам прежних?
3: А хоть 100. Мы с вами разглагольствуем о переустройстве государства, мира, вселенной. А начинать надо с человека. Кто он? Зачем он? Что он может, чего он не может?
2: Что, и клиентов переделывать будете тоже?
3: Круглых идиотов тоже. Не переделать, так избавиться от них. Любыми средствами.
0: Егор Федорович.
3: Ну, хватит, наговорились, наболтались. Пора называть вещи своими именами. Либо они нас, либо мы их. Мира между нами быть не может.
2: Спокойно, Егор Федорович.
9: Вы знаете, я вот на вашем месте не была бы столь категоричной. При современной демографической ситуации нам, клиенты, просто необходимы, как лакмусовая бумажка. Все познается в сравнении. Ну, какой умный будет знать, что он умный, если рядом не будет клиента?
3: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Все. Виктор Сергеевич, вы сказали, что обсуждение окончено. Я не понимаю, почему вы тянете?
9: Нет, нет, вы даже не представляете, на что вы замахнулись.
5: Тамара Тимофеевна, а вы непоследовательны.
9: Я?
5: Так. Вначале вы говорили, что клиентов у нас в стране вообще нет. Что у нас только личности, таланты и гении. А теперь вы намекаете на демографическую ситуацию. Так все-таки есть клиенты или их нет? Если есть, значит, мудромер нужен. Если их нет, то и мудромера бояться не надо.
9: Я о благе государства забочусь.
3: О каком благе, Тамара Тимофеевна? Они же эти клиенты страну разоряют. Если бы не они, мы бы уже давно в коммунизме жили.
9: Я вас прошу, Егор Федорович, вы такими словами не бросайтесь.
3: Я скоро камни буду бросать. Гранаты, бомбы!
5: Все, товарищи, все, тихо! Хватит! Прения прекращаем. Будем утверждать и рекомендовать.
9: Что рекомендовать? Кота в мешке?
8: Виктор Сергеевич, опять строители. Они звонят беспрерывно.
5: Вы им сказали, что я умер?
8: Да. Они говорят, живого или мертвого, но давайте.
5: Боже мой, даже умереть спокойно не дадут. Вы скажите, что на этот раз я им планы корректировать не буду, не те времена.
8: У них ЧП, Виктор Сергеевич.
5: А, у них каждый день ЧП. Кирпич есть, раствора нет, раствор есть, кирпича нет. А то сортир вместо кухни поставят.
8: Нет, у них дворец рухнул.
5: О, подумаешь, днем раньше, днем... Что-что? Какой дворец?
8: Тот, что на полгода раньше срока построен. Помните, о нем еще все газеты писали, телевидение показывало, даже программа «Время». Виктор Сергеевич, есть жертвы.
5: В таких случаях создается специальная комиссия для расследования причин аварии.
8: Так вот, председатель этой комиссии и звонит вам.
5: Председатель? А он причину нашел?
8: Нашел. Слишком много сэкономили.
5: Так, а экономию куда дели?
8: На премию ушла.
5: И министр возведения дворцов тоже получил премию?
8: И министр.
5: Сколько?
8: Снимите трубку. Он не только премию, он и орден за этот дворец получил.
5: Так что нужно от меня, председателю комиссии?
8: Он не знает, что делать с премией.
5: Значит так. Работяг не трогать. Они не виноваты, они только выполняли приказ. А у министра премию отобрать. И орден тоже.
8: Нельзя отобрать, Виктор Сергеевич. Министра уже нет.
5: А где он?
8: Ушел на повышение.
5: Куда?
8: Снимите трубку.
5: Егор Федорович.
10: Что?
5: Егор Федорович, подойдите, пожалуйста, ко мне. Да не бойтесь, не бойтесь. Ближе, ближе, я ж не кусаюсь. Я вас прошу, Егор Федорович, ущипните меня.
10: Что?
5: Я вам приказываю, Егор Федорович, ущипните меня.
10: Ущипнуть вас? Простите, даже по приказу я не могу.
4: Можно я?
5: Спасибо, Тамара Тимофеевна.
4: Пожалуйста.
5: Отключить все телефоны, обрезать все провода, закрыть все двери. Мы умерли все до одного. Никто из нас не выйдет отсюда до тех пор, пока мы не закончим обсуждение. Николай Егорович.
1: Да.
5: У нас все готово для эксперимента.
1: Мой аппарат готов. Можно начинать.
3: Виктор Сергеевич, я предлагаю сделать перерыв. У меня валидол в столе остался.
5: Хорошо. Ровно через 15 минут собираемся здесь. Перерыв 15 минут.

0: Тот же кабинет министра согласований Вершила Виктора Сергеевича. Входит министр Вершила, его заместители Миролюбов и Попсуева. Изобретатель Мурашко ждет, когда, наконец, начнутся испытания его мудромера.
1: У нас все готово, Николай Егорович?
2: Да, можно начинать.
1: Ну, кто первый? Добровольцы есть?
3: Что же, Виктор Сергеевич, хотите начать с нас?
1: А с кого же, Тамара Тимофеевна? Поскольку наши сотрудники куда-то исчезли, покажем пример мы. Давайте, садитесь, Тамара Тимофеевна, в это кресло.
3: Я? Это вы мне?
1: Вам, Тамара Тимофеевна, вам. Вы мой первый заместитель, с вас и начнем. Именно вы предложили не покупать кота в мешке.
3: Вы что, сомневаетесь в моей профессиональной компетенции, в моих способностях?
1: Именно потому, что я не сомневаюсь ни в ваших способностях, ни в вашей компетенции, Тамара Тимофеевна. С вас и начнем. Вы незаменимый, ценный работник. Вы так блестяще доказали свою эрудицию, привели столько аргументов. Вы для всех нас будете, как это вы сказали?
4: Бумажкой лакмусовой.
1: Вот-вот, лакмусовой бумажкой.
3: Ну, Егор Федорович,
1: ну, что вы, Егор Федорович, одни эмоции, своими аргументами вы загнали его в угол. Простите, Егор Федорович, но я хочу быть объективным.
4: Согласен с вами, Виктор Сергеевич. Вся моя аргументация не стоит ногтя на мизинце Тамары Тимофеевны.
3: В конце концов, я женщина. Может, вы прикажете мне еще раздеться перед вами?
1: Николай Егорович, раздеваться для прохождения контроля надо?
2: Нет. Аппарат улавливает биотоки через одежду.
1: Слышите, Тамара Тимофеевна, раздеваться вовсе не обязательно.
3: Я близорук. Я не вижу отсюда ни шкалы, ни стрелки. Мне хотелось бы самой...
4: Я поставлю кресло перед самой шкалой.
2: Извините, я вас не предупредил. Я оборудовал аппарат и звуковыми сигналами.
1: Какими сигналами?
4: Что-что?
2: Музыкальными.
1: Музыкальными? Поясните.
2: Все очень просто. На определенной точке шкалы звучит определенная музыка. Одновременно с цифровым показателем она звуково обозначает уровень интеллекта.
1: Интересно, интересно. И какой же у вас репертуар?
2: Классический. Я с детства люблю классику. Чистую, не в современной обработке.
1: Так, так, так, очень интересно. Это здорово. Значит, я, сидя за этим столом, могу услышать и определить на расстоянии, кто есть кто.
2: Именно так.
1: Так, хорошо. Н, это значит нормалис, так?
2: Норма, так. Вы нормалис.
1: Так, и что будет играть эта буква?
2: «Танец маленьких лебедей» из балета Петра Ильича Чайковского «Лебединое озеро».
1: Так, так, это там пам-пам-пам-пам-парам-пам-пам. Да. У вас неплохой вкус, Николай Егорович. Ну, а если дойдет до буквы «Д», ну, если, к примеру, вдруг попадется клиент, то есть человек с отсутствием некоторой части мудрости.
2: Михаил Клеофас Агинский, полонез «Прощание с Родиной».
1: Ну, зачем же вы такую прекрасную музыку отдали букве «Д»?
2: Видите ли, Виктор Сергеевич, я в каждый музыкальный сигнал заложил подтекст.
1: Ой, но какой же подтекст может быть в букве «Д»?
2: Подтекст прощания.
1: Что-что? Прощание с Родиной?
2: Нет, со своей прежней работой, с должностью, с определенными материальными благами. Это всегда печально.
1: А вы считаете, что ему надо прощаться?
2: Конечно, иначе зачем же проверка?
1: Ну да, ну да. Вообще-то какой-то резон в вашем репертуаре есть. Так, ну а буквы «П», «Д», то есть полный клиент, как они будут звучать?
2: На этих буквах у меня запрограммирован тушь.
1: Николай Егорович, где же логика? На букве просто «Д» у вас Агинский. На «П», «Д» тушь. Тушь играет в особо торжественных случаях, на праздниках.
2: Я полагал, что изобличить «П», «Д» полного дурака – тоже праздник.
1: Ой, что вы такое говорите? Какой тут может быть праздник? Чему радоваться?
2: Торжество разума. Высшей государственной и социальной справедливости.
1: Тамара Тимофеевна, по-вашему, логика в этом и есть?
3: Чушь. Просто чушь.
1: Угу. А Егор Федорович?
4: Отлично задумано. Браво!
1: Ну, ладно. Перейдем на левую половину шкалы. Т – это талант.
2: Да.
1: А Г
2: – гений.
1: Так, значит, как у нас будет озвучен талант?
2: Александр Порфирьевич Бородин. Ария князя Игоря. Вот дайте мне свободу. Из оперы «Князь Игорь».
1: Подтекст ясен без объяснения. Ну, а чем вы зарядили букву «Г»?
2: Михаил Иванович Глинка. Славься.
1: Это из оперы «Иван Сусанин».
2: Да.
1: Скажите, Николай Егорович, а вы можете сейчас продемонстрировать, как звучит весь этот репертуар?
2: В холостую датчики не срабатывают. Кому-то из вас надо сесть на этот стул.
1: Ну что, Тамара Тимофеевна, опробуйте репертуар.
3: Виктор Сергеевич, вы знаете меня много лет. Знаете, что у меня высшее образование, премии, грамоты, даже правительственные награды. И вы все еще не доверяете, все еще сомневаетесь?
1: Что вы, Тамара Тимофеевна, именно потому что я не сомневаюсь. Я абсолютно уверен, что аппарат выдаст вам Т или Х. Я предлагаю начать с вас.
3: Я уже сказала, я женщина.
1: Ясно. А может, вы рискнете, Егор Федорович?
4: На данном этапе, Виктор Сергеевич, я не гожусь для эксперимента.
1: Почему? Боитесь?
4: Нет, не боюсь. Но я нахожусь сейчас в таком заведенном состоянии. Сегодня у меня полюса поменялись. Весь плюс вниз ушел. Боюсь компрометировать аппарат.
1: Так. Значит, и вы выходите из игры. Нюра?
3: Да.
1: Нюра, ты собираешься поступать в сельскохозяйственный институт?
3: Угу.
1: Не хочешь проверить себя перед поступлением?
3: Нет, Виктор Сергеевич.
1: Ну почему? Нюрочка, ты же умница.
3: Нет, Виктор Сергеевич.
1: Ну почему? Нюрочка, ты же умница. Красавица, ты с полуслова все понимаешь. С тобой работать одно наслаждение.
3: Нет, Виктор Сергеевич, вы ошибаетесь. Я сумасшедшая.
1: Нюра, это самопоклеб.
3: Нет, не поклеб. Люблю одного человека.
1: Ну и что?
3: А у него семья, жена, дети. И он меня совсем не любит. Я это знаю. И все равно жить без него не могу.
1: Так. Ну что ж. Поскольку все отказались, ничего другого не остается. Первым в кресло сяду я, а вы вслед за мной.
3: Я вам этого не позволю.
1: Тамара Тимофеевна, ну что вы так испугались? Ну, что вы боялись за себя, я понимаю. Но почему вы боитесь за меня? Поскольку вы не хотите быть лакмусовой бумажкой, ей буду я.
3: Только через мой труд.
1: Тамара Тимофеевна, почему вы так боитесь?
3: Я боюсь не за вас.
1: А за кого? За дуромер?
3: Нет. За ту высокую инстанцию, которая назначила вас министром.
1: Не понимаю.
3: Никто, в том числе и вы, не имеете права сомневаться в правильности решения этой инстанции. Коль вас назначили, значит, вы того достойны.
1: Нас всех сюда назначили.
3: Вот именно. Поэтому никто из нас не имеет права верить какому-то сепаратору больше, чем никто. Иначе мы можем докатиться тут черт знает до чего.
1: Что ж делать? Аппарат-то мы должны проверить. Чтобы дать свое заключение, мы должны видеть его в работе.
3: Виктор Сергеевич, вообще-то у меня есть предложение.
1: Какое?
3: Ваши приемные ждут посетители. Вот давайте их и проверим.
1: Посетители?
3: Да.
1: А если они не захотят?
3: Ну, надо сделать так, чтобы они об этом не догадались, что это проверка.
1: Тамара Тимофеевна, нехорошо. Втайне не предупредив. Ведь даже на магнитофон человека нельзя записывать, если он про это не знает.
3: Но ведь это же не официальная проверка. Ведь ее результаты останутся между нами. И это единственная возможность.
1: Тамара Тимофеевна, а может, проведем эту процедуру в вашем кабинете?
3: Пожалуйста, можно и в моем. Ну, они ведь записались на прием к вам. И знаю, что вы здесь, что вы уже начали прием.
1: Так, так, так, так, так. Ну, хорошо. Принимаем такое решение. Мы занимаемся своим делом, а товарищ Мурашко своим.
2: Виктор Сергеевич, мне надо, чтобы каждый посетитель сел в кресло с датчиками.
3: Это не проблема, товарищ Мурашко, это не проблема. Егор Федорович, пожалуйста, отодвиньте мягкие кресла в стороны, а вот это, мудромер этот, поставьте сюда, ближе к столу.
1: Так, так, так, так, так, так.
4: Может, нам вообще уйти?
3: Да.
1: Куда? Стоп, стоп, стоп, стоп.
4: Что?
1: А кто же будет протокол подписывать? Мы должны коллегиально все засвидетельствовать. Нюра!
5: Да-да, Виктор Сергеевич.
1: С кого начнем?
3: Наверное, с бабушки. 82 года. Она пришла самая первая.
1: 82, говоришь?
3: Да.
1: 82. Ну, ей спешить некуда. Давай начнем с изобретателя. Мне уже кто-то звонил о нем. Не помню кто. Сказали, что это будущий Нобелевский лауреат. У него что-то грандиозное. Вот кто звонил, не помню. Так.
3: Ага.
1: Иди. Николай Егорович.
2: Да.
1: Только вы не сразу. Дайте нам возможность поговорить, решить вопрос, а потом, к самому концу, подключайтесь.
2: Хорошо.
1: Николай Егорович, будьте добры, напомните свой репертуар. Кому что?
2: Пожалуйста. Буква Н. Вума Нормалис. Танец маленьких лебедей.
1: Танец маленьких лебедей. Так.
2: Буква Д.
3: Клиент.
2: Прощание с родиной.
1: Агинский. Прощание с родиной.
2: ПД.
4: Полный клиент.
1: Не расшифровывайте, помним. Тушь, тушь, тушь. Ну, подумайте все-таки, Николай Егорович. Чем заменить? Есть в этом торжестве разум, как вы сказали, какая-то натяжка. Дайте ему что-нибудь не наше, а? Вот рок, блюз, металл.
2: Виктор Сергеевич, у меня же только классика.
1: Поищите что-нибудь из западной классики. Важно, чтобы не наше.
2: Хорошо, подумаю. Так. Левая часть шкалы. Буква Т.
1: Запомнил, запомнил. Талант. Вот дайте, дайте мне свободу, дайте, дайте нам свободу. Что дальше?
2: Г. Гений. Славься, Михаил Иванович Глинки.
1: Славься, славься. Тоже подумайте, неприятно звучит, режет ухо.
2: Славься? Нехорошо звучит?
1: Я говорю о букве, а не о музыке. Музыка прекрасная, гениальная. Нюра!
5: Да, Виктор Сергеевич.
1: Зови сюда будущего Нобелевского лауреата.
5: Да.
4: Нюра выходит и тут же возвращается. За ней в кабинет влетает Иван Петрович Заливака.
5: Пожалуйста.
6: Заливака Иван Петрович, изобретатель.
1: Очень приятно, очень приятно. Садитесь, Иван Петрович, вот в это кресло.
6: Не могу. У меня каждая секунда на учете. Хочу творить для государства, для народа.
1: Ну, тогда и я вынужден буду встать, чтобы мы разговаривали на равных.
6: Ну, что вы, что вы. Вам Михаил Семенович звонил?
1: Да, звонил.
6: А Павел Павлович?
1: А, тоже звонил, звонил.
6: Значит, вы уже в курсе.
1: В общих чертах, знаете.
6: У вас есть возможность войти в историю мировой науки.
1: Каким образом?
6: Очень просто. Вот на этой бумаге начертать несколько слов. Разрешаю выделить средства на успешное окончание научной работы Заливака Ивана Петровича. Видите, сколько людей уже написали эти слова? 15. Вы будете 16-м, и больше от вас ничего не требуется.
1: Так, так, так. Сколько средств нужно для продолжения ваших исследований?
6: Пустяк. 30 миллионов. И мы сразу же выигрываем экономическое соревнование с капитализмом. Согласитесь? Что это стоит не 30 миллионов, миллиарды, триллионы.
1: Иван Петрович, а в чем суть вашего изобретения? Мы должны знать, на что санкционировать 30 миллионов.
6: Изобретение? Открытие.
1: Пусть будет так. Открытие. Несколько слов о сути вашего открытия.
6: Я работаю над выведением новой породы кур-несушек, которые будут кудахтать не после того, как снесут яйцо, а до этого. Понимаете? До яйца. Кут-кут-куда, кут-кут-куда.
1: Так. А какая разница, когда они будут делать это самое куда? До яйца или после?
6: Что вы, огромные? Мы создадим единый центр в стране со специальной аппаратурой. Он будет связан прямым проводом со всеми птицефабриками и птицефермами. По специальному сигналу из центра все куры начинают кудахтать. Понимаете? Вся страна сразу куда.
1: И что дальше?
6: Как, вы еще не понимаете? А дальше все куры несут яйца. Так по они... всей стране сразу.
1: Так они ведь и без сигнала несутся.
6: Но мы же будем подавать сигнал для кудахтанья не один раз в день, а 2, 3, 5. Пять яиц в день от каждой курицы. Представляете? Мы же всю страну забросаем яйцами. Что в страну? Мир. Мы не только людей, мы всех свиней, коров и овец будем кормить яичницей. Вот вам и решение проблемы белка.
1: Вы садитесь, пожалуйста.
6: Не могу, не сидит. Действовать надо.
4: У меня один вопрос к Ивану Петровичу.
1: Пожалуйста, Егор Федорович, это мой заместитель.
6: Хоть миллион вопросов любые, у меня на каждый 3 ответа. А, Б, В.
4: Скажите, Иван Петрович, а петух выдержит?
6: Что выдержит?
4: Ну, чтобы курица несла по 5 яиц в день. Ведь какое-то участие и он в этом деле принимает.
6: Конечно, ему придется нелегко. Доведется поработать, так сказать, засучив рукава. Но у меня все продумано. Мы каждой курице дадим по персональному петуху.
1: Угу.
6: Как во всех пернатых и млекопитающих.
1: Скажите, Иван Петрович, а вы уже опробовали свою идею?
6: А как же? В лабораторных условиях на одной курице.
1: И какие результаты?
6: Отличные. Вот акт об эксперименте. Вот протокол и заключение ученого совета. Вот резолюции 7 министров. Письма 2 академиков, которые поддерживают идею и готовы сами принять участие в эксперименте.
1: Так, так, так. А на что вы хотите потратить эти 30 миллионов?
6: 30? Это только для начала, так сказать, на нулевой цикл. Мне нужны институт куроведения, вычислительный центр и своя экспериментальная база. Как видите, прошу минимум. В масштабах страны это копейка, грош. А выигрыш идеологический, выигрыш миллионы.
1: Так, так, так. Тамара Тимофеевна, ваше мнение?
3: Ну, проблема белка – самая острая проблема в мире. И если бы действительно ее удалось решить, и, я думаю, и Нобелевской не жалко.
1: Благодарю вас. Вы, Егор Федорович?
4: Ой, одним выговором больше, одним меньше.
1: Так, так, так, так. Значит, Иван Петрович, говорите, вся страна сразу?
6: Вся. Куда? А потом... горы яиц, Монбланы, Гималаи.
0: Заливака садится в кресло мудромера.

0: Там на палубе. Остановите музыку. Остановите музыку.
1: Что вы, пусть играет. Это так символично.
0: Вот что, Иван Петрович, пока я не могу подписать ваше заявление. У вас не хватает еще одной резолюции.
2: Как не хватает? Там 15 резолюций, и все положительные. Заключение ученого совета, письма двух академиков. Чего вам еще надо?
0: Понимаете, у вас нет резолюции министра продовольствия, товарища Делевского. А ваш институт будет подчиняться ему. Нужна его виза.
2: Ну что ж, считайте, что она у вас уже есть. Оттуда мне прямо к вам?
0: Оттуда к нам.
2: Премного благодарен, не прощаюсь. Через час я буду здесь.
0: Николай Егорович, вы уверены, что ваш аппарат среагировал правильно?
3: Более чем уверен.
0: Почему так громко?
3: Очень высокий уровень биотоков мозга.
0: С ума сойти можно. Ведь у него 15 резолюций, и все положительные. Заключение ученого совета, и кто подписал? Министры, доктора наук, академики. И все же они думали. Просто гипноз какой-то. Ведь я чуть не подписал. Что ж получается? Выходит, ваш мудромер спас 30 миллионов рублей? Так что ли?
3: Выходит так.
0: Ведь министры, академики, доктора наук, протокол. За вашей спиной, Николай Егорыч, стоит хоть один министр, академик, ну, доктор наук, хоть один.
3: Ни одного. На словах все за, а бумажки, резолюции ни одной.
4: Одна написанная резолюция важнее, чем 100 устных. И все-таки, Виктор Сергеевич, надо было проверить академикам. Не нам сомневаться в их компетенции.
3: Аппарат работает нормально. Головой ручаюсь.
4: А что мы понесем начальству, когда оно вызовет нас на ковер? Вашу голову или аппарат ваш?
0: Что ж делать? Нам надо знать точно, а не приблизительно.
4: Нужно продолжить испытание. Если аппарат снова среагирует алогично, выбросить его вместе с автором.
0: Тамара Тимофеевна, Тамара Тимофеевна.
4: А что? До сих пор мы жили спокойно, писали резолюции, и никто никогда не усомнился в их правильности. А теперь сидим и ломаем голову себе.
0: Спокойно, спокойно, Тамара. Ладно, продолжим испытание. Нюра!
5: Слушаю вас, Виктор Сергеевич.
0: Кто там у нас следующий?
5: Директор фабрики легкой и средней одежды, Крутая Нина Ивановна и три ее ассистентки.
0: Три ассистентки?
5: Угу.
0: Скажи, пусть входит одна, без ассистенток.
5: Хорошо, Виктор Сергеевич.
6: Входит директор фабрики, Крутая Нина Ивановна.
0: Нина Ивановна!
7: Здравствуйте!
0: Здравствуйте, здравствуйте, проходите,
7: здравствуйте,
0: прошу
7: Виктор
0: вас.
7: Сергеевич. Тамара Тимофеевна.
0: Опять вы, Нина Ивановна?
7: Опять я, Виктор Сергеевич.
0: Прошу вас, садитесь в это кресло.
7: О, кресло у вас какое-то странное. Раньше его у вас не видела.
0: А, понимаете, современный дизайн. Художники мудрят. Ну, Нина Ивановна, с чем на этот раз?
7: Ой, все с тем же, Виктор Сергеевич, как всегда. Утвердить ассортимент наших будущих изделий.
0: А для чего существует ваш собственный министр?
7: А что, разве вы не знаете? Для накачки. Конечно, а дело можете решить только вы. За вами последнее слово.
0: Ох, легко живется вашему министру. Ну, покажите ваш ассортимент.
7: Пожалуйста.
0: Так, вот. Что же это, Нина Ивановна? Ну, что же это такое, Нина Ивановна? То вы, значит, плачете, что вам мужчин не хватает, а то трусы планируете на три армии.
7: Но наши исследования показали, что они быстро изнашиваются от современных кресел. Брюки те ничего выдерживают. А вот трусы, поскольку они из хлопка, быстро теряют прочность.
0: Вы знаете, Нина Ивановна, что хлопка не хватает, делайте из синтетики. Просто, дешево.
7: Пробовали. Мужчины запротестовали. Сказали, что чувствуют себя как в панцире. И искры ночью сыплются. Вот так больно нежно ваш брат пошел. Раньше холщовые носили и не жаловались, а теперь, видишь, подавай им чистый хлопок.
0: Ну что ж, ну что ж, утверждаем. Ну, а это, ну знаете, Нина Ивановна, это настоящее расточительство.
7: Что вы имеете в виду?
0: Ну, вот эти самые ваши женские приспособления. Ну, что оно, 3 миллиона, а мода изменится. Будут лежать мертвым грузом на базах, а? На кепки или тюбетейки их не переделать.
7: А вы знаете, сколько у нас женщин?
0: Ну, знаю, приблизительно. Ну, знаете? Знаю, знаю. Но они по 2, по 3 пары, они их носят.
7: Но они их носят, Виктор Сергеевич. Если бы вы их там носили, вы бы на 10 миллионов подписали, чтобы из 10 один выбрать.
0: А, значит, берете не качеством, а количеством.
7: Ну, а что делать? Что делать, Виктор Сергеевич? Ну, дайте нам французское оборудование, дайте нам французские материалы, и мы будем элегантны, как парижанки.
6: Крутая откинулась на спинку кресла мудромера
7: Что это у вас? Музыкальная пауза? Аэробика?
0: Нет, нет, нет. Это наши техники аппаратуру проверяют. Ладно, Нина Ивановна, я вам ставлю 3 миллиона. А? И 3. Опять. 10. Это уже чересчур. Опять.
7: Виктор
0: на первый раз вам хватит.
7: Я не ожидала. Я думала, и за 3 миллиона придется с вами бороться.
0: Ну, Нина Ивановна, я должен же быть рыцарем. Женщины – моя слабость.
7: Правда?
0: И есть еще вопросы, Нина Ивановна?
7: Есть. Надо утвердить несколько новых моделей на летний сезон. Понимаете, мы хотим выпускать их с буквой «Н» и аттестовать на знак качества.
0: Простите, с какой буквой? Какой буквой?
7: Буквой «М». Новинка.
0: А, новинка, новинка. Ну что ж, ну что ж. Где ваша модель?
7: Здесь.
0: Ну что ж, прошу.
7: Можно? Модель 4590.
6: Входит первая ассистентка.
7: Модель 4590. Художник-модельер Марина Стрижова. Костюм рекомендуется для загородных прогулок. Обратите внимание, современный силуэт. Современные ткани, но это костюм не просто костюм, а костюм-загадка.
0: Загадка? В чем же?
7: Допустим, женщина не успевает вернуться с загородной прогулки или с дачи домой, чтобы переодеться. А вечером она должна быть в театре. Мы предусмотрели и такой вариант. Прогулочный костюм мгновенно становится вечерним.
0: Ух ты, поразительно, гениально. Это как раз то, что нужно, утверждаю. Давайте вашу следующую модель.
7: Модель 4712.
6: Входит вторая ассистентка.
7: Итак, модель 4712. Художник Игорь Примаков. Ансамбль для дома, для каждого дня. Многие считают, что дома женщине можно ходить в любой одежде. Это глубочайшее заблуждение. Женщина должна быть красивой и привлекательной всегда и везде, и в первую очередь дома перед мужем. Прочность семейных уз зависит от домашней одежды женщины. Хотелось бы, Виктор Сергеевич, обратить ваше внимание на такую характерную деталь, которая подчеркивает полное равенство современной женщины с мужчиной, ее независимость и самостоятельность, все то, что дала ей эмансипация. Наш костюм предусматривает рабочий пояс женщины. Этот пояс-патронтаж прочно удерживает на женской талии маленький топорик для рубки мяса и дров, ножовку под дерево и металлу, молоток, плоскогубцы и кусачки, 2 напильника, брусок и рашпиль, набор ножей и ножницы, обыкновенные и по жести. правда красиво. И удобно. Все под рукой. Ни одного лишнего движения.
0: Нина Ивановна, слушайте, это же изобретение. На него надо брать авторское свидетельство. Обязательно скажите мне, когда выбросите в продажу.
7: Обязательно.
0: Это же самый лучший подарок. На день рождения, на 8 марта, ну и на Новый год.

0: художник Владимир Юрин. Пляжный костюм. Прошу обратить внимание на такую деталь. Максимум открытого тела для солнца и воздуха. Нравится? Юрин наш лучший художник. Специализируется на пляжных костюмах.
1: Это чувствуется. Девушка, подойдите, пожалуйста, поближе. Вот сюда. Так. Садитесь в это кресло. И расслабляйтесь.
2: Ассистентка садится в кресло и принимает обворожительную позу. Вершила совсем размяк.
0: Ну как, Виктор Сергеевич? Утверждаете?
1: Последнюю? Нет!
0: Что вы? Такой прекрасный ансамбль. На расхват пойдет, я вас заверяю. Мы его предлагаем на знак качества.
1: А на нем хватит места, чтобы поставить этот знак качества.
0: Ты можешь идти, Аня.
1: Понимаете, Нина Ивановна, каждый костюм, как бы вам это сказать, должен подчеркивать ум, интеллект человека, понимаете?
0: Ну, при чем тут ум, Виктор Сергеевич? Это же пляжный костюм. Зачем на пляже интеллект? Пляж не институт кибернетики.
1: Нина Ивановна, я утвердил все ваши позиции, а эту позицию я утвердить не могу.
0: Какие у вас аргументы против?
1: С вашего позволения, это костюм, да? Этот костюм вводит нашего человека в заблуждение. Лишает его интеллекта, заводит в иллюзорный миражный мир, мешает его интеллекту.
0: Ой, Господи, дался вам этот интеллект. На демонстрации мод этот ансамбль понравился всем.
1: Эти фиговые листочки, эти трилистники, ансамбль. Мы с вами, Нина Ивановна, должны думать о нравственности тех, кто будет носить такие костюмы, и еще больше о тех, кто будет смотреть. И вообще, Нина Ивановна, я считал вас более серьезным руководителем.
0: А я, Виктор Сергеевич, никогда не думала, что вы такой пуританин.
1: Что-что?
0: Не доверяете нашим лучшим мастерам. Они получали специальные призы в Лондоне, в Париже.
1: Нина Ивановна, это вам не Лондон и не Париж.
0: Я вижу. А впрочем, кто вы такой, что берете на себя смелость судить о вещах, которых вы, извините, не очень-то разбираетесь.
1: Ах, я не разбираюсь. А почему вы бегаете ко мне утверждать свои модели?
0: А потому что меня заставляет это делать мой министр.
1: Ах, ваш министр.
0: Да.
1: А почему он сам не хочет утверждать эти трилистники?
0: Ой.
1: Боится.
0: Знаете, кто вы, Виктор Сергеевич?
1: Знаю. Я министр согласования.
0: Нет, вы не министр. Вы... айсберг в штанах.
1: Нина Ивановна, а вы что, Титаник, Нина Ивановна? Айсберг. А? Айсберг.
0: Зря вы все-таки так, Виктор Сергеевич. Очаровательный ансамбль.
1: Очаровательный?
0: Да.
1: А вы бы его надели, Тамара Тимофеевна?
0: Ну, знаете, при моей должности... Но я думаю, что мужчинам такое очень понравится.
1: А откуда вам, Тамара Тимофеевна, при вашей должности знать, что нравится мужчинам, а что нет? Между прочим, мужчинам нравится единство формы и содержания.
3: Виктор Сергеевич.
1: Что?
3: Там же в приемной бабушка еще ждет.
1: Какая бабушка?
3: Пенсионерка, Загуменная Екатерина Антоновна.
1: О, совсем забыл. Зови, быстрее. Угу.
2: Нюра выходит и тут же возвращается. Вслед за ней входит очень милая, симпатичная старушка.
4: Можно?
1: Можно. Проходите, Екатерина Антоновна. Проходите сюда, ближе к столу.
4: Сейчас,
1: ближе.
4: Сейчас, мой дед.
1: Здравствуйте, Екатерина Антоновна. Здравствуйте. Садитесь сюда, в это кресло. Вам тут будет хорошо. А что это у вас за орден?
4: Это мать-героиня.
1: Ух ты! Первый раз так близко вижу. И сколько же у вас деток?
4: Ай, не так уже и много.

0: 11.
1: 11? И все живы?
0: Живы, слава богу. Есть среди них врачи, инженеры и председатель колхоза, и даже один академик.
1: Вот
0: есть.
1: Это да. Вот с кого надо брать пример, Тамара Тимофеевна. А внуки, Катерина Антоновна, есть?
0: Ну, а как же без внуков-то? Ровно 33.
1: Ух ты!
0: Да, по трое на каждого. Вот правнуков пока маловато, всего 5.
1: Ну, знаете, Катерина Антоновна, я вам за такое героя Советского Союза дал. А? Не то, что нынешнее племя.
0: Ой, мои вы дети. Нынешним же некогда. Они то телевизор смотрят, то музыку крутят, то на собраниях сидят. Вот если б меньше было б собраний, может, и детей было бы больше.
1: А не забывают они вас?
0: Детки-то?
1: Да.
0: Ну что вы, товарищ министр. Нет, каждый праздник приезжают. И на май, и на октябрьский, и на Новый год. Как наедут, не знаю, где посадить, куда уложить.
1: А как с этим, ну, материально помогают?
0: Ой, а не говорите, товарищ министр. Каждый месяц по несколько переводов. Не успеваю на почту бегать. Я же еще и пенсию получаю. Ну, хоть небольшую, но все-таки получаю. Знаете, сколько у меня на книжке? 7000. Раньше... Ой, как раньше-то меня уже давно раскулачили.
1: Ну, что вы, Катерина Антоновна. Ваши деньги – это святые деньги. Ну, а к нам по какому делу? Катерина Антоновна, я вижу, никто вас не обижает.
0: А вот в том-то и дело, товарищ министр, что обижают. Я уже всех обошла, несколько пар туфель стоптала, а правды так и не нашла. Но в одном месте мне сказали, что только вы и сможете помочь.
1: Ах, бюрократы, бюрократы. А на что вы жалуетесь? Или на кого жалуетесь? Кто вас обидел?
0: Я не жалуюсь. Нет, нет, товарищ министр. Простите, как вас по батюшку-то?
1: Меня? Виктор Сергеевич.
0: Я не жалуюсь, Виктор Сергеевич. Я прошу. За свои же деньги. Прошу, а надо мной смеются. Некоторые даже этой самой, ну, психичкой называют.
1: А что вы просите, Екатерина Антоновна?
0: Ай, мелочь. Виктор Сергеевич, даже говорить неудобно.
1: Нет, говорите, говорите смело, мы вас поймем. На то мы тут и посажены.
0: Ну, гробик хочу заказать.
1: Что заказать?
0: Ну, гробик, в котором хоронят.
1: Ну, насколько я знаю, есть комбинаты где? А что, у вас такого нет?
0: Комбинат-то есть, а вот мой заказ не принимают. Говорят, не положено.
1: Дожились. Докатились. А заявление у вас с собой, Екатерина Антоновна?
0: С собой, детки мои, с собой. Вот только когда надо, так как сквозняком смахнет. Во-во-во, вот оно.
1: Так, вот. Так. А кто же у вас умер, Екатерина Антоновна?
0: Да никто, слава богу, все живы и здоровеньки.
1: А для кого же вы гроб заказываете?
0: Для себя, мои детки, для себя.
1: Для себя? Ну, Катерина Антоновна, вы же еще, простите, живы?
0: А как же я успею заказать, когда помру?
1: Екатерина Антоновна, у вас 11 детей, 33 внука. Неужели они не позаботятся?
0: Ну, что вы такое говорите, Виктор Сергеевич? Ну, конечно, конечно, позаботятся. Но зачем им лишние заботы? Ходила я в тот комбинат. Там всегда очередь. Люди нервничают, плачут, ругаются. И на тех, кто жив, и на тех, кто умер. Ой, знаете, сколько я за свою жизнь в очередях простояла. Ой, за хлебом, за мылом, за керосином, за ситцем, за мукой, за селедкой. Если сложить все вместе... 20 лет из моей жизни выбросить надо, ей-богу, не меньше. Не хочу, чтоб еще мои дети из-за меня в очереди стояли, беспокоились, переживали. Нет, мне не только гробик, я и ленты к веночкам хочу заказать от их имени. Пусть они приедут на все готовое. Ну, поплачут немного надо мной. Они у меня очень хорошие. Занятые с утра до ночи. То конференции, то симпозиумы разные, то футбол.
1: Ну, Екатерина Антоновна, всякое слышала, такое еще не приходилось. А где же вы его держать-то будете?
0: Робик?
1: Да.
0: За ширмой, дома. А как почувствую, что пора пришла, переоденусь во все чистое. Никому никаких забот. Только перед этим всем телеграммы пошлю. И лягу.
2: Екатерина Антоновна Загуменная глубже уселась в кресло мудромера,

0: Ой, какая музыка у вас красивая. Прямо сердце в ней купается.
1: Знаете, Катерина Антоновна, может, меня и осудят, но вашу просьбу я выполню.
0: Спасибо. Спасибо, сынок. Вот, вот, не зря же люди подсказали к тебе идти. Только ты уж напиши, пожалуйста, чтобы покрасивше был. Деньги у меня есть, я расплачусь. Жизнь у меня, ох, какая была. Не дай бог кому-нибудь такой. То хоть полежу в красивом домике. Этот уже последний будет.
1: Обязательно, обязательно пишу, Екатерина Антоновна, чтоб самый красивый и обязательно бесплатно.
0: Нет, нет, нет, нет, нет, не надо, не надо бесплатно. Что про меня люди подумают? Я же богатая. Вот только, если можно...
1: Что?
0: Напиши, сынок, чтоб из дуба сделали. Ну, а вдруг я еще задержусь на этом свете? А шашель возьмет, да и поточит мой гробик, ежели он из простых досок будет. Ну, а дуб ему будет не по зубам.
1: Не по зубам. Ну вот, Екатерина Антоновна, написал, чтобы без всякой очереди, и самый красивый, и непременно из дуба.
0: Спасибо, детки, спасибо. Правду говорят, мир не без добрых людей. Спасибо.
1: Что вы, что вы.
0: Хоть я в Бога и не верю, но все равно помолюсь за тебя. Сердечный ты человек, хоть и министр. И вам спасибо, детки. И вам, и вам.
1: До свидания, до свидания, Катерина. До свидания.
0: Спасибо, спасибо.
1: Нюра, закажи мне номер 316-22. Только срочно. Срочно.
0: Ой, какая ты все-таки сумасшедшая.
1: Замолчите, Тамара Тимофеевна, замолчите. Она не сумасшедшая. Она умнее нас с вами.
2: Знаете, если каждая старушка будет заказывать себе гроб при жизни, в чем же мы будем хоронить настоящих покойников?
1: Слушаю. Мама, это ты? Да, это я, Виктор. Мама, это я, Витя. Да нет, ничего не случилось. Просто захотелось услышать твой голос. Как ты там? Здоровье как? Я говорю, как здоровье? Может, лекарства нужны? Нет? Что я хочу? Я хочу сказать, что в воскресенье, мама, мы приедем к тебе в гости. Да, да, да, все, все. И я, и Наташа, и дети. Мы просто по тебе соскучились. Нет, мама, нет. На этот раз не обманем. Обязательно приедем. Ну, до свидания, мам. Целую тебя. Так. Ну что, товарищи? Думаю, все вы убедились, что аппарат работает безупречно. Его надо немедленно утверждать и запускать в серию. Поскольку мнения разделились, протокола сейчас подписывать не будем. Дело необычное. Я должен посоветоваться. Я прошу вас, Тамара Тимофеевна и Егор Федорович.
3: Да.
1: Никуда не уходите. Дождитесь меня. Николай Егорович, вас я тоже прошу. Никуда не уходите.
4: Хорошо, Виктор Сергеевич. Буду ждать.
1: Ну, я пошел.
5: Вершила уходит, свет постепенно гаснет, воровато оглядываясь, потихоньку подходит к мудромеру Миролюбов. Он на цыпочках обошел вокруг кресла, затем очень медленно, очень осторожно опускается в кресло. Миролюбов блаженно улыбается. Ему даже не хочется вставать из кресла, но он встает и на пальчиках, как балерина, танцует танец маленьких лебедей. Под музыку, танцуя, он идет на свое место и, блаженно улыбаясь, засыпает. Наивный Миролюбов не заметил, что за его фантастическим танцем осторожно наблюдала Попсуева. Она поднимается, подходит к Миролюбову, но Миролюбов спит безмятежным сном счастливого человека. Попсуева еще более осторожно, чем Миролюбов, кругами подходит к магическому креслу, долго не решается, но искушение в конце концов побеждает.

0: Оглушительный туш выстреливает по псу из кресла и переносит ее на то место, где она спала. Испуганно подхватились Мурашка, Миролюбов. Лишь Попсуева спит мертвым сном. Входит Вершила, за ним Иван Петрович Заливака.
1: В чем дело? Что случилось, товарищи? Что у вас тут происходит, товарищи, а? Ну что такое?
2: Ничего не пойму. К аппарату никто не подходил, а его зашкалило и замкнуло.
1: Ну, я прошу вас, Николай Егорович, сделайте что-нибудь. Вы весь город на ноги поднимете, понимаете?
3: Ну, видите, без всякой причины и зашкалила, и замкнула. Я же вас предупреждала, что этому кипятильнику нельзя верить, а вы хотели ему верить человеческие судьбы.
0: Мурашка отключил какие-то провода, все с напряжением смотрят на Вершилу.
4: Ну что, Виктор Сергеевич?
1: Поздравляю вас, товарищи. Нас сократили.
3: Как? Кого именно?
1: Что? Все министерство. Нас превратили в НИИ мудрометрии.
3: Во что превратили?
1: В научно-исследовательский институт мудрометрии. Оклады на 50% выше министерских.
2: А как же я? Что будет с моим аппаратом?
1: Вас, Николай Егорович, мы берем в штат младшим научным сотрудником. Будете вместе с нами совершенствовать ваш аппарат. На его доводку нам дали 10 лет.
2: Что? Какая доводка? О чем вы говорите, Виктор Сергеевич? Вы же убедились, что аппарат готов.
1: Я вас понимаю, Николай Егорович, даже сочувствую. Но вы говорите, аппарат готов?
2: Готов.
1: Тогда объясните, почему его сейчас зашкалило и замкнуло? Ведь к аппарату, вы сами сказали, никто не подходил.
2: Не знаю.
1: Вот видите, а надо знать, обязательно. В аппарат там поверили и дали нам 10 лет на доработку.
2: Я к вечеру вам скажу, в чем дело. С ним впервые такое случилось. Не надо 10 лет. Дайте мне 10 часов, 10 дней, не более.
1: Николай Егорович, вы где работаете?
2: Сейчас нигде. Уволили. То есть сократили.
1: Угу. Когда это случилось?
2: 6 лет назад.
1: Жена еще не бросила?
2: Пока нет.
1: Дети есть?
2: 2.
1: Их кормить надо?
2: Они меня кормят.
1: Ну вот, а вы еще сопротивляетесь. Мы вам даем постоянную должность младшего научного сотрудника. Вы не доктор наук?
2: Ну что вы.
1: И не кандидат?
2: Нет.
1: Ну вот видите, более высокую должность дать не можем. Ну ничего, через пару лет вы остепенитесь и будете вместе с нами потихоньку, помаленьку доводить свой мудромер до конца. Мы его обязательно сделаем, Николай Егорович.
2: Так зачем же 10 лет? Хватит 10 дней, не более.
1: Так надо, Николай Егорович. Сама жар птица вам в руки села. А вы хватайте и держите ее посильнее, а то...
5: Да, товарищи, я совсем забыл представить вам нового директора института. Знакомьтесь, Заливака Иван Петрович.
3: А как же вы, Виктор Сергеевич?
5: Я? А я буду вас курировать.
2: Сердце!
0: Схватившись за сердце, падает в свое кресло Николай Егорович Мурашко.

0: спектакль Белорусского государственного академического театра имени Янки Купалы «Мудромер», пьеса Николая Матуковского. Радиовариант этого спектакля на русском языке для слушателей Всесоюзного радио подготовила Белорусское радио.
1: Встреча с песней. Редактор Татьяна Зубова, автор передачи Виктор Татарский.
2: Здравствуйте, товарищи. Встреча приглашает вас. 475-й выпуск нашей передачи.

Елена Антоновна Добровольская из Челябинска. В этом году исполнилось 100 лет со дня рождения выдающегося деятеля германского и международного рабочего движения Эрнста Тельмана. Вспоминаю далекие 30-е годы. Мой отец, ударник первой пятилетки, и его друзья, работавшие так же, как и он, в локомотивном депо станции Челябинск, часто собирались у нас, читали газеты, обсуждали прочитанное. Я часто слышала, как они повторяли два имени – Георгий Димитров и Эрнст Тельман. Нас, школьников довоенной поры, очень интересовала жизнь и борьба немецких антифашистов. С волнением мы читали книги Вилли Бределя «Испытания» и «Твой неизвестный брат». Слушали песни Ганса Эйслера, которые передавали по радио. Когда я слышала слова «Товарищи в тюрьмах, в застенках холодных, вы с нами, хоть нет вас в колоннах», я всегда вспоминала о томившемся в фашистских застенках великом сыне немецкого рабочего класса.

Песню Ганса Эйслера «Заводы, вставайте», русский текст Ильи Френкеля, исполняли Петр Киричек и Большой хор Всесоюзного радио. Запись 1958 года. Анна Ивановна Макарова из города Прокопьевска, Кемеровской области. Я закончила фельдшерскую школу в Прокопьевске. Когда началась война, меня направили в сельскую местность. В моем участке находилось 8 колхозов, куда я в любой час суток и в любую непогоду на помощь шла. Это надо было. О транспорте и речи не вели. Даже за медикаментами в район ходила пешком 30 километров. Все это в те годы считалось нормальным. Но дело не в этом. Мне очень много пришлось видеть слез и горя, особенно когда приходили похоронки. А их шло, ох, сколько много. Но вот закончилась война, стали женщины немного расправлять плечи. Можно было увидеть, где-то в доме несколько женщин собирались и старались немного забыться от горя. Вот на таких вечеринках мне пришлось услышать песню. Пели ее женщины душой. Это было давно, год примерно назад. Вез я девушку трактом почтовым.

Русскую народную песню «Это было давно» пел вокальный квартет Валентина Мамай, Людмила Захарова, Елена Сапогова и Лариса Шапшникова. Оксана Ивановна Пучкус из Ленинграда. Это было в 1949 году, за месяц до исполнения оперы Верди «Травиата», была установлена очередь за билетами. Люди дежурили ночами, чтобы получить желаемый билетик. К нам в Ленинград приезжал Сергей Яковлевич Лемешев, который должен был петь партию Альфреда. Мне посчастливилось достать билет. Спектакль транслировался по радио, чтобы и другие могли послушать оперу с участием знаменитого артиста. Это было удивительное исполнение. Лемешев царил на сцене. Когда он пел, в зале было так тихо, что можно было подумать, что в зале никого нет. Но после каждой арии гром аплодисментов. Цветов было столько, что трудно было вместить на сцене. Десятки корзин цветов были положены к ногам артиста.

звучал голос Сергея Яковлевича Лемешева, ария Альфреда из оперы Джузеппе Верди «Травиата», пластинка 40-х годов. Любовь Кучинская, инженер-конструктор из Минска, возвращалась недавно с сынишкой из отпуска, ехали поездом, с интересом разглядывала в пути населенные пункты, по-детски как-то удивлялась. И здесь живут люди разные, счастливые и не очень, хорошие и тоже не очень. Как много людей, о которых я ничего не знаю, которые ничего не знают обо мне. И вот передача «Встреча с песней». Песня здесь встречается почти всегда с одним адресатом, а остальные слушатели встречаются с людьми. И нередко судьба совершенно незнакомого человека затронет твою душу, отзовется в твоем сердце участием, болью, интересом. Как сложится жизнь этого человека дальше? Что чувствует он, когда звучит памятная ему песня? И даже, наверное, в том, что узнаешь о человеке всего лишь из нескольких строк письма, в этой недосказанности есть свое очарование. Хочется порой узнать о заинтересовавшей тебя жизни больше. О некоторых из этих людей не перестаешь думать даже после окончания передачи. Никакой особенной истории, связанной с моей песней, нет. Просто запала она мне в душу еще в детстве, и с тех пор я ни разу нигде не встречалась с ней. Если сейчас эта встреча состоится, то пусть песня напомнит мне меня прежнюю, доверчивую, немного наивную даже, очень верившую в счастье и еще совсем-совсем не знавшую, что там ждет меня впереди. А песня эта о васильках. Разбрелись возле тихой реки васильки, васильки, васильки.

Песню Павла Аюданицкого и Якова Халецкого «Васильки» исполнил вокальный квартет «Оррера», запись 1965 года. Александр Леонидович Карпунин, подполковник медицинской службы из города Солнечногорска, Московской области. Я с 14 лет слушаю вашу передачу, а вот написать решился только сейчас. Я служил на Краснознаменном Северном флоте. Сейчас прохожу службу в Солнечногорске, а на севере остались мои верные друзья, медики-североморцы. Долгими полярными ночами мы любили напевать слова из песни нашей молодости. Когда приходит час заката, взойдет волшебница луна. Очень вас прошу передать песню для моих друзей Щербины, Макеева, Смирнова, которые продолжают службу на Крайнем Севере. В вашем письме, Александр Леонидович, по-видимому, строки песни «Волны шепчут». Вот что пишет в связи с этой песней Галина Юрьевна Дерксен из Новоорска, Оренбургской области. Это было в 1956 году в Актюбинской области. Ехали мы в тракторной тележке-теплушке на практику в колхоз «Прогресс», в отделение «Окрап», или по-нашему «Березовая роща». Дорог тогда не было. Зимы были снежные, вьюжные, и мы попали в метель. Трактор наш забуксовал. Просидели 3 часа, стали замерзать. И тогда тракторист сказал, надо идти, иначе задует нас, замерзнем. И мы пошли, взявшись за веревку. Сколько мы шли, не знаю, долго шли. Вдруг вожак наш встал, а вьюга воет. Низги не видать, ночь. А он спрашивает, не слышите ничего? Поселок должен быть. Стали мы слушать, к земле наклонились, долго слушали. И вдруг чудо, откуда-то вроде бы из-под земли музыка, танго. Оказывается, стоим мы на крыше землянки, так было все занесено. А внутри землянки люди, конечно, и приемник, а по радио танго. Часто я его потом, это танго, вспоминала. Так оно мне запомнилось. Там такие слова: как нежно море голубое, волшебен солнечный закат, а мы прощаемся с тобою, и вот уже последний взгляд.

0: Песню Константина Певзнера «Волны шепчут» исполняла Надежда Розинкина. Запись 1955 года. Из писем о лауреате Государственной премии СССР Александре Николаевиче Вертинском. Женя Камнев из деревни Тонино Рязанской области. Передайте, пожалуйста, какую-нибудь песню Александра Вертинского в авторском исполнении. Я никогда не слышал его песен. Упоминание о Вертинском я нашел в статье Булата Акуджавы в одном журнале. Он пишет: «В 1946 году Александр Николаевич приехал с гастролями в Тбилиси, и я приложил все старания и достал-таки один билетик на верхний балкон. И вот я в летнем театре Дома офицеров слушаю Вертинского. Помню, меня совершенно поразила публика. Это были в основном пожилые люди, и вообще было такое ощущение, словно попал в какой-то старый фильм. Конечно, всеобщий восторг, овации, цветы, крики, слезы. Поначалу меня немного раздражала его манера исполнения. Было непривычно. Но потом я вслушался». Александр Коломин, рабочий из Москвы. «В России старой и новой, и послевоенной, жил оригинальный эстрадный певец, талант которого и сложная личная судьба подарили искусству эстрады незабываемые песни. А искусство театра и кино обязано ему двумя милыми дочерьми, актрисами Марианной и Анастасией». Речь, конечно, об Александре Николаевиче Вертинском. Известно, что Вертинский сам сочинял стихи и музыку своих песен, а также переложил на музыку творения Анны Ахматовой, Сергея Есенина, Александра Блока и многих других поэтов. Запомнилось мне, как в 1956 году на школьном вечере моя одноклассница пела песню Вертинского «Маленькая балерина», грустную и трогательную. В те годы были еще распространены пластинки на 78 оборотов, и она сказала мне, что эта запись существует. К сожалению, в последующей жизни даже на большом диске фирмы «Мелодия» я этой песни больше не услышал. Если вы найдете пластинку с записью песни «Маленькая балерина», буду рад вновь встретиться с ней.
1: Я маленькая балерина, всегда нема,

сегодня за кулисы прислал король. Влюблен на бледные нарциссы и лактиоль. И затаив бессилие гнева, полна угроз.

будет штопать, не вздыхая, мое трико. И будет думать, засыпая, что мне легко. Я маленькая балерина, всегда нема, всегда нема.

0: мокрая подушка, тишина тень, что я усталая игрушка больших детей.
1: Мы слышали песню Александра Николаевича Вертинского «Маленькая балерина». Евгений Николаевич Саночкин, журналист газеты «Северная правда» из Костромы. Хотелось бы попросить найти песню давних лет в исполнении Изабеллы Юрьевой. Это было бы хорошим подарком для моей матери, Веры Ильиничны Саночкиной. С 39 года живет она в Магадане. До выхода на пенсию мама работала в редакции газеты «Советская Колыма», переименованную впоследствии в «Магаданскую правду». В годы войны принимала материалы Совинформбюро. До сих пор выполняет посильные поручения, выходит на связь с обкорами газеты, принимает материалы с Колымы и Чукотки. Вера Ильинична является старейшиной в коллективе родной газеты. Вспоминается осень 39 года, когда мы во Владивостоке ждали пароход «Феликс Дзержинский», на котором впоследствии прибыли в Магадан. Томительные ожидания скрашивали пластинки с песнями и романсами в исполнении Леонида Утесова, Ляли Черной, Вадима Козина, Изабеллы Юрьевой. Если можно, найдите песню «Счастливый путь» в исполнении Изабеллы Юрьевой.

мастер твой знакомый, ты пишешь, скоро буду дома. В обратный путь мой

мой, ну счастливый Бог, ты смотри меня, не позабудь, помни ты.

В исполнении Изабеллы Юрьевой мы слышали песню Табачникова и Червинского «Счастливый путь». Письмо от Кати Медведевой из Ленинграда. Сердитое письмо. Вы знаете, как порой загораешься, услышав какую-нибудь песню, желанием вновь услышать ее. Вот так и я. Услышала однажды песню, вернее, даже не одну песню, а несколько в исполнении итальянского певца и композитора Тото Кутуньо. Эти песни я слышала потом неоднократно, они красивы. И вы знаете, с каждым разом, услышав одну из этих песен, я и радовалась встрече с ней, и в то же время сердилась. Сердилась я потому, что, узнав многое о творчестве Кутуньо, о его многочисленных песнях, которые он написал и исполнил, по радио и телевизору я ничего не слышала, кроме как серенады влюбленных, итальянца, моей музыки. Ведь есть у Кутуньо и другие песни, такие как, например, «Мне нужна твоя душа», «Лето с тобой», «Так будет». Почему нельзя услышать эти песни? Пожалуйста, не надо больше серенады. Катя Медведева, Ленинград. Пожалуйста, Катя, не сердитесь, не будет серенады. Будет одна из песен, которые вы хотите услышать. Песня Тото Кутуньо «Так будет».

Тото Кутуньо исполнял свою песню «Так будет». Геннадий Сергеевич Шкредов, инженер из Свердловска. В Свердловске в клубе любителей старой эстрады «Старый граммофон» при областном радио проводится большая работа по пропаганде искусства наших замечательных ветеранов Утесова, Шульженко, Сокольского. В клубе была передача, посвященная творчеству Аллы Николаевны Баяновой. Мы написали письмо певице, рассказали о проведенной передаче. Она ответила, поблагодарила нас и выслала свою фотографию. Мы написали в газету «Советская культура» с просьбой рассказать о творческом пути Аллы Николаевны. Мы очень просим, заканчивает письмо Геннадий Сергеевич, чтобы во встрече с песней прозвучал голос Аллы Николаевны Баяновой. И вот статья в газете «Советская культура» в рубрике «Вы с ними знакомы». Статья называется «Песенный багаж Аллы Баяновой». Ее написал корреспондент ТАСС в Бухаресте Николай Морозов. «Я пишу вам теперь, милый друг, и жду вас давно в Бухаресте», поет в одной из недавно написанных песен, вспоминая о праздничной атмосфере московского фестиваля, об интересных встречах и завязанных на берегах Москвы-реки знакомствах, известная румынская исполнительница Алла Баянова. Появившаяся в советских магазинах ее новая пластинка в считанные дни исчезла с прилавков. Родившись в России, в бывшей Бессарабии, Алла Баянова проехала по всему континенту вместе с отцом, который с успехом исполнял популярные русские и цыганские романсы во всех европейских странах. «Еще ребенком я стала петь», — говорит Алла Николаевна Баянова, «и страстно полюбила русские и цыганские романсы, которые заворожили меня и которым я верно служу всю жизнь». Ее голосу, имеющему своеобразную мягкую окраску, подвластен широкий диапазон звуков. Кроме того, Баянова мастерски играет на гитаре, сама аранжирует записываемые ею русские романсы.

звучал голос Аллы Николаевны Баяновой. Мы слышали в ее исполнении русский романс «Твои глаза зеленые». Светлана Изотова из Москвы. Английский певец и композитор Джон Леннон. При упоминании этого имени сразу же вспоминается «Битлз», знаменитая «Ливерпульская четверка». В 60-х годах они громко заявили о том, что у юности тоже есть свои права и свои проблемы. Джон Леннон был не просто лидером коллектива, он был самым оригинальным, самым необычным из них. Он был их мыслью. Без него ансамбль не мог бы существовать. Последние годы жизни Джон Леннон провел в Америке. Там его борьба за мир имела огромное значение. Он стал живым голосом американцев в массовом движении за мир. Время стерло следы влияния квартета на умы молодежи. Забылись одежды а-ля «Битлз», их смешные прически и забавный акцент. Но сотни песен, подписанных еще одно произведение Леннона-Маккартни, остались, потому что значение вклада музыкантов в популярную музыку 20 века с течением времени становится все более очевидным.

Композиции Джона Леннона и Пола Маккартни исполнял ансамбль «Битлз». Запись 60-х годов. Таня Цыганкова из Костромской области. Слушая встречу, я часто думаю, человек вдруг оказывается наедине с песней из далекого детства, из светлой юности, возвращается в памяти к дорогим сердцу событиям своей жизни. И все это с помощью песни. Я услышала эту песню в передаче «Дора ми фа соль». Задела она у меня в душе какую-то живую струну. Раймонд Паулс

0: жизнь сейчас исчезла, потому что исчезла их основа для них.
1: Как вы считаете, с чем это связано? Что исчезли многие слова, мы ими не пользуем, и исчезли вообще целое понятие?
0: Я думаю, что с общим объединением жизни. С общим объединением жизни. Я вам могу рассказать, в чем заключается моя теория. Моя теория состоит в том, что каждый человек и каждый народ имеет мозг, созданный с огромнейшим запасом. Я уверен, что какой-нибудь житель огненной земли при правильном воспитании может кончить 3 Оксфордских университета. 3 Оксфордских университета. Но почему он все-таки не кончает? Почему это так случается? Вытесняет духовную жизнь техника. И вот это развитие технической жизни и потребная на это большая умственная энергия, она уходит из духовной жизни. И развивается не человек, а машины вокруг человека. И все это в конечном счете кончится катастрофой. Потому что для развития техники требуется развитие общее, общая культура человека. Только тогда будут сделаны большие изобретения, большие открытия и в области науки, точных наук также точно. И вот то, что мы живем в очень сложном мире, это упрощает нашу умственную жизнь. Вот эти 3 Оксфордских университета поглощаются техникой. Тогда как раньше, скажем, крестьянская жизнь, простая крестьянская жизнь позволяла развиваться народному творчеству, эпосу, оставляла какое-то свободное место для эстетических восприятий, для эмоций. Эмоциональная жизнь была очень сложна.
1: Значит, в данной ситуации вы не видите никаких политических, для нас идеологических причин, почему исчезли многие понятия, многие слова из нашей жизни?
0: Я думаю, что это характерно для всего земного шара. Для всего земного шара. И вот основная задача наша сейчас состоит в том, чтобы сохранить те духовные богатства, которыми человечество обладало. Я не верю в прогресс. У нас есть прогресс техники, но у нас колоссальный регресс духовной жизни и культуры. Общей культуры. Цивилизация развивается, но это нечто другое. А культура не развивается.
1: Вы считаете, что реально спасти культуру?
0: Если мы все за это примемся дружно, и ни одна нация, ни один народ, а весь мир, 21 век, должен быть веком гуманитарной культуры, либо мы все пропадем. Понимаете, ведь дело дойдет до того, что изобретут карманную атомную бомбу, и один человек сможет терроризировать не только какую-нибудь страну, но весь земной шар. Отсутствие духовной культуры ведет к агрессивности, к страшной. Ведь мы стали агрессивны. Человечество стало агрессивным. Не один народ, все. И мне биолог говорил, что это неизвестно, почему происходит. То же самое в животном мире. То есть хищники развиваются больше, чем нехищные виды животных. Сейчас, скажем, идет страшная экспансия чаек. Чайка – это хищные животные. И они уже становятся сухопутными животными, птицами. Они живут на помойках на всяких. Так вот, если мы не будем агрессивны, тогда перед нами открыто будущее. Если все пойдет так, как идет сейчас, и гуманитарная культура не будет развиваться, разовьется агрессивность, и мы тоже будем, как чайки, жить на помойках.
1: Дмитрий Сергеевич, вам иногда не кажется, что мы, люди, наши советские люди, очень часто, например,

0: напоминаем кому-то из цивилизованного мира чаек.
1: Я думаю, что и цивилизованный мир ведь то же самое. Ведь я был во Франции, и там на таком в Блуа осенью на собрании министров просвещения. Это все шло под руководством министра просвещения Ланга, французского. И он жаловался на то, что во Франции страшно развивается американизм. И что нужно спасти французскую культуру. Дело не в том, что это американизм из Америки, а дело в том, что это массовая культура. Она агрессивна. Когда молодой человек перед микрофоном поет все время одну и ту же фразу, вернее, не поет, а орет, понимаете, это развивает агрессивность. И из зрительного зала выходит, начинает разрушать плевательницы, разрушать, опрокидывать скамьи и так далее. Потому что у них это растет агрессивность. И агрессивность, вот скажем, теперешняя склонность к порнографии. В кино и всем, во всем этом. Я не против секса, я не против эроса, я за эрос. Потому что поэзия создана главным образом, основная тема поэзии – это поэзия «Любовь мужчины и женщины».
2: Друзья твердят, все средства хороши, чтобы спасти от злобы и напасти хоть часть трагедии, хоть часть души. А кто сказал, что я делюсь на части? И как мне скрыть наполовину страсть, чтоб страстью быть она не перестала? Как мне отдать на зов народа часть, когда и жизни слишком мало? Нет, если боль, то вся душа болит, а радость вся пред всеми пламенеет, и ей не страх открытый быть велит, ее свобода та, что всех сильнее. Я так хочу, так верю, так люблю. Не смейте проявлять ко мне участие. Я даже гибели своей не уступлю за ваше принудительное счастье.
3: И дальше жизнь-то не клюква с сахаром была. Отведал кисличек досыта. Ведь к нам суды советская-то власть долгонько шла. Там в России давно царя сняли, а у нас здесь все еще богатеи хозяйничали. Кулаки, скупщики, перекупщики разные. Они вокруг мужиков пауками велись. И сила, и власть все в их руках держалось. А при большой власти что хочу, то и врачу, это уж известно. И никакого с тебе спроса. Им и угоди побогаче да поближе, и покосы, где трав не в проворот. А мужику, на тебе, Боже, что нам не гоже. А пожалиться некому. В сельсовет назначать стали, и там эти мироеды за столы уселись. Дом-то мужики шумят, грозятся им, а как придут, бывало, на сходку, это по-нынешнему на собрание, значит, так рта раскрыть боятся. Бабы и те, однако, громче кричали. Так никто их разговоров толк не брал. Отмахнуться, как от комара, и дел конец. А те и гнули по-своему. Феоктист по первости тоже все больше слушал, что другие говорят. А потом понемножку, помаленьку и сам начал высказываться. Не любил обману никакого, людей хитрых. Кто бы ты ни был, сват, кум, брат, но если хитрить да выгадывать станешь, он прямо в глаза осудит тебя и дружбу водить бросит. Хотел, чтобы все по-честному, по-справедливому делалось. А другим это с прочерстья. Они считали, что без обмана не проживешь. Все по-старому норовили оставить. Как сойдутся все вместе, так и закипит свара. Как-то еще того раньше заночевал у нас вот так же мужчина один. веселый такой, разговорчивый, а голова вся до последнего волоса седая. Хоть и не стар был. По какой-то надобности из Баргузина приезжал. Ну, ночь его тут и застала. Поужинали, помню, я со стола убираю, а мужики табак сидят, курят, беседуют в полголоса. Вот гость и пытает феоктиста. В каком урочище охотится, какова добыча, кому и за сколь пушнину сбывает. Да тошно так все, видно, знать хотелось. Феоктист и выложил ему, не тая, дела свои. Он слушал, слушал, а после как стукнет себе кулаком по коленке. Это же грабеж, говорит. Баргузинскому соболю цены нет, а вы что за его имеете? Кукиш с маслом, ведь такие, как Корп, капиталы на вас наживают. Я и посуду мыть бросила, стою, рот разину. Феоктист тоже головой машет, поддакивает, а тот не унимается. Не позволяйте себя обманывать, хватит им на вашей шее сидеть. Отстаивайте свои права. Как их отстаивать-то? Спросил феоктист. Что мы можем сделать-то, мужики темные? Гость вскочил на ноги, горячится. Такие, говорит, вот темные мужики царя в Петербурге с престола скинули и всей России сами начали править, а вы ждете, когда с вас кто-то хомут снимет. Тут уж феоктист не выдержал и тоже с табуретки поднялся, своенравный был. Хомут снять у нас и своей силы довольно, а вот как это ловчее сделать, соображений не возьму. И потек у них разговор, беседа, чуть ли не на цельную ночь. Я мешать им не стала, спать ушла, а поутру, как гости проводили, справляюсь у феоктиста. Кто такой? Что за человек? А он не то, что другие, скрытный был. Про мужицкие дела бывало, сроду не выпытаешь. У него даже присказка для договорок была. Бабе, коню да лодке не доверяю. Да и я и сама никогда не досаждала ему интересом своим. А тут одно затвердило. Что за человек? Скажи, почему таишься? Манежил он меня, манежил. Увиливал от разговора, но все-таки открылся. Политик тут один. В Баргузине ссылку отбывал. С того часу до самого его отъезда и повелась промеж их дружба. То он к нам, то феоктист к ему. Обстоятельный мужчина оказался и нашим здорово подсобил. Надоумит, чем не то феоктиста, обскажет, как ловчее дело сладить. А тот уж дальше сам, знай себе, орудует. Чай голова-то тоже не для близиру богом даден была, кое-что смыслила. Вовек, кажись, не забыть, как мужики наши купца обложили, что медведя и стенкой на его двинулись. А тому и деться некуда. В капкан попало. А с чего все пошло-то? Под Рождество Христово вышли мужики из тайги, чтоб праздник дома побыть. Ну, ясно дело, не с пустыми руками вышли. А скупщики уж тут как тут. Слетел с воронье остроклювое на легкую наживу. Знали, когда вымнете у охотника добычу. Кто ж не захочет к празднику гостинчик в дом принести? Да и загуляют мужики, как пить дать, загуляют. А пьян-то они и душ свою не за грош заложить согласны. Те идол знали их натуру, не впервой урожай-то сымать. Так оно веками у нас водилось. Обдерут охотника до гола, за здоров живешь, с тем и прощайте. А на то Рождество мужики наши заупрямились. За каждую шкурку по рублю прибавки затребовали. Скупщики-то костерить наших принялись. Пугать, стращать, они и в ус не дуют. Те и так, и эдак, лаской да уговорами соблазнить норовят. А мужики-то охотники уперлись, и не спихнешь. Набавите цену, ваша пушнина. Пожадничаете, на себя грешите, в Верхнеудинск, аль в Читу свезем. Рядятся они друг с дружкой, гнут дуги, а весь поселок затаился и ждет, чей верх будет. Ни пьянок, ни гулянок в избах. чтобы в праздник, да без застолья, сроду такого не случалось. Скупщики уж ревмя реветь готовы, а торг все не начинается. Нечего делать. Гонца в Баргузин за корпом снарядили, за хозяином, за своим. Ну, жди теперь бури, купец свирепый человек. Вечером сидим мы дома, вдруг гостенечки на порог. Мужики посумерничать заявились, холоду понатащили. Расселись по лавкам, а кто и на полу прямо, помалкивают. Угощение должно ждут. Попотчул феоктист каждого и себя не обнес. Слышу, развязались языки. Однако купец завтра примотает. Карасангел, задави, говорит один. Еще б не примотал, поддерживает другой. Не такой он лопух, чтоб на это приключение чхать. Смеются. Ну, а что дали, морковать будем? Спросил кто-то. А ничего, отвечает феоктист. Как сами столковались, так и будем за рот ставить. Ни копья не уступать и баста. А ежели он не накинет, допытываются. Че нам тогда с мехами делать, паря? Сулить? Накинет, доказывает феоктист. Куда ему деваться? Он и так в накладе не останется. Не враг же он сам себе, чтобы барышей как есть лишиться. Сидят мужики, распарились, будто от чая горячего. Дым табашный синий тучи по избе плавает. Друг перед дружкой хорохорится, геройствует. А по глазам-то видать, что душу кошки царапает, побаивается. А ну как хуже будет. Мыслимо ли дело, что затеяли? Ну, виду не подают, молодцы. Один только оказался с ними жидкой родовой. Вот он и подал голос из-под тишка. Зря, зря, мужики, воду баламутим. Тягаться с корпом пупок слабоват. Да он, ежели вздумает, голодом нас сморит в два счета. На его ведь денежки живем можем, он нам благодетельствует. Я, к примеру, рядиться не стану. Сколь дадут, и за то спасибо скажу. Он пропищал и замолк. А по мужикам его слова что градом саданули. Сидят, как побитый. С опущенными плечами. Вроде и правда человек сказал, укорил всех за бесчестие, с толку сбил. Кое-кто уж заерзал на лавке, шапку искать принялся. Ну, все. Разбредутся мужики по избам, а завтра сами с поклоном потащат пушнину скупщику. Уж тут он поизгаляется над ними и цену новую ниже прежней установит. Глянул я на феоктиста, сидит окаменелый, а из глаз огонь пламя уплескается. Ну, смекаю, не к добру это. Так и есть. Подошел он к тому грибу баганки, взял за грудки. Да мигом что медведь зайца и выкинул на середку горницы. Спрашивает, ты, Прохор, в каком месяце на свет произведен? А тот стоит бледнее стенки, еле языком поворачивает. А я почем знаю, мне не сказывали толком. Кажись, в феврале, а может, и в августе. Тебе к чему? А помрешь в декабре, понял? И пошел на его с кулаками. Прохор бряк ему в ноги и заголосил бабьим голосом. Феоктистушка, родимый, пощади. Все исполню, как скажешь, только живота не лишай. Феоктист брезгливый был. Его аж передернул, сморщился в лице. Гораз ты, однако, Прохор, пятки лизать. Только знай, пересечешь нам дорогу, шкур спущу. Пожалеешь, что на свет народился, обещаю крепко. Феоктистушка, это я с дуру вякнул, пощади. Горой за тебя встану, что делать-то надо, скажи. Домой убирайся, говорит ему Феоктист, чтоб духом твоим пёсьим не смердило, а с купцом тайно свидишься. Так уж кончу. И в том, и в другом разе каюк тебе будет. Какой там с купцом? Этот человек божий, обшитой кожей, с бабой своей не чаял больше увидеться. Иуда, сказал феоктист, за закрутку самосада отца родного продаст. Значит, так будем действовать. Я, Кузьма, Пантелей и ты, Александра, пойдем вчетвером разговор с купцом вести. Все остальные, если даже он сам звать станет, ни шагу за порог. Баста, хватит перед ним коленки гнуть, благодетель. Он еще узнает, кто кого кормит, поет. Так, что ли? Те в ответ. Так, так, чего тут рассусоливать? Правду говоришь, Феоктист Матвеевич. Вчетвером-то вы кого хочешь под себя подомнете. Бог вам в помощь. Ушли мужики по своим избам новый день поджидать. А утречком ровно дьявол из преисподней сам Корп пожаловал. На тройке почтовый прикатил. Был в нашем поселке Тимофей Селиванов. Большой извоз держал. Вот купец у его в доме и останавливался. Ну, примчался, значит, купец. А Селиванов уж и ворот перед ним распахнул. И даже шапку на морозе с головы стащил. Ладно, нам-то в окошко все видать. А мужики-то, что к Корпу идти должны, затемно у нас. Я как раз с рыбы пирог испекла, угощаю их. Увидали они купца, и тут Кузьма, кажись, засуетился. Шабаш, пошли, однако. Феоктист легонько его одернул. Сиди, кум, сиди, успеется. Не на сикача идешь. К этому зверю хитрее подход требуется. Обождем, когда сам нас пригласит. Сидят. Я им пирога подкладываю, чай разливаю, а они с улицы глаз не сводят. Отчаёнчили, ждут. И к пирогу интереса не стало. Вроде недолго посидели, глядь, селивановский работник топотит, никуда не сворачивая, примёхонько к нам. Феоктист засмеялся. Ловко. Я думал, что он нас дольше промытарит, а ему, видно, подошвы жжёт, терпежу нет. Но, мужики, лишку не болтать и ни на какие уговоры не поддаваться. А работник уже в дверях. Феоктист, купец прийти велит. Всех охотников в кучу сбирать наказывал. «Всех, говоришь?» — спросил Феоктист. «По что так много?» «А мне откель знать? Турнул меня за вами, я и побег. А чаю-то с дороги попил купец?» «Отказался. А после, говорит, успею нахлебаться. Спешит, стал бы, дел сделать. Ну, а ты не бей попусту обувку, не зови никого больше, мы с купцом и сами все уладим». Пошли. Я все побросала и кокошку. Вот уж век прожила, помирать скоро буду. А как седни все вижу. День стоял морозный, снег на солнце сверкает, и на улице, окромя их, никого. Только дым из труб вверх столбиком подымается. Идут они вчетвером. Мерно так вышагивают. Феоктист впереди, а те за им. Все рослые, статные. Прям любушки глядеть. Да и молоды щить были. Старшему-то Прокопию, если 26 исполнилось, так ладно. А Феоктисту и того меньше. Молоды да бравы ребята. Цены им не было. Пока они шли, весь поселок прильнул к окнам и провожал взором до селивановского двора. Переживали люди шибко, будто они на съедение к Змее Горынычу отправились. Языком-то воевать наши мужики не больно гораздо были, да и грамоты, считай, никакой. А купец матерый попал, с пальца в рот не клади, хватка мертвая, что у волкодава, жалости не знавал. Да и рукастый, всю жизнь привык с других задарма все брать. А тут на тебе, мужики неумытые встали поперек дороги и ходу не дают. Где такие порядки были виданы? Наши опосля рассказывали. Вошли они в переднюю, шапки сняли, поклонились, а купец без всякого внимания ухом даже в их сторону не повел. Ходит по комнате, топает бахилами и бородой со злобы, как козел, махает. Тихо, смирно стоят мужики, ждут, не дождутся, когда он устанет гоношиться. Лопнуло у феоктиста терпение. Окликнул. Зачем звал? Хозяин. Молчит упрямец, будто и не его касается. Но и феоктист не отступает. Ничего, купец, в молчанку играть. Хошь говорить, давай, затем и пришли. Остановился, глазками рысьими из-под лобья посматривает. Мною не вы одни, все охотники званы, со всеми разговор пойдет. А мы и есть все, более ни одного не добавится. Быстро смекнул купец, куда мужики клонят, и аж позеленел от гнева. Вон вы как! За глотку схватить стремление имеете? Давайте, посмотрим, чей козырь старше. Тут Прокопий слово сказал. На кой нам твоя глотка? Разве мы живодеры? Нам свою-то уберечь бы. От кого? Кричит Корп. Кто ей грозит? Ты, купец, не шуми на всю тайгу, урезонил его феоктист. Зверей распужаешь. А для нас твой крик, что для Сахатова укус комариный. Так ж не шибко-то. Лучше тишком да лотком. У Корпа едва глаза на лоб не вываливаются, того и гляди, кондрашка хватит. Пометался, порычал сколько-то время и угомонился. Вот так и осадили его наши мужики. Сменил купец настроение, перестал фыркать, начал как кот к мыши подбираться. Мяукает, а сам с разных сторон заходит да приговаривает. У меня с охотниками разладу в делах не бывало, это ж нам всем в убыток. Я и с отцами вашими в согласии жил, они мне, я им. Кулаками в горячке не махали, шли друг к дружке с открытой душой. Феоктист ему: мы тоже душу в мешок не прячем, но за старую цену отдавать пушнину не будем. Прибавишь, рубь, бери. Нет, и того не увидишь. И нече жмурки водить, не дети малые. Словом, коса о камень ударилась. Сколь не били с лбами, сколь языками не чесали, никакого проблеску. Так и уехал купец ни с чем. И наши домой вернулись, как в воду опущенные. Это легко сказать. В Верхний Удинск свезем, а ну-ка свези попробуй. Не ближний свет по тогдашнему-то бездорожью. А наутро словно Господь нам пособил. Нежданно-негаданно скупщики сами по избам пошли. Рожи на сторону воротят, глаза под шапку прячут, а денег выкладывают, сколь мужики затребовали. Не рядятся. А что бы это? От каких щедрот? Оказывается, купцом наказ был дан. Все-таки обломали его мужики. Истина и правда. Жгучи крапив родится, да в овощах уварится. Ну, а потом покатились годочки один за другим. Даже и не припомню, что у них приметно было. Как туманом заволокло. Да и прохворал я долгое время после третьего-то ребенка. Думала, отглядели мои глазоньки на свет Божий. Тенью стала. А тут эта война с казаками. Тоже горюшка немало хлебнули. Мужики-то наши похватали ружья, да и дав тайгу партизанить. А бабьи долит ждать их да печалиться. Мужья воюют, а жены горюют. Дело привычное. Слышим, разогнали казаков мужики. Домой вертаться начали. Отстрелялись, слава богу. А вот Прокопии не дождались дружка феоктистого. Казаки Ирда убили. Видал памятник близ дороги, как сюда ехал? На том месте сохранили всех погибших, там и Прокопий лежит. Успокоился. Ох-ох-ох-ох-ох. Отжурчали годочки весенним половодьем, и будто вовсе их не было. Кажись, вечно такой старухой живу. Внукам-то начнешь сказывать про молодость свою, так они и не верят, переспрашивают. Бабушка, а ты разве была молода? Да я когда и сам отприму сгадать. А может, то не со мной было? Может, я слышал от кого? Длина дорог за спиной осталась, длина да качкаста. И спотыкалась, и наземь падала, подымалась и далее шла. Всяк бывал, пока на торнут тропу выбралась. Вот опять же колхозы. Легко ли было поначалу-то? И порядки не разбери, пойми. Один тебе так, другой эдак. Каждый со своего пня смотрел. И со скотом, с птицей бог знает, что натворили. Всех ведь подчистую со двора свели. Себе даже куриц хромой не оставили. Все сдали, а в колхоз держать их негде было. Ни сараев, ни птичников вообще не имели, ничего. Летом-то кое-как еще перебивались, а осенью как похолодало, хоть матушку репку пой. Начали они мерзнуть да дохнуть поголовно. И от председателей немного было толку. Один хил, другой разум прост. А кто хуже, не распознаешь сразу. Ты не знали, за что и браться, с какой стороны к делу подступить. Это теперь их в школах премудростям разным обучают, а тогда что? Умел человек расписаться, ну и бери портфель в руки, команды. Меняли этих председателю-то, меняли, а потом на филктисте сошли. Примай, Матвеич, колхоз, а кроме некому. Он, конечно, с охоткой. Пришел домой довольный. Но, Устинья, теперь ты меня голой рукой не возьмешь. Ну, а я мужа своего, считай, совсем видеть перестал. Да и он, однако, забывать уж начал домой дорогу. От темна до темна на ногах. То там его стрели, то тут только что был. Кругом поспевал. Двужильный. Он для колхоза на части рвался. А были и такие мазурики, кому его старание поперек горла. Как-то ночью стучит, открыл дверь. Гляжу, вскипяченный весь чего-то. Я аж в сторону отпрянула от его вида. Что такое? Стрелял кто-то. Ну, и Гренька убил, сволочь. А сам-то цел.
0: Цел. Штаны вот порвал на коленях.
3: Верно, обе гачи в дырях. Это он из седла-то, когда вылетел, ну, а об землю-то и скребанулся. И ладошки до крови расцарапал. Всю ночь мой глаз не сомкнул. Я говорил им тогда, брось председательство. Видишь, кто-то косится на тебя, значит, мешаешь, не по-ихнему делаешь, брось. По что бросать-то? Только начал пахарь землю обихоживать, а ему мережу суют, рыбу ловить гонят. Так выходит. Я же еще ничего путного не сделала, а ты брось. А ну как он в другой раз не промахнется? Что тогда? У тебя вон ребятишек шестер. Куда я съем одна? А он жалостливо так улыбнулся. Да чего это Устинь прежде время отпевать меня вздумала? Мне жить пока хочется. Ну вот и бросай. Пусть другой ермой оттянет. А другого ты считаешь не тронут? Ничего не считаю, только не хочу, чтобы мои дети сиротами остались. Они у кого хошь стрельнут. Кому сил для советской власти не жалко. Да и кто у нас бездетный? У всех полон дом в атаге. А вот попадут или нет, это еще вопрос. Так и настоял на своем. Старые люди раньше говорили, дума за горами, а смерть за плечами. Так и есть. За день-два до жатвы взял он сынишку с собой в поле. лошадь запрягли и поехали. Побыли где надо, домой путь держит. У Васи в руках вожжи править сидит, отец рядом. Едут трусцой. Закат уж близко, солнышко краем тайги коснулось. Едут, разговаривают и видят, идет им на перерез Прохор. Вышел на дорогу, остановиться велит. Погодь, Матвеич, дело есть. Феоктист ни об чем не подозревая еще, к себе его позвал, мол, садись с нами, а по дороге потолкуем. А тут нет, стоит сбоку, пальтишко на нем старенькое, и пола одна оттопырилась. Феоктисту-то невдомек, он все его упрашивает. Садись, места хватит, чего мешкаешь? А Прохор ему заявляет. Молись Богу, Матвеич, убить тебя мне велено. А за одним уж и ребенка твоего, чтобы без свидетелей. Хвать ружье и по Феоктисту. Феоктист тут же и обмяк. Головой прям сыну в коленке ткнулась. Лошадь-то испужалась, рванула и понесла в карьер. Тот злодей еще два раза пальнул, теперь уж по Васе, да мимо. Пули-то джик-джик по над ухом. К дому подъехал бедняжка. Ровно язык отнялся. Слово не может сказать, одни глаза во все лицо. Прохору кулаки подослали ироды. На суде все у его выпутали. Многих тогда на Соловки отправили, кулаков и подкулашников. Всех.
4: Рождественская. В яслях спал на свежем сене тихий, крошечный Христос. Месяц, вынырнув из тени, гладил лен его волос. Бык дохнул в лицо младенца, и соломою шурша на упругое коленце засмотрелся, чуть дыша. Воробьи сквозь жерди крыши к яслям хлынули гурьбой, а бычок, прижавшись к нише, одеяльце мял губой. Пес, прокравшись к теплой ножке, полизал ее тайком. Всех уютней было кошке в яслях греть дитя бочком. Присмиревший белый козлик на чело его дышал, только глупый серый ослик всех беспомощно толкал. Посмотреть бы на ребенка хоть минуточку, и мне, и заплакал звонко-звонко в предрассветной тишине. А Христос, раскрывший глазки, вдруг раздвинул круг зверей и с улыбкой полной ласки прошептал: «Смотри скорей!» Саша Черный.
5: Блеск. Все, увы, тускнеет год из года. Потемнела желтизна зерна. Вон уже сползает позолота с чаши, что вчера привезена. Статуя, что бронзою блистала в сумерках, когда полутемно, в свете дня чернеет с пьедестала патиною мрачною давно. Блещут лужи молодо и резко только миг короткую весной. Ум людской лишь не теряет блеска, поражая вечной новизной.
6: Говорят, мое поле за тремя волоками, говорят, моя доля за семью мороками. А какой это волок, перелесок родимый, а какой это морок, взмахи отчего дыма, от рождения до гроба, проходивший в пасконном, прадед потом и кровью полил эти загоны. Мне завещены дедом поле с житым и рожью, боровые приметы, луговые остожья. Но судьбу не в обиде, буду век сенокосить, только зря не рубите в обору моем сосен. Будет рожь колоситься год от года все выше, только зря не гасите струйку дыма над крышей. Матери, прости, я у твоей постели сижу всю ночь, как в прошлом ты у колыбели, качая дочь. Прикосновение рук усталых, их нет нежней. Я помню, как ты напевала о счастье мне, о том, что буду я богата, спокойно жить, что не придется мне заплаты на платье шить. И жениха ты мне сулила с такой спиной, чтоб жить за нею можно было, как за стеной. А мне, разубранной да сытой, растить детей, в своем дому надежно крытом встречать гостей. Прости, я выросла иная, чем те мечты, из-за того сегодня знаю и плачешь ты. Я полюбила не затворы, не прочность стен, а вольные родины просторы. И если плен, то плен один, то плен желания немалых дел, и не страшат меня страдания борцов удел. Я не найду себе покоя в дому своем. Я знаю счастье, но другое, оно в другом. То счастье быть душой богатой для всех людей, то счастье быть всегда крылатой в полете дней. Зачем же слезы замутили твои глаза? Моих еще не сильных крыльев не подрезай. Ты позабудь свою тревогу, тоску забудь, и пожелай мне на дорогу счастливый путь. В прощальный августовский день я покидала край родимый, к снопам склонившихся людей и тот напев неповторимый, который в детстве пела мать, напев задумчиво печальный, в котором слов не разобрать, но внятно мне его звучанье. Он умолял: останься с нами, не покидай родных полей, ведь и за дальними морями ты не найдешь земли милей. Зачем тебе чужие реки? Поверь, не чище их струя, а если Дон теплей Онеги, то степь, стихия не твоя. Ты загрустишь о диких тропах, в тайге проложенных тобой, о синих северных сугробах, о струйке дыма голубой над покосившейся крышей, о старой матери. Вернись, и чемодан, убрав повыше, к снопам пониже наклонись. Я вчера, уезжая учиться в Москву, шла по влажным лугам, по двинскому песку. Шла, и в туфли мои набивался песок, и в руке, что ни шаг, тяжелел туесок, и скрипел: подожди, подожди, подожди, и какая-то боль занывала в груди. Я недавно бродила в еловом лесу, не от елки ль иголки у сердца несу. По лугам надо мной все жужжала пчела, жалит сердце мое, не она ль начала? От холодного ветра тихонько дрожа, мать мне руку дает, говорит: поезжай, поезжай, говорит, но запомни одно: И двине берегов не сравнять все равно. На одном берегу все песок да песок, а другой испокон и лесист, и высок. И один каждый год заливает вода, а другой под водой не бывал никогда. Родилась ты в низине росла, и в низине б тебе поискать ремесла. На крутом берегу все дороги круты, беспокоюсь, боюсь, заплутаешься ты. Но за весла садясь, я махнула без слов, и навстречу лучам заплескалось весло. Скорый поезд не рыжий рысак, дальний город не луг для ночного. Так-так-так, так-так-так. Так-так-так, подтверждают колеса встречного. Флегматичный сосед по купе, завалившись, храпит с позаранку. А вечер мой соловушка пел и со мной танцевал под тальянку. Ток-ток-ток, ток-ток-ток, ток-ток-ток. Оставайся, жених, без невесты. Нашей дружбы зеленый росток заживет ли без встреч, неизвестно. Холодна и бледна простыня под казенным на ночь одеялом, а на честь еще мама меня полушубком своим укрывала. Тук-тук-тук, тук-тук-тук, тук-тук-тук. Все сильней и огромней тревога одичает оставленный луг, зарастет полевая дорога. И года потекут, как вода, не применишь защитные средства, и уже никогда, никогда не сойду я со станции детства. Чук-чук-чук, чук-чук-чук, чук-чук-чук, не копыта, колеса, но все же и горит в потолке ночничок на звезду голубую похожей. Как же ты пахнешь, сырая земля! Этот бы ломоть, отрезанный плугом, взять в обе руки и есть, не соля, не оснащая ни медом, ни луком. Как же ты тянешь, сырая земля, в эти пласты, как в ладони родимой, ткнуться лицом, ни о чем не моля, лишь бы с любимою неразделимо, лишь бы ответить теплом на тепло, плакать мне не о чем, каяться не в чем, знаешь сама, где тебе тяжело. Детям твоим достается не легче, каждый мой шаг у тебя на груди, с самого первого детского следа, что позабыто мной, разбереди, а сомневаешься в чем, исповедуй. Песню ли в голос, часы ли молчком, все разберешь, переводчик не нужен. Ты без асфальта, а я босиком. Ты из-под снега, а я после стужи. Стынут слезы комом в горле, удержи их, убеди, это горюшка не горе, горе будет впереди. Дай себя на перевязку, песни певанной отцом, вспомни материну сказку с утешительным концом. Приструни себя пожестче, поговорку призови. Хорошо, мол, наживешься, ты, брат, худо поживи. И минует черный вечер, и пробьется светлый луч, и тепло по-человечьи глянет небо из-за туч. Близорукий станешь зорким, и опять вздохнешь легко. Когда горе станет горкой, с горки видно далеко. Добрый вечер, реченька, добрый вечер. Я опять беспечная, прямы плечи, вновь цветами волосы перевиты, не полынью, колосом все обиды, не слезами, росами все печали, вновь ногами босыми на песчаник. Снова не для поиска дна и брода брошусь с камня острова в твои воды — встреч струи стремительной, дерзкой, острой. Знают ли родители, что мы сестры, а узнают, будут ли сходству рады, пеленали, кутали, а в награду вечное желание, убегание от ворот, где дали нам по названию, к своему крылечику, батька, матери, не вяжите реченьку, не имайте, не толкайте в комнаты, занедужит, станет тихим омутом или лужей, в горы каменистые, в сушь степную, отпустите чистую и живую, по чащобам, яминам, через камни, к морю, океану ли или к парню, убегают реченьки, лишь журчанье до пугливых веточек вслед качанье. Счастье мое ускакавшее, здравствуй, дай обойму твои копыта, голову дай обниму гривастую, поцелую глаза незабытые. Здесь на тропах дождем размягченных, на дорогах моих непролазных остались лунки от ног точеных, им наполняться водою грязной, им размываться дождями осенними, им колесом тележным раздавливаться, чтоб перед ними моим спасением мне грустящий не останавливаться, чтобы не пить из копыт водицу, не вспоминать ни ржанья, ни топота, чтобы со мной не посмел делиться братец Алёнушки горьким опытом. Мама природа, ей так недолго белое в черное переиначить, сделать твой след следом серого волка, выпустить по следу стаю собачью. Только как она не обманывай, как она надо мной не властвуй, я скажу тебе громко и заново: счастье мое ускакавшее, здравствуй! Ты был моей далью, ты был моей высью. Тогда опадали кленовые листья, тогда пламенела, красуясь, рябина, и тихо летела, светясь, паутина. Во влажных низинах роились туманы, погиблым трясинам я шла, мой желанный. И звери, и гады ползли по поднизью, но шла я, как садом, ты был моей высью. Кусты и колючки за платья хватали, но надо ли лучше, ты был моей далью. Я шла, не сгибаясь, по белым метелям, я шла, улыбаясь, не шла, а летела. И время настало, ты близко, ты рядом, смертельно усталый, с угаснувшим взглядом, как черный осколок сгоревшей планеты. Ты камень и холод, ни счастья, ни света. О, что же случилось? Кто выкрал, упрятал все то, что светилось? И кто виноват в том? Мое ль бескорыстье? Твои поезда ли? Ты был моей высью, ты был моей далью.

Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели! Музыкальная передача рубрики «Незабываемые мелодии прошлых лет». У микрофона ее автор и ведущий Оскар Борисович Хацет. Сегодня наша вторая передача, посвященная русской дореволюционной оперете, где мы продолжим знакомить вас с записями сцен и арий из оперет, записанные на граммофонные пластинки в начале нашего столетия. И также, как и в предыдущей передаче, в начале нашей сегодняшней прозвучат записи Николая Аркадьевича Большакова. Песня о пастушке из опереты Карла Целлера «Мартин Рудокоп».

Эммерих Кальман вели венгерские мелодии, наступил период нового подъема и международного признания. В 1905 году в Вене состоялась премьера одной из лучших оперет Легара «Веселая вдова». В России эта оперетта появилась впервые в Петербурге и в Москве. В обеих столицах она шла 2 года подряд ежедневно, причем в России в нее был вставлен известный номер качели, который впоследствии стал обязательным и традиционным, хотя его музыка принадлежит не Легару, а Виктору Голендеру. Давайте послушаем песенку о качелях в исполнении Большакова.

Одним из лучших актеров русской оперетты был Александр Федорович Монахов, сыгравший с 1904 по 1927 год, годы своей работы в театрах оперетты многих городов России, где он был ведущим артистом, 146 ролей. Артисты оперетты того времени называли этого талантливого, небывало широкого диапазона русского актера Шаляпиным оперетты. Скончался Монахов в 1936 году, на 61-м году жизни. За 4 года до своей смерти, в 1932 году, он был удостоен почетного звания народного артиста РСФСР. Сейчас в исполнении Монахова вы услышите арию из оперетты «Пупсик» немецкого композитора Жана Жильбера, настоящее имя и фамилия которого Макс Винтерфельд. Запись сделана вскоре после премьеры оперетты, состоявшейся в 1912 году

и в детстве без сомнения я был забавный плут. Вообразить нетрудно, какой бутуз я был, как я смеялся чудно и как всех веселил. Я вырос из пеленок, но имя сохранил. Пускай я не ребенок, но как дитя я мил. Когда учился в школе, был пупсиком для всех. У женщин

стряпала и дурно, и пан загнала пол. Ну, стряпать это скучно, не в этом женщин вор. Умела целоваться, но это ведь не все. Ей надо постараться, чтоб знать еще кое-что. Найти бы поскорее.

В начале 10-х годов в России была очень популярна оперетта Рудольфа Нельсона «Король веселится». Давайте послушаем в исполнении Михаила Вавича песенку из этой оперетты. О жизненном и творческом пути Вавича мы подробно рассказывали вам в одной из прошедших передач нашей рубрики, и сегодня не будем повторяться.

vieți a carolină și mă parol, n-au mesa pe mine top. Eticheta voi, s-am zau că voi vieți lucine cognito. N-a bără marțului ciu, tem hăciu cuciu, și asta nu ți-o n-a pralot. И не ровен час там пускай в пляску, стих друг на меня найдет. Ломаться день, ломаться ночь, клянусь, была бы мне не лось. Начинья, развлечения, вас только наслажденья. Пари, пари, стирай, даришь блаженство массу, сулишь. Всю ночь идет потеха, кругом полно все смеха, а то

самых юных лет я объездил свет, всю Европу знаю я, но по вкусу мне один парень вполне, я признаюсь, не тая. Родине своей дать хочу скорей, благо всех культурных стран. Это не слабо, год я раза два осуществляю здесь свой план. И если дальше так пойдет, у нас все поймет народ. Ночные развлечения, столько наслаждения. Париж, Париж, Пирай, Дариж, блаженство массу сули. Всю ночь идет потеха, кругом полно все смеха, а солнышко взойдет.

Нельзя не отметить, что несмотря на то, что репертуар театров оперетты дореволюционной России состоял в основном из произведений зарубежных композиторов, на их сценах ставились и оперетты русских композиторов с хорошей и добротной музыкой, по своему уровню приближающейся к той, которую принято считать классической в жанре оперетты. Давайте послушаем в исполнении Монахова песню о гигантских шагах из оперетты Вилинского «Причуды страсти».

получилось, когда спешим мы все гурьбою, шагам и

Оперетта русского композитора конца XIX и начала XX века Валентинова «Ночь любви» имела значительный успех у русской публики и продержалась в репертуаре театров оперетты около 40 лет. К сожалению, мы не имеем каких-либо музыкальных записей из этой оперетты, и поэтому в завершении нашей сегодняшней передачи мы хотим предложить вам послушать дуэт «Нашу кровь» в исполнении Бауэр и Монахова и арию «Ты видишь, ты слышишь» в исполнении Вавича из другой, не менее популярной оперетты Валентинова «В волнах страстей».

Ровно год тому назад, в этот памятный майский день, день смерти Бориса Леонидовича Пастернака, мне довелось в последний раз, потому что вскоре я навсегда покинул Советский Союз, мне довелось в последний раз быть на его могиле в этот день. Я приехал заранее, с тем, чтобы встать как можно раньше. Я уже не был тогда членом Союза советских писателей, естественно, поэтому не поселился в писательском городке, а снял комнату в рабочем поселке на другой стороне станции. И вот рано утром я пришел на могилу Бориса Леонидовича. Там уже было довольно много народу. Несмотря на то, что день был рабочий, будничный, все равно люди ехали, приходили со всех сторон. Некоторые приезжали на машинах, но большинство выходили из электрички на платформе станции Переделкино, шли мимо золотых куполов патриаршего подворья и входили в ногой трепещущий ольшанник, в имбирно-красный лес кладбищенский, горевший, как печатный пряник. Судя по этим стихам, Борис Леонидович думал, что смерть его придет осенью. А смерть его была весенняя смерть. Смерть возрождения. Смерть начала новой, вечной, бессмертной жизни. Когда я пришел на могилу, как я уже сказал, там было довольно много народу, а за оградой кладбища, расположившись на траве, на мокрой траве, сидела компания весьма подозрительных людей, вот тех же самых, которые когда-то провожали гроб Пастернака в день похорон, тех же самых КГБистов, переодетых в штатское. Они сидели прямо на траве, делали вид, что с наслаждением и с увлечением едят бутерброды, и с не меньшим вниманием, с не меньшим увлечением прислушивалась к тому, что говорится у этой могилы под тремя соснами, на этом горке, с которой открывается Переделкинский луг, и далеко-далеко, если приглядеться, видна дача, дом, где жил Борис Леонидович. Читали стихи на могиле, много читали стихов, читали пастернаковские стихи, читали свои собственные, никому неизвестные молодые люди. И известный. Читал стихи и я, не мог себе отказать. А потом вечером, по приглашению сыновей Бориса Леонидовича, несколько человек, мы пришли в дом Бориса Леонидовича Пастернака. Были сумерки, золотые майские сумерки, свет еще не зажигали. Мы стояли в этих комнатах, в которых все еще царил дух Бориса Леонидовича. Все еще казалось, что вот он где-то сейчас ходит там, думает, бормочет свои стихи. Я стоял в комнате, которая изображена на фотографии, которую мне подарил Корней Иванович Чуковский. Я написал стихотворение памяти Пастернака, песню памяти Пастернака. И первый, которому я прочел ее, был Корней Иванович Чуковский. Когда я ему прочел это стихотворение, он сказал: ну вот теперь я вам тогда подарю одну фотографию, она пока еще почти никому не известна. И он принес мне фотографию. На этой фотографии изображен улыбающийся Борис Леонидович с бокалом вина в руке, и к нему склонился Корней Иванович Чуковский и чокается с ним этим бокалом. И Борис Леонидович, у него очень веселая и даже какая-то хитрая улыбка на губах. Я спросил, что это за фотография, Корней Иванович? Он мне сказал, это примечательная фотография. Эта фотография снята в тот день, когда было сообщено о том, что Борис Леонидович получил Нобелевскую премию. И вот я пришел его поздравить, а он смеется, потому что я ему, который всю жизнь свою ходил в каком-то таком странном парусиновом рабочем костюме, я ему рассказывал о том, что ему теперь придется шить фрак, потому что Нобелевскую премию надо получать во фраке, когда представляешься королю. И вот в эту фотографию, в эту сцену через 10 минут войдет Федин и скажет, что у него на даче
сидит Поликарпов, и что они просят Бориса Леонидовича туда прийти. И Поликарпов сообщит ему о том, что советское правительство предлагает ему отказаться от Нобелевской премии. Но это случится через 10 минут. А на этой фотографии, в это мгновение, Борис Леонидович еще счастлив, смеется, и на столе ставят фрукты, которые привезла вдова Табидзе. Ей очень много помогал Пастернак, поддерживал ее все годы после гибели ее мужа. Она прилетела из Тбилиси, привезла фрукты, весенние фрукты и цветы, чтобы поздравить Бориса Леонидовича. И вы знаете, всякий раз, когда я смотрю на эту фотографию, я вспоминаю другое, тоже связанное с именем великого поэта. Все, кто помнит воспоминания друзей, знакомых Пушкина, помнят, вероятно, что в один из последних дней его жизни, после уже дуэли, была такая минута, было такое мгновение, когда доктор Арнт сказал: ему лучше, он, вероятно, выживет. Я помню, что и в детстве, да, собственно, и сейчас, я закрываю книгу на этом месте, я закрываю книгу воспоминаний на этом месте. Я говорю себе: слава Богу, ему лучше, слава Богу. Есть надежда, что он будет жить. А может, так и произойдет. Может быть, случится чудо. И вот когда я смотрю на эту фотографию, у меня тоже всегда ощущение: а может быть, случится чудо. Может быть, не войдет сюда через 10 минут функционер, бывший когда-то писателем Федин, и не скажет, что приехал Поликарпов, что Борису Леонидовичу надо отказаться от Нобелевской премии. Впрочем, это не имеет значения. Пастернак будет жить вечно. Нобелевская премия, за ним она заслужена. Великий успех великой книги «Доктор Живаго» бессмертен. Я вспоминаю слова, я немного раз встречался в жизни с Борисом Леонидовичем Пастернаком, но однажды он пришел в Переделкинский дом писателей, я тогда жил там, я еще был членом Союза писателей, пришел звонить по телефону, у него на даче телефон не работал. Был дождь, вечер, я пошел его проводить. И по дороге, я уже сейчас не помню даже по какому поводу, Борис Леонидович сказал мне: вы знаете, поэт или умирает при жизни, или не умирает никогда. Я хорошо запомнил эти слова. Борис Леонидович Пастернак не умрет никогда.

Здравствуйте, дорогие слушатели! Начинаем музыкальную передачу из Бухареста. Вам, пожалуй, хочется узнать, что мы вам предлагаем сегодня.

На этот вопрос вам отвечают уже сами аккорды этой мелодии. На сегодня мы приготовили для вас встречу с румынской народной музыкой.

После этой плясовой мелодии в исполнении Оркестра народной музыки Румынского радиотелевидения мы приглашаем вас послушать популярную солистку Анджелу Молдаван, которая споет для вас свадебную песню –

фольклор южных районов Трансильвании изобилует произведениями танцевального творчества, в которые входят, в частности, и живописные парные пляски «Нвертита» и «Хатигана». Этими плясками особо прославился район Фагараша. Мы предлагаем вам послушать мелодию такой широко популярной «Хатиганы» в исполнении виртуоза-кларнетиста родом из этих мест Трояна Ласкуца Фагарашану.

А теперь оркестр известного фольклорного ансамбля «Румынская рапсодия» исполнит для вас сырбу. Следует уточнить, что сырба – один из наиболее распространенных в нашей стране народных танцев. Та, которую предлагает вам сегодня оркестр народной музыки ансамбля «Румынская рапсодия», называется «Сырба из мушчела».

У микрофона Георгий Замфир, виртуоз игры на многоствольной свирели «Нае», который вместе со своим коллективом недавно был удостоен большой премии «Золотая цитра» Международного фестиваля народной музыки, проходившего в Париже. Слушайте Георгия Замфира, который сыграет вам на своем волшебном «Нае» румынскую плясовую мелодию.

Музыкальная передача из Бухареста продолжается. Дорогие друзья, в следующие минуты мы предлагаем вам вместе с нами попутешествовать вдоль румынских вод, воспетых народными рапсодами. Прежде всего, с помощью солистки Ильяны Константинеску отправимся вдоль Дуная.

жил, протекающий по нескольким уездам Алтыни, воспет во многих народных мелодиях. Среди них числится и песня «Жил Горшская река», поет Георгия Рашога.

Быть может, некоторые из вас, уважаемые слушатели, побывали в Румынии в качестве туристов. В данном случае вы, вероятно, проезжали по долине Праховой, по которой течет и одноименная река. Этой реке народный рапсод посвятил песню «Прахова, резвая река», которую мы предлагаем вам в исполнении молодой солистки Ирины Логин.

Долина Олта также включена в маршруты румынских или зарубежных туристов, а о красоте этой реки поет Елена Мунтяну в мелодии «Олт Алтец».

а стекло выдавлено. Рябинин еще не заходил в универмаг, но по опыту знал, что место проникновения частенько дает самую богатую информацию. Отпечатки пальцев, следы орудий взлома, следы обуви, оброненный предмет. «Начнем?» – спросил эксперт, который до прихода следователя ни к чему не прикасался. «Начнем!» – вздохнул Рябинин, доставая папку. «Куда это окно?» «В кладовые. А это дверь?» Он показал на широкие металлические створки с огромным замком и двумя маленькими. Туда же. Его надежды не оправдались. Отпечатков пальцев не было. Не нашли следов обуви. Под окном серел асфальт, выщербленный бочками, ящиками и колесами грузовиков. Преступник не оставил ни шерстинки с пиджака, ни волоска с головы, ни окурка, ни бумажного обрывка. Вот только блестели царапины на стальных прутьях. Отжать их бесследно он не мог. Зафиксировав все это, Рябинин пошел к центральному входу. Универмаг состоял из нескольких небольших зальцев. Здесь продавали все, кроме съестного. Магазин обслуживал окраинное население, близлежащие поселки, и, может быть, поэтому походил на громадное сельпо. Они приехали вместе с Петельниковым, и инспектор об этой краже знал уже все, что можно узнать на месте происшествия. «Что пропало?» – спросил Рябинин. «Много чего. Кинокамеры, магнитофоны, транзисторы, ювелирные изделия. После инвентаризации узнаем точно. Продавцы здесь?» «Уже опрашиваем». Рябинин начал писать протокол осмотра. Ему нужно было увидеть в обычном необычное. Непростая задача, ибо в универмаге он был впервые и не знал, что тут обычное и что необычное. Нужно сосредоточиться, хотя бы сосредоточиться. Хорошо бы стать невидимым среди этих снующих инспекторов, молчаливых понятых, расстроенных продавщиц и ярких фотовспышек. Но на месте происшествия следователь не только фиксирует обстановку, а и получает устную информацию. Тут не до одиночества. Рябинин пошевелил уставшими писать пальцами и перешел в ювелирный отдел осмотреть пустые коробочки из-под сережек. «На ночь драгоценности убирают вниз, в кладовые», — сообщил Петельников. «А из кладовых сюда вход есть?» «Да, вот, в отдел радиотоваров. Простая дверь с щеколдой оттуда». Итак, преступник раздвинул ломом металлические прутья на окне, выдавил стекло, проник в кладовые и потом свободно прошел в торговые залы. Его не остановили ни сторож, ни стальная решетка. В кладовых работали спокойнее. Устал Рябинин, набегались инспектора, миновал первый испуг у продавщиц. От тяжелого сыроватого воздуха разболелась голова и от напряжения, которое не оставит до того момента, пока он не подпишет протокол осмотра. «Позовите директора», – попросил Рябинин. Молодой лысеющий человек в желтой вельветовой куртке и ярко-красном галстуке растерянно подошел к следователю. «Неприятность-то какая!» – вздохнул он. «Можете сказать, сколько пропало телевизоров?» 4. Вот, коробка из-под одного». «А что за телевизор?» «Да, черно-белый, устаревшей марки». «А другие 3?» «Цветные». «Цветных больше нет?» «Почему же? Ну вот, стоят». «Странно», – буркнул Рябинин. Преступник вместо 4-го цветного телевизора взял черно-белый дешевенький. «Спутал? Но он же вытащил его из коробки». «Ошибиться не мог. Этот вор знал толк в товарах. Забрал стереофонические магнитофоны последней марки. По 700 рублей каждый. Взял 2 тюка мужских шерстяных рубашек, синтетику не тронул. 10 портфелей, все кожаные. Ковер ручной работы. 7 хрустальных ваз с серебряными ободками. И опустошил почти все коробочки с серьгами, кольцами и брошками». Директор универмага вытащил из кармана пилку, почистил один ноготь и спрятал ее обратно. «Нет, не так. Не вытащил, не почистил и не спрятал. Он извлек ее легким, почти незаметным движением, как фокусник материализует из воздуха только что сгоревший платок. Провел по ногтю.

0: едва коснувшись, а может и не коснулся, лишь автоматически выполнил движение. Затем сделал взмах рукой, и пилка пропала. Рябинин был почти уверен, что директор проделал все бессознательно, и скажи ему сейчас об этой пилке, удивился бы. Но почему проделал и какой был смысл в этом автоматизме, Рябинин не знал. Ходить с пилкой в кармане. Пустяшное поведение, пожалуй. Герман Степанович, вы кого-нибудь подозреваете? Спросил Рябинин. Нет, за сотрудников ручаюсь. Как же постороннее лицо сумело усупить сторожа? Охранник приходит часа за два и шатается по универмагу, его будка открыта. Вот так шли и допросы продавщиц. Ничего не знали, никого не подозревали и ручались друг за друга. «Вы не курящий?» – спросил директор. «Закуривайте, закуривайте», – буркнул Рябинин. Герман Степанович нагнулся, достал с пола коричневый цвет костюма портфель и начал его расстегивать. Когда щелкнул второй замок, портфель скользнул вниз, но директор успел подхватить его за нижние углы, отчего портфель распахнулся и выбросил на стол содержимое, оказавшееся прямо перед Рябининым. Потрепанная книга в темной без названия обложке. «Это Евангелие», – смущенно заметил Герман Степанович. «Вы что, верующий?» Директор рассмеялся. «Хобби! Интересуюсь историей религии. Собираю иконы и езжу по церквям и монастырям». «Да, теперь это модно», – вздохнул Рябинин. «Николай Угодник?» – попытался он угадать. «Да, 19 век. Иконка. Медный оклад, хорошее письмо, свежесть лака, вряд ли старинная. Пачка сигарет и спички. И все. Если бы Рябинин вот так же опрокинул свой портфель, то чего бы только не посыпалось. Скрепки, бумажки, карандаши, старые газеты, надкусанный на дежурстве бутерброд. А вы знаете, откуда у меня такое хобби?» – спросил, улыбаясь, Герман Степанович. «Окно моего кабинета выходит на озеро, на остров. И вот целые дни я вижу этот прекрасный монастырь. И знаете, проникся красотой. А по выходным разбираю завал кирпичей у монастырской стены».
1: «Зачем?»
0: «На стене могут быть фрески».
1: «Да, вы фанатик».
0: Вопросов о краже к директору больше не было. Их не было к продавщицам, кассирам и сторожу. Те ничего не знали. Не было вопросов и к экспертам, которых бесполезно спрашивать, не добыв материала для исследований. Не было вопросов и к свидетелям, потому что не было самих свидетелей. Если нет вопросов о преступлении, то остается говорить на общие темы. «В Новгороде были?» – спросил Рябинин. Сам он провел там неделю. «А как же!» – обрадовался Герман Степанович, ступив на знакомую стезю. «Древнейший город! А что скажете о новгородской Софии?»
1: «Великолепно!»
0: «Юрьев монастырь видели?» – интересовался Рябинин.
1: «Видел.
0: Георгиевский собор в нем помните?»
1: «Помню».
0: Правда, Рябинину больше понравились деревянные церквушки, что были свезены к стенам Юрьева монастыря. Маленькие, резные, изящные, стояли они посреди сосен и трав, как прянички. «А как вам Спас Преображение на Ильине?»
1: «Понравился».
0: «Понравился. Там фрески Феофана Грека». Церковь стояла на такой тихой улице, что травы и цветы касались ее многовековой каменной кладки. «А в ресторане «Детинец» были?» Спросил Герман Степанович.
1: «Был».
0: Перед рестораном продавали прославленную медовуху, которую стоило попробовать, коли приехал в Новгород. Рябинин выпил натощак стакан желтой сладковатой жидкости и уже в душном ресторане почувствовал в голове невнятный гул. «Уху по-монастырски брали?» Спросил директор.
1: «Вроде брал.
0: А мясо в квасе?»
1: «Не помню.
0: А мясо по-новгородски?»
1: «Я ел что-то из горшочка.
0: Ну, а борщ боярский, курица по-преображенски, блины, не все, коту масленица, сбить... Ох,
1: а вот сбитень пил»,
0: – обрадовался Рябинин. Помнил, что пил душистый горячий напиток. После него в голове пропал тот медовушный гул. «Я даже фирменное меню на память прихватил», – улыбнулся Герман Степанович.
1: «А я ничего не прихватил», – сказал суровым тоном Рябинин. Ибо помнил слезные просьбы официанта не растаскивать меню.
0: «С вами интересно беседовать», – потускнел директор.
1: «С вами тоже. улыбнулся Рябинин. Когда Герман Степанович ушел, Рябинин подумал. Из универмага украли на 30 с лишним тысяч. А директор беседовал о мясе, в квасе и блинах. Не все коту масленица. Работа на автобазах пока ничего не дала. Они продолжали ее уверены, что товары вывезли на автомашине. На всякий случай отработали легковушки, мотоциклы с коляской и даже всех четырех лошадей, еще волочивших свое транспортное существование. Последняя версия рассмешила следователя Рябинина. Он представил, как по ночному городу медленно цокает лошадь, сидит возница с кнутом, свесив ноги, а в телегу навалены телевизоры, хрустальные вазы. Рябининские усмешки почему-то действовали сильнее, чем замечание или даже резкое слово. Поэтому версию «телевизионные мастера» Петельников решил отработать потихоньку от следователя. Будет результат, доложит, а не будет. Через 2 часа ровно в 8 специально для инспектора соберут всех телевизионных мастеров, пока они не разошлись по вызову. Петельников не думал, что в городе столько телевизионных мастеров. Они наполняли целый зал. Впрочем, неудивительно, ведь в каждой семье есть телевизор. В основном это были молодые ребята и несколько девушек, видимо, приемщицы заказов. Мастера смотрели на инспектора, как на телевизор новой марки. Им уже сообщили, кто будет выступать. Директор его представил. Петельников рассказал коротко самую суть и задал свой главный вопрос. Были ли вызовы на установку беспаспортных телевизоров или же с паспортами, но без штампа магазина? И были ли чем-либо подозрительны эти вызовы? Зал ответил насупленным молчанием. Инспектор понимал, что уж слишком все официально. Надо перейти на иную ступень отношений. Он уперся руками в столик, улыбнулся и простецки сказал: «Если это была халтура, то директору мы не скажем». Директор засмеялся вместе со всеми. Напряжение спало, мастера задвигались и заговорили. Петельников ждал. Он вдруг подумал, что, пожалуй, нелегко молодому парню встать и на виду у всех сообщить, что он подозревает такого-то, потому-то и потому-то. Правильнее было бы говорить с каждым в отдельности. «Если чего узнаем, так сообщим», – завершил эту встречу пожилой мастер из первого ряда. «Запишите телефон», – попросил инспектор, которым больше ничего не оставалось. Мастера шли мимо столика к выходу, бросая на Петельникова любопытные взгляды. А он вел с директором вежливую беседу о прелестях цветного телевидения. «Вы уронили», – сказал директор и вежливо поднял лист бумаги, сложенный в четверо. «Спасибо», – поблагодарил Петельников. Он ничего не ронял. Но бумажку можно и возвратить, предварительно просмотрев. И инспектор развернул ее, схватив одним взглядом, написано: «Подождите меня на перекрестке у булочной». Попрощавшись с директором, он вышел искать булочную. Привязка оказалась точной. Вблизи был только один перекресток и была только одна булочная, которая открывалась в 9:20. Петельников стал прохаживаться возле трех старушек, делая вид, что ему тоже нужны хлебобулочные изделия. Он простоял до 9:45, до появления мысли, от которой сделалось горячо шее и лицу. Сначала сделалось горячо, а потом пришла и мысль. Разыграли. Ребята молодые, веселые, впервые увидели инспектора. Сейчас наблюдают за ним и смеются. Заждались? Петельников резко обернулся. Ничего, у меня работа такая, ждать да догонять. Перед ним стояла высокая черноволосая девушка, большие темные глаза, подведенные синим веки и неопределенная улыбка на круглом приятном лице. «Вы тоже мастер?» «Да, единственная мастер-женщина в городе, обо мне даже газета писала». Девушка улыбнулась и замолчала, словно не она пригласила его запиской, а он ее. Вчера телевизор устанавливала в соседнем доме и опять умолкла, выжидая ответной реакции. «Как вас зовут?» «Инга». «А меня?» «Инспектор». Вот и познакомились. «Итак, Инга, вчера вы устанавливали телевизор. Дальше?» Мне кое-что показалось подозрительным. А что мы тут стоим, как новобрачные у ЗАГСа? Вон же кафе. Через 5 минут они сидели за столиком и пили кофе. Он черный без молока, не сладкий, а она сладкий с молоком, с пирожным. Что же вам показалось подозрительным? Нет документов. А ведь каждый заинтересован в гарантийном сроке. Вы отличные телевизионные мастеры, а еще что? У него уже есть один телевизор. Ну, при растущих материальных и культурных потребностях... Нет, но тогда второй приобретает лучше первого. А тут наоборот. Эту модель уже сняли. Инга, у вас завидная логика и красивые глаза. Еще что? Вроде бы все. Петельников понимал, что его обуяла жадность. Получив такую информацию, он спрашивает еще что. Телек-то установили? Нет? Ага. Вышла из строя лампа 2PR. Да нет, телевизор очень мокрый, смеясь, сказала Инга. Мокрый? Я заставила сначала просушить. Вот адрес этого мужчины. Она протянула бумажку. Инспектор искал ниточку, а ему протянули веревку. На другом конце ее должен быть преступник. Оставалось только взяться за нее и идти. Мазепчиков Семен Семенович, 50 лет. Работает столяром на деревообрабатывающем заводе. Сивые короткие волосы, крупное загорелое лицо с крепкой натянутой кожей, которое, видимо, целыми днями обдувал ветер и облучало солнце. Инспектор и следователь выдерживали ту необходимую паузу, которая нужна для рассматривания человека, для беглого первого знакомства, потому что нечистая совесть не выносит паузы, боится неизвестности. А в этом напряженном молчании трех человек не было ничего, кроме томительной неизвестности. Инспектор и следователь выдерживали необходимую паузу, но Семен Семенович ее не выдержал. Меня за это посадят? За что за это? За телевизор. А вы считаете, за это не сажают? Осторожно спросил Рябинин. Да за что, товарищи дорогие? Семен Семенович смотрел на Рябинина, и пот бежал по его щекам. Не тот, которым жара увлажняла кожу инспектора и следователя, а другой, вызванный растерянностью и страхом. «Где вы взяли телевизор?» – прямо спросил Рябинин. «В воде». «В какой воде?» «Да в озере». «Поподробнее, пожалуйста». Мазепчиков уселся плотнее и даже посмотрел вниз на ножки стула, как бы сомневаясь в их прочности. За это время, пока он усаживался, вздыхал и опробовал стул, за какую-то минуту в кабинете вдруг сгустился мрак, словно окно с улицы занавесили серым полотнищем. Но тут же полотнище рассекла вспышка желтого света, и раздался грохот. В открытую форточку побежала прохлада. «Слава Богу!» – сказал Мазепчиков. «Наконец, хлынул». «Так где взяли телевизор?» – повторил Рябинин. «Я на озере рыбачу. Ну, у меня плоскодоночка есть, ну и посидишь на озорке часика два. Рыбы-то нет, одна сорная. Ну, ёрш, окунь бывает, возьмешь и густеру. Ну, так вот, сижу я утречком на мелководье. Может, и не заметил бы, да солнышко взошло, и ярко такое. Ну, и вижу на дне предмет. Ну, кирпичи, думаю, потом вижу ящик. Опустился в воду, там глубины 1-1.5 метра. Господи, телевизор. Ну, и вытащил». «В каком месте он лежал?» «Да примерно наискосок так, от универмага». «Место показать сможете?» – спросил Рябинин. «Конечно, смогу». «Там ничего больше не лежит?» «Да вроде бы нет». Мазепчиков опять поерзал и заговорил, покашливая от напряжения. «Если бы телевизор стоял на улице, то другое дело. Сдал бы как находку, а тут в воде. Может, кто выбросил? Опять-таки мои труды, тащить его со дна. Да и не работает пока. Может, пока съездить за телевизором?» – предложил инспектор. «Телепат», – вздохнул Рябинин. Он вынес постановление, поручив изъятие телевизора Петельникову. Наконец-то у них будет хоть одно вещественное доказательство. Когда Мазепчиков вышел в коридор, инспектор вздохнул. Ищем машины, мотоциклы, телеги. Да, а водный путь проморгали. Обыск у Мазепчикова делать будем? Поинтересовался Петельников. Ты ему не веришь?
0: Верю. И мастер подтверждает, что телевизор побывал в воде. И я верю.
1: К берегу кормой приткнулась большая нарядная плоскодонка с ярко-голубыми бортами и крупным номером. На носу расположился Мазепчиков, улыбнувшись Рябинину, как старому знакомому. На второй скамье рядком сидели понятые, пожилой мужчина в балоне и смуглая девушка в красной кофточке, которая обтягивала ее фигурку. Инспектор оглядел экипаж и спросил, как опытный затейник: «Товарищи, плавать все умеем?»
2: «А для чего?» – насторожился понятой.
1: «А вдруг кувыркнемся?» – весело предположил Петельников.
2: «Я не того, я не очень плаваю», – заерзал понятой.
1: «Тогда кувыркаться не будем». Петельников поднял корму вместе со следователем, сдвинул лодку с песка, побежал по воде, оттолкнулся, ловко в нее прыгнул и прошел к веслам. Огляделся и кому-то махнул рукой, тут же от берега оттолкнулось еще 4 лодки, набитые загорелыми ребятами.
2: «Кто это?» – спросил Рябинин.
1: «Спортивная школа, пусть ребятки поныряют вокруг да около». Он взялся за весла. Лодка заскользила по нетронутой воде. Мазепчиков поднял руку, вглядываясь в дно. «Здесь!» Инспектор грибанул веслом в обратную сторону, и лодка завертелась, теряя скорость. Когда она стала, пошатываясь на волнах, Рябинин начал составлять протокол. «Консервная банка!» – вдруг сказал Мазепчиков с носа.
0: «Блестит!» – осторожно подтвердил инспектор.
1: Он придержал и без того тихий ход лодки. На дне тускло блестела какая-то железка. Теперь видел и Рябинин, тоже полагая, что это плоская банка из-под шпрот.
0: «Да, 4 метра, а то и глубже», – прикинул понятой.
1: «Дамы и господа, пардон», – сказал Петельников, снял рубашку и скинул брюки, остался в одних плавках. Откуда-то из-под себя он извлек маску, натянул ее на лицо и встал на скамейку. Солнце мгновенно облило его. Высокий, мускулистый, суховатый инспектор возвышался над лодкой и над озером. В воду его тело вошло почти без брызг. Там, в зеленой глубине, оно сделалось белым. Инспектор шел вниз, работал ногами по лягушачьи. Он только коснулся дна и тут же пошел кверху. Глотнув воздуху, Петельников протянул следователю небольшой прямоугольный предмет. Транзистор. Черный пластмассовый футляр. Передняя стенка из полированного белого металла, похожего на алюминиевый сплав. Корпус обрамлен рамкой из нержавейки. Омега. Стоит 36 рублей 40 копеек. Такой приемник числился в акте как похищенный. Рябинин показал транзистор понятым и начал дополнять протокол.
0: «Вот, видите?» – обрадовался Мазепчиков.
1: Поиск кончился. Глубина дальше пошла настоящая, с обрывистым дном. Тут и в полдень ничего не увидишь. Рябинин рисовал план. Через одну точку можно провести много прямых, которые ничего не давали, но теперь у них была не одна точка. Первая – там, где утонул транзистор, вторая – там, где телевизор. Через две точки могла протянуться лишь одна прямая. Рябинин встал, окидывая горизонт взглядом. Была и третья точка – универмаг на берегу. Все эти точки лежали на одной прямой, которая так и просилась на бумагу. «Посмотри-ка, вектор пути». Инспектор взял план. Стрела показывала туда, на другой берег, где белели домики поселка Радостного, бывшей деревни Устье.
0: «Ага», – оживился Петельников. «Там лодочка у каждого второго».
1: «Возвращаемся», – предложил Рябинин.
2: «И всего делов?» – разочарованно спросил понятой в балоне.
1: «Бывают же любители». Тихо удивился Мазепчиков. Улица была длиннее, чем казалось со стороны озера. В последнем доме проживал Михаил Семенович Плашкин, который сейчас очень интересовал Петельникова. Дело можно было считать раскрытым. Направление брошенных в озеро предметов показывало на Устье. В Устье проживал 30-летний Михаил Плашкин, который год назад освободился из заключения. У него была громадная смоленая лодка. И главное, до заключения Михаил Плашкин работал по совместительству электриком в этом самом универмаге и знал все ходы и выходы. Пожалуй, имелось еще одно обстоятельство. Судили Плашкина тоже за имущественное преступление. Улица кончалась. Из переулка, который вел к озеру, вдруг выпал сток камыша. Двигался он самостоятельно, чуть пошатываясь. Но под камышом мелькали резиновые сапожки и юбка. Инспектор присел и юркнул под сток, как в шалаш. «Ну, чего, чего?» – вскрикнула женщина. Петельников распрямился, сразу ощутив тяжесть на своих плечах и пряный запах болота, который шел от камышовых трубочек. «Ничего, чего, а помощь даме! Прям-то!» – усомнилась она, вытирая красный лоб. Женщина выглядела лет на 37. Она смахнула с кофты травинки и сухо спросила. «Наверное, ищете вяленую рыбу?»
2: «Какая вы подозрительная!
1: Тогда спасибочки и до свидания. Скоро муж придет, а вы стоите посередине двора». «Ну и пусть приходит», – беззаботно ответил инспектор, продолжая стоять посреди двора. «У моего мужа не заржавеет. У Мишки-то. Знаете его? Да я к нему и пришел». Женщина смущенно обтянула кофту, поправила выгоревшие волосы и сказала голосом, который стал чуть певучим: «Заходите». Русская печь, огромная, как домна, ухваты в углу, телевизор с большим экраном, скамейка, на которой спит кошка, не обращая внимания на вошедшего, сервант с посудой, старые часы с гирьками на цепи, фотоаппарат на столе. «Присядьте. Откуда вы Мишку-то знаете?»
2: «Да мы давненько с ним знакомы».
1: Она перестала вытирать мокрые руки и быстро посмотрела на него, схватив одним взглядом сношенные ботинки, кургузый пиджачок и поношенные брюки.
2: «Да нет, мы встречались еще до колонии», – успокоил он ее.
1: Инспектор не врал. Они познакомились на допросе. Ловила же Мишку специальная оперативная группа. «Через полчасика придет», – пообещала она. «А я пока угощу вас молочком».
2: «Нет, нет, нет», – резко сказал он.
1: Этого инспектор допустить не мог. Он принес в семью неприятность, он принес этой женщине горе, о котором она узнает ровно через полчаса. Через полчаса в этом доме все изменится. Будут топать незнакомые ей люди, перевернут все вверх дном, спрыгнет со скамейки испуганная кошка, и хозяйка вдруг не узнает родных стен. Мог ли он сейчас пить молоко из ее рук?
2: «Лучше расскажите, как Мишка поживает. Не прогуливает?» – весело спросил инспектор, якобы на правах старого друга.
1: «Ведь не слежу», – серьезно ответила она.
2: «Дома-то ночует?»
1: «Последнее дело спать, где попало. А что?» – насторожилась она, нервно поглаживая красные опаленные щеки.
2: «Узнаю ли теперь его?» «Да все такое же. Пошава».
1: Петельнику хотелось спросить, что такое пошава, но отклоняться не стоило.
2: «Рыбачит? Охотится?»
1: «Ну а как же мужику без этого?»
2: «Не пробовал брать рыбу на лучину?»
1: «Не знаю. Тут как-то уходил с лодкой на ночь.
2: Привез чего?»
1: – лениво спросил инспектор. Надо же поддерживать разговор до прихода мужа.
2: «Ой, полведра сорной рыбки, одна пошава».
1: Ему хотелось спросить ее имя. Но зачем? Через полчаса он узнает его в официальном порядке. И уж тогда труднее переходить с домашнего имени, допустим, Валя, на гражданку Плашкину. В дверь стукнули. Хозяйка не отвечала. Вошел рыжий парень.
2: «Это со мной»,
1: – поспешно сказал Петельников. Парень, это был Леденцов, сел и заметил в пространство.
2: «Ого, африканская жара!»
1: В дверь опять постучали чем-то деревянным. В приоткрытую щель просунулась удочка, а за ней и лицо того рыбака, что ловил у мостков с чужих лодок. Он озирался, видимо, раздумывая, войти или нет. Леденцов решил ему помочь. «А вы знаете, что такое удочка? На одном конце червяк, а на другом конце дурак. Ребят, я такую чучелу поймал. Идите, покажу». Петельников встал и глянул на Леденцова особым взглядом, внимательно и чуть окинув им стены. Леденцов понятливо хлопнул рыжими ресницами. Ему приказали остаться в избе. В полутемных сенях рыбак зашептал: «Товарищ капитан, его лодка протекает, и дно залито пальца на два. Так вот, в этой воде я нашел штучку. Видать, обронил.
2: Какую штучку? Колесико, которым в телевизоре переключают программу.
0: Где оно?
2: Да там. Так и лежит в воде.
0: Правильно, Фомич. Найди двух понятых и веди их к лодке.
2: В считанные минуты Петельников оказался у озера. Пустые лодки все так же стыли в своем ломаном строю. На мостках также полоскали белье и также блестело на солнце озеро. С Фомичом было два старика, которые с любопытством посматривали на инспектора.
0: Товарищи, серьезно начал Петельников, у нас к вам маленькое дельце.
2: Да и не дельце, а так вот одна пошава.
0: Ты Калининский, что ли? Спросил дед.
2: Я не Калининский. Я из милиции. Мы вот хотим осмотреть лодку гражданина Плашкина на основании этого постановления. А вы поприсутствуйте и за нами понаблюдайте.
0: Давай, мы последим, согласился второй дед.
2: Петельников вступил в лодку, где Фомич уже сидел на корточках и черпал воду литровой банкой. На черных просмоленных досках, показавшихся из воды, лежал маленький пластмассовый диск с поперечной пластиной.
0: От телевизора, заметил один.
2: От цветастого, подтвердил другой. Петельников осторожно взял диск и положил на чистый лист бумаги. Видимо, это был переключатель программы. Может быть, от цветного телевизора. Эксперт скажет точно. Они начали ползать в лодке, разглядывая царапины, ощупывая вмятины и сдувая пылинки.
0: «Не вода ищут», — решил заросший старик.
2: «Видать, Мишка набраконьерничал», — подтвердил второй, усаживаясь на песок. С кормы тихо, как с чайной ложечки, капала вода. Перестало хлопать белье, женщина теперь смотрела на их странную компанию. Сопел Фомич, разглядывая уключину.
0: «Бумажный лоскут»,
2: – тихо буркнул Фомич, вытаскивая его из уключины. Петельников взял серый мятый обрывок, на котором была часть типографского текста. «Союз, ювелир, пром. Ереванский ювелирный завод. Паспорт на корпус часов на Ире», – закончил вставший рядом Фомич. «Золотые часики». Паспорт был показан старикам. Они долго шевелили губами, поглядывая друг на друга. «Да, всякое бывает», – заключил дед, похожий на лесовика. Петельников сел писать протокол. Он уже достал из кармана бланк. Он уже достал авторучку, когда заскрипел от быстрых шагов песок. Леденцов почти бежал. Руку он почему-то приложил к губам, словно у него схватило зубы. «Что?» – быстро спросил Фомич. Леденцов слегка отжал ладонь и окровавленными губами прошамкал. «Вернулся, Плашкин!» Лодка, крепко стоявшая на земле, закачалась. Осел на дно Фомич, отшатнулись старики. Петельников птицей перелетел борт и ринулся к избам. Весь день Рябинин сидел как привязанный. Петельников не шел. День кончился, но инспектор просил ждать. И Рябинин ждал, копаясь в бумагах. От жары и от восьмичасового безделия Рябинин устал, как от лошадиной работы. Вошел Петельников. Рябинин поднял голову, удивленно разглядывая инспектора. Тот устало рухнул на стул, вытащил из кармана пиджака аккуратную трубочку документов и принялся считать доказательства, начав с известных и победно переходя к новым, только что добытым. Он перечислял эти доказательства одно за другим, как уже делал мысленно в деревне Устье. Раз, два, три, словно выступал в суде. «С лодкой ясно», – согласился Рябинин, разглядывая телевизионный переключатель и паспорт на часы. «А что дал обыск в доме?»
0: «Плашкин не дурак, краденое хранить в избе не станет. Но вот этого достаточно. Нашли в огороде».
2: Инспектор положил на протокол осмотра серую пластмассовую коробочку. Внутри она была выслана красным бархатом.
0: «Из-под часов на Ире», — объяснил Петельников.
2: «В огороде, говоришь?»
0: «Да, в огороде».
2: «А что это за грязь?» — спросил Рябинин, разглядывая чуть заметное серое пятнышко на ярком бархате.
0: «А, в коробочку попал камешек».
2: «Ага, попал», — заинтересовался и как будто обрадовался Рябинин.
0: «Теперь доказательств хватит», — поддержал ту радость инспектор.
2: «Теперь их навалом».
0: «Плашкин здесь».
2: «Я уже чувствую». Признался?
1: Ха, ну, этот быстро не признается. Он Леденцова так звезданул, что переднего зуба как не бывало.
2: Оказал сопротивление, удивился Рябинин.
1: Леденцов сам виноват. Мандат не предъявил, из избы не уходит.
2: Леденцов и Николай Фомич ввели задержанного и удалились в коридор, ждать санкции прокурора на арест. Посреди кабинета стоял невысокий, крепкий парень в светлом клетчатом костюме и белой рубашке. Лица Рябинину было не рассмотреть, все-таки день уже кончился. «Садитесь», — предложил он. Задержанный сел. Рябинин зажег свет. Русые волосы, не до плеч, но уже длинные по городской моде, большие слегка выпеченные губы, широкий нос с крупными ноздрями. Он напряженно дышал. «Плашкин Михаил Семенович?» – спросил Рябинин.
1: «Плашкин, Плашкин!» – взорвался парень. 37 лет, как Плашкин! Ну и что, если Плашкин? Где воруют, так меня сразу за шкирку. Вроде дежурного фраера, всегда под рукой. Да как освободился, я и в милиции не попадал. Ой ли, подал голос Петельников от сейфа, где он сидел тихо, как в филармонии. Плашкин резко обернулся. Раз хотели запихнуть в отрезвитель, а дежурный меня не принял, как самостоятельно ходячего. Баста!
2: Гражданин Плашкин, сейчас мы во всем разберемся, сказал Рябинин тем особым голосом, в котором было чуть сочувствия, чуть понимания и немного строгости. Такими голосами разговаривают старые врачи, больше надеясь на слово, чем на лекарство. Задержанный повернулся к следователю и выжидательно напрягся. В универмаге работали?
1: Когда это было-то? 5 лет назад.
2: Кого-нибудь там знаете?
1: Женщину, которой подчинялся. Все Кулдыкало. Мы ее так и звали, Кулдыкалка.
2: А после освобождения были в универмаге?
1: Был! Вот этот костюмчик приобрел.
2: Ему мешали руки, поэтому он с готовностью потянул пиджак за борта, как бы показывая костюм. Часто дома не ночуете?
1: Почему это часто?
2: Какого числа последний раз не ночевали?
1: А я не бухгалтер, цифры не помню. Гражданин Плашкин, вы встали в такую позу, а я сейчас в нее сяду, зло перебил задержанный, что вам самому в ней неудобно.
2: Нетерпеливо докончил Рябинин опять тем докторским тоном. Если ваша совесть чиста, почему вы так волнуетесь?
1: Про дурь всякую спрашиваете, вот почему.
2: Хорошо, улыбнулся Рябинин. Ответьте сначала на дурь, а потом я спрошу про умные.
1: Где, да когда? В конце месяца рыбачил всю ночь, костер на рагу палил.
2: Ну, кто это может подтвердить?
1: Да никто.
2: Руки... Его руки бились внизу, как рыба в сетке. Видимо, ему хотелось их выбросить на стол. Откуда в вашей лодке телевизионный переключатель?
1: Пацаны ныряют. Рыбаки удят. Да мало ли откуда. Я на той неделе в лодке пустую бутылку из-под коньяка нашел.
2: Ну, хорошо, хорошо. А это там откуда? Рябинин положил перед ним обрывок часового паспорта, придерживая клочок рукой. Плашкин скользнул по бумажному лоскуту равнодушным взглядом, зло уставился на следователя и спросил так, словно хотел голосом все здесь сокрушить.
1: А если в моей лодке покойника найдете, так чего ж, я и убил?
2: Хорошо, покладисто согласился Рябинин. Лодка стоит под открытым небом, а вот эту коробочку нашли в вашем огороде, в огурцах.
1: Плашкин хотел ее схватить,
2: но следователь отвел свою руку. Был у него случай, когда обвиняемый проглотил расписку. Коробочку, правда, не проглотишь, но сломать можно.
1: А что в ней было?
2: А вы не знаете? Золотые часы.
1: Так мне шьют эти тиколки?
2: Нет, не одни тиколки, гражданин Плашкин. Мы подозреваем, что вы обокрали универмаг. Руки все-таки взметнулись к плечам. Взлетел и сам Плашкин, стукнувшись коленями о стол. Ухнула фанерная тумба, покатилось что-то в правом ящике. «Лучше сесть!» – внятно сказал Петельников и тихо шевельнулся. Задержанный сел. Его волосы растрепались, хотя он их и ни разу не коснулся. Вдруг пропала выпеченность губ.
1: Рябинин всматривался, уж не кусает ли, и потухла злость в его глазах. Она была, когда его подозревали в краже одних часиков, и пропала, когда заподозрили в крупной краже из универмага.
2: Рябинин знал, почему. Злость сменилась отчаянием.
0: «Ребята, да вы что?»
1: Плашкин так и сказал. «Ребята!» Сказал им, юристу первого класса, следователю прокуратуры Рябинину и капитану милиции, старшему инспектору уголовного розыска Петельникову.
0: «Зинка шарит огурцы каждый божий день. Да никакой коробочки, я ж теперь рабочий человек, на макаронке вкалываю, как бог. Делаем макароны, гражданин Плашкин!»
1: Перебил его Рябинин.
2: «Вы свободны». И протянул протокол допроса для подписи.
1: Михаил Плашкин встал и глубоко вздохнул. Он даже не удивился, что его отпускают, приняв это как должное, только у двери сказал инспектору.
0: «Да, как теперь в деревне жить буду?»
1: Теперь у Рябинина появилось время взглянуть на Петельникова. Раньше его не было. Секунда нужна, а вот ее не было. Он медленно повернул голову к сейфу. Петельников уже стоял, он только чуть побледнел.
2: «До свидания», – вежливо попрощался инспектор.
0: «Вадим, я объясню».
1: «Сергей Георгиевич», – перебил инспектор, – «я подам рапорт начальнику уголовного розыска о том, что по этому делу отказываюсь с вами работать».
2: Они лет 10 были на «ты».
1: Универмаг кишел людьми, будто стоял в центре города. Инспектор прошел со двора и оказался в тихом, плохо освещенном коридоре.
3: «Здравствуйте, товарищ инспектор!» – услышал он из полутьмы. «Кого вы ищете?»
1: «Директора. Я вас провожу». Заведующий одним из отделов, он уже не помнил каким, повела его закоулками, пока они не оказались в просторной комнате, похожей на приемный.
3: «Пожалуйста», – показала на дверь с табличкой «директор».
1: Петельников толкнулся.
2: «Нет, не пожалуйста», – возразил он, поскольку дверь не поддалась.
1: «Значит, ушел домой. А что вы хотели?» Инспектор окинул взглядом пышную 30-летнюю блондинку, которая была сама любезность.
2: «Поговорить. И потом я заказывал характеристику на Плашкина.
1: Она готова. Я сама подписывала, как член месткома. Лежит у директора на столе. Знаете что? Я схожу за вторым ключом от кабинета. Подождите, пожалуйста».
2: Эта любезность не очень-то обольщала инспектора. Естественно, в универмаг пришел работник милиции. Петельникова не трогало, когда подчинялись должности.
1: «Пойдемте», — сказала блондинка, появляясь из темного коридорчика. Она открыла дверь кабинета. Петельников вошел и огляделся. Небольшая комната на первом этаже. Сейф, застекленные книжные полки, канцелярский стол с двумя телефонами, городским и внутренним. На полу линолеум. Стены отделаны деревом. Единственное окно, похоже на расширенную бойницу, забрано толстыми стальными прутьями. За стеклом, за прутьями, в озерной дымке белела верхняя половина монастыря, срезанная универмаговской стеной забором.
2: «Пожалуйста», – заведующий отделом протянула характеристику, которую инспектор спрятал в карман, не читая.
1: «Ой, а вот плащ», – сказала она, – «значит, не ушел где-нибудь в торговых залах. Подождите здесь, я его поищу».
2: «Лучше посижу там», – отказался инспектор, потому что не любил сидеть в чужом кабинете без хозяина. Он вошел в большую комнату и расположился на стуле у катки с фикусом.
1: Блондинка мило улыбнулась и удалилась в тот конец коридора. Петельников разглядывал директорскую дверь, красиво фанерованную, видимо, ясенем или кленом. Эта фанеровка перевела его мысль на стены собственной квартиры. Он представил комнату сплошь деревянную. Красиво, да и современно. Если взяться самому, что, впрочем, не так уж и трудно, он встал, подошел к двери и начал ощупывать гладкое дерево. Вспомнил, что в кабинете такие же стены, которые стоит осмотреть для приобретения опыта. Петельников толкнул дверь. За столом сидел директор. Петельников сдирал обои. Запланировав эту работу на час, он вдруг обнаружил, что вечер идет на убыль, а ей не видно конца. В некоторых местах обои так влипли в стенку, что приходилось скрести их ножом. В квартиру позвонили. Петельников спрыгнул на пол, вытер руки полотенцем, надел рубашку, щелкнул замочком и распахнул дверь. На лестничной площадке стоял Рябинин, глуповато улыбаясь. Какое-то время они рассматривали друг друга, словно не могли узнать. Наконец Рябинин сказал: «По обычаям всех народов проходим», – решил инспектор, отступая в квартиру. В передней хозяин неуверенно застыл, вроде бы не зная, что делать с гостем. «По обычаям всех народов», – вновь начал Рябинин, – «давай плащ». Они пошли в кухню. «А что ж комнату не отремонтируешь?» – спросил Рябинин. «Это и пришел узнать», – нелюбезно поинтересовался инспектор. «Я пришел кое-что сообщить», – спокойно ответил Рябинин. Петельников развеселился. Зачем пришел следователь, уже не имело значения. Он пришел, значит, извинился. «Вина выпьешь?» «А что, выпью?» «Сухого?» «Знаешь, у меня от него изжога. А что у тебя еще есть?» «А у меня все есть. Ну, тогда рюмку хорошего портвейна». Рябинин снял пиджак, повесил его на спинку гнутого деревянного кресла и сел, вытянув ноги под стол. Уютно зашумел чайник. Петельников копался в баре, встроенном в деревянные полки. «После некоторых размышлений, — начал Рябинин, — я пришел сказать, что ты все-таки не бог. А мне казалось, что я он и есть, — не согласился Петельников. Бог обходится без следствия, прямо судит. И ты меня за Плашкина осудил, не захотел даже выслушать». На столе появился такой крепкий золотисто-коричневый чай, что фаянс внутри чашек отливал перламутром, как в разомкнутых раковинах. «Но ты у меня отберешь чай и выгонишь, — предложил Рябинин, — если я скажу, что преступника я знал уже на месте происшествия». «Ха-ха, я просто не поверю», — усмехнулся Петельников. Теперь рука инспектора замерла с бутылкой портвейна. Два чувства, опережая друг друга, схлестнулись в нем: любопытство, как узнал, и обида. Почему не сказал? Одержала верх первое. Как же узнал? Тебе известно, что на месте происшествия имеет значение каждая мелочь? А тебе известно, что на месте происшествия полно мелочей, которые не имеют никакого значения, возразил Петельник. Вот и надо отобрать. Почему коробочки из-под колец преступник выбросил, а телевизоры взял в коробках? Наивный вопрос. Инспектор дернул плечами. Кольца сыпал в карман, телевизор удобнее вести в тарь. Ну, а почему дешевый телевизор из коробки вытянул? Ну, ты так говоришь, будто преступник всегда действует логично. Инспектор поставил вино на скатерть. Портвейн был такого же цвета, как и чай. Они взяли рюмки, обменялись короткими взглядами и глотнули терпкую жидкость. Вор извлек дешевый телевизор из коробки потому, что собирался бросить его в озеро, сказал Рябинин. Мог бросить и в коробке. Нет, не мог. На коробку не обратили бы внимания. Лежит себе и лежит, а телевизор приметен. Затем он топил транзистор, направляя нас на устье. Потом наследил в лодке Плашкина. В огород ему швырнул коробочку из-под часов. Понял, почему в ней лежал камешек. Коробочка легкая, могла до огурцов не долететь. Плашкина он выбрал точно. Судим, в универмаге работал. Рябинин придвинул чашку. Ароматный пар коснулся очков, на секунду затуманив их. «А потом ко мне пришел директор», – продолжал следователь, – «и якобы случайно просыпал на стол содержимое своего портфеля. Иконку, Евангелие. Зачем? Убедить, что он интересуется стариной, сообщил, что разбирает кирпичи в нашем монастыре, ищет фрески. Зачем в этом убеждать? Чтобы ходить в монастырь и копаться там, в этих кирпичах, не вызывая подозрений». «А зачем копаться в кирпичах? В этом суть дела». Они замолчали, потому что подошли к главному. Рябинин ждал вопроса, перестав отхлебывать чай. Петельников колыхал рюмку с остатками портвейна. В этой внезапной тишине отчетливо проурчал холодильник. Девятью выстрелами отбили свои удары настенные часы. «Так, Сергей Георгиевич, — сказал Петельников, — я начальник, ты дурак. Ты начальник, я дурак. Следователь знает преступника, но скрывает от инспектора. И тот, зная себе, ловит некоего Плашкина. Но версию с Плашкиным пришлось бы все равно отрабатывать. Но дело не в этом». «Да, дело не в этом», — подтвердил инспектор. Рябинин допил чай и взялся за недопитую рюмку портвейна. Петельников отставил портвейн и придвинул к себе чай. «Вадим, задумывался ли ты, чем наша работа отличается от научной. Наше открытие в области человековедения. Добьешься перелома в душе преступника, расскажет правду. Убедишь его вести честную жизнь. Ходишь радостный. А сказать некому, потому что не объяснить. Да и не поймут, и не поймут. Радуешься-то втихомолку. Вроде как работал только для себя, а ученый? Появись какая-нибудь стоящая мысль, сейчас же сообщение, статья, доклад, диссертация. Короче, я решился поставить научный эксперимент. Редчайшая возможность. Никакой психологической лаборатории не под силу такой опыт. На мне? Опять напрягся Петельников. Да ну, налей лучше чаю. Они никак не могли вернуть прежние отношения, потому что не были людьми покладистыми. Они не любили покладистых. В их работе то и дело случались истории, в которых покладистым делать было нечего. «Я решил директора не трогать», – продолжал Рябинин, получив полную чашку. «Сам ему не намекал и от тебя скрыл. Эксперимент должен быть чистым. Вещи продавать ему нельзя, уезжать нельзя. Ну что же будет делать преступник? Как жить, а? Будет ли так же улыбаться? Будет ли спокойно носить свои заморские костюмы, чистить пилкой ногти? И на что он, в конце концов, решится?» «Ну?» И удался эксперимент? Удался. Директор уже похудел, но эксперимент продолжается. Да, похоже, что я тебе его сорвал. И Петельников рассказал о таинственном появлении директора в кабинете. Ты с ним об этом говорил? Оживился Рябинин. Да нет. Сделал вид, что ничего не произошло, но он, мне кажется, не поверил. Да, эксперимент испорчен. Теперь директора нужно брать. Но про кирпичи я так и не понял. Но он ищет выход в буквальном смысле. Какой выход? Знаешь легенду о Филофее Харитине? А мне одна старушка рассказала. Ну вот послушай. Город-то наш в далекие времена был городишком. Народ жил разный, пришлый, сбору по сосенке. Занимались чем могли. Кто рыбу в озере ловил, кто скотину держал, но больше торговали. В городишке на самом берегу стоял богатый купеческий дом, и жила в нем купеческая дочка по имени Харитина. Ничего не скажешь, девка и без румян и нарядов была загляденье. Уж не знаю, где Филофей ее приметил, только так приметил, что монастырь показался ему казематом. Стал он плавать к ней на ялике и встречаться тайком на пустынном берегу. Да от братьей тайком и перекреститься нельзя, не то что на ялике через озеро. Вывели Филофея на чистую воду. Наказание поначалу положили не столь суровое. Посты да молитвы. Так ведь любовь для молодого, что деньги для пожилого. Как вспомнит Филофей ее темные глаза да жаркие губы, так и покроется весь испаренный. Вот уж верно, бес путает. А может и не бес, но не устоял. Ночью уплыл на ялике и имел с той Харитиной большую усладу. А как только причалили к монастырским берегам, ну вот тут его и сгробастали. И посадили в глубокую яму до тех пор, пока бес не оставит его душу. Сидит Филофей год, сидит два и три сидит. И Харитина сидит в своем купеческом доме, замуж не идет. В зеркала не смотрится и стареет зазря. А надо сказать, что Филофей видел живую душу только раз в день. Монах опускал ему на веревке горшок гречневой каши. Ну, а вода в яме сама из стен сочилась. Монаху-то было запрещено даже слово молвить с узником. Как-то он пожалел Филофея, да и спросил, есть ли какая в чем надобность, подземельный брат мой. Есть, отвечает Филофей, дозволь мне горшки из-под каши оставлять. Удивился монах такой чудной просьбе. Да зачем они тебе? А Филофей отвечает, отец-то мой Антип горшечником был. Вот я раскалю горшочек, каленую глину понюхаю, да родной дом и вспомню. Монаху не жалко, перестал забирать порожние горшки. Только настоятель все гундосил и дивился, куда это девается прорва посуды. Прошел еще год. Прошло два и три прошло. Да и кто считает наши прошлые годы-то? Вот когда взгрустнем, тогда и глянемся, да ничего и не увидим. Нету их годков-то. Ушли туда, откуда пришли. Филофей не то чтобы похудел, а скорее усох. Как подрубленный куст. Лицом не потемнело, почернел, вроде древней иконы. Головой не посидел, а побелел, как окно зимой. Отец бы родной не узнал, кабы дожил до тех дней. А Хретинов все сидит в своей купеческой хоромине, как замороженное. И чего-то ждет, глядя на озерные волны да на серый монастырь. Были у нее волосы длинные и блестящие, что лен, а стали жидкие, будто пеплом осыпаны. Были губы яркие да пухлые, того и гляди переспеют, а стали шнурочком сереньким. Взгляд был гордый, окаемный, как у воевода, а стал нездешний и незрячий, и молчит, будто к себе самой прислушивается. Прошел еще год-два, а может, три, а может, много боли. Принес как-то монах кашу, заглянул в яму, а там нет никого. Запричитал настоятель, заголосило братья, и было чего. Убежать-то Филофей никак не мог, а пропал. Бог ли его в небо поднял, нечистая ли сила под землю уволокла. Только в тот час, когда голосили монахи, Хретина сидела в хоромине и глядела на озеро. И почудился ей под полом шорох мышиный. Она обернулась, и все в ней помертвело от неописуемого страха. Пол-то в одном месте вздыбился бугром. Смотрит она на этот бугор, сама не своя. А бугор-то перекорежился, рассыпался, и вылез из него тощий старик в рубище. С черным лицом и белыми волосами подошел он к Хретине, блеснул слезами, обнял ее. И скончались они оба в тот же миг. Остановились у них сердечки, не выдержали. Да, и у кого бы они выдержали. Ну, а монахи спустились в яму и узрели ход под озером, который узник выскреб горшечными черепками за многие свои годы. Похоронили их вместе у монастыря. И теперь нет-нет, да и придут некоторые парочки после свадьбы на могилу Филофея и Хретины, чтобы, значит, вечно любить друг друга. Вот так. Рябинин открыл дверь и шагнул в его кабинет осторожно, словно не был уверен в прочности пола. Директор поднял голову, прищуриваясь. Лампа бросала круг света только на стол. «Сергей Георгиевич!» Бурно обрадовался, он вскочил, дал большой свет и вцепился в плащ следователя. «Долго вы работаете», — сказал Рябинин, усаживаясь на мягкий стул. «Ой, день бегаешь, а бумаги копятся. Вы по делу?» Неужели он считал себя настолько интересной личностью, полагая, что следователь мог зайти к нему просто так? «Да нет, забежал на огонек». Директор кивнул. Неужели он верит, что следователи от нечего делать забегают на огонек к подозреваемым? Впрочем, почему не поверить? Следователь пришел один, 20:00, универмаг закрыт, тишина, за окном темень и мелкий дождик. «Как ваше хобби?» – спросил Рябинин, натирая с очков дождевые капли. «Несу сей тяжкий и добровольный крест». На директоре был костюм цвета недозревшего апельсина. Рубашка была вишневого цвета, а галстук Рябинин онемел. Зеленый галстук, кричащий в этом костюмно-рубашечном ансамбле, будто плакат среди классических полотен. И как завязан. Неужели директор разучился завязывать галстук? На рукаве следы и звездки. На лацкане две крошки. Нет, три крошки. Плохо брился, спешно. В одно намыливание. Электробритву он не употреблял, и еще больше похудел лицом. «Вы мне не ответили, пойманы преступники или нет?» – угрюмо спросил директор. «Пойман». «Он всего один?»
4: «Один».
1: Радость, не радость, но неуловимое облегчение успело шмыгнуть по лицу директора за ту долю времени, отметить которую мог бы только прибор. Да вот Рябинин заметил.
4: «Но не тот, кого вы имеете в виду».
1: Почти по-приятельски огорчился следователь.
4: «А, не тот?»
1: Теперь пронеслось неуловимое разочарование, опять схваченное Рябининым. «Выдали себя, Герман Степанович. Откуда вы знаете, о ком я говорю? Кого вы имели в виду?»
4: «Кровь,
1: бросилась директору в лицо. Дверь открылась. В кабинет бочком вошел Петельников.

Следователь кивнул Петельникову. Обыск начался. Понятые принялись отслаивать линолеум. Герман Степанович, доброжелательно сказал Рябинин, единственное полезное дело, которое вы можете для себя сделать, это показать тайник. Директор только усмехнулся, хладнокровно и зло. Да, вставать труднее, чем падать, вскользь заметил следователь. Теперь директор смотрел в стол, пригнув голову, словно боялся удара. Видимо, уверенность следователя его поколебала. Но он совсем обмяк, когда в кабинет вошли Леденцов и Николай Фомич и по-дружески уселись у него по бокам. Петельников работал у окна. Под линолеумом оказались старинные каменные плиты, которые он поддевал ломом, но под плитами были громадные валуны, лежащие тут не одну сотню лет. «Возле сейфа», – произнес такой глухой голос, словно он из сейфа и вышел. «Правильно решили, Герман Степанович», – поддержал его Рябинин. «Я не вор», – взметнулся директор и стремительно забормотал. «От жизни не уйдешь». Подвернулся соблазн, думал, устаю, и месяц выстоял, а соблазн зияет. Какой соблазн? Передвигал сейф, шатается и шатается. Как-то вечером отвернул линолеум, а плита лежит свободно. Ну, любопытство взяло, поддел ломиком, боже мой, подземный ход. Тут и соблазн. Если туда спрятать товар, век не найдут. Какой же я вор? Все до капельки цело лежит там. Да не будь этого подземелья, стал бы я на такой путь. По-вашему, люди не воруют только потому, что есть замки, не выдержал Николай Фомич. Директор затравленно огляделся. Его тут не понимали. Петельников включил фонарь и опустился в узкий четырехугольный провал. Его голос, уже сдавленный подземельем, доносился откуда-то из-под плит. Монахи нафантазировали! Стены выложены камнем! А тот конец хода? Спросил Рябинину Герман Степановича. Завален кирпичом. Угу. Хотели расчистить? Директор кивнул. И вывести краденое с острова? Он опять кивнул. Рябинин достал бланк протокола осмотра, намереваясь лезть в подземный ход. Эксперт-криминалист уже колдовал в своих сумках. Вы меня за эту кражу презираете? Спросил директор почти таким же голосом, как Петельников из подземелья, хотя сидел поблизости, по ту сторону стола. Если откровенно, я вас больше презираю за Плашкина. Вокруг озера до Радостного было 50 км. Петельников проехал их за час. Один из понятых стоял у палисадника. Выглядел он празднично, серый костюм, белая рубашка и розовый галстук. Петельников остановил машину. «Здравствуйте, дедуля, вы мне и нужны». Старик потрогал приемник, погладил руль, пощупал коврик на заднем сиденье и спросил. «Своя? Казенная?» Старик провел пальцем по звездочкам на погоне и заключил. «А эта амуниция тебе к лицу». Петельников был в милицейской форме, которую забыл, когда и надевал. Но эта поездка требовала мундира. «Я опять нужен?» – спросил дед. «Нужен. Будет, дедуля, такая просьба. Собери к избе Плашкиных как можно больше народу». «Плашку-то теперь в деревне худо. Вор, не вор. А у честного мужика в избе шарить не будут. А народ-то я в раз скличу». Петельников вышел из машины, разминая ноги. «Васька! Ходи к Плашкам на собрание!» – донеслось до Петельникова. У Плашкинского забора собралось 20 человек. Инспектор оставил машину в сторонке и подошел. И сразу был опален двумя взглядами из-за серого некрашенного штакетника. Его злым и решительным, и ее испуганным, почти отчаянным. Плашкин, видимо, оторванный от умывания, стоял в одной майке, навалившись на калитку, закрывая ее грудью. Жена прижалась к его плечу, словно поддерживала. Петельников отвел глаза, кашлянул и громко обратился к людям. «Товарищи, вы знаете, что в прошлом месяце мы делали обыск у гражданина Плашкина? Я приехал вам

0: сказать, что этот обыск был сделан по ошибке. Один подлец подкинул ему кое-что и теперь за это арестован. Ошибочный был обыск, товарищи. Плашкин ни в чем не виноват. И уже не боясь опаляющих взглядов, инспектор повернулся к штакетнику и еще громче сказал: «Товарищи Плашкины, извиняюсь за ошибочный обыск. Короче, простите, если можете». Он вытер ладонью мокрый лоб, оказывается, вспотел, как после большой работы. Вновь повернувшись к толпе, Петельников закончил: «Вот и все, товарищи! Спасибо за внимание!» Плашкин глуповато улыбался. Его жена торопливой рукой нашарила деревянную вертушку и спросила Петельникова еще неокрепшим голосом: «Молочка не попьете ли?»
1: «Попью!»
0: Громко, чтобы все слышали, согласился инспектор.

Огненные веревочки бежали и велись по реке. Вода подпиралась перемычками и гребенкой бычков. Прибрежные осыпи песка уже в этом году покрылись разливом, а через год вода вползет на берега и затопит все эти дворы и избушки, которые сползали в низины от логих склонов приречья.

0: по песчаному кургану осыпи Мирон прошел на ряже и по дощатым настилам направился к котловану среднего протока. Всюду чувствовалась затихающая глубина. Уже не слышно было грохота напряженного труда, только дребезжали перфораторы где-то далеко впереди, да глухо грохотали большие барабаны. Это работали на горе компрессоры. Воздух застойно смердил болотной прелью. Мирон стоял, облокотившись на парапет, и смотрел вниз на безлюдную гигантскую ямину, загроможденную камнями и невзорванными гранитными скалами. Одинокие фигуры рабочих в блузах из мешковины возились среди камней или бродили с какими-то инструментами в руках. Подошел прораб Вихляев в неизменном буром макинтоше. У него опаленное солнцем и пылью лицо с сизым носом, густые усы цвета соломы и бородка клочком.
1: Я на строительных работах 20 лет, товарищ Ватагин. А этого вот не наблюдал до сего дня. Оторопь берет.
2: Да, немножко жутко, товарищ Вихляев. Это похоже на стихийные бедствия.
1: Нет, это катастрофа, товарищ Ватагин.
2: Ну, это сильно сказано. Сильно. Катастрофа. Катастрофа – это крушение и никаких надежд.
1: Что?
2: Вы заразились паникой. Это не годится для такого испытанного прораба, как вы.
1: Товарищ Ватагин.
2: Труд, товарищ Вихляев, имеет свои законы. Он в непрерывном движении. И именно теперь проблема труда решается как технологическая задача. В такие переходные моменты люди, привыкшие к примитивному труду, приходят в замешательство. Всякие революции делают трудные и ошеломляющие. А революция в процессах труда смущает даже людей больших знаний, высоких квалификаций. Привычка, как говорится, вторая натура.
1: Ну, это-то...
2: Ну, конечно. Ну, вот взять хоть вас, товарищ Вихляев. Вы до сих пор имели дело с кем? С гробарями, с каменоломами.
1: Ну, а что, я-то их хорошо знаю. Замечательный народ. Там мастера какие. Эти люди умели чуять друг друга. А какие они пели песни, напляшешься и наплачешься.
2: Да нет, я понимаю вас, товарищ Вихляев, понимаю. Может быть, в труде, в быту гробарей много поэзии, может быть. Но такая поэзия нам чужда. Ведь там, где работает экскаватор и кран, бушует настоящая буря. Лопатки и колымашки кажутся сейчас смешными и жалкими. Огромные глыбы гранита и целые горы камней могут выбросить только гиганты, могучие механизмы. Но разве в этом нет поэзии?
1: Чувствую, товарищ Ватагин, вы тоже поэт. Но эту поэзию надо пережить, чтобы заново родиться. Милый мой, ведь вновь родиться – это значит умереть. Вот брожу я в этой яме, ищу живую душу. И что же? Ну? Эта живая душа трусливо улетучилась. Впрочем, приходят и другие простые души в чайне всяких благ. И представьте, такой камуфлет. Мы уже не понимаем друг друга. Они удирают, а я хохочу. Они удирают, а экскаватор-то срывает с них старые лапти.
2: А все-таки... И вы, товарищ Вихляев, еще не расквитались с лаптями. Не храните ли вы их под лавкой для всякого случая, а?
0: На мостовом переходе Мирон увидел группу людей, которые неторопливо шли с берега на плотину. Они шли не по пешеходному настилу, а по широкой площадке, исполосованной ветвистыми рельсами. Мирон еще издали увидел высокую коренастую фигуру начальника строительства Балеева в длинном сером пальто, наброшенном на плечи в поношенной шляпе. Рядом с ним мягко и зыбко шагал его заместитель Стрижевской во всем белом. Из-за них видна была роскошная длинная борода Глафынжа Шлиппе, которая резко выделялась на фоне светло-серого плаща. И, конечно, за ними шел и Кряжич, начальник правого берега, своенравный, неистовый человек с нервным лицом и порывистыми жестами. Встреча эта была неприятна Мирону. С Балеевым у него были с самых первых дней совместной работы напряженные отношения. Балеев был груб в обращении, со всеми говорил срывка, не терпел возражений, а с Ватагиным держался с насмешливой небрежностью. Он считал, что партийный комитет узурпирует права начстроя, когда вмешивается во все процессы строительской жизни. Функции парторганизации – это агитация и пропаганда, укрепление рабочей дисциплины и повышение производительности труда. Последние события на плотине, когда рабочие толпами бросали работу и уходили со строительства, Балеев приписывал беспомощности и попустительству парткома и правкома. Но когда шла у них беседа, Мирон чувствовал, что Балеев по натуре, хотя и властный человек, но прямой и честный до святости. Это был художник своего дела. Суровая же его замкнутость, неприветливость и грубые окрики от недоверия к людям, от застенчивости и внутренней сосредоточенности одинокого человека. Мирон встретил их молча и пожал им руки с холодной предупредительностью.
3: Ну что, Ватагин, быть или не быть, как говорит Гамлет, наработали черта лысого. А теперь трагически переоцениваем ценности.
4: Нет, Викентий Михайлович, проще и ближе к жизни. Решаю проблему кадров. Техника требует мастеров. Этих мастеров мы должны создать сами. Как видите, механизмы продолжают работать, хотя сезонники дезертировали.
3: Как же совершилось это чудо?
5: Дикари еще никогда не поднимались выше огня. Америка же создала высокую культуру. Она взнуздала и заставила работать дикарей, как безгласную силу.
4: Не забывайте, товарищ Кряжич, что Америка разжирела на рабстве. Не думаю, что вы так кровожадны, чтобы завидовать американцам. Наша сила в нашей гуманности.
5: Это ваша гуманность принудила нас забыть свою биографию.
4: Ну, судя по вас, я этого не вижу. Вы не уважаете себя.
3: Так кто же все-таки работает на участках?
4: Рабочие механических мастерских, Викентий Михайлович. Они решили в свободные часы работать на плотине.
3: Это не выход из положения. Почему не доложили мне?
4: Произошло это стихийно и внезапно. Надо поддержать инициативу рабочих.
0: Шлиппе пристально осматривал котлован и гладил свою бороду. Это был простодушный человек с широкой натурой.
6: Ничто не ново под луной, и все совершается к лучшему в этом лучшем из миров. Наш народ самый удачливый народ в мире. Смотрите, Викентий Михайлович, работа идет на всех механизмах. О чем тут, собственно, беспокоиться? Все совершается как надо. Мир творился, невзирая на некоторые уродства. У Господа Бога тоже были ошибочки и некоторые прорывы. Упрекать нам друг друга не в чем. Народ вывезет, как всегда. Вывезет.
0: Внезапно выступил маленький, похожий на рабочего, инженер Шепель.
7: Разрешите заметить, Викентий Михайлович, я убежден, что только люди, неразрывно связанные с механизмами, произведут переворот в методах труда. Товарищ Ватагин прав. Нам нужно создать свои кадры. Уходят голые люди, но у меня никто не оставил механизмов.
0: И он скромно отошел в сторону. Балеев молча проводил его глазами и неодобрительно пробормотал что-то себе под нос. Потом широкими шагами пошел дальше по плотине. Мирон постоял, подумал и опять спустился в котлован. Он улыбался, щелкая пальцами. До сих пор эти люди были непреоборимой силой, и борьба с ними была изнурительной. Сейчас они в панике. Почва из-под ног у них выбита, и они растерялись перед грозной неотвратимостью новых перемен. В прошлом году река, подпертая перемычками, несла здесь густым стремительным напором. Теперь она бурлит в левом протоке, несется по отвалам каменного бута в прорывах между бетонными бычками будущей плотины. Вершины этих бычков видны из глубины котлована, как боевые башни. Снизу они кажутся головокружительно высокими. Балеев шагал по развороченному взрывами дну, по отшлифованным гранитам, по дюнам промытого песка. Из сумеречных пещер журчала по камням вода. Эти ручьи играли на солнце, ветвились и вливались один в другой, и уже в самых глухих местах порожисто курлыкала маленькая речка в уступах скал, вливаясь в бурое озеро, засоренное щепками, чурбаками и досками. Низкими струнами пели электромоторы мощных насосов. Вода поднималась по членистым трубам на высоту перемычек и с ревом выбрасывалась в реку. Всюду громоздились тучи камней, щебня, горы песку, ветвились узенькие изогнутые параллели рельсов с вереницами ржавых вагонеток. По горбылям скал у задней перемычки, с трудом сохраняя равновесие, трое бурильщиков дрожали на перфораторах, которые с оглушительным дребезгом грызли гранит. Несколько рабочих сидели на камнях, бездельно курили, жмурились от солнца и скалили зубы. Около них стоял маслянисто-потный кран. В кабинке среди сложной путаницы зубчаток и рычагов возился механик. Викентий Михайлович чувствовал, что погружается в тишину, в пустынность. Перфораторы почему-то замолкли, и Балееву стало не по себе. Он здесь один, маленький, беспомощный, на дне этих громад. Даже люди, которые только что возились среди камней и утесов, вдруг исчезли, ушли они или спрятались в свалках пород из застывших машин. Глубокое дыхание пустоты, болотного гниения, брошенной каменоломни давило первобытной жутью. Труд отступил перед гранитами, человек исчез, и машины, и краны, и экскаваторы задохнулись и омертвели. И Викентий Михайлович впервые испытал странную оторопь перед этими скалами. Балеев остановился, озираясь на глыбы утесов, на пустынную заброшенность котлована, и вдруг услышал, что в этой душной ямине его шаги стонут эхом. Вот он здесь один, а людей нет, и, надо признаться, ему немного страшно. Он, строитель, организатор, совсем ничтожен и покинут, а если бы сейчас он крикнул и заругался, это было бы и смешно, и глупо. Ясно одно. Работы парализованы, и отовсюду смотрит на него катастрофа. Она неотвратима, и помешать ей сейчас нет никаких сил. Это уже стихия, и она не в его власти. Еще никогда он не чувствовал себя таким беспомощным и ненужным. Перед ним встала какая-то страшная тень, и перед этой тенью замирает сердце. Крушение. ужасный провал в его жизни. А вдруг его власть над людьми и над всей системой этого созидания – самообман? А вдруг все эти тысячи людей, начиная от начальника работ до каменоломов, подчиняются законам, которые живут помимо него? И сам он, не сознавая этого, только ничтожно малая частица движения. Ему не на кого опереться. Его инженеры, его технологи-спецы – инертная сила. Они приходят в движение только в процессах совершающихся работ, как колеса сложного механизма. Но в этот момент они сами в агонии. Что он может сделать сейчас, в этот миг торжества мертвой стихии? Его даже не видно здесь, среди скал, среди отвалов камней и щебня. Что он может сказать веского и значительного в управлении, в техническом совете? Ему просто стыдно, стыдно и больно по-настоящему, как обыкновенному покинутому человеку. И в своей ущемленной гордости он почувствовал, что все-таки сейчас самый близкий ему человек, с которым он мог бы говорить откровенно, не стесняясь, это Мирон Ватагин. В глубине души он знал, что этот парень рабочего облика не посмеется над ним, не прищурит глаз, не солжет ему, не будет скрыто злорадствовать, как все эти благородные и воспитанные спецы. Внезапно он увидел неподалеку за выступом скалы артель людей в прозодежде. Наверху на ряжевом устое бойко орудовал жесткий Дерек. Такелажник дирижировал рукою и певуче покрикивал фальцетом. Артель сезонников возилась над камнями вчерашних и утренних взрывов. Викентий Михайлович пошел сначала нерешительно, в раздумье, потом ускорил шаг, размахивая руками с насмешливой дрожью в усах. Он остановился в расселине между глыбами гранита и стал наблюдать. Среди каменной тишины котлована они с непонятным упрямством бойко, без обычной оглядки, без ленивой прищурки уминали щебень и зеленую грязь, откатывали и подкатывали вагонетки.
8: Матвей, как же ты, душегуб, с такелажником поступаешь, а? Ведь в пот его вогнал, в конец зарезал.
9: Не втерпешь, Матвей Егоров. Одышка у меня, сердце зашлось. Не за май на час.
10: Честь, друг, дороже жизни. Бросил лом, значит, ты в нетях. Вот так, сорока-барыня.
9: Ты лом-то брось, Матвей Егоров. Зря волок лом-то.
10: Ну ты... Ты отсидись малость. Я за тебя поворочаю.
9: Не, Матвей Егоров. Отудобило чуток. Болезнь-то бабе ведь.
10: Эх ты. Микита, Микина... Худой из тебя активист.
0: Эти рабочие точно не видели пустоты котлована. Точно их мир ограничивался одним этим местом. Балееву казалось, что пройдет час, а может быть несколько минут, и болотное молчание испугает этих людей. Они будут озираться и увидят, что они одни, брошены всеми, и опрометью побегут один за другим по лестницам вверх, на перемычки. Парень в кепке победоносно осматривался по сторонам, и от того, что везде камни и скалы лежали трупами, а люди исчезли, бросив инструменты и машины, парень как будто ликовал и подплясывал на вагонетке. Он свистнул в пальцы, и свист откликнулся в разных местах котлована.
8: Гляди-ка, браток, нигде ни звания, окромя падали. А? Вычистила под метлу, ну и картина. Несомненно, мы здесь герои, Матвей. Разительный факт. При нашей ударной производительности труда мы единственно взяли правильную линию. Поле сражения мы держим в своих боевых руках. А с вечера на ночь привалят металлисты.
11: Ни черта. Выдержим, Матвей.
0: Он замахал рукою. Лицо его было озорное, и глаза играли смехом. Точно эта тишина и заглохший звон были для него забавны. Викентий Михайлович, улыбаясь, повернул назад и зашагал по камням, прыгая через ручьи и грязные лужи. В парткоме был горячий день. На экстренном заседании бюро решено было переключить всю партийную работу на плотину, на самый ответственный и опасный участок, на котлован и бетон. К скальным прикреплен зафорк Гудим, бывший политрук, к шлюзу тщедушный завкультпроп Цезарь, на бетон секретарь комсомола Васяй. Паше Погодаевой мобилизации женщин, домашних хозяек. Потом ездили по объектам подготовить работу на местах. Когда возвращались в поселок, неожиданно заплескались на холме знамена, и рабочие всех возрастов, выходники, женщины и девчата собрались у здания управления и с песнями организованно пошли по шоссе по склону взгорья к парткому. И когда демонстранты проходили по улице, сразу стало тревожно, песенно и многолюдно. А от красного знамени и старых транспарантов улица стала крылатой и нарядной. Мирон пошел вдоль парапета, не отрывая лица от глубины кратера. Эти толпы людей, пестрые, без прозодежды, работают сейчас упорнее, горячее, массивнее, чем толпы сезонников. Кажется, что оттуда, из глубины, полыхает их дыхание и теплые запахи пота. Гулкое эхо голосов и грохота экскаваторов, поездов, дериков, вагонеток, близкие ослепляющие звезды огней и кометные хвосты прожекторов – все это опять бурлит жизнью, живой кровью и силой могучего напряжения. Вот он, организованный труд, согласованная воля рабочих масс. Их ум и инстинкт не терпят молчания пустоты. Они здесь так же умело, по-хозяйски, заботливо выполняют свое дело, как и в своих цехах. Мирон спустился вниз по трапу. Пронзительно вскрикивали паровозики, лязгали буферами вагоны. Где-то очень высоко на перемычках проносились поезда с бадьями бетона. Внезапно сверкало ослепляющее солнце прожектора. Быстрая порожистая речка пенилась в камнях, а вправо, в ямине, застоянное озеро, засоренное щепками, чурбаками, рейками, казалось очень глубоким в отражениях. Тяжелое долбило взлетало на тросе и бухало где-то в подземной глубине. Рабочие с ломами, с лопатами, группами и в одиночку возились среди камней около тросов, около вагонеток, около железных коробов.
12: Ватагин, шагай сюда, на укрепление ударного фронта.
13: Ну, как тут у вас? Приспособились?
12: Верно. Работа чертова, не то что в Литейке. Все руки ссадили. Техники безопасности надо инструктировать братву. Это тоже квалификация. Каждое малое дело имеет свои приемы. То и плохо, что приходится самим доходить до теории дела. Где техники и десятники? Кот наплакал. Разве это хорошо? Вот тоже лопатки. Ну зачем эти лопатки? Все у нас как-то не по-настоящему. Разве лопатками здесь что сделаешь? Бродил здесь Шагаев. Я ему претензию, и он мне претензию. Почему плоха техника безопасности? А он... Почему вы не делаете эту технику безопасности своим делом? Почему ею не дышите? Верно, не болеем мы, подлые. Почему у нас не лады и прорывы? Потому что сердце не болит за каждый наш неверный шаг.
13: Ты бригадир, Макуха?
12: В том-то и вопрос. Вот и приходится проблему бригадира ставить к ровным вопросам революции. Болеем мы душой мало, вот в чем горе.
0: Мирон шел по котловану, оглохший от гула работ. В котловане правого берега у Шепеля было спокойно. Людей меньше, но все машины загружены полностью. Работа шла неторопливо и буднично. Шепель внимательно изучал работу машины. Рабочий в прозодежде ласково трогал рукой трос. Двое других несмело переминались у машины и скучали в терпеливом ожидании. Шепель как будто не замечал их и, покуривая, целился в какую-то деталь, подходил, прислушивался, ловко и уверенно ощупывал отдельные части механизма. На Мирона он взглянул с рассеянным равнодушием, дотронулся до кепки и ничего не сказал. Он поманил пальцем рабочего и, забыв о нем, взял ключ и что-то подкрутил у двигателя. Рабочий стал около него и ждал приказаний. Но Шепель пристально и вдумчиво прислушивался, ощупывая детали. Обошел кругом машины, потрогал трос и одобрительно кивнул головой.
7: Работает как будто хорошо, Степан.
14: Сейчас идет без ропости, товарищ Шепель. Вот вчера была маленькая пужливость. Нервничала. Сегодня с утра тоже раз-два спотыкалась и беспокоилась. А сейчас как будто обошлась. О, дышит ровно.
7: Возьмешь к Сандерсону этих двух парней. Они со скальной выемки, каменоломы. В течение 3 дней максимум введешь их во всю механику этой машины. Скоро прибудут еще 2. Нужны квалифицированные руки.
14: Да 3 дней мало, Василий Захарович. Я сам сколь времени входил в ее существо.
15: Ее надо обхаживать. Кратковременно она не дается.
7: Глупости. Под твою ответственность 3 дня.
14: Да.
7: Проверю. У нас везде новые люди.
0: Оба парня, не отрываясь, смотрели на ритмически взмахивающий шатун с играющим колесом на конце и немного волновались. На скулах жарок, а глаза очарованно следили за вздрагивающим корпусом и за колокольно позванивающим колесом и рычагами. Мирон наблюдал и за парнями, и за Шепелем. А Шепель только слушал жизнь новой машины и старался понять особенность характера этого механизма, введенного в строй.
7: На моем участке, товарищ Ватагин, выемка грунта упала только на 15%.
13: Но ведь сезонники и у вас, Василий Захарович, галили фронт.
7: Да, это те, кто не связан с машиной. Вот эти двое уже не уйдут. Происходит отбор. Это самый верный способ создавать надежные кадры, а таких у меня много. Если человек почувствовал машину, в нем уже совершаются передвижки манекул, как, скажем, встали от действия магнитных сил.
13: А вот Вихляев тоже у машины, но машина – боязнь, его болезнь.
7: Вихляев всю жизнь провел с землекопами, товарищ Ватагин. Машина или съест его, или обработает заново. Чтобы излечить машинобоязнь, нужно ввести обязательную трудовую повинность по машиноведению.
0: Байкалов несколько раз пытался принять участие в работе по уборке камней. Он бросался в артель, но Мирон выводил его под руку.
13: Если ты еще раз подойдешь к ним, я прикажу увести тебя на берег и отправить в город. Довольно шуток.
16: Какой ты чудак, Ватагин. Для меня большое счастье повозиться вместе с ребятами. Это же глупо сидеть болваном на камнях. Ну как ты этого не понимаешь?
13: Я очень хорошо понимаю. Другого Байкалова нет. Ты еще нужен для партии и для страны. Сойди только с места, схвачу за ноги и выброшу наверх.
16: Ну-ну-ну, иди, иди. Ладно уж. Но заметь, мы должны только жить, творчески взлетать до высших пределов. Знаешь, как струна скрипки поет, потрясает тысячи людей, и вдруг лопнула. А никто этого не заметил. Да и она, если бы жила сознательной жизнью, тоже не заметила бы. Одним словом, стремиться все выше и выше, к вершине бытия, чтобы в твоем жизненном завершении было торжество жизни. Имею в виду, что страх смерти родился у домашнего очага. Человек социалистической эпохи рождается для всечеловеческого творчества. и смерть его будет только замыканием круга.
4: Ну, Байкалыч, как ты там не рассуждай, а умирать все-таки не хочется. Тяжелая штука.
16: А вспомни, Мирон, когда мы с тобой дрались в боях. Думал ли ты в те минуты о смерти? Если бы ты во время сражения замирал от ужаса за свою жизнь, ты прятался бы где-нибудь в тылу, в какой-нибудь надежной дыре. А я помню твои доблестные подвиги.
4: Ты хочешь сказать, что человек не боится смерти, когда он в порыве и взлете?
16: Понял. Понял, в чем дело. Но мало, Ватагин, понять. Надо это превратить в основу поведения, чтобы сказать, в этом я. Это моя настоящая природа.
4: Но мы, Байкалыч, вызывали и нелепые, ненужные смерти, которые ложились на душу тягостным грузом.
16: Ну, в тяжелом пути всегда ранят ноги.
0: В работе Мирон забывал о Байкалове. Нужно было за смену очистить от камней свой участок, а камней нарвали целые горы. Взрывы были на большую глубину, скважины долбились сандерсонами, и в них закладывались огромные массы жидкого кислорода. Последние геологические исследования дали неожиданные показатели. На той глубине, где должны были лежать монолитные породы, оказались прослойки рухляка, трещины и разрушения. Сроки были ничтожны, людские силы на счету, новые рабочие приливали слабо. В котлован мобилизовали женщин, стянули из ближайших деревень крестьян, прибыли из города толпы заводских рабочих, служащих и комсомольской молодежи. В тот день, когда Байкалов привел 300 человек ударников и красноармейцев, из области прибыли первые партии навербованных колхозников. Вокруг Байкалова копошились люди, с гулом и хрустом перекатывались камни, ревели машины и поезда, и каменная гарь удушливо вихрилась над толчеей полуголых тел. Он видел множество спин, голов, напряженных рук и ощущал какую-то большую жизнь, которая потрясала.

0: Сидел он на камнях и мучился. Что толку в том, что он наблюдает за работой других? Что скажет он себе завтра или сегодня ночью, когда ляжет с огнем в груди? Он только сидел и, страдая, ненавидя себя, смотрел на людей, которые создавали эти громады будущего. Сидел и кашлял. Сидеть и созерцать – это и есть агония. Он будет сидеть и завтра, и еще целый ряд дней. Разве в этом его назначение? Он нужен для партии, для страны. Чем? Этим кашлем и хриплым дыханием? Мучиться в бесплодном безделии глупо и совсем ему не свойственно. Это чуждо всей его натуре. Жить, гореть полным пламенем. Жизнь не в продлении молчаливых и созерцательных дней, а в ослепительной молнии порыва и буре всех сил. Вот он бой. Он старый солдат революции. Он всегда был среди масс и всегда горел боевым огнем. Борьба, восторг победы. В этом его жизнь. Сидеть, готовиться к тихой смерти, чувствовать, как чья-то мерзкая рука сжимает горло. Чушь, идиотизм, никому не нужная нелепость. Байкалов не помнил, как сорвался с места и бросился к этим людям. С восторгом, с наслаждением, плечом к плечу с этими полузнакомыми людьми он стал переваливать камень. Он слышал их истомленное дыхание, ощущал их горячие тела. Кто-то кричал ему в ухо: «Уходите вон, это не ваше дело!» Кто-то отталкивал его прочь, но он ничего не понимал, а бился, надрываясь от усилий. Внезапно он оборвался и полетел куда-то в бездну. Где-то рядом звенели прибрежные волны, где-то пели девушки. Нет, это приближаются боевые полки. Музыка оркестров. Родная земля, родные бойцы. Байкалов лежал около камня на боку и блаженно улыбался. Столпились люди.
1: Да как вы это допустили? С ума вы сошли, ребята.
2: Неужели конец?
3: Что же это? Ведь вот какой беспокойный миляга.
0: Когда прибежал Мирон и наклонился над Байкаловым, он услышал хриплый шепот. Байкалов смотрел на Мирона и улыбался конфузливо, как-то по-детски.
4: Мирон? Мирон, друг, дай мне твою руку. Я заканчиваю себя гордо.

По традиции, это время передачи из цикла Владимира Сиверова «Ритмы планеты». Сегодняшний выпуск составлен из популярных записей 1976 года. Ведущий Николай Мартон.

прозвучала одна из последних записей французского оркестра под руководством Андре Поппа, пьеса «Ванина». А сейчас продолжим знакомство с последним альбомом Карла Готта, песня Владислава Штайдла «Твоя тень – это я».

В нашей передаче впервые прозвучал голос известной турецкой певицы Айды. Надо сказать, что этот дебют не остался незамеченным. Песня композитора Фикрета Шенеса «Как живете, как здоровье».

«Лети, малиновка, лети». С этой популярной песенкой в прошлом году выпорхнуло на большую эстраду женское вокальное трио «Silver Convention», что переводится как «Серебряный союз» или «Серебряное содружество». Три талантливые молодые негритянки, составившие этот ансамбль, к концу года доказали, что их первые успехи не были случайными. Сейчас, например, необычайно популярна в их исполнении еще одна песня «Встань и танцуй». Но будем последовательны. Сегодня мы послушаем ту мелодию, с которой началась история ансамбля. «Лети, малиновка, лети». Silver Convention, Соединенные Штаты Америки.

Песня «Фернандо» недавно стала четвертой песней ансамбля после мелодии «Ватерлоо», «Любимый» и «Сос», удостоенной золотого диска. А в очереди за этой наградой уже другие мелодии. «Танцующая королева», занимающая сейчас первые места в парадах песен многих стран. Она звучала в нашей передаче. Песня «Деньги, деньги, деньги». Я работаю день и ночь, чтобы оплатить счета. И все равно у меня не остается даже пенни. Деньги, деньги, деньги, они только у богатых хозяев.

не перестаешь удивляться тому, как быстро меняется музыкальная мода на эстраде. Ритмы, стили, имена. Но наряду с этим характерна для эстрадного жанра и другая тенденция. Возвращение к старому. Повторение старого, хотя обычно в обновленных формах. Мы могли бы сейчас перечислить множество песен и пьес, вновь после долгого перерыва, зазвучавших в репертуаре певцов, оркестров. Хотя в новой записи, как правило, эти композиции несут на себе печать сегодняшнего дня. Они впитали в себя накопленный опыт, в них широко использованы и новые приемы аранжировки, и богатый арсенал современных музыкальных инструментов. Сейчас вы услышите очень хорошо знакомую вам тему из мюзикла «Моя прекрасная леди». Ее записал оркестр дирижера Бидду.

Этот выпуск программы «Ритмы планеты» подготовили автор Владимир Сиверов, редактор Мария Емельянова, звукорежиссер Вера Казунова. Вел передачу Николай Мартон.

открывает нашу программу Роберто Карлос, один из самых популярных эстрадных певцов сегодняшней Бразилии. Ему 33 года. Начав петь в 65 году в небольшом кафе в Рио-де-Жанейро, менее чем за год Роберто Карлос стал известен всей стране. В 68 году Роберто был гостем конкурса эстрадной песни в итальянском курортном городе Сан-Ремо, где с большим успехом исполнил композицию Серджио Эндриго «Песня для тебя», став лауреатом фестиваля. Выступление Роберто Карлоса «За мир» против бесправного положения неимущих людей в Бразилии развеивают миф о нем как о чисто коммерческом певце. Композиция Серджио Эндриго «Песня для тебя». Роберто Карлос, Бразилия.

продолжает нашу программу английский вокально-инструментальный ансамбль «Свит. Конфетка». Коллектив был организован в конце 1968 года. Основатели ансамбля «Свит» Брайан Коннелли и Мик Такер несколько лет до этого с успехом выступали в молодежном ансамбле «Wine Riots Gentlemen». Почти год группа «Свит» выступала с гастролями по стране. В начале 70-го года фирма грампластинок RCA предлагает ансамблю подписать контракт на выпуск пластинок, и в это же время с коллективом начинают сотрудничать Ник Чин и Майк Чипмен, которые впоследствии написали большинство самых известных композиций ансамбля. Ансамблем «Свит» выпущено три долгоиграющие пластинки, причем два их первых альбома в 72-м году, а последний, третий альбом коллектива «Мы восставшие» вышел в конце марта 74-го года. В составе группы «Свит» 23-летний гитарист Энди Скотт, вокалист 25-летний Брайан Коннелли, 24-летний Стив Прист, играющий на бас-гитаре, и 25-летний Мик Такер, играющий на ударных. Шуточная песня Чипмена и Чина «Фанни-фанни». Ансамбль «Свит», Великобритания.

Вы слушаете передачу «На всех широтах». Популярная венгерская певица Шарольта Золотной. Ее творческая биография началась в 1966 году, когда Шарольта побеждает на ежегодном венгерском фестивале эстрадной песни. Вместе с ансамблями «Бергенди» и «Омега» Шарольта выступала в Италии, Бельгии, Федеративной Республике Германии, Франции и Англии. В Великобритании фирма грампластинок «Президент» недавно выпустила первый альбом Шарольта Золотной с песнями на английском языке. В Венгрии Шарольта обладательница двух золотых пластинок фирмы «Квалитон». Недавно новая венгерская фирма пластинок «Пепита» выпустила альбом Шарольта Золотной и вокально-инструментального ансамбля «Локомотив ГТ» «Мечтай со мной». Предлагаем послушать песню с этого альбома «Уже поздно». Музыка Каро и Френрайса, стихи Анны Адамиш. Поет Шарольта Золотной, Венгрия.

Новости популярной музыки. В Москве проходят гастроли известного эстрадного оркестра из Федеративной Республики Германии под управлением Курта Эдельхагена. Известная французская эстрадная певица Мари Лафоре выпустила альбом, на котором она записала народные бретонские песни XVIII века. Хор и оркестр из Федеративной Республики Германии под управлением Джеймса Ласта начал свои двухмесячные гастроли по странам Европы. 24-й фестиваль эстрадной песни «Санремо-74» выиграла известная итальянская певица Ива Дзаники с песней «Привет, дорогая, как дела?». Ива Дзаники была победительницей фестиваля в Санремо в 67-м и 69-м годах.

Венгрии только что образовавшаяся группа «Фонограф» выпустила на фирме «Пипита» свой первый альбом. Известный американский джазовый пианист Дэйв Брубик начинает большое европейское турне вместе с оркестром, в котором играют трое его сыновей – Дариус, Крис и Денни –

Продолжает нашу программу Дэвид Александр Винтер, известный певец из Франции. Он родился 4 апреля 1944 года в Голландии, в Амстердаме. Его настоящее имя – Леон Клер Копер. После окончания в 1966 году консерватории в Амстердаме по классу вокала, некоторое время он работает ведущим популярной музыкальной программы радиостанции «Радио Вероника». Первым успехом Дэвида Александра Винтера как певца была записанная им на пластинку песня известной французской певицы и автора песен Патриции Карли «О леди Мэри». Было продано около 1 000 000 экземпляров этой пластинки, которая стала золотой. Дэвид Александр Винтер поет песни на французском, английском, итальянском, финском, болгарском и других языках. Предлагаем вам песню «Пришла весна, дорогая». Музыка известного болгарского певца и композитора Эмила Димитрова, французский текст Патриции Карли. Дэвид Александр Винтер и оркестр Кристиана Гобера, Франция.

заканчивает нашу сегодняшнюю программу греческий вокально-инструментальный ансамбль «Дитя Афродиты». С солистом этого ансамбля Демизом Роусосом мы уже ознакомили наших слушателей в одной из прошлых передач. Коллектив «Дитя Афродиты» просуществовал почти 5 лет, с 67 до середины 72 года. Своими песнями, направленными против режима черных полковников в Греции, из-за которого трое членов ансамбля покинули родину, коллектив завоевал популярность во Франции, Федеративной Республике Германии, в Бельгии. Пластинки с записями лучших песен ансамбля «Дождь и слезы», «Конец света», «Пять часов», «Весна, лето, зима и осень» стали золотыми во Франции. Песня «Пап Атанасио и Франциса», «Пять часов». Ансамбль «Дитя Афродиты», Греция.

Вы слушали 23-й выпуск передачи «На всех широтах». Его подготовили Татьяна Коломейцева, Вячеслав Осокин и Виктор Татарский. Следующий выпуск передачи выйдет в эфир 9 июня в 14:05.

0: Итак, если вы дома, и если вы предпочли радио телевидению, добрый вечер. Прежде всего, я думаю, надо сказать, что эта программа делается главной редакцией художественного вещания.
1: И мы задумали ее как такой своеобразный литературно-театрально-музыкальный радиосборник. Мы предполагаем рассказывать в ней о новостях культуры.
0: О книжных новинках.
1: И наоборот, о книгах забытых и редких. Будут встречи с писателями, критиками, библиофилами.
0: Не будет забыт, конечно, театр, премьеры, бенефисы, гастроли. Не будут забыты и события музыкальные, и мы надеемся, что в программе будет много просто хорошей музыки.
1: В общем, хотелось бы, чтобы это была передача о том, вокруг чего сейчас в нашей художественной жизни кипит общественный интерес. О чем спорят, зачем, как говорится, гоняются читатели, зрители, коллекционеры. Словом, об интересном. Ну, мы прекрасно понимаем смелость такой заявки, особенно учитывая разнообразие сегодняшних интересов. Но если мы не справимся с этим, готовы принять на себя критические залпы слушателей.
0: Вы уже о критических залпах, а мы ведь еще и не успели начать. Относительно критики не беспокойтесь, критика сейчас спутник любого дела.
1: Ну, такое время мы сейчас переживаем. А вот что касается начать передачу, это мы сейчас и делаем.

0: По случайному совпадению, день рождения этой нашей передачи стоит рядом с датой, дорогой и памятной каждому ленинградцу. 27 января – день снятия блокады Ленинграда.
1: В стенах нашего радиодома на улице Ракова эта память своя, особая. И так опять-таки совпало, что мы сейчас ведем эту передачу из студии, которая работала в те трудные для города 900 дней. Давайте помолчим мгновение. Вот так стучал метроном в те редкие часы, когда в городе было спокойно. Но он становился частым и тревожным, пульс метронома, когда над крышами свистели бомбы, а на улицах рвались снаряды.
0: Отсюда, из этого старого дома, из этой студии, Ленинград обращался к своим защитникам. Отсюда он говорил со страной, голосами фронтовиков и горожан, дикторов и военных корреспондентов, голосом своей блокадной музы Ольги Бергольц.
2: Здравствуй, большая земля! Ленинград поздравляет тебя со своей победой. Это твоя победа. Мы не смогли бы продержаться, если бы не твоя непрерывная, ежеминутная помощь. Ты прорывалась нам сквозь кольцо, а знаешь, птица не могла пролететь. Рыбы из наших рек уходили, а ты прорывалась. Ты прорывалась любовью и силой, посылками на наш передний край. И вот я что читал тогда. К сердцу Родины руку тянет трижды проклятый миром враг. На огромнейшем поле брани кровь отметила каждый шаг. О, любовь моя, жизнь и радость, дорогая моя земля, из отрезанного Ленинграда вижу свет твоего Кремля. Пятикрылые вижу звезды, точно стали еще аллей, сквозь дремучий кровавый воздух вижу ленинский мавзолей. И зарю над стеною старой, и зубцы ее, как мечи, и нетленный прах коммунаров снова в сердце мое стучит. Наше прошлое, наше дерзанье, все, что свято нам навсегда, на разгром и на поруганье мы не смеем врагу отдать. Даже клятвы сегодня мало, мы во всем земле поклялись. Время смертных боев настало, будь неистов, будь молчалив. Всем, что есть у тебя живого, чем страшна и прекрасна жизнь, кровью, пламенем, сталью, словом, задержи врага, задержи.
0: Голос Ольги Бергольц, ее стихи из тех давних военных лет. В фойе второго этажа дома радио есть мемориальная доска в честь сотрудников радио, героев военной поры. Имя Ольги Бергольц начертано на мраморе и на доме, где она жила. Но, может быть, когда-нибудь напишут его и на стенах этой радиостудии, где обрела бессмертие поэтесса блокадного Ленинграда.

0: война.
1: Прошлое, настоящее, будущее. Мы учимся по-новому всматриваться в свою историю. Недавнее событие, выставка конкурсных проектов памятника Октябрьской революции и общественное обсуждение этих проектов, казалось бы, завершено.

0: близки эти проблемы, и давайте поговорим о выставке и конкурсе, вспомним.
1: Ну, выставка показала большой энтузиазм ее участников и большую их беспомощность. Такого проекта, который бы поразил, который захотелось бы увидеть действительно воплощенным, там не было. Большинство проектов по своей мысли чрезвычайно стандартны. Все те же какие-то стеллы, какие-то обелиски, шары, которые или разбивают весьма, я бы сказал, опрометчиво. Все-таки не надо земной шар разбивать. Или втыкают в нее какие-нибудь мечи. Во всяком случае, какое-то это все
0: придумано.
1: Вчерашний день. И самое главное, что если бы такой монумент, обелиск ставили где-то в другом месте, где нету настоящих памятников революции, куда ни шло. Но когда у нас весь центр города, да и вот эти рабочие заставы, насколько они сохранились, это живой памятник революции, то как может рядом с настоящей «Авророй», с настоящим «Зимним», настоящим «Смольным», настоящей «Петропавловской», как может существовать вот это какой-то новый обелиск? Что он будет символизировать? И всякий турист, который приедет в Ленинград, конечно, он захочет смотреть не этот искусственный обелиск, плод, значит, такой чахлой фантазии, а «Аврору», я уже перечислил, «Смольный» и так далее.
0: При наличии такого количества, так сказать, естественных памятников нуждается ли вообще Ленинград в специальном?
1: Вот именно. Тут вопрос таланта. Скорее всего, нет, потому что действительно центр города такой естественный памятник, что в каком-то дополнении он не нуждается. Но талант непредсказуем. Если вдруг завтра появится проект, который всех поразит, и мы все скажем «да», конечно, у нас есть Смольный, Аврора, но это настолько ярко, настолько талантливо, что мы хотим, чтобы наш город украсился. Именно украсился, потому что должно быть эстетическое произведение вот этим памятником. Прекрасно. Но пока такого нет, ставить памятник, ради того, что такое, так сказать, плоская мысль, как это так, у нас нет отдельного памятника Октябрьской революции, значит, его надо поставить. Такого нам, конечно, не нужно.
0: Обсуждение было очень бурным, да?
1: Там было много народу, масса людей рвалось выступить. И когда выходили некоторые люди и говорили о том, что нужно это сделать на Марсовом поле, было несколько выступлений, на площади Революции, это вот там перед въездом в Петропавловскую крепость, их встречали довольно недружелюбно и, к моему прискорбию, иногда даже свистели. К прискорбию не потому, что я не согласен, так сказать, вообще, так сказать, с протестом против этого, но с самой формы. Я думаю, что на таких выступлениях надо, так сказать, держаться
0: и рамках этикета.
1: Да, выслушивать все мнения и не свистеть было совершенно не обязательно.
0: Сейчас вообще вопросы исторической памяти стоят очень остро. Причем в решении этих вопросов как-то сталкиваются крайние, я бы сказала, точки зрения. Или отрицают начисто, или, наоборот, поднимают на щит. Может быть, причина в том, что очень долго в этих вопросах у нас была, нам свойственна была молчаливость?
1: Мы привыкли вообще к единогласию. И нам хочется иногда и сейчас по старинке вот такого единогласия добиться. Надо от этого отвыкать. И когда каждая точка зрения обоснованно, логично, то тут уже приходится выбирать, лучше всего демократическим путем.
0: Если говорить о заботах вашей писательской комиссии, вот в чем они и каковы они?
1: Основных направлений таких, которыми мы постоянно занимаемся, пожалуй, два. Хотя, естественно, есть другие, менее значительные. Это существование нашей комиссии началось с довольно-таки тоже живого и заинтересованного обсуждения у нас в Союзе по поводу возможности возвращения ряда старых названий улицам и площадям нашего города. Вот это направление до сих пор нас очень занимает. И второе направление – сохранение памятников, опять-таки, в исторической части города, потому что сейчас с памятниками тяжелая обстановка. Во-первых, им угрожает вот такой массовый капитальный ремонт, который происходит без обычно сохранения каких-то внутренних интерьеров. И второе, просто как-то вот наступил уже срок,

0: центр города как-то весь разом состарился. Просто уже независимо от чьей-то злой воли или чьего-то равнодушия, просто подошли.
1: Законы
0: вот,
1: времени.
0: Да, вот эти законы времени, как-то вот разом все сошлось. Средств на это меньше, чем хотелось бы, и поэтому вот возникают проблемы.
1: Михаил Михайлович, ну, по поводу топонимики, вы ведь много писали и в литературной газете, и в наших ленинградских газетах.
0: В «Вечернем Ленинграде» в начале декабря прошлого года был опубликован список из 20 названий на суд ленинградцев. Хотят ли они, ну, большинство из них, естественно, чтобы эти 20, значит, названий или какая-то из их часть была возвращена, старые названия, или нет. И вот очень много писем приходит. Вот в «Вечернем Ленинград» тот же написал, что ни одна публикация прошлого года не вызвала такого количества откликов, как это. Ну, что само по себе показывает, насколько вопрос интересует ленинградцев.
1: Во многом еще эти переименования упираются в какие-то вопросы материальные, ведь переименование улицы, я уж не говорю о городе, это большие затраты.
0: Вы знаете, этот довод всегда приводится, и этот довод вызывает у меня живейшее раздражение.
1: Раздражитесь против меня.
0: Вот, с удовольствием. Потому что, вы понимаете, в чем дело? Почему-то никто никогда ни слова не сказал, когда происходили эти переименования.
1: Первоначальные переименования,
0: да, что это стоит что-то. Тогда такого вопроса не стояло. Переименовали мгновенно, и все. И никто не задумывался.
1: Это логично.
0: А когда обратно, первый вопрос, вот, ах, это дорого стоит. Но ведь я говорю о тех названиях, которые были неудачно уничтожены, и тогда о стоимости ничего не говорили.
1: Вы знаете, узнается безошибочно, но я бы назвала так, ревность потомственного ленинградца.
0: С одной стороны, конечно, вы правы, потому что я родился в Ленинграде, моя мать и бабушка родилась в Ленинграде с материнской стороны. Отец мой, правда, родился в Крыму, но в молодом возрасте приехал в Ленинград. И так что, конечно, действительно, я ленинградец и не мыслю себя совершенно в другом городе. Но я не считаю, что вот ленинградское вот это происхождение дает монополию на то, чтобы интересоваться историей Ленинграда.
1: Скажите, пожалуйста, а вот какие темы вас сейчас, как публициста, кроме истории, волнуют еще?
0: Ну, видите ли, волнуют темы, и пишу ли я на этой теме статьи, это немножко разные вещи. Вот вы говорили уже о том, что я председатель вот этой самой комиссии по истории и культуре. Я довольно много времени трачу вот на эту работу. Тем не менее, для себя-то я убежден, что самая главная проблема сейчас не охрана памятников культуры, а охрана природы. Самое важное вообще дело сейчас на свете. Так что тут не всегда это совпадает, потому что в той комиссии, кроме вот этого понимания, нужно быть еще каким-то специалистом в этом деле. А просто заламывать руки и говорить, ах, охраняйте природу, это, может быть, тоже полезно, но, то есть, нужна конкретность. А просто вот такое заклинание, оно откликов не вызывает. У меня есть статьи об этом тоже, но их мало. Вот, например, напомню об одной статье. Несколько лет назад у меня была статья «Бумага 2000 года». В литературной газете была, не где-нибудь. По-моему, потрясающая, интересная вещь. Мы ведь сейчас все стонем от целлюлозно-бумажных комбинатов. Они травят Ладогу, они травят Байкал. Вроде бы выхода нет. Ну, не будут травить Байкал, будут травить другое место. Вот, так сказать, весь сказ. Но что ж, кого-то травить будут, деваться некуда. Хотя я убежден, что это не так. Потому что может быть, бумага не из древесины. Может быть, бумага из стекла, как это ни странно звучит.
1: Но, может быть, она будет очень дорогая?
0: Нет. Просто над этим надо работать, над этим не работают. Если бы она была бы в массовом производстве, она бы, наоборот, очень дешевая. Стекло – это самое дешевое, что только есть. Это песок, которого очень много. Тут как-то все очень сложно. Какие-то образцы уже есть, но это надо еще работать и работать, но надо работать. Вот. То это было бы здорово. Сейчас я пишу статью из истории советской психиатрии. Тут уже, так сказать, вот мои знания в моей прошлой специальности мне весьма пригодятся, потому что с психиатрией была в миниатюре история, подобная той, которая была с генетикой. Там тоже была своя сессия. И вот, значит, сейчас уже настало время это вспомнить, и главное, настало время изменить ситуацию, поскольку в генетике ситуация давно изменилась, и Лысенко вспоминает просто как о страшном сне. Пора об этом сказать, и сейчас это довольно большая, конечно, работа. Вот я постараюсь такую статью написать. Может быть, это как-то будет способствовать оживлению психиатрической науки, вот сбрасыванию каких-то таких ограничений, которые до сих пор в ней есть.
1: Смотрите, как интересно. Мы начали с темы памяти и возвращаемся тоже к этому.
0: Ну, видите ли, личность человеческая – это память. Нет памяти – нет личности.
2: Ну что же, спасибо за эту беседу, уважаемые товарищи. Я только напомню вам, что первым гостем нашей программы был ленинградский писатель Михаил Михайлович Чулаки.
3: А теперь гостья. Гостья, которая приехала в Ленинград издалека. Человек необычной судьбы, можно даже сказать, святой человек, и к тому же прекрасный музыкант. Но расскажет о ней наш корреспондент Муза Кадлиц. Впрочем, сначала включим микрофон в малом зале Ленинградской филармонии.

Играет Мария Жуао Пирош, пианистка, оставившая яркий след в памяти тех, кому посчастливилось попасть на ее концерты. Ее мягкое туше, глубокое и нежное прикосновение к клавишам, заставляет рояль тихо петь, подобно проникновенному человеческому голосу. Аккомпанирует ей пиццикато струнных. Это виртуозы Москвы.

0: Эта запись была сделана в Малом зале имени Глинки во время концерта, сбор от которого перечислен в Советский детский фонд имени Ленина. Организовал концерт руководитель оркестра, народный артист РСФСР Владимир Спиваков. Он же и пригласил в Ленинград эту португальскую пианистку.
1: Идея такого концерта была давно, но просто ее очень сложно осуществить из-за того, что почти все концерты запланированы, и наша жизнь подчинена жесточайшему графику. Я очень рад, что в этом концерте приняли участие Алла Демидова, замечательная актриса, и португальская пианистка Мария Жоао Пирес. Могу твердо сказать, что ее приезд в Советский Союз решило именно это обстоятельство от сегодняшнего концерта. Потому что она сама мать четверых детей, живет весьма небогато и прекрасно понимает, что детям нужен мир, что детям нужна помощь.
0: Мария Жоао отдала в детский фонд также и свой гонорар от второго концерта, составивший 500 английских фунтов. И это не было красивым жестом, а выразило самую суть отношения к жизни этой хрупкой, похожей на ребенка женщины. На мою просьбу рассказать о себе пианистка произнесла всего несколько слов. Вот они.
2: Je suis née à Lisbonne en 1944 et j'ai commencé à jouer à l'âge de 3 ans.
0: Я родилась в Лиссабоне в 1944 году. Играть на рояле начала в 3 года, а свой первый концерт дала в консерватории, когда мне было 4 года. Училась я в обыкновенной школе и одновременно занималась музыкой. Карьеру пианистки начала приблизительно с 20 лет. Жизнь моя тяжела, потому что я не только играю, но я живу также интересами своей семьи, у меня дети. Я отдаю им много внимания, приходится много работать. Вот и все, что сказала сама Мария Жоао. Удивительно, конечно, что в 4 года она уже выступала публично. Но еще более удивительно и даже трагично вся ее история, о которой она умолчала. Поведал же о ней большой друг Советского Союза, испанский импресарио Альфонсо Айхон. Натура на редкость цельная и чистая, Мария Жоао, полюбив, вышла замуж очень рано. И рано стала матерью. Муж оставляет ее с 4 детьми на руках без всяких средств к существованию. И тут случается самое страшное. На нервной почве отнимается правая рука, и она лишается своей профессии, которая могла бы прокормить их. С невероятной решимостью и мужеством Мария Жоао берет всех детей и уходит с ними в горы. Там, в суровых условиях, она общается только с детьми и природой, если не считать старавшихся помочь ей горцев. И совершенно не слышит музыки. Так проходят 3 тяжелейших года. Изменил все случай. Что-то случилось в семье ее родственников, и по их просьбе она спустилась к ним в город. В их доме после чая она почти машинально подошла к стоящему в углу старенькому пианино, подняла крышку и, не садясь, тронула клавиши. И вдруг почувствовала, что правая рука вновь стала послушной. Она бросилась к телефону, набрала номер своего друга Айхона и крикнула: «Альфонсо, я, кажется, могу играть!» И опять счастливое стечение обстоятельств, а может быть и закономерность, как знать. Внезапно отказалась выступать на концертах в Зальцбурге знаменитая пианистка Анни Фишер. И Айхон, зная необыкновенную одаренность и силу духа Марии Жоао, тут же по телефону предложил ей, казалось бы, невозможное. И чудо совершилось. Через 2 недели Пирыш с триумфом выступила на родине великого Моцарта перед взыскательной, избалованной мировыми звездами публикой, сыграв один из концертов Моцарта. Все 28 концертов композитора были в ее репертуаре с детства. Интересно, что Мария Жоао Пирыш после победы на единственном в ее жизни международном конкурсе Федеративной Республики Германии на лучшее исполнение фортепианных концертов Бетховена ни в одном конкурсе больше участия никогда не принимала. Ей полностью чужд дух соперничества, которому она предпочитает скромное самосовершенствование. Устроилась и личная судьба Марии Жоао. Ее мужем стал известный тюрихский врач, у которого была прекрасная клиника. Но она настояла на том, чтобы он ликвидировал свое дело. И теперь всей семьей они живут в Португалии, где он лечит людей бесплатно. На концертах в Ленинграде этот ничем не примечательный с виду человек по имени Рольф сидел в зале вместе с двумя девочками Марии. В искусстве Марии Жоао Пирош, как в чистом зеркале, отражается ее гармоническая душа. Играет она просто, без внешних эффектов, ясно, очень красиво и пластично. И вы это сами сейчас услышите.

0: Мы назвали нашу программу «Литературно-музыкальной», и естественно, что литература в ней должна занять очень важное место. Но журналисты уже предложили в нее рубрики «Наедине с книгой», «Редкая книга на вашей книжной полке», «По следам литературных героев». Возможно, и слушатели предложат свои темы, потому что история книги, насчитывающая уже, если не ошибаюсь, почти 5500 лет, дает для этого огромные возможности. Но сегодня мы не будем уходить вглубь веков, а возьмем издательскую новинку. Вот эту крошечную книжечку.
1: Книжка-малышка, величиной, наверное, в четверть ладони.
0: Причем ладони маленькой, женской.
1: Игорь Северянин, «Стихи». Я уже слышал об этой книжке и даже видел это миниатюрное издание, но чтобы иметь его у себя, это, кажется, несбыточная мечта. Говорят, что будет целая серия такая, мини-серия. Вышел в этой серии уже и «Пастернак», и печатается эта книга в Риге.
0: Да, причем в кооперативном издательстве, правильно?
1: В кооперативном.
0: «Товарищество слова».
1: Вот здесь написано «Товарищество слова». Видимо, это не случайно, потому что в недавнем интервью председателя Госкомиздата Нинашева я прочел, что кооперативные издательства создаваться у нас не будут из-за нехватки бумаги, той самой, о которой говорил Михаил Михайлович Чулаки, и из-за нехватки типографских возможностей. Но, видимо, в этом интервью речь шла о писательских кооперативах, а тут как напечатано издательский кооператив слова. Любопытно было бы узнать, наверное, для последующих таких наших программ подробнее о работе этого издательства. Неужели, в отличие от некоторых других издательств, уже существующих давно, в этом товариществе слова действительно будут издавать то, что хотели бы прочесть читатели?
0: Ну, мы и в самом деле попробуем это выяснить, уточнить. Но пока можно сказать одно – мал золотник да дорог. Вот эта миниатюрная книжечка стоит 5 рублей.
1: Не жалко, если, конечно, есть 5 рублей.
0: Но представим себе, что книжка в 6 раз больше будет стоить 30.
1: Ну, я думаю, что найдутся покупатели и в этом случае. Не так уж часто издавались у нас до сих пор и «Северянин», и «Пастернак».
0: И не так уж часто мы читали их по радио. Согласимся?
1: Да. Вот давайте полистаем вместе этот отлично изданный миниатюрный сборник и попросим озвучить его страницы артиста Евгения Шевченко.
2: «В пути. Иду. И с каждым шагом рьяней, верста к версте, к звену звено. Кто я? Я Игорь Северянин, чье имя смело, как вино. И в горле спазмы упоенья, и волоса на голове приходят в дивное движение, как было некогда в Москве. Там были церкви златоглавы и души хрупотней стекла. Там жизнь моя в расцвете славы, в расцвете славы жизнь текла, вспененная и золотая. Он горек, мутный твой отстой, и сам себе себя читая, версту глотаю за верстой. На земле в красоте 8 лет я живу в красоте, на величественной высоте. Из окна виден синий залив, в нем луны золотой перелив, и цветущей волной деревень заливает нас в мае сирень, и тогда дачки все и дома сплошь сиреневая кутерьма. Оттого так душисты мечты, не сиреневые ли цветы? Оттого в упоенье душа, постоянно сиренью дыша. А зимой на полгода снега, лыжи, валенки, санки, пурга, жарко топлена русская печь, книг классических четкая речь, Нет здесь скуки, сводящей с ума. Ведь со мною природа сама, а сумевший сблизиться с ней, глубже делаются и ясней. Нет, не тянет меня в города, где царит золотая орда. Ум бездушный, безумье души мне виднее из Божьей глуши. Я со всеми в деревне знаком, и с сапожником, и с рыбаком, и кого не влекут кабаки, те к поэту идут рыбаки. Скучно жить без газет мужичку, покурить мне дадут табачку, если нет, у меня самого, если есть, я даю своего. Без коня, да и без колеса, мы идем на озера в леса рыболовить, взяв хлеба в суму, возвращаясь в глубокую тьму. И со мной постоянно она, кто ко мне, как природа, нежна, чей единственно истинный ум шуму дрязг предпочел синий шум. Я природой живу и дышу, вдохновенно и просто пишу, растворяясь душой в простоте, я живу на земле в красоте. Увертюра. Коли я принцессы, аккорды лиры, венки созвездий и ленты лье, а мы эстеты, мы ювелиры, мы ювелиры таких колье. Колье принцессы небес палаца, насмешка, горечь, любовь, грехи, гримаса боли в лице паяца. Колье принцессы — мои стихи. Колье принцессы, колье принцессы, но кто принцесса, но кто же та, кому все гимны, кому все мессы? Моя принцесса, моя мечта.
3: Станцы. Простишь ли ты мои упреки, мои обидные слова? Любовью дышат эти строки, и снова ты во всем права. Мой лучший друг, моя святая, не осуждай больных затей, ведь я рыдаю, не рыдая. Я человек не из людей, не от тоски, не для забавы. Моя любовь полна огня, ты для меня дороже славы. Ты все на свете для меня. Я соберу тебе фиалок и буду плакать об одном. Не покидай меня, я жалок в своем величии больном. Я не лгал. Я не лгал никогда никому. Оттого я страдать обречен. Оттого я людьми заклеймен. И не нужен я им потому. Никому никогда я не лгал. Оттого жизнь печально течет. Мне чужды и любовь, и почет тех, чья мысль — это лживый закал. И не знаю дороги туда, где смеется продажная лесть, но душе утешение есть. Я не лгал никому никогда.

0: Вот так от поэзии к романсу. Романс Леонида Малашкина и Григория Лишина «О, если б мог выразить в звуки» исполнил Сергей Захаров. Это было как радиопродолжение недавних выступлений певца в зале «Октябрьский». Мы еще встретимся с Сергеем Захаровым во второй части нашей программы. А теперь...
1: А теперь о сильных театральных впечатлениях. В минувшем месяце Московский драматический театр имени Станиславского привозил в Ленинград спектакль «Дневник доктора Борменталя». Пьеса написана Ставицким по мотивам повести Михаила Булгакова «Собачье сердце» и поставлена главным режиссером театра, заслуженным деятелем искусств Грузинской ССР Александром Товстоноговым. Наш корреспондент Ольга Смирнова побывала на этом спектакле не как корреспондент, а как зритель, и, судя по всему, переполнена впечатлениями.
2: Я действительно наполнена впечатлениями и с удовольствием расскажу о спектакле, который посмотрела, с огромным удовольствием. Потому что, согласитесь, часто уходишь из театра равнодушным, внутренне неподключенным к тому, что увидел, а здесь произошло, к счастью, обратное. Я до сих пор искренне сочувствую тем, кому так и не удалось попасть в зал, кто так и остался на улице провожать взглядом счастливых обладателей билетов.
1: Вы считаете, что спектакль сам по себе хорош, или он хорош потому, что он сделан по повести Булгакова?
2: Вы знаете, подробно, конечно, в этом критики разберутся. Но мне кажется, что во многом интерес к спектаклю объясняется огромным интересом читателей и зрителей к творчеству самого Булгакова. Писатель, о котором еще Вересаев сказал, это наш второй Гоголь. Да, вот такой масштаб дарования. Но только сегодня, с публикацией ранее неизвестных нам произведений, материалов из архива писателя, воспоминаний о нем, великий этот талант раскрывается нам полностью. Повесть «Собачье сердце» из числа таких произведений с многолетним опозданием, пришедших к широкому читателю. Интерес огромный. И сразу инсценировки. В Москве она уже идет в трех театрах, в стране в десятках театров. И все спектакли, конечно, совершенно разные. Потому что повесть Булгакова поднимает бесконечное множество вопросов и проблем. И житейских, обыденных, и философских, и социальных.
1: Может быть, мы послушаем одну из сцен этого спектакля, которую мы записали?
2: Да, давайте первую послушаем. Это почти начало спектакля. Профессор Преображенский и его ассистент доктор Борменталь несколько дней назад закончили уникальную операцию по пересадке дворовой собаки органов умершего человека. Цель операции – поиски средств омоложения стареющего организма. С точки зрения медицинской науки операция прошла успешно. Однако исход ее оказался совершенно непредвиденным. Собака начала превращаться в человека.
3: Зина!
4: Да, Филипп Филиппович.
3: Что это там за хоралы раздаются?
4: Сейчас узнаем. Общее собрание, Филипп Филиппович.
3: А, опять?
4: Новый домком.
3: Ну, теперь, стало быть, пошло. Все как по маслу. Вначале каждый день будет пение, потом в сортирах замерзнут трубы. Я уже не говорю о паровом отоплении. Не говорю. Пусть, раз социальная революция, топить не нужно. Но я спрашиваю, почему, когда произошла вся эта история, все эти люди стали ходить в грязных калошах и валенках по мраморной лестнице? Почему калоши нужно до сих пор запирать на замок? Простите, а что, разве у Карла Маркса где-нибудь сказано, что второй подъезд Калабуховского дома по Пречистенке следует забивать гвоздями и ходить через черный ход?
5: Разруха, Филипп Филиппович.
3: Иван Арнольдович, никогда не произносите при мне это слово. У меня от него изжога, как от послеобеденного ликера.
5: Простите.
3: Разруха. Что такое это ваша разруха? Старуха с клюкой? Ведьма, которая выбила все стекла и потушила все лампы? Это вот что такое, доктор. Если я вместо того, чтобы оперировать каждый вечер у себя в квартире, начну распевать хором, у меня настанет разруха. Если я идя в уборную, начну, извиняюсь за выражение, мочиться мимо унитаза. И то же самое будет делать Зина, Федор и Дарья Петровна. Там начнется разруха. Следовательно, разруха не в клозетах, а здесь, в головах. И когда эти домкомовцы кричат мне: «Бей разруху!», я смеюсь, клянусь вам, мне смешно. Это значит, что каждый из них должен лупить себя по затылку. И когда он вылупит у себя всякие галлюцинации и начнет заниматься чисткой сараев, прямым своим делом, разруха исчезнет сама собой. Двум богам служить нельзя, невозможно. В одно и то же время подметать трамвайные пути и устраивать судьбы австралийских аборигенов. Это еще никому не удавалось, доктор. Тем более людям, которые вообще, отстав в развитии от европейцев лет на 200, еще до сих пор не совсем уверенно застегивают свои собственные штаны. Да-с!
5: Зина, халат.
6: Филипп Филиппович, я извиняюсь, конечно.
5: В чем дело, Федор?
6: Сейчас новый председатель домкома пожаловали, товарищ Вондер. И еще один гражданин с наганом.
2: Да баба, это только у нее галифе да шапка.
6: Но наган-то есть.
2: Не знаю, не заметила, потому как зад у нее вообще нет.
5: Ну, тес, и что им угодно?
6: Говорят, что общее собрание решило, извиняюсь, уплотнить вас, Филипп Филиппович.
5: А вы сказали, что есть решение меня не трогать?
6: Так точно-с. А они говорят, что мы его, вас то есть, в порядке трудовой дисциплины просим освободить столовую. Столовых, мол, в Москве ни у кого нет,
2: да.
6: Даже у самой танцовщицы, у этой, извиняюсь, у Босой.
5: Айсидоры Дункан.
6: Так точно-с. И смотровую тоже. Смотровую, говорят, надо объединить с кабинетом.
2: А я этому Швондеру говорю: где ж, по-вашему, профессор обедать будет? В спальне, что ли? А он говорит: да, отдельные спальни вообще пережиток прошлого. При социализме все спать вместе будем.
5: Отлично-с. Пригласите их сюда.
6: Слушаюсь.
2: Ой, я доктор позову.
5: Ни в коем разе, я сам. Возможно. Возможно, господа Айсидора Дункан так и делает. Обедает в кабинете, а репетирует в ванной. Но я не Айсидора Дункан. Я буду обедать в столовой, а оперировать в операционной. Вот, собственно, и все, господа. А затем прошу покорнейше удалиться и не мешать мне заниматься делом. У меня идет очень важный эксперимент.
1: Ольга Леонидовна, ну и как же публика реагировала на эту сцену?
2: Вы знаете, ну, конечно, реагировала аплодисментами. Это естественно.
1: Ну и в повести это одна из самых блистательных сцен. Вообще у Булгакова огромную роль всегда играет авторская речь. Насколько инсценировщику удалось в спектакле передать это качество писателя?
2: Вы знаете, конечно, авторский текст полностью не вошел. Это было бы неестественно и, наверное, нереально для сцены. Ставицкий, работая над пьесой, сюжетный ход повести Булгакова сохранил. Но события, которые в ней описаны, увидел глазами человека 80-х годов, нашими с вами глазами, вот что важно. А ведь мы уже приобрели опыт, знаем и свои победы, и свои поражения, ошибки и достоинства. И, как оказывается, далеко видел Булгаков. Как точно показал этот процесс, который сопутствовал революционному процессу, когда люди это замечательное движение, завоевание его, использовали для достижения своих низменных целей. Главный герой, полиграф Шариков, ну, собака-шарик, ученым-профессором, превращенный в человека, это ведь оборотень. Когда сплав добрых начал с хамом произошел, и хам победил. Такому герою необходимо соответствующее окружение, и Булгаков создает его. Когда Шариков впервые появляется на сцене, наивный, нелепый, не приспособленный совершенно к человеческому существованию, он вызывает жалость и сострадание. Но вот он начинает самостоятельную жизнь, и происходит страшное. Оказывается, из всего, что он видит вокруг себя, он легко и просто усваивает только негативное. Становится мещанином, подлецом. И уже он, хозяином жизни, вытесняет из квартиры и, как бы из мира, своего создателя, профессора Преображенского. Вот сцены из спектакля, в которой председатель домового комитета Швондер и Шариков, ставший его ближайшим другом, пишут донос на профессора.
3: Ну, давай.
7: Погодь, допью.
3: После допьешь, давай, пока у меня вдохновение.
7: А это чего?
3: Творчество.
7: А это чего?
3: Чего-чего, тоже мне сын профессора. Никакой интеллигентности.
7: Молчать! Я тебе кто? Я тебе номенклатура МКХ. А ты какой-то домкомишка. Как я тебя!
3: Молодец! Молодец! Далеко пойдешь. Ну, на чем мы остановились?
7: Так. А также чего это?
3: А также грозился повесить председателя домкома товарища Швондера, из чего следует, что хранит огнестрельное оружие.
7: Молодец. Вот башка-то у тебя Швондера. Подлая.
3: Ну-ну-ну-ну. Ты только без фамильярности. Нет, это не пиши. Произносит контрреволюционные речи и даже Энгельса приказал спалить. Своей социал-прислужнице, как ее?
7: Зинка.
3: Нет, Зинку там не поймут. Вот. Бунина Зинаида Прокопьевна. Бунина. Бунина.
7: Бунина.
3: Бунина.
7: Бунина.
3: Где-то я слышал эту фамилию. Она случайно не из Фрейлин?
7: Зинка?
3: Да.
7: Нет. Зинка русская. А может, напишем, что она проститутка?
3: А факты?
7: Да она все вокруг этого барменташки ушивается. Вот он точно фрейлин. Я к ней сунулся два раза, так она меня...
3: Сочувствую, но времени нет. Сейчас Вяземская должна прийти. А вот барменташку неплохо проучить.
8: Это тоже мне, гад. Морду набью.
3: Пиши. Вместе со своим ассистентом, Барменталем, Иваном Арнольдовичем. Барменталем и Арнольдовичем подчеркни. Проживающим непрописанным в его квартире, как явный масон.
7: Масонам много дают?
3: Мне, как художнику, это не важно. Из чего следует, что второй Калабуховский дом по Причистенке нуждается в капитальном ремонте.
7: Это зачем?
3: Пиши, пиши. Там поймут.
0: Итак, спектакль воспринимался публикой как вполне современный спектакль. Впрочем, ведь и повесть считается сегодня так, как если бы она была написана, ну, если и не вчера, то не так уж давно.
2: Вы знаете, вот даже за этой последней сценой, которая, наверное, создавалась как комическая, за этими совершенно нелепыми действиями героев пьесы встают ведь исторические события совершенно реальные 20-х и 30-х годов. Именно так фабриковались и дела, и строчились доносы, как бы вопреки логике и здравому смыслу. Но отношение «там» – «пиши, там поймут», – говорит Швондер. К ним ведь было вполне серьезное, вполне уважительное, как к подлинным документам. И «там» вершился суд над людьми вполне реальными, чаще всего совершенно невиновными.
1: Итак, у повести Михаила Булгакова «Собачье сердце» началась богатая театральная биография. Известно, что к этой повести проявляют интересы кинорежиссеры. Ленфильм собирается экранизировать повесть. Возможно, есть такие планы и у других студий. Есть такие планы и у нас на радио. Предполагается, что в эфир пройдет несколько передач, где будет читаться повесть, причем читаться целиком. Но об этом вы узнаете из наших дальнейших программ.

0: Только что прозвучала пьеса Джелли Ролл Мортона, которая началась печально, даже трагически, как похоронный марш, а закончилась довольно весело. Может быть, это намек, что нам надо нашу передачу тоже переводить из серьезной тональности в более веселую?
1: Как я понимаю, есть новое предложение?
0: Можно было бы ввести еще такую рубрику для легкого чтения. Когда-то, по-моему, Николай Алексеевич Некрасов задумал такое издание.
1: Вот что значит наследие привычек. Мы сразу ссылаемся на авторитеты.
0: Но авторитеты помогают нам устоять.
1: Не всегда, к сожалению.
0: Надо какое-то нам симпатичное издание предложить сегодня для начала этой рубрики для легкого чтения.
1: Вы знаете, вот такая мысль есть. Недавно в печати мелькнула информация о том, что известный клоун и дрессировщик, народный артист республики Юрий Куклачев, создатель уникального кошачьего аттракциона, стал автором книги «Дорогие мои кошки». Ну и он пишет о своих питомцах четвероногих, очень тепло как-то, забавно пишет так. Может быть, почитать это?
0: Давайте впустим кошек Куклачева в нашу программу, тем более, что ведь это вроде бы хорошая примета – начинать новоселье с того, чтобы впускать впереди себя кошку.
1: Вы знаете что, мне кажется, что этот материал как раз для артиста Игоря Борисовича Дмитриева.
2: Я с радостью прочту отрывок из книги клоуна Юрия Куклачева, еще и потому, что я знаком с ним, и меня даже связывает с ним творческое сотрудничество. В картине «Летучая мышь», которую ставил режиссер Фрид, было 30 тактов музыки, когда начальник тюрьмы, не совсем трезвый, появляется у себя после бала в тюрьме. И эти 30 тактов музыки он находится один вот в этой тюрьме в своей и что-то должен делать. Вот режиссер сказал, что я ничего придумать не могу. Игорь, если вы сами не придумаете, я вырежу эти 30 тактов музыки, и мы это не снимем. Но какой актер может разрешить вообще не побыть 30 тактов музыкального с пластического существования на экране? И я обратился к клоуну Юрию Куклачеву, который придумал мне такую пантомиму с воображаемой женщиной, с серпантином, с манекеном, с которым вот я работал и танцевал. Ходил, репетировал в цирк. Таким образом, мы с ним знакомы, и я с радостью читаю этот фрагмент. С кошками я начал заниматься совершенно случайно. Однажды вечером, гуляя по парку, я нашел в кустах маленького котенка, принес домой, накормил, и он навсегда остался со мной. Стрелка, так я назвал котенка, теперь уже ветеран, но чувствует она себя прекрасно. Конечно, первая любовь самая крепкая. Вот уже 17 лет мы вместе. Стрелка стала полноправным членом семьи. Очень часто в жизни, ошибаясь в людях, я вспоминал, что Стрелка не была к ним доброжелательна. Даже когда они ее нежно гладили, круглые кошачьи глаза становились миндалевидными, уши отклонялись в стороны, кошка в напряжении, кончик хвоста слегка подергивался, появлялась недовольная мимика на мордочке, по которой можно точно определить настроение и предсказать, в какие действия оно скоро выльется. Стрелка в этих случаях неожиданно вырывалась из рук и исчезала до тех пор, пока гости не уходили. Однажды ее неприязнь к человеку была до того активной, что она намочила его ботинки, которые стояли в коридоре. Стрелка настолько чувствует меня, что как только я вхожу в подъезд, она подбегает к двери и приветствует особо звенящим звуком «фррррр». Потом со временем я заметил, что взрослые кошки так выражают искреннюю любовь. Во время гастролей в Румынии Стрелка произвела на местных котов огромное впечатление. Жили мы в цирке на первом этаже. Однажды Стрелка спрыгнула с подоконника на улицу и села на пенек. Сразу появился рыжий кот с подбитым глазом, я ему дал кличку Стивенсон, и черный уголек. Я был свидетелем настоящей дуэли. Сначала коты замерли друг перед другом на вытянутых ногах, нос к носу, ворча, завывая и хлеща себя хвостами по бокам. Они долго сохранили полную неподвижность. По-видимому,

Я взял стрелку, вернул ее обратно в комнату и закрыл окно. Стрелка, словно фаянсовая статуэтка, замерла на подоконнике в ожидании победителя. Через несколько минут перед окнами появился Стивенсон. Он имел весьма потрепанный вид, однако двигался гордо, видимо, надеясь на справедливую награду. Моя работа с кошками – это итог долгих наблюдений. Все начинается с игры. Прежде чем реприза выходит на манеж, иногда уходят годы. Например, номер «Кот и повар» репетировался почти 2 года. Но есть и уникальные животные, которые начинают работать сразу, после нескольких часов репетиций. Наблюдая за кошками, я замечал, что для общения друг с другом они используют различные позы и сигналы. Один исследователь зафиксировал около 100 различных звуковых сигналов, издаваемых кошками. Но не только звуками объясняются кошки между собой. Хвост мягкий, вьется – удовольствие. Хвост хлещет – раздражение, предупреждение. Хвост распушен – страх, настороженность. Хвост держится жестко, сзади – скорая атака. Хвост держится жестко, но крючком на конце – хорошее настроение. Уши повернуты вперед – любопытство. Уши незначительно выдвинуты вперед – предупреждение. Уши прижаты плоско назад – раздражение и готовящаяся атака. Огромное значение играет мимика кошачьей мордочки. Выражение полного дружелюбия – уши торчком, глаза широко раскрыты. Сила обаяния собаки – в ярко демонстрируемой дружбе и привязанности, а очарование кошки, наоборот, в гордой независимости и скрытой преданной любви. В Японии у ворот дома стоят фигурки кошек, символ домашнего очага, уютного покоя. Сейчас в моей кошачьей семье появилась уникальная кошка Мурка. Самая обыкновенная кошка с короткой шерстью, но с 4 ушами. Хотя это, пожалуй, не самое удивительное. Не прошло и 2 месяца, как в специальной кроватке, где она жила, вдруг что-то запищало. На свет появился пушистый сиамский котенок. Мурка настолько привязалась к нам, что притаскивала своего котенка за шиворот, укладывала передо мной на стул, и я чувствовал, что она ждет выражения моего восхищения ее великолепным отпрыском. Давно известен факт, что материнский инстинкт кошки так силен, что ее любовь и нежность легко переходят на детенышей других животных. Стрелка, когда я принес в дом подобранных котят, ухаживала за ними, как за своими детьми. Часто спрашивают, как научить свою домашнюю кошку тем или иным трюкам. Для этого нужна любовь животного. А чтобы ее завоевать, надо не мешать ей жить на собственный лад, а искать контакт, как с жителем иных планет, тактично и любовно.

0: По заявке Кошек Куклачева и артиста Игоря Дмитриева прозвучал этот уникальный кошачий дуэт в исполнении знаменитых певиц Элизабет Шварцкопф и Виктории де Лос Анхелес. Вы сами понимаете, что пели они не на чердаке Бармалеевой улицы, а в престижном лондонском зале Festival Hall на прощальном концерте пианиста Джеральда Мура, который состоялся 20 февраля 1967 года. Это буффа-дуэт-вокалист на тему Джоаккино Россини.
1: Ну, раз уж мы оказались в Лондоне, давайте по пути заглянем в Париж.

0: Ну вот, прилетели. Эта маленькая звуковая картинка возвращает нас к недавним гастролям во Франции балетной труппы театра имени Кирова. Такое было впервые. 2 месяца, каждый вечер, в одном из самых больших парижских концертных залов, вмещающих 5000 зрителей, шли спектакли «Корсар», «Шопиниана», «Броненосец Потемкин», «Витязь в тигровой шкуре», «Тени» из балета «Баядерка» и «Вечер» современной хореографии.
1: Ну, конечно, в нашей новой программе мы не могли обойти вниманием такое событие. На следующий день после возвращения ленинградских артистов домой мы встретились у микрофона с художественным руководителем труппы, главным балетмейстером театра Олегом Михайловичем Виноградовым. Должна признаться, что у меня было довольно трудное положение. Я готовилась к этой беседе как бы на перекрестке 2 публикаций. Одна – это восторженный рассказ специального корреспондента газеты «Советская культура» об этих гастролях и буквально ошеломляющем успехе, о мастерстве звезд нашей хореографии, восторженном приеме парижан. А другая, напечатанная с разрывом в 3-4 дня, резко критическая статья в литературной газете бывшей балерины театра Ольги Заботкиной. Статья о той же самой балетной труппе, но об организационных и творческих просчетах ее художественного руководства. Статья, повторяю, очень сердитая, хотя, с моей точки зрения, скорее эмоциональная, чем конкретная и доказательная. Ну, конечно, затронутые проблемы нуждаются в обсуждении, оно будет, в этом можно не сомневаться, но в этом интервью не хотелось смешивать 2 темы. У всех артистов прекрасное настроение, в балетном флигеле театра идут репетиции, парижские воспоминания еще совсем свежие, волнуют, и о них хочется рассказывать.
2: Ну, действительно, вы правы. Это были гастроли совершенно необычные. Ну, во-первых, по целому ряду обстоятельств.
3: И по протяженности прежде всего.
2: Да, 2 месяца на одном месте в центре Европы, в культурном центре мира, так называют Париж. Париж избалован всем лучшим, что есть в мире. И есть такая, ну, я не знаю, поговорка или что. В общем, если пройдешь в Париже, то остальное уже гораздо легче. Мы это знали еще и 10 лет назад. И сложность этого выезда заключалась в том, что это был 3-й раз, итог 10-летней работы нашей за последнее время. И важно было, чтобы этот итог не был хуже тех предыдущих наших показов. Программа задумывалась давно, тщательно проверялась, мы тщательно готовились к этому. И сегодня смело можно сказать, что итог оправдал все наши предположения и ожидания.
3: Ну, давайте начнем так вот, как были спектакли. Начнем с «Корсара», так сказать, с классики.
2: Да, полная неожиданность была для французов. Дело в том, что 130 лет назад «Корсар» был поставлен на сцене Гранд-Опера в Париже. Мариус Петипа танцевал в этом спектакле. Вся семья Петипа, танцующая часть семьи, участвовали в этом спектакле. И Петипа привез этот спектакль в Петербург. И здесь этот спектакль жил долгой, счастливой жизнью. Но в последнее время ни в одном театре «Корсар» не идет. И вот почему мы вернули этот спектакль в Париж, и для них это было абсолютным открытием. И пресса, особенно теоретики, особенно критики, специалисты балета оценили то, что мы сделали, очень высоко. У публики спектакль пользовался колоссальным успехом, прежде всего исполнители. И все вместе составляло вот тот большой праздник, который, в общем, был каждый день на этом «Корсаре».
3: Ну, я так понимаю, что больше всего вы волновались, наверное, за Потемкина.
2: Да, конечно, больше всего я волновался за Потемкина, потому что это для французов, вообще для зрителей, спектакль совершенно необычный. И тогда, когда группа журналистов в составе 30 человек приезжала сюда и отсматривала этот спектакль, они единогласно сказали о том, что этот спектакль будет интересным. Но одно дело журналисты, одно дело специалисты балета, другое дело публика нормальная, которая, так сказать, обычно не знает, что за спектакль, она не готовится специально, она приходит просто на спектакль. Честно говоря, я побаивался и где-то не верил в то, что спектакль до конца и в такой степени будет понятен и принят публикой. И буквально после первого же номера реакция зала, потом следующий номер, еще большая реакция зала, и к концу спектакля это была, в общем, так сказать, колоссальная овация, и мы и на сцене, и сидящие в зале переглянулись и, в общем, так сказать, развели руками. Причем оценки в газетах иногда настолько, так сказать, вот эмоционально захлестывали, так сказать, журналистов, они называли Фарука Розиматова королем танца, принцем танца. Про исполнителя роли смерти Геннадия Бабанина написали просто: он гений.
3: Ну, можно сказать так, что русские матросы покорили Париж.
2: Ну, в какой-то степени и русские матросы. Причем отмечалось еще что: все привыкли к тому, что наш женский кордебалет — это звезда номер один. Для нас это самое приятное, потому что одно дело воспитать одного, двух, трех группу солистов. Другое дело обеспечить преемственность стиля, преемственность традиций в кордебалете, в целом коллективе, потому что все солисты, как правило, проходят эту школу. Это основной фундамент нашей жизни. Я им когда сказал о том, что вот в первой линии кордебалета в ансамбле стоит три состава Жизели. И никто не поверил потом, когда они увидели этих девочек, танцующих, действительно ведущие партии. Значит, у всех был колоссальный совершенно. Ну вот, и то, что 32 женщины нашего кордебалета всегда, каждый вечер, так сказать, представляют вот это невероятное зрелище красоты и искусства, это нормально. Но то, чтобы мужской кордебалет показался так, а в Потемкине 32 матроса не уходят со сцены, то для них это тоже было неожиданностью. И действительно, ребята вообще, и вся труппа, конечно, вообще работали замечательно. И это отмечалось везде. Необходимо, конечно, отметить еще то, что помимо выступлений была проведена колоссальная работа по перспективам развития контактов, сотрудничества и так далее.
3: Где-то мелькнуло в газетах сообщение о том, что вы предполагаете возобновить, ну, нечто вроде, так сказать, русских дягилевских балетов.
2: Да. Это предложение поступило от известного хореографа и испанского танцовщика Антонио Гадеса. Создать совместный спектакль двух трупп, труппы Антонио Гадеса и нашей труппы, о русских сезонах Дягилева в Париже.
3: А это реально?
2: А конкретно о постановке Дягилевым де Фале, Пикассо и Мясиным балета «Треуголка» в русском сезоне в Париже. Я думаю, что это реально, тем более, что мы давно в контакте с этим хореографом, знаем его балеты, они очень близки к нам по сути, по реализму, по танцу, и вообще очень любим испанские танцы. И мне кажется, вот это тот аспект, который труппа давно ждет и давно хочет его танцевать. И, в общем, мы договорились о начале работы, мы начали уже думать об этом. Были встречи, конечно, и с Бежаром, и о предположении о дальнейшей работе вместе над балетами. Я получил приглашение на постановку в Гамбург. Идут переговоры о обмене труппами с Гранд-Опера, и о приезде труппы Гранд-Опера сюда. Было масса других, так сказать, встреч, и особенно это было интересно для труппы, потому что у нее была громадная культурная программа.
3: С точки зрения профессиональных уроков, что было для вас там интересно?
2: Ну, прежде всего, убедился в наших достоинствах. То, что вот эти, так сказать, разговоры об отставании нашей школы, нашего, так сказать, стиля, они, так сказать...
3: Вы имеете в виду отставание во времени?
2: Во времени,
3: от,
2: да.
3: От современности?
2: Да, да, они совершенно не оправдываются, потому что мы танцуем современную хореографию ничуть не хуже, чем они, а во многом даже лучше.
3: Кстати, старая школа в этом хорошая основа.
2: Безусловно, потому что вот то, что мы владеем системой классического танца и в такой степени, это, конечно, лишний раз подтвердило наше преимущество, но подтвердило и наши недостатки. У нас нет урока современного танца, у нас нет в школах джаз-танца, у нас нет, так сказать, классической пантомимы. То есть то, о чем мы говорим уже годами, десятилетиями говорим, эти вопросы не решаются. Нельзя игнорировать сегодняшнее состояние вообще искусства и театра, вот всех тех процессов, которые происходят вообще сегодня в нашем обществе, в нашей стране. Дает себя знать отсталость структурной формы нашей организации. И вот то, так сказать, благодушие, которое было многие годы у нас в нашем искусстве, оно дало себя знать, об этом не думали. И система выезда, система условий за рубежом, система работы людей должна быть другая.
3: Но это тоже та самая перестройка, о которой мы говорим во всех областях жизни.
2: И мы говорим, и они говорят. Сегодня это самое популярное слово, так сказать, вот два слова, перестройка и гласность, на Западе. Очень много людей, которые ходят в футболках и майках, на которых написано по-русски «гласность» и «перестройка». Я специально привез такую майку, чтобы показать это. Вот, вообще, так сказать, вот популярность...
3: Жалко, что это нельзя показать по радио.
2: Да. Вообще популярность вот тех явлений, которые у нас происходят, очень высокая.
3: Вы знаете, может быть, французы заразятся тоже вирусом перестройки?
2: На это мне трудно сказать, потому что я не совсем уловил, что, так сказать, у них нужно перестраивать.
3: Понятно. Скажите, пожалуйста, Олег Михайлович, а о ленинградском зрителе вы не соскучились?
2: Больше всего мы соскучились о ленинградском зрителе, все время думали о нем. Больше всего думали о нем, вот если бы та публика, с которой мы встречаемся, побывала бы на наших спектаклях в Париже. Какое бы удовольствие она получила от двух спектаклей? От того, что происходит на сцене, от того, что происходит перед сценой, в зрительном зале. И вот очень жалко, что как раз вот таких обменов у нас не бывает.

0: Ну а теперь легкий юмористический антракт. Он связан с газетой «Московский литератор» и с особым ее разделом, который называется «Пиф». Название нуждается в переводе. И я думаю, что перевод сделает редактор Наталья Милях, которая и принесла эту газету в студию.
1: Расшифровывается это так. Писательский индивидуальный фольклор.
0: Индивидуальный фольклор. Наверное, имеется в виду то, что пишут писатели бесплатно. Так сказать, их индивидуальная трудовая деятельность безвозмездна.
1: Но писательская работа всегда индивидуальный труд, кроме, конечно, тех случаев, когда пишутся авторы или братья. Ильф и Петров, братья Гримм, братья Стругацкие, братья Вайнеры. Кстати, братьев Вайнеров вспомнил московский поэт Олег Дмитриев и адресовал им такую небезобидную эпиграмму. Прочтите, пожалуйста, Игорь Борисович.
2: Братьям Вайнерам. Как много ситуаций острых возникло б в гуще бытия, когда б на Федоровых сестрах женились Вайнеры, братья. Забыв мелодии родные, запели б сестры, как блатные, а криминальные братаны писали б сельские романы.
0: Хорошо, что братья не пишут стихов. А то ведь на этот пиф они бы могли ответить двойным пиф-паф, что было бы вполне в традициях их жанра.
1: Кстати, по этой публикации видно, что перестройка в писательском деле идет так же, как и в других сферах. Стрелы посылаются в именитых и влиятельных людей. И посылаются не анонимно. Поэт Александр Николаев храбро пометил эпиграммы своими инициалами.
0: Ну, прочесть этот букет эпиграмм мы снова попросим артиста Игоря Борисовича Дмитриева.
2: Евгению Сидорову, члену правления Союза писателей СССР, Союза писателей РСФСР, члену редколлегии. Из Бомарше, почти цитату выдрав, прошелся я по выборным местам. Сидоров, Сидоров, Сидоров, Сидоров, Сидоров здесь, Сидоров там. Андрею Вознесенскому. Нам ашанины мешали, он сказал в запале хлестком, но мешает не Ашанин, а Кирсанов с Маяковским. Михаилу Алексееву, главному редактору журнала «Москва». Как говорится, вам и карты в руки, но сетуют читатели Москвы. Москва, Москва, как много в этом звуке, не о журнале сказано, увы.
0: Интересно, а можно ли отнести к тому, что называется термином «пиф», воспоминания писателей?
1: Писательница Лидия Лебединская, очевидно, считает, что можно. Она помещает свои воспоминания в ту же рубрику.
0: Ну, учитывая, что у нас в стране 10 тысяч писателей или что-то около того, и некоторые литераторы известны своими остротами, вполне понятно, почему Лебединская прежде всего вспоминает об остротах этих литераторов. Они передаются из уст в уста и тоже приобретают черты фольклора. Игорь Борисович, пожалуйста.
2: Алексей Файко – один из основоположников советской драматургии. Пожалуй, самая знаменитая его пьеса «Человек с портфелем». Однажды он отправился в гости к одному из композиторов на новоселье. Тогда дом композиторов в Брюсовском переулке только что построили. На следующий день спрашиваю, как гостевал? Александр Михайлович отвечает, рояль был весь раскрыт, и струны в нем дрожали. От страха, чтоб мотив соседи не украли. В Союзе писателей обсуждали, а вернее осуждали, одного молодого поэта, позволившего себе злоупотребить спиртными напитками. Как видите, уже четверть века назад мы повели борьбу с пьянством. А он то ли по молодости, то ли по глупости оправдывался. «Ну что такого?» Пушкин пил, и Лермонтов себе позволял, и Бетховен, и Моцарт пил. Интересно, что пил Моцарт? Спросил кто-то, чтобы прервать этот поток великих имен. Не успел никто ничего ответить, как раздался голос Светлова. А что ему Сальери наливал, то он и пил. Посмотрев пьесу одного драматурга, Эмиль Кроткий сказал, «Это не пьеса, а оскорбление четырьмя действиями». С сатириком Эмилем Кротким однажды мы встретились в гостях. Квартира была обставлена богато, с претензией. Эмиль наклонился ко мне и сказал: «В этой квартире больше карельской березы, чем во всей Карелии».

0: Вы знаете, дорогие коллеги, времени уже довольно много, а ведь мы обещали слушателям встречу с Сергеем Захаровым. Я думаю, мы сейчас так и объявим: Сергей Захаров у себя дома. И скажем, что побывал в гостях у певца наш коллега Лев Привалов.
1: Хорошо, сегодня вы ко мне пришли в гости. Приятно. Это первый раз в моей жизни, когда не я куда-то сломя голову унесу сдавать интервью или что-то записывать, а ко мне пришли посидеть, поговорить. Но все же мне хотелось бы остановиться на том, что... А на чем?
2: А на чем? Например, вот приходят письма, и во многих письмах вас называют так, вот не знаю, знаете вы об этом или нет, наш ленинградский Соловушка. Приходилось слышать такое?
1: Да, на соловья я, конечно, похож мало на Соловушка. Но вообще-то я должен сказать, что слово «Соловушка» в таком русском диалекте, относящееся к певцам, больше к тенорам подходило. Соловушка был Собинов, Соловушка был даже Печковский, если помните, наш ленинградский знаменитый Лемешев, великий Соловушка, да. Ну а к баритону моего склада, моего характера и моей комплекции Соловушка как-то, знаете, мало подходит. Ну а что касается работы, вообще стараюсь два раза в год быть в Ленинграде вот с такими большими концертами, с оркестром Михайлова. Мне очень полюбился этот оркестр.
2: Ну а со стороны вообще складывается такое впечатление, что вас можно назвать скорее даже не ленинградцем теперь, а москвичом. Вот как же дом все же?
1: Ну, если уж точно, то уж магаданцем тогда же сразу, если. Вот, потому что часто люди задают вопрос, как так? Ну что же, живет в Ленинграде, работает в Магадане, а выступает вообще в Москве все время. Как это понять? Вы знаете, тут сначала это было связано с тем, что я ушел из мюзик-холла, и я уехал, мне посоветовала Люда Сенчина, говорит, поехали, там хорошо, там нас будет вдвое, а не 2500. Не секрет же. 2500 актеров в Ленконцерте. Когда я узнал, я схватился за голову. Как же, понимаете, вот, например, Магаданская область по площади превышает Ленинградскую почти в два раза. Мы практически обслужили весь этот громадный район. А потом, когда мы поработали как следует, обслужили практически всех и венков, и чукчей, и так далее, мы поехали дальше по стране. Важно то, что я приобрел творческую свободу. Я сам отвечаю за свои программы концертные и выступаю с большими программами и выкладываюсь ровно настолько, насколько мне позволяют мои возможности. Полностью.
2: Ну, нельзя, конечно, отнять ту школу, тот опыт, который мюзик-холл дал, конечно.
1: Конечно, если бы не мюзик-холл и если бы не Рахлин, то практически неизвестно, в какого бы артиста я получился, сказать, во что бы это все вылилось, потому что коллектив ленинградского мюзик-холла все-таки это школа.
2: Не сочтите меня бестактным, ну, наверное, собственный опыт в своей жизни, наверное, что-то дал.
1: Ну, уж мой-то опыт, слава богу, хватит на несколько человек. Вы знаете, я не жалею ни о чем, о том, что в моей жизни было, и взлеты, и падения. Все это составляет одну структуру, которая называется жизнь. Понимаете, жизнь во всех ее проявлениях. Для того, чтобы получить истинное удовлетворение от хорошо сделанной работы, нужно перед этим получить горький удар от неудачи.
2: Ну, это чтобы не прозвучало призывом к неудачам такого рода.
1: Нет, совсем нет. Это просто оценить, в полной мере оценить хорошее может только тот человек, который знает, что такое плохое. Я в этом смысле говорю.
2: Наверное, обращение ваше к старинным романсам, классике, тоже вот вызвано тягой к хорошей поэзии, к слову.
1: Даже к очищению, я бы так сказал. Это тоже мой маленький протест такой. Вот. Протест против вот этого вот засилия, бестолковости, которая сейчас у нас происходит на эстраде. И я считаю своим долгом не только петь все то лучшее из русской музыки, что осталось нам в наследие, не просто петь, но и петь так, чтобы как можно больше слушателей приобщилось.
2: Ну, когда вот есть время, как вы его проводите свободно?
1: Вы видите, все шкафы заполнены книгами. Это первое. Книги на первом месте. Дальше пластинки. Ну, потом живопись. Живопись большое имеет значение для меня. Великолепно, что у нас есть такие музеи. Вот у нас в Ленинграде. Ни в каком городе я не чувствую себя настолько стабильно и на своем месте, как в Ленинграде.

0: Вот этим ленинградским попурри мы и закончим нашу программу. А полностью интервью с Сергеем Захаровым прозвучит в одном из ближайших выпусков воскресной эстрадной программы.
1: Дорогие друзья, нам интересно ваше мнение о нашей новой воскресной программе. Ваши соображения по поводу того, какой должна быть литературно-музыкальная передача в воскресенье, когда вы дома. Следующий выпуск программы выйдет в конце февраля. Предлагайте темы, адреса, рубрики. Мы будем рады вашим предложениям.
0: Всего вам доброго!

Предлагаем вашему вниманию радиоспектакль по пьесе Семена Злотникова «Два пуделя». Режиссер-постановщик Анатолий Юдников. В спектакле заняты артисты Елена Корнилова и Александр Михайлушкин.

0: Лужайка. Столбик с табличкой. Выгул собак запрещен. Штраф 10 рублей. Прогуливается женщина с белым пуделем на поводке. Не сводит восторженных глаз с четвероногого предмета своей привязанности. То и дело нагибается, чтобы погладить милое животное. Женщина любит собачку той чрезмерной любовью, возможной только между человеком и собачкой.
1: С шумом пролетает самолет.
0: Появляется мужчина с черным пуделем на поводке. Оба на мгновение, как вкопанные, останавливаются, изучают женщину с собачкой, а также запретную табличку. Выгул собак запрещен. Штраф 10 рублей.
2: Гляди-ка, Дакар. Нас с тобой опять запрещают. Ногу поднять скоро негде будет.
0: Обе собачки заметно оживились и устремились навстречу друг другу. И их хозяева тоже устремились.
3: Чапонька, не рвись, не дергайся, маленькая. Ты сделаешь себе больно.
0: Собачка все равно дергается и рвется.
3: Чапа, ну, Чапа.
0: Мужчина натягивает поводок, упирается, но все же уступает устремлениям своего черного четвероногого друга.
2: Не рви когти, не дави. Не дави, говорю. Я этого не люблю, ты же меня знаешь.
0: Собачки тем временем живейшим образом общаются.
3: Чапонька, Чапа, не так бурно, маленькая. Ой, простите нас, ради бога. Мы такие любопытные, что можем показаться навязчивыми. Чапонька, деточка.
2: Да нормально, нормально. Мы тоже не против познакомиться. Всякому мужику с девицей лишний раз охота поближе. Да только не цапай ее, как лопух неотесанный. Во-во, сперва приглядись. Подыши на нее. Сделай впечатление.
3: Чапонька, ты уж чересчур, так не надо.
2: Да что ж ты наскакиваешь, как будто она тебе животное. Хочешь, чтобы я тебя...
3: Чапонька, веди себя скромнее. Ты же у меня умница.
2: Извините. Редко симпатичных встречаем. Все твари какие-то попадаются. Ну-ка, будь поласковей. А я тебе говорю, будь.
3: А ваш тоже хорошенький. Ты хороший мой, хороший.
2: Он хороший. Особенно, когда спит.
3: Нет, очень.
2: Ладно, нормально. Нормальный. Не боитесь, что оштрафуют?
3: Боюсь. Ужасно боюсь. А что делать? Если это единственное в стороне от дорог местечко, более или менее, где хотя бы можно...
2: Вот, вот, вот именно. Но если бы еще было два места или три места, тогда одно место, пожалуйста, можете и запретить. А когда всего одно место, и тебе это одно место не дают, ну, это же безобразие. Как будто мы не люди какие.
3: И не говорите.
2: И штрафом нас, штрафом.
3: Мы с Чапой решились рискнуть.
2: Ну, а если не будешь рисковать, лопнуть можно?
3: Действительно.
2: А бог с ними, думаю, верно? Я говорю, леший с ними. Пускай пугают, пускай штрафуют. А я буду... И мы будем. А?
3: Будем.
0: Мужчина и женщина, наконец, видят друг друга.
2: Вы телевизор смотрите? Там сейчас эти серии показывают.
3: У нас нет телевизора.
2: Отчего так?
3: Не знаю. Как-то до сих пор потребности не было.
0: Мужчина очень удивленно смотрит на женщину.
3: Правда, правда. Я как-то равнодушна.
2: Да вы что? У меня телевизор как-то сломался. Я чуть сам с тоски не сломался. И Дакар выл, он тоже любит.
3: Очень возможно. Я чего-то не понимаю. Не знаю, почему.
2: Очень мощные передачи бывают. Особенно, когда вот сериал какой-нибудь дают. Мы с ним как раз выскочили на программу «Новости».
3: О, вам надо торопиться.
2: Да не, ничего. Еще только началась.

0: Глядите, глядите. Она к нему, а он от нее. Дакар. Дакар, да куда ты от нее? Ты ту к ней, ту от нее. Ну, вообще-то он застенчивый. Ну, иногда хорохнется, а вообще-то это он у меня перенял. Я раньше тоже таким был.
1: Ты давай нос не вороти. А на что надо, лучше не будет. Так что...
2: А моя Чапа ласковая. Да, Чапа? Дрожит маленькая. Возбуждена.
0: Это хорошо. Женщина должна быть ласковой. Когда такая красавица ласковая, тогда... А лает?
2: В каком смысле?
0: Ну, ворчливая. Полаять любит. Ну, громкая вообще.
2: Чапонька, что вы? Это такое тихое, доброе, ласковое существо. Если вы видели, как она интеллигентно ведет себя дома и в обществе, ну, вы бы просто удивились.
0: Да я вижу, собачка, что надо. Я знаю, некоторые умеют. Ну, понятно, некоторые собачки по поведению некоторых людей намного нормальнее. Я иногда даже не понимаю. Слушайте. А что это мы с вами на привязи? Овчарки мы, что ли?
3: Отпускает с поводка своего Дакара и тут же, не спросив разрешения у хозяйки, Чапу.
2: Ой, не надо.
3: Но поздно. Собачки умчались срезвиться.
2: Я Чапу стараюсь не отпускать от себя. Боюсь. Чапонька, Чапа!
0: Да не зовите, ну не зовите. Дайте покой ей. Ну вот, примчалась. Иди, иди, Чапа. Иди, Чапа, погуляй. Надо будет, позовем.
3: Чапа легко послушалась и побежала к Дакару.
2: Милая моя, милая.
0: Нормальная пацанка. В порядке. Бодрая. Ух ты как. Ух ты. Сколько вам?
2: Что, простите?
0: О, ну, это вам лет сколько?
2: Нам уже немало лет.
0: Немало это сколько?
2: Видите ли, еще не так много, чтобы так этого бояться, но не так мало, чтобы афишировать.
0: Не так много? И не так мало, но это значит, как нам.
2: Нам 4 годика, 5 месяцев, и сколько-то там денечков.
0: О, нам скоро 6, и то не хнычем.
2: Он у вас очаровательный.
0: Нормальный.
2: Вы его так назвали, в честь капитана Немо.
0: Какого капитана?
2: Капитана Немо. У Жюль Верна капитана Немо до того, как он стал Немо, звали принц Дакар.
0: А, не, не в Немо. Я его в честь Дакара так назвал. В Африке город есть. Мне наш механик один рассказывал. Ну, мы им что-то там продали. Он ездил туда, обучал там ихних кое-чему. Город жутко красивый, говорит. Дакар. О, бежит. Имя свое услыхал. Вот все там черные, как мой. Ну что, пацан, имя свое услыхал. Нравится оно тебе, да? Нормальное имя, да?
2: Очень-очень у вас симпатичный.
0: Даки, сидеть.
3: Дакар с удовольствием исполняет этот программный номер. Сидит.
2: Ах, какая умница.
0: Лежать.
3: Дакар и тут на высоте.
0: Хорошо.
2: Боже, какой умный.
0: На брюхо. Дакар, на брюхо. Сейчас будет через себя кататься. Брюхо, я сказал. Хорошо, Дакар, теперь на живот. Живот, живот.
2: Но он и так на животе.
0: Нет, на брюхе. Даки, живот. Ну, не упрямься, я тебя прошу, живот.
3: Дакар выполняет просьбу хозяина.
2: Прелесть, умница, дивный, какой дивный.
0: Хорошо, хорошо. Придешь домой, получишь 13-ю зарплату. Вообще-то я его учу без корысти служить, но иногда никуда не денешься. Люди не хотят, а собаку иди заставь.
3: С шумом пролетает самолет. Мужчина задирает голову.
0: Ну-ка! А вы покажите, что можете.
2: Ой, что вы! Мы так не умеем. Нам нужны специальные условия, Чафонька. Да нет, мы такому, как вы, ничему, к сожалению. Мы могли бы вам, например, показать, как мы едим с розовой тарелочки на белой салфеточке. Но для этого нам нужны розовые тарелочки и салфеточка.
0: На салфеточке?
2: На салфеточке. Свежевыстиранной, накрахмаленной, не бывшей в употреблении. А иначе мы есть не станем.
0: Да что вы говорите?
2: Да, у нас такой характер.
3: Мужчина с большим интересом смотрит то на женщину, то на ее чапу.
0: Интересный у вас характер. А у нас характер, мы прямо с полу едим.
2: Что вы, чапонька с пола, умолять ее будете, не поднимет. Нет-нет, что вы.
0: Дакар, слыхал? Иди сюда, послушай, как едят некоторые.
3: Дакар, по всей видимости, не хочет идти.
2: Им сейчас, кажется, не до нас.
0: Это верно, увлекся пацан, нормально гуляет. А замуж вы как? Ходили или еще не хотите?
2: Вы знаете, я даже не решила еще, как нам быть. Некоторые говорят, уже пора, а я...
0: Пора, с 2 лет уже можно.
2: Верно, и мне говорили, но я все не решаюсь. А вдруг, понимаете...
0: Что вдруг? Все будет в порядке. Ну, надо только подходящего кобеля приглядеть, и все.
2: Приглядеть? Я понимаю. Но опять же, говорят, это не так просто.
0: В обществе состоите?
2: Нет.
0: Не берут, что ли? Беспородные?
2: Ну, как вам сказать? Порода у нас хорошая. Мы знаем родителей, даже дедушку по отцовской линии, он живет в Одессе. Но, понимаете... Все это, говорят, так сложно. Надо какие-то справки доставать, куда-то ходить, кому-то предъявлять. И потом, говорят, еще надо участвовать.
0: Участвовать надо.
2: А для меня это очень сложно. Я работаю в художественном салоне, и времени у меня для жизни, по правде сказать.
0: Продаете?
2: Продавщицей.
0: Художества там всякие, да?
2: Живопись, скульптуру, всевозможные художественные изделия из металла, дерева и...
0: И покупают?
2: Покупают. Случается. Но и продавать надо знать, что продаешь. Надо разбираться, понимать. Сложностей много. И времени на все уходит. Сами понимаете?
0: Ну да. Да, времени, да, уходит. На все. А как уйдет, потом думаешь, на что?
2: Я с вами согласна.
0: Я с этим временем совсем запутался.
2: Я тоже.
3: Оба задумчиво молчат.

0: Простите, а вы участвуете? У вас с этим все в порядке?
1: У нас уши короткие.
0: Уши?
1: Уши. Глядите.
2: Женщина внимательно смотрит.
1: В два раза должны быть.
0: Простите, я не понимаю. Ну и что? Ну, позвольте, а какое это имеет значение?
1: Вот страшное, оказывается, имеет. То есть ты вообще ни на что права не имеешь, если у тебя уши короче, чем надо. И все. И все, и уже репутация у тебя, значит, подмоченная. Папенька, значит, у тебя был проходимец, или маменька твоя, как говорится, не того. А я, значит, бедный и ни в чем таком не виновный, всю свою длинную жизнь сиди и... Обидно.
0: Бедный, какой бедный, такой хороший такой. Если бы вы не сказали, я бы ни за что. Подумаешь, уши. Ну, что такое уши? Это же... Слышит же он хорошо?
1: Да он слышит, как целое радарное устройство. Я еще только с работы выхожу. Я механиком в аэропорту. Ну, порт у нас, вы сами знаете где. Так вот, я не вышел еще, а он меня уже слышит. Я даже... чувствую, как он меня слышит, как зверь слышит.
0: У пуделя, видимо, это. У моей чапоньки тоже слух изумительный. Мы с моей девочкой живем на 4-м этаже. Дом 9-этажный, над нами еще 5.
1: Знаю, в 68-м.
0: Рядом, в 66-м.
1: А, в 66-м у меня кандидат знакомый, я ему «Жигуленок» регулирую. Ох, не везет ему. Жена у него третья, но, по-моему, говорит, тех двух намного хуже.
0: Они... Не на 9-м этаже живут?
1: Ну, они на 2-м.
0: Ага. Другие, значит. На 9-м этаже живут муж и жена и часто спорят. Чапонька их легко слышит.
1: Нормально, мой по вертикали до 9-го, как ваша. И еще по горизонтали через 3 подъезда влево и вправо улавливает. Справа матерятся.
0: Ой, какой ужас.
1: Он справа слышит, так вздрагивает. Я так узнаю, значит, справа.
0: А у Чапоньки слух поэтический. Она слышит, как лист с дерева летит.
1: Это молодец.
0: Да, вообще осень для нас самая неспокойная пора. По ночам спим плохо, то и дело соскакивает с кровати, бежит к окну, передними лапками становится на подоконник и смотрит во двор. Что она там видит такого? А я на нее смотрю. Человек и человек. Маленький человек стоит и смотрит в окно. Удивительно.
1: Мой тоже в окно. Ты его хлебом не корми. И тоже вот, как вы говорите, по ночам. Вы правильно говорите, это у них, у пуделей. Наверное, в крови. У всех, наверное. А?
0: Я не знаю. По-моему, это очень мило.
1: Я еще особенно люблю, когда он на меня глядит. Я так думаю, на меня глядит не компот, верно? А он сукин сын. Я когда на диване лежу, а он в кресле. Ну, я ему кресло поставил, потому что подумал, ну, зачем же ему со мной на диване? Привыкнет потом, если... понадобится, уже не отвыкнет. Так я его сразу на кресло приучил, и вот так мы с ним. О чем это я говорил?
0: Я совершенно с вами согласна. И мои чапоньки. Совершенно не важно, как я выгляжу. Хорошо ли, плохо ли. Ей важно... что я ее люблю, что я все для нее делаю, что я...
2: Глаза ее увлажняются. Вероятно, что-то вспомнилось.
1: Да, да, да, да.
2: да, да, это... Да, да, да.
0: Вы согласны со мной?
2: Очень, очень согласен.
0: Я очень.
2: Я тоже. Умолчали. Каждое свое. И собачки набегались, сели рядом.
1: Слушайте, а если вас не смущают наши уши, может, поженимся?
0: Уши нас не смущают. Чапонька...
1: Если не смущают...
0: Я только не знаю, а можно?
1: Что?
0: Ну это...
1: А почему нет?
0: Простите, а как?
1: Как? Как все, так мы.
0: Да, понимаю, понимаю.
1: Что?
0: Понимаете, я... Это так неожиданно. Я как-то не ожидала.
1: А кто ожидал? Я, что ли, ожидал? Подумайте. Торопиться некуда, в таких вещах вообще говорят. Если, конечно, уши.
0: Уши нет, уши. Я как раз считаю, что это такая мелочь, что неловко как-то.
1: Так есть разные люди. Некоторым надо, чтобы уши были как уши. А то, что у него душа как душа, это никому не надо. Ну, глядите, дело ваше. Я честно предупреждаю, чтобы потом недоразумений не было.
0: Из ушей что вы?
1: Глядите.
0: Меня, знаете... Знаете ли, я сейчас подумала... Другое смущает.
1: Только уши. За все другое могу поручиться.
0: Нет, нет, я не о том. Честно говоря, я до сих пор практически не подходила. Вы скажите, пожалуйста, то, что моя Чапонька, девочка моя маленькая, золотая моя, она беленькая, а ваш мальчик очень замечательный, очень, очень он мне нравится. Но то, что он черненький, она беленькая.
1: Какая разница?
0: А я не знаю, есть разница или нет. Я у вас спрашиваю, потому что я не знаю. Так делают?
1: Делают еще и не так. Как только не делают, так еще бывает делают, чтобы потом не переделать.
0: А, как раз я этого очень боюсь. Вы же взрослый человек, мужчина. Вы понимаете, какой это шаг?
1: Да я-то понимаю, я-то все... И Дакар он тоже. Тут я вам скажу, если делать все, как понимаешь, что можно, и можно и не сделать. Это штука жизни, это такая штучка. Другой раз даже лучше многого не понимать. Это ведь такое поймешь, что...
0: Да, да.
1: Что потом...
0: Вы меня простите, я ведь не просто думаю, не праздно. Я думаю о нашей будущей жизни. Пока мы жили так, что у нас никого не было, это как бы не было и нет. Когда нет, кажется, что так и надо. Кажется, что так и должно.
1: Нормально вроде.
0: Вы меня понимаете.
1: Да не дурак.
0: А как мы потом жить будем?
1: Как? Ну как?
0: Чапонька очень впечатлительная. Очень. Как бы вам это сказать?
1: Да что, Чапонька, я тоже не люблю, когда со мной такие шутки шутят. У меня тоже такой характер, не люблю.
0: Понимаете?
1: Как же, понимаю.
0: Вы только, пожалуйста, не сердитесь на нас за нерешительность.
1: Ну, если вы все про цвет думаете, так вы про него не думайте. Главное, чтобы пудель был хороший.
0: Я понимаю, я все понимаю, но понимаете...
1: А там какого цвета?
0: Пожалуйста, я вас хочу попросить. Можно мы подумаем?
1: Да думайте, ради бога, только что думать? Все понятно. Верно, Дакар?
0: Спасибо, вы очень добрый.
1: Да какой я добрый. Да мне вроде так получается делать больше нечего. Ладно. Когда примерно?
0: Простите?
1: Ну, скажите нам. Ну, про это самое. Когда?
0: Ах!

0: дождь, что ли?
1: Дождь? Я ничего не чувствую.
0: А я вроде чувствую. Там, наверное, серия началась. Вставай, Дакар. Подъем. Пора, брат. Ну что, раскис? Давай, давай. До свидания.
1: Хороший мой, умный мой, симпатичный, ласковый.
0: Ну ладно, ладно, ладно. Еще пару раз скажете, тогда его от вас уже точно не оттащишь. Он же все понимает. До свидания.
1: До свидания.
0: Дакар, ей тоже скажи до свидания. Она же на тебя глядит, ждет.
1: Чапонька, и ты попрощайся с мальчиком.
0: До свидания.
1: До свидания.
2: Мужчина со своим Дакаром отходит. Останавливаются. Что-то их задерживает.
0: А вы чего? Еще тут остаетесь?
1: Мы еще чуть-чуть. Погода хорошая. Вечер.
0: Вечер. Понятно. Телевизора-то у вас нет?
1: Да, нет.
0: Ну, тогда пока.
1: Пока. Всего доброго.
0: Доброго.
2: Мужчина со своим Дакаром медленно удаляются. Женщина и Чапа смотрят вслед.

0: Женщина задумчиво гладит собачку.
1: Тяпонька, девочка, скажи мне, пожалуйста, он тебе понравился? А что ты думаешь, маленькая, по этому поводу? А?

0: Вы слушали радиоспектакль «Два пуделя» по пьесе Семена Злотникова, режиссер-постановщик Анатолий Юнников, ассистент режиссера Ирина Карасева. Роли исполняли Елена Корнилова и Александр Михайлушкин, от автора Олег Мартьянов, литературный редактор Нелли Филиппова. Напоминаем наш адрес 113-326, Москва, радиостудия «ЛИК», литература, искусство, культура.
1: В ночном море. Пароход, шедший из Одессы в Крым, остановился ночью перед Евпаторией. На пароходе и возле него образовался сущий ад. Грохотали лебедки, яростно кричали и те, что принимали груз, и те, что подавали его снизу из огромной баржи. С криком, с дракой осаждала пассажирский трап и как на приступ с непонятной бешеной поспешностью лезла вверх со своими пожитками восточная чернь. Электрическая лампочка, спущенная над площадкой трапа, резко освещала густую и беспорядочную вереницу грязных фесок и тюрбанов из башлыков, вытаращенные глаза, пробивающиеся вперед плечи, судорожно цеплявшиеся за поручни руки. Стон стоял и внизу, возле последних ступенек, поминутно заливаемых волной. Там тоже дрались и орали, оступались и цеплялись. Там стучали весла, сшибались друг с другом лодки, полные народа. Они то высоко взлетали на волне, то глубоко падали, исчезали в темноте под бортом. А дельфиноподобную тушу парохода упруго точно на резине валило то в одну, то в другую сторону. Наконец,

0: стало стихать. Очень прямой, с прямыми плечами господин, поднявшийся на палубу в числе последних, подал возле рубки первого класса свой билет Исаака лакею и, узнав, что мест в каютах нет, прошел на корму. Тут было темно, стояло несколько полотняных кресел, и только в одном из них чернела фигура полулежащего под пледом человека. Новый пассажир выбрал себе кресло в нескольких шагах от него. Кресло было низкое, и когда он сел, парусина натянулась и образовала очень удобный и приятный уют. Пароход поднимало и опускало, медленно сносило, поворачивало течением. Дул мягкий ветерок южной летней ночи, слабо пахнущий морем. Ночь по-летнему простая и мирная, с чистым небом, в мелких скромных звездах, давала темноту мягкую, прозрачную. Далекие огни были бледны, и потому что час был поздний, казались сонными. Вскоре на пароходе и совсем все пришло в порядок. Послышались уже спокойные командные голоса, загремела якорная цепь, потом корма задрожала, зашумела винтами и водой, низко и плоско рассыпанные на далеком берегу огни поплыли назад. Качать перестало. Можно было подумать, что оба пассажира спят. Так неподвижно лежали они в своих креслах. Но нет, они не спали. Они пристально смотрели сквозь сумрак друг на друга. И, наконец, первый, тот, у которого ноги были покрыты пледом, просто и спокойно спросил: «Вы тоже в Крым?» И второй с прямыми плечами не спеша ответил ему тем же тоном: «Да, в Крым и дальше. Побуду в Алупке, потом в Гагре». «Я вас сразу узнал», — сказал первый. «И я вас узнал, и тоже сразу», — ответил второй. «Очень странная и неожиданная встреча, как нельзя более». «Собственно, я не то что узнал вас, а у меня как будто уже заранее таилось такое чувство, что вы почему-то должны появиться. Так что и узнавать было не нужно». «Совершенно то же самое испытал и я».
1: «Да?
0: Очень странно. Как тут не сказать, что в жизни все-таки бывают минуты, ну, необыкновенные, что ли. Жизнь, может быть, не так уж проста, как кажется». «Может быть. Но ведь может быть и другое. То, что мы с вами просто вообразили сию минуту, эти чувства нашего якобы предвидения».
2: «Может быть, да, весьма возможно. Даже, скорее всего, что так».
0: «Ну вот, видите, мы умствуем, а жизнь, может быть, очень проста. Просто похоже на ту свалку, которая была сейчас возле трапа. Куда эти дураки так спешили, давя друг друга?»
2: И собеседники немного помолчали. Потом снова заговорили: «Сколько мы с вами не видались? 23 года? Спросил первый пассажир, тот, что лежал под пледом.
0: «Да, почти так», — ответил второй. «Осенью будет ровно 23. Нам с вами это очень легко подсчитать. Почти четверть века. Большой срок. Целая жизнь. То есть я хочу сказать, что обе наши жизни почти уже кончены». «Да-да. И что же? Разве нам страшно, что кончены?»
2: «Конечно, нет, почти ничуть. Ведь это все враки, когда мы говорим себе, что страшно, то есть когда мы стараемся пугаться, что вот, мол, жизнь прожита, и через каких-нибудь 10 лет придется лежать в могиле. А ведь подумайте, в могиле — не шуточная вещь».
0: «Совершенно верно. Я даже гораздо больше скажу. Вы ведь знаете, вероятно, как я, что называется, знаменит в медицинском мире. Кто ж этого не знает? Конечно, знаю. А что ваш покорный слуга тоже прославился, вам известно? Ну, разумеется. Можно сказать, ваш поклонник, усердный читатель, сказал второй.
2: Да-да, две знаменитости. Ну, так что вы хотели сказать?
0: А то, что благодаря своей знаменитости, то есть некоторым знаниям, не бог весть какой мудрости, но все-таки довольно основательным, я знаю почти безошибочно, что жить мне осталось даже не 10 лет, а несколько месяцев, ну, самое большее год. У меня достоверно установлена и мною самим, и со товарищами по ремеслу смертельная болезнь. И, уверяю вас, я все-таки живу почти как ни в чем не бывал. Только саркастически усмехаюсь. Хотел, изволите ли, видеть всех перещеголять в знании всяческих причин смерти, чтобы славиться и великолепно жить, и на свою голову добился, великолепно узнал свою собственную смерть. То бы меня дурачили, обманывали, что вы, батенька, мы еще повоюем, черт возьми, а тут как обманешь, как соврешь? Глупо и неловко. До того неловко, что даже пересаливают в откровенности, смешанной с умилением и льстивостью. Что ж, уважаемый коллега, не нам с вами хитрить. Финита ла комедия.
2: Вы это серьезно? Спросил первый.
0: Совершенно серьезно, ответил второй. Ведь главное, что... Какой-то там Кай смертен, эрго умру и я. Да ведь это когда-то еще это будет. Но тут, к сожалению, дело совсем иное. Не когда-то, а через год. А много ли времени год? Будущим летом вы вот так же будете плыть куда-нибудь по синим волнам океана, а в Москве, в Новодевичьем, будут лежать мои благородные кости. Ну, и что же? Да то, что я почти ровно ничего не чувствовал при мысли об этом. И что хуже всего, вовсе не вследствие какого-то там мужества, которое видят во мне студенты, когда я расписываю им свою болезнь и ее течение, как нечто интересное с клинической точки зрения, а просто так, по какому-то идиотическому бесчувствию. Да ничего не чувствуют и все окружающие меня, знающие мою роковую тайну. И вот вы, например, разве вам страшно за меня?
2: Страшно ли за вас? Нет, сознаюсь, в сущности, нисколько.
0: И, конечно, ничуть не жаль меня.
2: Нет, и не жаль. И притом вы, я думаю, нисколько не верите в те блаженные места, где нет ни печали, ни воздыхания, а только райские яблочки.
0: Ну, какая там у нас с вами вера?
2: И опять оба помолчали. Потом вынули портсигары, закурили. И ведь заметьте, сказал первый, тот, что лежал под пледом, мы ведь с вами ничуть не рисуемся. Ничуть не играем сейчас ни друг перед другом, ни перед воображаемым слушателем. Говорим мы, право же, очень просто и без всякого предумышленного цинизма, без всякого едкого хвастовства, в котором все-таки есть всегда некая компенсация. Вот, мол, извольте взглянуть, в каком мы положении. Ни у кого такого нет. Мы и беседуем просто, и умолкаем. Без всякой значительности, без всякой стоической мудрости. Говоря вообще, более сладострастного животного, чем человек, нет на земле. Хитрая человеческая душа изо всего умеет извлекать самоуслаждение. Но в нашем с вами случае я даже и этого не вижу. И это тем более любопытно, что ведь надо прибавить к нашему, как вы выражаетесь, идиотскому бесчувствию еще всю особенность наших с вами отношений. Мы ведь с вами ужасно тесно связаны. То есть, точнее говоря, должны были бы быть связаны.
0: Еще бы, ответил второй. Какой ужас в сущности причинил я вам. Воображаю, что вы пережили.
2: Да, и даже гораздо больше, чем вы можете вообразить. И вообще-то это ужасно, ведь весь тот кошмар, который переживает мужчина, любовник, муж, у которого отняли, отбили жену, и который по целым дням и ночам почти беспрерывно, ежеминутно корчился от мук самолюбия, страшных ревнивых представлений о том счастье, которое испытывает его соперник, и от безнадежной, безысходной нежности, вернее, половой умиленности к потерянной самке, которую хочется в одно и то же время и задушить самой лютой ненавистью и осыпать самыми унизительными знаками истинно собачьей покорности и преданности. Это вообще несказанно, ужасно.
0: А ведь я, к тому же, не совсем обычный человек. Особь с повышенной чувствительностью, с повышенным воображением. Но тут и представьте, что я переживал в течение целых годов.
1: Неужели годов?
0: Уверяю вас, что не менее 3 лет. Да и потом еще долго одна мысль о вас и о ней, о вашей с ней близости обжигала меня точно каленым железом. Да оно и понятно. Ну, отбил человек, например, невесту, это еще туда-сюда, но любовницу или, как в нашем случае, жену, ту, с которой ты, извините за прямоту, спал, все особенности тела и души, которые знаешь, как свои 5 пальцев, подумайте, какой тут простор ревнивому воображению, как перенести обладание ею другим. Все это просто выше человеческих сил. Из-за чего же я чуть не спился? Из-за чего надорвал здоровье, волю? Из-за чего потерял пору самого яркого расцвета сил, таланта? Вы меня, говоря без всякого преувеличения, просто пополам переломили. Я сросся, конечно, да что толку? Прежнего меня все равно уже не было, да и не могло быть. Ведь в какую святая святых всего моего существования вторглись вы? Царевич Гаутама, выбирая себе невесту и увидав Ясадхару, у которой был стан богини и глаза лани лесной, натворил, возбужденный ею, черт знает чего, в состязании с прочими юношами. Выстрелил, например, из лука так, что было слышно на 7000 миль, и потом снял с себя жемчужное ожерелье, обвил им Ясадхару и сказал: «Потому я избрал ее, что играли мы с ней в лесах в давно прошедшие времена, когда я был сыном охотника, а она, девой лесов, вспомнила ее, душа моя. На ней было в тот день черно-золотое покрывало». И царевич взглянул и сказал: «Потому черно-золотое покрывало на ней, что мириады лет тому назад, когда я был охотником, я видел ее в лесах пантерой. Вспомнила ее душа моя».
2: Вы простите меня за всю эту поэзию, но в ней огромная и страшная правда. Вы только вдумайтесь, смысл этих поразительных слов – насчет вспомнившей души. И в то какой-то ужас, когда эту священнейшую в мире встречу нарушает посторонний. Кто знает, я, может быть, тоже выстрелил бы так, что было бы слышно за тысячи миль. И вот вдруг явились вы.
1: Ну,
2: и что же вы чувствуете ко мне теперь? Спросил господин с прямыми плечами. Злобу, отвращение, жажду мести. Представьте себе, ровно ничего. Несмотря на всю вышеприведенную тираду, ровно ничего. Ужас, ужас. Вот тебе и вспомнила душа моя.
3: Да ведь вы это хорошо знаете и сами. То есть то, что я ничего не чувствую. Иначе бы не спросили.
2: Вы правы, знаю. И это тоже очень страшно.
3: А нам все-таки не страшно. Сплошной ужас. Совсем не страшно.
1: Да, в сущности, ничуть. Говорят, прошлое, прошлое. Все вздор. Никакого прошлого у людей, строго говоря, нет. Так только слабый отзвук какой-то всего того, чем жил когда-то.
2: И собеседники еще раз помолчали. Пароход дрожал, шел, мерно возникал и стихал мягкий шум сонной волны, проносившейся вдоль борта. Быстро, однообразно крутилась за однообразно шумящей кормой бичеволога, что-то порой отмечавшего тонким и таинственным звоном. Дзинь! Потом пассажир с прямыми плечами спросил:
1: «Ну, а скажите, что вы чувствовали, когда узнали о ее смерти? Тоже ничего?»
2: «Да, почти ничего», — ответил пассажир под пледом. «Больше всего некоторое удивление своему бесчувствию. Развернул утром газету, слегка ударила в глаза волею Божию. Такая-то. С непривычки очень странно видеть имя знакомого близкого в этой черной рамке, на этом роковом месте газеты, напечатанной торжественно, крупным шрифтом. Затем постарался загрустить, да, мол, и это та самая, которая, но... Из равнодушных уст я слышал смерть и весть, и равнодушно я внимал ей. Даже и грусть не вышла. Так только слабая жалость какая-то. А ведь это была та самая, которую вспомнила душа моя. Была моя первая и такая жестокая многолетняя любовь. Я узнал ее в пору наивысшей прелести, невинности и почти отроческой доверчивости и робости, которая потрясает сердце мужчины несказанно. Потому, может быть, что во всякой женственности должна быть эта доверчивая беспомощность, что-то детское, знак того, что девушка, женщина всегда таит в себе будущее дитя. И ведь это мне, первому, в каком-то божественном блаженстве и ужасе отдала она истинно все, что даровал ей Бог. И ведь это ее девичье тело, то есть самое прекрасное, что есть в мире. Истинно миллионы раз целовал я в таком исступлении, равного которому не было во всей моей жизни. И ведь это из-за нее сходил я с ума буквально день и ночь, целые годы. Из-за нее плакал, рвал на себе волосы, покушался на самоубийство, пил, загонял лихачей, в ярости уничтожал свои лучшие, ценнейшие, может быть, работы. Но вот прошло 20 лет, и я тупо смотрю на ее имя в траурной раме. Тупо представляю себе ее в гробу.
3: Представление неприятное, но и только. Уверяю вас, что только. Да и вы теперь, конечно, разве вы что-нибудь чувствуете?
1: И я?
3: Да нет, что ж скрывать.
1: Конечно, почти ничего.
3: Пароход шел. С шипением возникала впереди волна за волной, с плеском проносилась мимо, по бортам однообразно шумела и кипела бледно-снежная дорога, тянувшаяся за кормой. Дул сладкий ветер, звездный узор неподвижно стоял в вышине над черной трубой, над снастями, над тонким острием передней мачты. «Но знаете что?» — внезапно сказал первый, как бы очнувшись. «Знаете что главное? Это то, что я никак не мог связать ее умершую с той другой, о которой я вам только что говорил. Ну, никак, совершенно никак. Та другая была совсем особая. И сказать, что я ровно ничего не чувствовал к ней, к той другой, ложь. Так что я не точно говорил. Совсем не то и не так.
1: Второй подумал. Ну, и что же, спросил он.
3: А то, что почти весь наш разговор идет на смарку.
1: Ох, на смарку, ли, сказал пассажир с прямыми плечами. Та другая, как вы выражаетесь, есть просто вы. Ваше представление, ваши чувства, ну, словом, что-то ваше. И, значит, трогали, волновали вы себя только самим собой. Разберитесь-ка хорошенько.
3: Вы думаете? Не знаю. Может быть, да, может быть.
1: Да и долго ли вы волновались и самим-то собой? 10 минут, ну, полчаса, ну, день, наконец.
3: Да-да, ужасно, но, кажется, вы правы. И где она теперь? Вон там, в этом прелестном небе.
1: Один Аллах ведает, друг мой. Скорее всего, что нигде.
3: Вы думаете? Да-да.
1: Скорее всего, что так. Равнина открытого моря почти черным кругом лежала под легким и светлым куполом ночного неба. И затерянный в этой круглой чернеющей равнине маленький пароход тупо и неуклонно держал свой путь. И без конца тянулась за ним сонно кипящая бледно-млечная дорога туда, вдаль, где ночное небо сливалось с морем, где горизонт в силу противоположности с этой млечностью казался темным, печальным. И крутилась бичева лага, и печально и таинственно что-то отмечал, отсекал порою тонкий звон. Дзинь!
3: Помолчав еще некоторое время, собеседники негромко и просто сказали друг другу: «Покойной ночи!»
1: «Покойной ночи!»

0: Добрый вечер. У микрофона Жанна Владимирская. В эфире еженедельная программа «Голос Америки» из мира кино. Сегодня мы продолжаем знакомство с картиной 27-летнего американского режиссера Стивена Содерберга «Секс, обманы и видеофильм». За просторным столом, освещенным мягким приглушенным светом, сидят трое. Двое мужчин и женщина. Они молоды, и каждый по-своему хорош собой. Ужин подошел к концу. Они неторопливо обмениваются репликами. Один из мужчин, хозяин дома Джон, красивый и импозантный брюнет, вальяжно откинулся на спинку стула. Камера, точно пытаясь проникнуть в подтекст дежурных фраз, объезжает участников, ненадолго задерживаясь то на одном, то на другом. Вот камера взяла в объектив никак не реагирующий на замечание Джона, что сегодня обед не в пример прочим дням удался, его жену Энн. К этим замечаниям она, очевидно, привыкла. И тут же переключилась на Грэма, так зовут гостя. Потому как низко он наклонил голову к тарелке, мы понимаем, реплика старого приятеля вызывает в нем болезненную реакцию. В разговоре всплывает имя Синтии, сестры Энн, и она объясняет Грэму, что сестра, в отличие от нее, экспансивна, можно даже сказать, слишком экспансивно. Грэм, только сегодня приехавший в Баттон-Руж, не может знать того, что знаем и видели мы, зрители. Джон изменяет Энн, красавицы Энн, с этой самой экспансивной Синтией. Но от него не ускользают некоторые подробности. Джон преувеличенно оживленно переводит разговор на другую тему. Еще мы узнаем, что некоторое время Грэм, пока не найдет квартиру, поживет у Джона и Энн. Когда дом погрузится во мрак, мы увидим лежащих рядом Джона и Энн. Он мирно посапывает. Его рука покоится на плече Энн, а она смотрит немигающим взглядом в потолок. Медленно, чтобы не разбудить Джона, Энн высвобождается из-под его руки, почти перекладывает ее, как неодушевленный предмет, и босиком, в длинной ночной рубашке, бесшумно проникает в комнату, где на диване постелено гостю. Присаживается на корточки и пристально глядит на него, точно пытаясь проникнуть в его тайну. Вздыхает и также бесшумно уходит. Джон открывает глаза. Он не спал. Его взгляд поражает глубокой и какой-то покорной печалью.
1: Режиссер фильма «Секс, обманы и видеофильм» Стивен Содерберг начал снимать короткометражки в 13 лет, будучи еще учеником средней школы в Баттон-Руже. Он подружился со студентами штатного университета Луизианы, и те разрешали ему пользоваться университетской киноаппаратурой. К моменту окончания школы Содерберг отснял такое количество фильмов, что получать специальное образование явно было ни к чему. Вряд ли киноинститут мог его еще чему-нибудь научить. Содерберг начинает работать в салоне видеоигр, разменивать деньги на жетоны, и параллельно снимает очередной фильм, в котором сам же играет героя, молодого режиссера, все надежды которого сосредоточены на звонке из Голливуда, который должен изменить его судьбу. Похоже, что этот фильм сработал, как некое заклятие. Рок-группа Yes поручает ему перемонтировать уже отснятый видеоролик, а вслед за этим, под впечатлением его профессиональной хватки, предлагает стать режиссером фильма-концерта. Очень самостоятельный, с остроумными и порою изощренными специальными эффектами, фильм был выдвинут на соискание премии Грэмми. Премию Содерберг не получил, но зато у него появился собственный агент, вскоре начавший поставлять ему работу. В 23 года в жизни Содерберга наступил период, который он называет «мрачным временем». У него заводятся деньги, немалые. Он заработал 55 тысяч, и он начинает их проматывать. Меня нельзя было назвать в то время хорошим человеком. Я был лгуном, я пил, я обманывал женщин. Я вел себя с ними как скотина, особенно с одной из них. А она-то как раз была мне небезразлична. Отношения с девушкой закончились разрывом, и Содерберг, собрав всю свою волю, решает круто изменить жизнь. 2 года он делает собственное поведение объектом пристального изучения. Почувствовав, что ему удалось выбраться из тупика, Содерберг решает зафиксировать на бумаге пережитый им опыт. Через 8 дней, закончив сценарий будущего фильма, Стивен Содерберг поднимается по трапу самолета, отлетающего рейсом Баттон-Руж, Лос-Анджелес. «Написанное мной я совершенно не рассматривал как сценарий», — признается он. «Это было для меня нечто, черновая заготовка, и это нечто я и показал своему агенту. Но агент отнесся к этому иначе. Он посылает материал на студию RCA Home Video, и колесо удачи завертелось. Продюсер Роберт Ньюмайер решает финансировать фильм. Бюджетная смета в 1 200 000 долларов, баснословно низкая по нашим временам, не смущает Содерберга. Он приступает к съемкам. Ему всего 25 лет. Через 2 года в Каннах снятая им лента «Секс, обманы и видеофильм» производит сенсацию. Содерберг удостаивается высшей награды фестиваля — «Золотой пальмовой ветви». Этой же награды

в деревню Кирилловку женился на вдове с детьми. У маленького Тараса началась сиротская жизнь, полная обид, невыплаканных слез. Единственной утешительницей маленького Тараса была старшая сестра Катруся, его терпеливая нежная нянька. Она уводила его плачущего в лаванду. Она рассказывала ему сказки о том, что небо стоит над землей на высоких синих столбах. И если идти и день, и два, то подойдешь к этим столбам и увидишь небо так близко, что его можно будет потрогать рукой. Мальчик затихал, слушал. А на утро убегал в степь искать эти синие небесные столбы. Сбивался с дороги, засыпал, обессиленный в бурьяне. И его привозили домой чумаки. Через 2 года после смерти матери умер отец. Тарас остался круглым сиротой. Уже с тех лет Тарас не взлюбил подневольную крестьянскую жизнь. Все попытки мачехи и брата приучить его хлеборобству наталкивались на безмолвное сопротивление. Уже с тех лет Тарас мечтал о живописи. Живописью занимались пьяницы-дьячки, писавшие иконы для церквей. Иные брали к себе Тараса в ученье, но заставляли его батрачить или без конца тереть краски. Другие прогоняли его в первый же день, считая ни к чему не способным. Только маляр в селе Хлипновке взялся испытать приблудного мальчика. 2 недели он заставлял его рисовать, потом сказал, что из Тараса выйдет хороший художник, но взять его в обучение он боится, потому что Тарас – беглый крепак. Маляр потребовал у Тараса письменного разрешения от помещика Энгельгарта. Тарас простодушно пошел за разрешением к управляющему имением Энгельгарта. Тот посмотрел его рисунки и отправил Тараса на господскую дворню. В то время Энгельгарту, жившему в Вильно, понадобились новые слуги. Тараса посадили на телегу вместе с другими дворовыми и отправили в далекую Литву. В донесении Энгельгарту о новых слугах управляющий против имени Тараса написал: «Годен для комнатного живописца». Вильно страсть к живописи у Тараса еще усилилась. В редкие свободные часы мальчик убегал в город. В Острой Браме, в Бернардских монастырях он видел старинные иконы, написанные безвестными художниками пышно и театрально. В доме Энгельгарта он рассматривал портреты героев войны 12-го года и суздальские образа. В Вильно мальчик впервые полюбил архитектуру и сохранил эту любовь на всю жизнь. Потом на Украине и в Нижнем Новгороде он зарисовывал старинные здания, восторгался их пропорциями, строгостью линий и позабытыми строителями этих зданий. Большей частью простыми крестьянами-холопами. Зимой в Вильно гремели балы. Паркеты дрожали от танцев, сияли под потолками тяжелые люстры, звенели шпоры. Ветер от шелковых шлейфов холодил ноги старикам, глядевшим на танцы из кресел. Крепостные музыканты надрывались на хорах, выдувая из флейт и кларнетов бешеные темпы мазурки. Однажды Энгельгард уехал на бал. Бал давали в день именин Николая. Челядь Энгельгарда могла, наконец, отдохнуть. Бал должен был затянуться до утра. Когда в большом гулком доме все успокоились, Шевченко зажег свечу, прокрался в барские комнаты и начал срисовывать портрет генерала Платова. Платов ехал по зимним полям. По обочинам дороги валялись замерзшие французы. Конь Платова горцовал, как будто позировал мальчику. Шевченко увлекся.

Свеча оплывала. Ночь медленно приближалась к рассвету. Шевченко не слышал стука в дверь, суеты, грозных окриков Энгельгарта. Очнулся он от того, что рука барина схватила его за ухо и сбросила со стула. Взбешенный Энгельгард кричал, что казачок палит всю ночь свечи и может сжечь дом и весь город. Тогда еще не стерлось воспоминание о пожаре Москвы, сгоревшей якобы от копеечной свечки. «На конюшню!» — кричал Энгельгард. «Не твое холопское дело производить копии с этих портретов!» Утром Шевченко выпороли на конюшне. Порка не испугала Тараса. Он был тих, но упрям и продолжал втихомолку срисовывать портреты. Тогда Энгельгард сдался. Он решил сделать из Тараса своего крепостного художника. В то время, как известно, помещики считали признаком просвещенности держать дворовых художников и время от времени засекать их до смерти. Энгельгард вскоре переехал в Варшаву и отдал Шевченко в учение австрийскому хитроватому портретисту Лампи. У Лампи Шевченко проучился недолго. Кончался 1830 год. Готовилось восстание. Польские полки волновались. Слово «повстание» произносилось во весь голос на городских площадях и в кофейнях. Наместник Константин заперся у себя в Бельведере. У французского консульства, где развивался трехцветный флаг, стояли возбужденные и восторженные толпы варшавян. Энгельгард решил бежать. Оставаться в Польше было опасно. Всю дворню он отправил в Петербург вслед за телегами, нагруженными барским добром. Стояла зима. Путь от Варшавы до Петербурга Шевченко прошел пешком.

Петербурге Энгельгард отдал Шевченко в учение комнатному живописцу Ширяеву. Ширяев держал малярное и стекольное заведение. Шевченко вместе с другими учениками жил у Ширяева на чердаке, носил ветхий тиковый халат и ходил на работу, красить стены, расписывать потолки и вывески. Ширяев был подрядчиком. Это был человек необразованный, крутой и грубый. О том, чтобы научиться у него даже самым простым приемам живописи, нечего было и думать. Никто не мог помочь Шевченко в трудном искусстве, и он начал изучать его сам. По пути с работы на Ширяевский чердак он заходил в летний сад и срисовывал мраморные статуи, поставленные еще во времена Елисаветы. В летнем саду Тарас начал писать и свои первые стихи. О первых моих литературных опытах, говорил он впоследствии, скажу только, что они начались в том же летнем саду, в светлые безлунные ночи. В одну из таких ночей преподаватель Академии художеств Сашенко проходил через летний сад и увидел мальчика, сидевшего на перевернутом малярном ведре перед статуей Сатурна. Сашенко тихо подошел. Мальчик обернулся и что-то быстро спрятал за пазуху. «Что ты здесь делаешь?» — спросил Сашенко. «Да ничего», — ответил растерянно мальчик. «Ничего я не делаю такого. Шел с работы и зашел в сад». Сашенко молчал. «Я рисую», — прошептал мальчик и покраснел. «Покажи». Мальчик показал художнику измятый набросок статуи Сатурна. Набросок был очень хорош. Сашенко дал мальчику свой адрес и наказал непременно прийти в ближайшее воскресенье и принести свои рисунки. С этой встречи начался перелом в жизни Шевченко. Сашенко первый открыл в летнем саду этот алмаз в кожухе, как он называл впоследствии Шевченко. В первое же воскресенье Тарас пришел к Сашенко. Художник открыл ему дверь и протянул руку. Тарас схватил ее и хотел поцеловать. Сашенко вырвал руку. Тарас испугался, бросился вон из дверей и убежал. Сашенко был возмущен раболепием мальчика. Он не знал, что Тарас крепостной. Сгоряча он не понял, что запуганный мальчик хотел поцеловать ему руку не из раболепия, а из благодарности. Так же, как поцеловал бы руку приласкавшего его отца. Сашенко был взволнован не меньше Тараса. На следующий вечер он пошел в летний сад, чтобы отыскать мальчика, и увидел его перед статуей Аполлона Бельведерского. Сашенко забрал мальчика и повел в трактир. Мальчик был худ, бледен, было видно, что он голодает. В трактире Тарас рассказал Сашенко свою немудрую жизнь. Сашенко был в отчаянии. Талантливый мальчик оказался крепостным. Не было никакой надежды вырвать его у помещика и сделать художником. Сашенко пошел к Ширяеву. Долго он уговаривал угрюмого подрядчика отпускать Шевченко в свободное время к нему, художнику Сашенко, для обучения живописи. Ширяев подозрительно посматривал на художника и упирался. Занятие чистой живописью было, по его мнению, вредным баловством, и ничего не могло принести крепостному, кроме несчастья. Но Сашенко был настойчив, и подрядчик сдался. С тех пор Тарас все свободное время проводил в мастерской у художника. Здесь он встретился с блиставшим в то время в Петербурге Карлом Брюлловым. Брюллову понравились рисунки Шевченко. Сбылось то, о чем Тарас не мог и мечтать. Один из величайших художников Европы не только держал в руках, но и искренне хвалил его мазню. Брюллову понравился и сам Тарас. Мальчик с некрепостным лицом. Он заинтересовался его судьбой и обещал Сашенко подумать о ней. После встречи с Брюлловым Тарас несколько дней ходил, ничего не видя и не слыша. Он беспричинно смеялся, забывал о работе, не замечал ругани Ширяева.
Слезы радости часто появлялись у него на глазах. Сашенко устроил так, что Тарас начал посещать классы Академии художеств. Там он рисовал античные гипсы. Он все сильнее втягивался в живопись, знакомился с вольнолюбивыми художниками, начинал понимать язык линий и следовать традициям живописного мастерства. И тем отвратительнее делалось для него прозябание раба, малярная работа, мусорный ширяевский чердак. Брюллов рассказал о судьбе талантливого украинского юноши Жуковскому и музыканту Вильгорскому. Сообща было решено добиться освобождения Тараса. Брюллов поехал к Энгельгарту, но вернулся от помещика в бешенстве. «Это самая грязная свинья, какую я когда-либо встречал в жизни», — сказал он. «Завтра он обещал назначить цену за Шевченко. Сходите к нему и узнайте, сколько он запросит». Так начался страшный торг с Энгельгартом за свободу Шевченко. Торг длился долго. Энгельгард в конце концов назначил за Шевченко выкуп в 2500 рублей и не захотел уступить ни копейки. Сумма была огромна. Она делала освобождение Шевченко почти невозможным. Шевченко страшно волновался. Он знал, что нигде 2500 достать нельзя, что не стоит думать о свободе, и с каждым днем томился все больше. Он притих, был подавлен, растерян. Тоска заполняла дни. Мысли путались, и как леденящее железо входило в сердце отчаяние. Тарас не выдержал этого напряжения и заболел горячкой. Его свезли в больницу. Гнилая весна медленно одолевала зимнюю стужу. Бурый дым падал из труб на закисающий снег. Лед на Неве чернел и трещал. С залива дули мокрые ветры. Шевченко смотрел из окна больницы. Никакое солнце в мире, даже солнце его родной Украины, не могло бы пробить толщу облаков, волочившихся по озябшей земле. Дни, холодные, как казарма, стояли над промозглым Петербургом.

Как-то ночью грозно вздохнула и грохнула Нева. По реке двинулся лед. А утром в больницу пришел Ширяев, тихий, смущенный, совсем не похожий на прежнего матерого хозяина. Он помял в руке черный картуз, сел и сказал: «Ну, Тарас, не взыскивай с меня за обиду. Выкупили тебя, господа художники. Теперь ты человек вольный». Шевченко отвернулся, и губы у него задрожали. Он не поверил хозяину. Ширяев повздыхал, потоптался и ушел. Вскоре пришел Сашенко. «Это правда?» «О чем ты говоришь, Тарас?» – спросил Сашенко. «Это правда, что вы...» «Что я?» – сказал Тарас и замолчал. Он боялся выговорить последнее слово, невероятное слово. «Свободен». Сашенко догадался. «Правда, Тарас», – сказал он. Шевченко упал лицом на соломенный больничный тюфяк и зарыдал. Сашенко вынул из кармана вольную и отдал ее Шевченко. Тот прочел ее несколько раз, поцеловал и спрятал под подушку. Было это 22 апреля 1838 года. Болезнь Тараса заставила его друзей торопиться с поисками денег. Жуковский и Брюлов придумали выход. Брюлов написал портрет Жуковского. Портрет этот был разыгран в лотерею. Лотерея дала 2500 рублей. Деньги тотчас отвезли Энгельгарту и получили от него вольную на ревизскую душу крестьянина Тараса Григорьевича Шевченко. Весна, наконец, победила холодную слякоть. По Неве прошел ладожский лед. Голубые дни подымались с востока и медленно уходили на запад, в тихую воду залива. Золотые шпили сверкали над шумным, оживающим городом. Шевченко был свободен. От радости он даже не мог рисовать. Он бродил по городу, светлый, улыбающийся, часто вынимал из кармана вольную и перечитывал ее при свете северной ночи. Потом долго стоял, задумавшись, глядел, как над островами зеленеет заря. Она казалась ему зарей его новой, удивительной жизни.

0: Дом Дарьи Михайловны Лосонской считался чуть ли не первым во всей губернии. Огромный, каменный, сооруженный по рисункам Растрелли, во вкусе прошедшего столетия он величественно возвышался на вершине холма, у подошвы которого протекала одна из главных рек Средней России. Сама Дарья Михайловна была знатная и богатая барыня, вдова тайного советника. Хотя Пандалевской и рассказывал про нее, что она знает всю Европу, да и Европа ее знает. Однако Европа ее знала мало. Даже в Петербурге она важной роли не играла. Зато в Москве ее все знали и ездили к ней. Она принадлежала к высшему свету и слыла за женщину несколько странную, не совсем добрую, но чрезвычайно умную. В молодости она была очень хороша собою. Поэты писали ей стихи, молодые люди в нее влюблялись, важные господа волочились за ней. Но с тех пор прошло лет 25 или 30, и прежних прелестей не осталось и следа. Дарья Михайловна приезжала каждое лето к себе в деревню со своими детьми. У нее их было трое. Дочь Наталья, 17 лет, и два сына, 10 и 9 лет. И жила открыто, то есть принимала мужчин, особенно холостых, провинциальных барынь она терпеть не могла. Когда Константин Демидович Пандалевский, который жил у Дарьи Михайловны в качестве приемыша, спустился из своей чистой веселенькой комнаты в гостиную, он уже застал все домашнее общество собранным. Салон уже начался. На широкой кушетке, подобрав под себя ноги и вертя в руках новую французскую брошюру, расположилась хозяйка. У окна за пяльцами сидели с одной стороны дочь Дарьи Михайловны, а с другой – мадемуазель Бонкур, гувернантка, старая и сухая дева лет 60, с накладкой черных волос под разноцветным чепцом и хлопчатой бумагой в ушах. В углу возле двери поместился Басистов и читал газету. Подле него Петя и Ваня играли в шашки, а, прислонясь к печке и заложив руки за спину, стоял господин небольшого роста, взъерошенный и седой, со смуглым лицом и беглыми черными глазами, некто Африкан Семенович Пегасов. Странный человек был этот господин Пегасов, озлобленный против всего и всех, особенно против женщин. Он бронился с утра до вечера, иногда очень метко, иногда довольно тупо, но всегда с наслаждением. Раздражительность его доходила до ребячества. Его смех, звук его голоса, все его существо казалось пропитанным желчью. Дарья Михайловна охотно принимала Пегасова. Он потешал ее своими выходками. «Константин», — проговорила Дарья Михайловна, как только Пандалевский вошел в гостиную. «Александрин будет?» «Александра Павловна, велели вас благодарить и за особенное удовольствие себе поставляют», — возразил Константин Демидович, приятно раскланиваясь на все стороны и прикасаясь толстой, но белой ручкой с ногтями, остриженными треугольником, к превосходно причесанным волосам. «И Волынцев тоже будет? И Анис?» Лакей вошел и доложил о приезде Александры Павловны и ее брата. Дарья Михайловна встала навстречу гостям. «Здравствуйте, Александрин!» — заговорила она, подходя к ней. «Как вы умно сделали, что приехали! Здравствуйте, Сергей Павлович!» Волынцев пожал Дарье Михайловне руку и подошел к Наталье Алексеевне. «А что, этот барон ваш новый знакомый?»
1: приедет сегодня?» — спросил Пегасов.
2: «Да, приедет».
0: «Вам этот барон хотел привезти статью какую-то?» — спросила Александра Павловна.
1: «Да, статью»,
0: — отвечала с преувеличенной небрежностью Дарья Михайловна.
1: «Об отношениях торговли к промышленности в России. Но не бойтесь, мы ее здесь читать не станем. Я вас не затем позвала».
0: «Знаете ли что?» — прибавила Дарья Михайловна, взглянув кругом. «Пойдемте в сад. До обеда еще около часу осталось, а погода славная». Все общество поднялось и отправилось в сад. Сад у Дарьи Михайловны доходил до самой реки. В нем было много старых липовых аллей, золотисто-темных и душистых, с изумрудными просветами по концам, много беседок из акации и сирени. Волынцев вместе с Натальей забрались в самую глушь сада. Волынцев шел рядом с Натальей и молчал.
3: «Что же вы делали сегодня?» — спросил, наконец, Волынцев, подергивая концы своих прекрасных темно-русых усов.
2: «Да ничего», — отвечала Наталья.
0: «Слушала, как Пегасов бранится, вышивала по канве, читала».
3: «А что такое вы читали?»
0: «Я читала историю крестовых походов», — проговорила Наталья с небольшой запинкой. Волынцев посмотрел на нее.
3: «А, — произнес он наконец, — это должно быть интересно».
0: Он сорвал ветку и начал вертеть ею по воздуху. Они прошли еще шагов 20.
3: «Что это за барон, с которым ваша матушка познакомилась?» — спросил опять Волынцев.
1: «Камер-юнкер приезжий. Мама его очень хвалит.
0: Ваша матушка способна увлекаться.
1: Это доказывает, что она еще очень молода сердцем», — заметила Наталья.
3: «Да, я скоро пришлю вам вашу лошадь. Она уже почти совсем выезжена. Мне хочется, чтобы она с места поднимала в галоп, и я этого добьюсь».
1: «Мерси. Однако мне совестно, вы сами ее выезжаете. Это, говорят, очень трудно».
3: «Чтобы доставить вам малейшее удовольствие, вы знаете, Наталья Алексеевна, я готов, я и не такие пустяки».
0: Волынцев замялся. В это мгновение в доме прозвенел колокол.
1: «Ах, звонят к обеду, вернемся?»
0: Барон к обеду не приехал. Его прождали с полчаса. Разговор за столом не клеился. Сергей Павлович только посматривал на Наталью, возле которой сидел и усердно наливал ей воды в стакан. Пандалевский тщетно старался занять соседку свою, Александру Павловну. Он весь закипал сладостью, а она чуть не зевала. Басистов катал шарики из хлеба и ни о чем не думал. Даже Пегасов молчал. И когда Дарья Михайловна заметила ему, что он очень нелюбезен сегодня, угрюмо ответил:
4: «Когда же я бываю любезным? Это не мое дело».
0: И, усмехнувшись горько, прибавил:
4: «Потерпите маленько, ведь я квас, русский квас. А вот ваш камер-юнкер».
0: «Браво!» — воскликнула Дарья Михайловна. «Пегасов ревнует! Заранее ревнует!» Но Пегасов ничего не ответил ей и только посмотрел из-под лобья. Пробило 7 часов, и все опять собрались в гостиную. «Видно, не будет!» — сказала Дарья Михайловна. Но вот раздался стук экипажа, небольшой тарантас въехал на двор, и через несколько мгновений лакей вошел в гостиную и подал Дарье Михайловне письмо на серебряном блюдечке. Она пробежала его до конца и, обратясь к лакею, спросила: «А где же господин, который привез это письмо?»
3: «В экипаже сидят-с. Прикажете принять-с? Проси».
0: Лакей вышел. «Вообразите, какая досада!» — продолжала Дарья Михайловна. «Барон получил предписание тотчас вернуться в Петербург. Он прислал мне свою статью с одним господином Рудиным, своим приятелем. Барон хотел мне его представить, он очень его хвалил, но как это досадно! Я надеялась, что барон поживет здесь». «Дмитрий Николаевич Рудин», — доложил лакей. Вошел человек лет 35, высокого роста, несколько сутловатый, курчавый, смуглый, с лицом неправильным, но выразительным и умным, с жидким блеском в быстрых темно-синих глазах, с прямым широким носом и красиво очерченными губами. Платье на нем было не ново и узко, словно он из него вырос. Он проворно подошел к Дарье Михайловне и, поклонясь коротким поклоном, сказал ей, что он давно желал иметь честь представиться ей и что приятель его, барон, очень сожалел о том, что не мог проститься лично. Тонкий звук голоса Рудина не соответствовал его росту и его широкой груди. «Садитесь, очень рада», — промолвила Дарья Михайловна и, познакомив его со всем обществом, спросила, здешний ли он или заезжий. «Я здесь недавно», — отвечал Рудин, держа шляпу на коленях. «Я приехал по делу и поселился пока в вашем уездном городе». «У кого?» «У доктора». Он мой старинный товарищ по университету. А, у доктора его хвалят. Он, говорят, свое дело разумеет. А с бароном вы давно знакомы? Я нынешней зимой в Москве с ним встретился и теперь провел у него около недели. Он очень умный человек, барон. Да-с. Дарья Михайловна понюхала узелок носового платка, напитанный одеколоном. «Вы служите?» — спросила она. «Кто? Яс?»
4: «Нет, я в отставке».
0: «Как это мы до сих пор не познакомились?» — продолжала Дарья Михайловна. «Это меня удивляет».
1: «Читали ли вы эту книгу?» «Это Токвиль, вы знаете?» И Дарья Михайловна протянула Рудину французскую брошюру.
0: Рудин взял тоненькую книжонку в руки, перевернул в ней несколько страниц и, положив ее обратно на стол, отвечал, что, собственно, этого сочинения господина Токвиля он не читал, но часто размышлял о затронутом им вопросе. Разговор завязался. Рудин сперва как будто колебался, не решался высказаться, не находил слов, но, наконец, разгорелся и заговорил. Через четверть часа один его голос раздавался в комнате. Все столпились в кружок около него. Один Пегасов оставался в отдалении, в углу, подле камина. Рудин говорил умно, горячо, дельно, выказал много знания, много начитанности. Никто не ожидал найти в нем человека замечательного. Он был так посредственно одет, о нем так мало ходило слухов. Всем непонятно казалось и странно, каким-то образом вдруг в деревне мог появиться такой умница. Тем более удивил он и, можно сказать, очаровал всех, начиная с Дарьи Михайловны. Она гордилась своей находкой и уже заранее думала о том, как она выведет Рудина в свет. В первых ее впечатлениях было много почти детского, несмотря на ее года. Александра Павловна, правда сказать, поняла мало из-за всего, что говорил Рудин, но была очень удивлена и обрадована. Брат ее тоже дивился. Пандалевский наблюдал за Дарьей Михайловной и завидовал. Пегасов думал, дам 500 рублей, еще лучше соловья достану. Но больше всех были поражены Басистов и Наталья. У Басистова чуть дыхание не захватило. Он сидел все время с раскрытым ртом и выпученными глазами и слушал, слушал, как отроду не слушал никого. А у Натальи лицо покрылось алой краской, и взор ее, неподвижно устремленный на Рудина, и потемнел, и заблистал. «Какие у него славные глаза!» — шепнул ей Волынцев.
1: «Да, хороши.
4: Жаль только, что руки велики и красны».
0: Наталья ничего не отвечала. Подали чай. Разговор стал более общим, но уже по одной внезапности, с которой все замолкали, лишь только Рудин раскрывал рот, можно было судить о силе произведенного им впечатления. А Рудин заговорил о самолюбии и очень дельно заговорил. Он доказывал, что человек без самолюбия ничтожен, что самолюбие — Архимедов рычаг, которым землю с места можно сдвинуть, но что в то же время тот только заслуживает названия человека, кто умеет овладеть своим самолюбием, как всадник конем, кто свою личность приносит в жертву общему благу. «Себялюбие, — так заключил он, — самоубийство. Себелюбивый человек засыхает, словно одинокое бесплодное дерево. Но самолюбие, как деятельное стремление к совершенству, есть источник всего великого. Да, человеку надо надломить упорный эгоизм своей личности, чтобы дать ей право себя высказывать. «Не можете ли вы одолжить мне карандашика?» — обратился Пегасов к Басистову. Басистов не тотчас понял, что у него спрашивал Пегасов. «Зачем вам карандаш?» — проговорил он наконец. «Хочу записать вот эту последнюю фразу господина Рудина. Не записав, позабудешь чего доброго. А согласитесь сами, такая фраза все равно, что большой шлем в яралаше». «Есть вещи, над которыми смеяться и трунить грешно, Африкан Семенович», — жаром проговорил Басистов и отвернулся от Пегасова. Между тем Рудин подошел к Наталье, и она встала. Лицо ее выразило замешательство. Волынцев, сидевший подле нее, тоже встал. «Я вижу фортепиано», — начал Рудин мягко и ласково, как путешествующий принц. «Не вы ли играете на нем?» «Да, я играю», — проговорила Наталья, — «но не очень хорошо. Вот Константин Диомидыч гораздо лучше меня играет». Пандалевский выставил свое лицо и оскалил зубы.
4: «Напрасно вы это говорите, Наталья Алексеевна. Вы играете нисколько не хуже меня».
0: «Знаете ли вы лесной царь Шуберта?» — спросил Рудин.
1: «Знает, знает», — подхватила Дарья Михайловна. «Садитесь, Константин. А вы любите музыку, Дмитрий Николаевич?»
0: Рудин только наклонил слегка голову и провел рукой по волосам, как бы готовясь слушать. Пандалевский заиграл. Наталья встала возле фортепиано прямо напротив Рудина. С первым звуком лицо его приняло прекрасное выражение. Его темно-синие глаза медленно блуждали, изредка останавливаясь на Наталье. Пандалевский кончил. Рудин ничего не сказал и подошел к раскрытому окну. Душистая мгла лежала мягкой пеленою над садом. Дремотной свежестью дышали близкие деревья. Звезды тихо теплились. Летняя ночь и нежилась, и нежила. Рудин поглядел в темный сад и обернулся. «Эта музыка и эта ночь, — заговорил он, — напомнили мне мое студенческое время в Германии, наши сходки, наши серенады». «А вы были в Германии?» — спросила Дарья Михайловна. «Я провел год в Гейдельберге и около года в Берлине». «И одевались студентом?» —
2: Говорят, они там как-то особенно одеваются. В Гейдельберге я носил большие сапоги со шпорами и венгерку со шнурками, и волосы отрастил до самых плеч. В Берлине студенты одеваются, как все люди. «Расскажите нам что-нибудь из вашей студенческой жизни», — промолвила Александра Павловна. Рудин начал рассказывать. Рассказывал он не совсем удачно. В описаниях его недоставало красок. Он не умел смешить. Впрочем, Рудин от рассказов своих заграничных похождений скоро перешел к общим рассуждениям о значении просвещения и науки, об университетах и жизни университетской вообще. Все слушали с глубоким вниманием. Он говорил мастерски, увлекательно, не совсем ясно, но самая эта неясность придавала особенную прелесть его речам. Он не искал слов, они сами послушно и свободно приходили к нему на уста, и каждое слово казалось так и лилось прямо из души, пылало всем жаром убеждения. Рудин владел едва ли не высшей тайной – музыкой красноречия. Иной слушатель, пожалуй, и не понимал в точности, о чем шла речь, но грудь его высоко поднималась, какие-то завесы разверзались перед его глазами, что-то лучезарное загоралось впереди. Все мысли Рудина казались обращенными в будущее. Это придавало им что-то стремительное и молодое. Стоя у окна, не глядя ни на кого в особенности, он говорил и, вдохновленный общим сочувствием и вниманием, близостью молодых женщин, красотою ночи, увлеченный потоком собственных ощущений, он возвысился до красноречия, до поэзии. Самый звук его голоса, сосредоточенный, тихий, увеличивал обаяние. Казалось, его устами говорило что-то высшее, для него самого неожиданное. Рудин говорил о том, что придает вечное значение временной жизни человека. «Помню я одну скандинавскую легенду», — так закончил он. Царь сидит со своими воинами в темном и длинном сарае вокруг огня. Дело происходит ночью, зимой. Вдруг небольшая птичка влетает в раскрытые двери и влетает в другие. Царь замечает, что эта птичка, как человек в мире, прилетела из темноты и улетела в темноту. И недолго побыла в тепле и свете. Царь, возражает самый старый из воинов, птичка и во тьме не пропадет, и гнездо свое сыщет. Точно, наша жизнь быстра и ничтожна, но все великое совершается через людей. Сознание быть орудием тех высших сил должно заменить человеку все другие радости. В самой смерти найдет он свою жизнь, свое гнездо. Рудин остановился и потупил глаза с улыбкой невольного смущения. «Вы поэт!» Полголоса проговорила Дарья Михайловна. И все с ней внутренне согласились, все, за исключением Пегасова. Не дождавшись конца длинной речи Рудина, он тихонько взял шляпу и, уходя, озлобленно прошептал стоявшему близ двери Пандалевскому.
5: «Нет, поеду к дуракам».
2: Впрочем, никто его не удерживал и не заметила его отсутствия. Люди внесли ужин, и полчаса спустя все разъехались и разошлись. Дарья Михайловна упросила Рудина остаться ночевать.
0: Александра Павловна, возвращаясь с братом домой в карете, несколько раз принималась ахать и удивляться необыкновенному уму Рудина. Волынцев соглашался с ней, однако заметил, что он иногда выражается немного темно, то есть не совсем вразумительно, прибавил он, желая, вероятно, пояснить свою мысль, но лицо его омрачилось, и взгляд, устремленный в угол кареты, казался еще грустнее. Пандалевский, ложась спать, проговорил вслух: «Очень ловкий человек! Басистов целую ночь не спал и не раздевался. Он до самого утра все писал письмо к одному своему товарищу в Москву. А Наталья, хотя и разделась, и легла в постель, но тоже ни на минуту не уснула. Она глядела пристально в темноту, лихорадочно бились ее жилы, и тяжелый вздох часто приподнимал ее грудь.

0: Привет.
1: Привет. Проснулся, наконец.
0: А я готов. Упаковался.
1: Рад за тебя.
0: Так, кстати, свитер и унты оставляю на память.
1: Спасибо. Облагодетельствовал.
0: По-моему, ты не в духе. А?
1: Да нет, ничего. Порядок.
0: Нет, в самом деле?
1: Про дневник свой не забудь.
0: А, да, действительно забыл. А где он?
1: Да вот он, на столе лежит.
0: Ага. Ну, прочитал?
1: Прочитал.
0: Ну и что?
1: Складно написано.
0: Ну, фирма веников не вяжет. Мне еще в училище говорили, Дергачев, зачем тебе быть радистом, когда ты уже готовый журналист? Ну, конечно, перехвалили, но кое-что имели в виду, Стас.
1: Если из дневника развернешь повесть, не приписывай начальнику метеопоста чужих слов.
0: Ну нет, ну ты у меня сегодня совсем плохой, Стас. Начальник метеопоста – это ты.
1: Тем более, Пека. Тем более.
0: Не понимаю. Не понимаю. На чем ты споткнулся? Ну покажи. Давай обсудим.
1: Давай обсудим.
0: Так, хорошо. Что тебя смущает? Повесть будет называться «О чем шепчут звезды». Логично?
1: Ну, логично.
0: Заголовок обыгрывается вообще?
1: Вообще обыгрывается.
0: Еще как. Вот это место, смотри. Мы вышли с Быстровым на крыльцо. Плотный, тугой воздух.
1: Не будем. Не будем устраивать громкой читки. Я очень хорошо помню.
0: Ну ладно, не будем. Но в сути-то разобраться надо. Мороз за 50 был? Был. Легкие в груди трепыхались? Трепыхались. Я тебя спросил, это действительно у нас легкие шелестят?
1: Ну, спросил.
0: Хочешь сказать наивный вопрос? Так это тоже логично. Молодой начинающий специалист попадает впервые на крайний север. Для него все в новинку. Естественно, он спрашивает.
1: А что ему отвечает этот твой Быстров? Ну, то есть я. Что я тебе ответил?
0: Что это шепчут звезды.
1: Я тебе рассказывал поверье народов севера.
0: Хорошо, исправлен. Быстров рассказывает легенду. Но звезды-то шепчут, и я пишу. Звезды говорят человеку, где бы ты ни был, оставайся самим собой. Только тогда тебе удастся сделать все, что задумал.
1: Ерунда все это. Звезды этого не нашепчут. Да и не про то я тебе говорил.
0: Ну, знаешь ли, ты слышишь одно, я другое. Это мое личное восприятие.
1: Так вот так ты и пиши. Личное. И не ссылайся на начальника метеопоста.
0: Нет, давай уточним. Место в повести принципиальное. Сформулируй ты.
1: Бывают такие обстоятельства, Пека, когда мало оставаться самим собой. Понимаешь, иногда надо преодолеть самого себя, чтобы остаться человеком. Вот в чем правда.
0: Слушай, гениально. Гениально. Я, пожалуй, кое-что исправлю. А дневник-то ты до конца дочитал?
1: Дочитал.
0: И про мой визит в училище? А? Какую я им идею подбросил? Социалистическое соревнование развернули. Борются за право проходить практику у нас. А что, все логично. Образцовый метеопост. Ты лучший специалист. Маяк. Ну, а я твой летописец.
1: Не знаю, Пека, что у тебя летописца получится, а вот жить ты будешь... Легко.
0: Интересные выводы делаешь.
1: Ну, как бы тебе сказать, жить не вдаваясь в подробности. Может, это хорошо для тебя, а для других не уверен.
0: Я перед тобой виноват?
1: Мы с тобой через 3 дня перешли на «ты». Для тебя Станислав Иванович Быстров стал Стасом. Для меня Петр Ильич Дергачев – Пекой. И 2 года под одной крышей. Ты знаешь, я считал, что это к чему-то обязывает. И меня, и тебя.
0: Я понимаю, что ты хочешь сказать. Извини, но я всего лишь человек, и ничто человеческое мне не чуждо. Ну да, я влюбился. Влюбился. Она ведь в курортном городе живет. Туда из всяких столиц пачками приезжают. А кто я? Кто я? Безызвестный радист из точки А, который и на карте не обозначен. Ты это понимаешь?
1: Да понимаю. Только, во-первых, девушке, которую любишь, лучше верить. А во-вторых, надо было предупредить заранее.
0: Ну, наверное, надо было, да. Смелости, что ли, не хватило.
1: Договориться за моей спиной с начальством 3 месяца назад смелости у тебя хватило. А 3 месяца – это срок, Петр Ильич, Пека. Срок. Я хотя бы о замене подумал.
0: Романов обещал замену.
1: Он уже выполнил свое обещание. Пока ты спал, радиограмма пришла. Почитай.
0: Так. Вылет Дергачеву разрешаю. В ваше распоряжение командированы практиканты Новосибирского училища Скорик и Петрова. Слушай, Стас, так это же гениально. В нашем училище плохих не держат.
1: Ты в какое время года прибыл сюда?
0: Осенью.
1: А сейчас?
0: Зима. А, ты не волнуйся, ребята у нас закаленные, девчонки тоже.
1: Так это закаленное я уже наблюдал в твоем лице.
0: Ну, болел пару недель, естественный процесс. Привыкал, акклиматизировался.
1: Это там, осенью, осенью. Социалистическое соревнование не развернули. В общем так, приказ Романова я отменить не могу. Но меры принять должен, я их принял.
0: Какие еще меры?
1: Практикантов не будет.
0: Не понял. Не понял. То есть как? Не хочешь ли ты сказать, что их кто-то притормозит?
1: Махарадзе притормозит. Вертолетчики нашей службы не подчиняются, не возьмет и точка.
0: Откуда он про наши дела знает?
1: Спать надо меньше. Мы с ним по радиотелефону переговорили.
0: Веселенькая история получается.
1: Веселенькая, по твоей милости или глупости. Как хочешь, так считай.
0: Мужчина я или не мужчина?
1: Опомнился. Раньше надо было задавать себе этот вопрос.
0: И теперь не поздно. Дам Феодосию радиограмму. Задерживаюсь по служебным обстоятельствам. Насколько? На неделю. На больше нельзя. Только с твоей припиской. Необходимость задержки с вылетом подтверждаю. Начальник метеопоста Быстров.
1: Ага, ты еще вот у Романова визу попроси. Сообразил. В общем так, вертолет придет через 2 часа. Улетишь.
0: А как же ты? Как же ты? Я улечу, а ты? Выходит, ты один?
1: Ничего. Перебьюсь. Одного не оставят. Пришлют настоящую замену. Никуда они не денутся.
2: Говорит начальник метеослужбы Романов. Внимание всех постов. Метеообстановку докладывать лично мне через каждые 2 часа. С Ледовитого океана в наш район движется мощный циклон. Ожидается вьюга и шторм. На всякий случай еще раз проверить связь с маяками побережья Охотского моря. Как слышите? Прием.
1: Я седьмой. Слышу вас хорошо.
3: Я пятый. Слышу вас хорошо.
4: Метеопост 2. Слышу вас.
5: Метеопост 6. Слышу вас.

что, не ноль. Очень миленькая вертолетная станция. Даже чайку можно попить. Горяченького. Сейчас кипит. Жил отважный капитан.

0: Повторяю. С Ледовитого океана в наш район движется мощный циклон. Ожидается вьюга и шторм. На всякий случай еще раз проверить связь с маяками побережья Охотского моря. Как слышите? Прием.
1: Я пятый. Слышу вас хорошо.
2: Метеопост второй, вас понял.
3: Метеопост шестой, слышу вас. Метеопост шестой, вас слышу.
4: Мальчик, ты как себя чувствуешь, а? Ты что, испугалась?
5: Да нет, что ты.
6: А почему шепотом?
5: Я сама не знаю.
7: Капитан, улыбнитесь, ведь улыбка – это флаг корабля. Капитан, потянитесь.
5: Сейчас.
7: Все у нас идет хорошо. Сюда мы прилетели вовремя. Вертолет будет через полчаса. Сейчас попьем чаю, позавтра.

0: Вкуснотища. Ты знаешь, вот просто даже не верится. Вот еще вчера мы дома пили чай с пирогами, а сегодня утром сидим на какой-то вертолетной станции.
1: И завтракаем.
0: Ага.
1: Ешь.
2: Скоро полетим.
0: Ой.
2: Горючим заправляемся. Так, кто тут со мной летит?
0: Мы.
3: Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Значит, вы?
4: Да.
3: Шубки, шапки, перчатки – это замечательно. Рюкзаки, сумки, лыжи, ружье – замечательно. А где родители?
4: Чьи родители?
3: Ваши родители.
4: Какие родители? Послушайте, товарищ...
3: Товарищ Махарадзе, Давид Гурамович Махарадзе, командир вертолета. С кем имею честь?
4: Валя меня зовут.
0: А я Нина.
3: Фамилии, девочки, фамилии ваши.
4: Валентина Семеновна Скорик.
0: Нина Витальевна Петрова.
3: Так. Скорик Петрова. Действительно, так у меня и записано. Странно. Послушайте, девочки, что вы мне голову морочите? Я вас серьезно спрашиваю.
4: Ну что, показать документы?
0: Можем представить, пожалуйста.
3: Не надо.
4: Ну тогда что же вы находите странным?
3: Это чье ружье?
4: Мое.
3: Зачем?
0: Ну как зачем? Зачем? Неужели вы не понимаете?
3: Я все понимаю. Это вы не понимаете. Мы куда летим? Вы знаете, куда мы летим?
4: На 7-й метеопост.
0: У нас там практика.
3: 7-й. Практика. Нет, я от таких глупостей отказываюсь. Вы прогноз погоды слышали? Никуда не летим. Категорически.
4: Вот еще новости.
0: Это почему это?
3: Неправильно я сказал, погорячился. Точнее так будет. Я лечу, вы остаетесь.
4: Ну, это уж не вам решать.
3: Что решать? Что? Детей собственными руками никогда.
4: Да вы что?
0: Действительно.
3: Слушайте, вы там в этой тундре на второй день потеряетесь.
4: Не потеряемся.
0: У нас на практике еще никто не терялся.
3: Вот такой детский сад на практику на 7-й метеопост? Вы бы о своих родителях подумали.
4: Не волнуйтесь, мы будем им писать.
0: Да, и письма отсылать каждую неделю.
3: Каждую неделю, да? У нас здесь с метеопостами вертолетная связь не чаще одного раз в месяц.
4: Правда?
3: В хорошую погоду. Нет, девочки, вы определенно думаете, что в Сухуми приехали или в Батуми?
4: Нет, мы знаем, куда мы приехали.
0: И зачем приехали? Вашу вертолетную связь тоже можно наладить, между прочим.
3: Что? Может быть, мне новое расписание составить?
4: Во всяком случае, мы далеко не дети. Если мы после 8 класса закончили 3-й курс профтехучилища...
0: И нас посылают на самостоятельную практику.
3: Да. Еще скажите, невесты на выданье...
0: И невесты на выданье.
3: Не надо. Человеку украшает скромность. Из какого вы профтехучилища?
0: Мы из Новосибирска.
4: Радиометеорологи.
0: Победители социалистического соревнования. Мы боролись за право проходить практику на 7-м метеопосту. И победили.
3: Скажите, пожалуйста, из Новосибирска, из профтехучилища. А ружье зачем?
0: Охотиться. Валечка очень даже неплохо стреляет.
4: Не верите?
0: Сейчас. Она может показать. Покажи.
3: Не надо.
0: Нет, покажи, Валечка, покажи.
3: Девочка, не надо. Не надо. В прошлом году мне уже один показал. Чуть лопасть у вертолета не отшиб. А ведь хотел в птицу попасть. Как ненормальный. Подскочил, прыгнул, побежал. Я кричу, куда? Он уже стреляет. Высокий такой парень, курчавый, на меня похож, Володькой зовут.
0: Валечка, это Найденов. Найденов?
3: Возможно.
4: Он на 3-й метеопост летел, да?
3: Да, очень возможно.
4: И откуда вы взяли, что он на вас похож? Вот уж никогда б не сказал.
3: Что?
4: Ну, уступает он вам, товарищ Махарадзе. По всем статьям уступает.
3: Да? Ты так считаешь?
0: Конечно. Вы гораздо, вы представительнее, вы симпатичнее.
3: Девочки, не надо об этом. Садитесь.
4: Спасибо.
3: Вот так, садитесь. Слушайте внимательно. Я хорошо помню, что тогда мне этот ваш Володька Найденов сказал. У меня рейс по кольцевому маршруту был до самого 7-го метеопоста, а ему лететь на 3-й. И он просит, прокати до 7-го. Зачем? Посмотреть.

0: хочу. Мало ли кому что хочется. Почему, говорю, сам не попросился туда на практику? Белых медведей испугался? И что я слышу в ответ? Не пускает туда на практику. Далековато. Это его, парня большого, сильного, не пускают. А вы туда собрались. У себя в училище вы кого-то обманули, а теперь решили меня вокруг пальца обвести. Не выйдет, красавица, не выйдет.
1: Нам действительно разрешили, Валечка.
2: Да вот направление.
1: Да.
3: Так. Командировать на 7-й метеопост учащихся Скорик и Петрову как победителей социалистического соревнования. Подпись.
1: Начальника областного управления профтехобразования.
2: Да даже две печати, вверху и внизу.
0: Нет, это черт знает что. Определенно здесь какое-то недоразумение.
2: Да у нас не бывает недоразумений.
1: Ну, Карадзе.
2: Ну, миленький, ну, пожалуйста.
1: Вы такой симпатичный. Ну родненький, мы ведь не можем вернуться домой.
2: Ну, хотите бы вам спою, миленький, усатенький в рубашке.
1: Что? Полосатенькой, шапочка с махорчиком, гармошком.
2: Эпидара полюбила летчика Удалова. Будет милый мой лететь по примеру Чкалова.
3: Ой, ой, девочки, красавицы. Ну, подождите. Ой.
0: Что мне с вами делать, а? Ну, ладно.
3: Собирайтесь, живо.
1: Ура!
3: Спешить надо. Погода шалит. Идите прямо к вертолету, я сейчас.
1: Давай,
2: спасибо!
1: Спасибо!
3: Спасибо, спасибо. Еще долететь надо.
0: Девочка, девочка, соедините меня с 7-м метеопостом. Да. Алло, алло, алло, Стас? Стас, это я, Давид Махарадзе. Как дела, не спрашиваю, прилечу, расскажешь. У меня, понимаешь, язык не повернулся отказать. Боевые такие две. Обе красавицы, блондинка и брюнетка. Тебе веселей будет. Ну, виноват, дорогой, виноват. Ну, что поделаешь, Кацо? Пришлось сдаться на милость победительницам социалистического соревнования.

0: Алло. Алло. Алло, Махарадзе. Ну. Алло. Да я ж тебя просил. Ну, да ты пойми, что им тут делать? Ну, да я представляю себе этих победительниц соревнований. Алло. Алло, Давид, алло. Алло. Ну вот. Можешь меня поздравить, жених.
1: Кто звонил?
0: Махарадзе.
1: Ну и что?
0: Что-что? Сдался на милость победительницам социалистического соревнования.
1: Так.
0: Летят красавицы, брюнетка и блондинка.
1: А, Значит, и скорик девица. Стас, а может быть, это судьба? Ты мужик холостой, видный.
0: Ты показания приборов снял.
1: Ага, как учили.
0: Занеси в журнал.
1: Так, сейчас запишем. Журнал.
0: Ветер.
1: Так, ветер северо-северо-западный. Нет. Так, 35-40 метров в секунду.
0: В 5 утра был слабее. Температура? Да,
1: температура -47.
0: Во, как раз для твоих практиканток.
1: Почему для моих, Стас?
0: А ты не понимаешь. Атмосферное давление.
1: 736.
0: Во, нормально. Для акклиматизации подходящие условия.
1: Стас, а ведь похоже, что ты злорадствуешь. Злорадствуешь. Нет?
0: Слушай, Пека.
1: Но.
0: Прежде чем попасть сюда, я 7 лет на юге зоны работал.
2: Ну и что? Я проходил практику на 3-м метеопосту, а работать попал к тебе на 7-й. Не боги горшки обжигают. И не надо заранее плохо думать о девушках. В училище у нас я встречал 2 подружек, брюнетку и блондинку. Фамилии не знаю, не помню. Но у одной первый разряд по стрельбе, у другой первый разряд по лыжам.
0: Ну, тогда вот все вот в порядке, конечно. Ну вот что. Давай-ка засучивай рукава, бери ведро и вперед. А то у нас в берлоге никакого порядка, тут сразу 2 девушки приезжают.
1: Да, это точно.
0: Сейчас.
1: Ну а что? Правильно. И в будущем так же поступай. График дежурства установи. Первую неделю убирает брюнетка. Вторую убирает блондинка. Третью неделю опять брюнетка. Четвертую опять блондинка. Пятую опять.
0: А я лягу, значит, закурю трубку мира и стану слушать, о чем шепчут звезды.
1: Красивая жизнь, Стас!
0: Давай, не отвлекайся.
3: Я не отвлекаюсь.
0: Ну-ка, настрой.
1: Сейчас.
0: Что они там хотят?
1: Так.
4: Вниманию метеопостов. 5, 6, 7. К побережью Охотского моря движется ураган. В районе маяка Стольный ожидается шторм.
5: Связь установить во что бы то ни стало. К маяку Стольный идет малая флотилия рыбаков. Вход в бухту опасен. Рыбакам менять курс и держаться мористия. Подайте сигнал тревоги.
6: Рыбаки не отвечают. Ни Стольный, ни рыбаки не отвечают.
0: Пека, попробуй достать Стольный на короткой.
7: Пробую.
0: Я седьмой. Пытаюсь выйти на связь со Стольным на короткой волне.
4: Седьмой вас понял. Выходите на связь.
8: Седьмой, говорит Романов. Твой пост, Быстров, наиближайший к маяку Стольный. Если не установить связь, каким будет решение?
0: Павел Степанович, у меня нет нарт.
8: Знаю, а лыжи?
0: Своим ходом это 3 часа, не меньше.
8: Опоздаем. А что на короткое? Чем у тебя там жених занимается?
0: Он пробует, но связи нет.
8: Связь потеряна по всем каналам. Это ясно. Что будем делать?
3: Первый, первый. Я слышу вас. Я слышу вас хорошо. Я полсотни пятый. Я полсотни пятый. Я на маршруте. Что надо сделать?
1: Махарадзе. Это Махарадзе.
8: Полсотни пятый. Голубчик, где ты?
3: На подходе к седьмому. На подходе к седьмому.
8: Вот и молодец. Маяк стольный знаешь?
3: Как не знать, дорогой? Справа, под собой вижу.
8: На маяке отказала рация. Нужно срочно предупредить, чтобы рыбакам выставили сигнал тревоги. Заход в бухту опасен. Надвигается шторм. Сумеешь, полсотни пятый?
3: Надо суметь, к отцу, надо. Конечно, я выполняю полет по маршруту, но ради такого случая сделаю маленькое отклонение от курса.
8: Спасибо.
3: О чем разговор, дорогой?
8: Седьмой. Вы меня слышите?
0: Да, да, Павел Степанович, слышу.
8: У тебя как?
0: Ветер северо-северо-западный, 35-40 метров в секунду.
8: Ожидается усиление. Приготовься.
0: Сделаем, сделаем, Павел Степанович.
8: Облачность низкая?
0: Над землей стелется. Сопок не видно.
8: Прибудет вертолет, сообщи. Не нравится мне эта погодка.
0: Мне тоже.
8: Бывай, до очередной связи в эфире.
0: До очередной.
1: Плохо получается.
0: Будем причитать или, может, делом займемся. Одевайся. Пошли.
1: Пожалуй, ты прав. Прав. Зря я это затеял. Зря.
0: Ты о чем?
1: Так, вообще.
0: Ладно, вытянул девчат на большую дорогу. Теперь нервишки играют. Ничего, на пользу пойдет. Не к маме на пироги собирались. Ты трос захвати. Идем.
1: Ну и парни пошли, а? Но не могли девчат обойти в соревнования, а? Нелогично. Нелогично.

0: Алло. Алло. Алло. Говорит маяк стоит. Вы слышите меня? Алло, говорит маяк стоит. Слышите меня? Алло. Алло. Говорит маяк стоит. Слышите меня?
1: Четвертый стакан чая пью. Скоро?
0: Ну, сейчас. Сейчас. Алло.
1: Нет, девочки, у меня и дед, и отец были упрямыми людьми. Я тоже унаследовал эти качества. Но таких упрямых, как вы, я никогда не встречал. Вам сказано, рация не работает и работать не будет. Что с ней возиться?
2: Вы очень торопитесь.
1: Ай, не нахожу слов. Торопитесь. По расчетному времени я уже на базу должен возвращаться. На 5 минут сели, 1:20 сидим.
2: А сколько километров от маяка до нашего метеопоста?
1: Немного. 36. Ровно столько, сколько мне сейчас от рождения.
2: Алло. А вы летите, летите, не ждите.
0: Ага.
2: А мы сами доберемся. Доберемся, алло. Доберемся.
1: Да вы. Алло. Да вы что?
0: Алло.
1: Вы что, с ума сошли?
0: Давид Куранович, миленький, ну поймите. Ну поймите, если мы не поможем, ну кто же еще отремонтирует рацию? Это же наш профессиональный долг. Ну, Валечка, ну скажи ему. Алло. Алло.
1: Ну хорошо. Жду 10 минут. У меня вертолет, между прочим. Он летает, пока летает. Когда ураган сюда придет, он же летать не будет.
0: Алло. Алло. Алло. Алло, говорит маяк стольный. Слышите меня? Алло.
3: Слышу вас. Маяк стольный, слышу. Слышу вас хорошо.
2: Алло, слышит. Ну вот, все в порядке.
1: Ну вот, наконец-то. Так, собирайтесь, быстро, девочки. Вертолет,
2: сейчас,
1: быстро.
2: Сейчас, минуту. Давай,
0: да, беру. Сумочку давай. Давай, бери, все.
1: Первый.
3: Первый слушает.
1: Первый, это я, полсотня пятый. Я на маяке стольный. Успел, предупредил. Практиканки рацию починили. Хороших девочек на 7-й везу.
3: Вас понял, полсотни пятый. Вас понял.
1: Передай 7-му и летаю. Пусть обед повкуснее готовит. Девочек кормить надо, заслужили. Все.
3: Спасибо Аэрофлоту от лица гидрометеорологов.
1: Ну что ты, не за что, Кацо, не за что.

через 30 лет. Они рвались к нам в июльских грозах, кричали бешено «Дранк на Хостен!». Прошло 30 лет, как зверский лозунг был насмерть волжской вьюгой схлестан. Но мы с тех пор отчетливо помним жестокость команд и топот колонн их. Мы видели жуть в их сознании темном, мы слышали рев убийц закаленных. Любой из нас и другое слышал о сверхчеловеках-полугориллах, о том, как суд в Нюрнберге вышел и к мере высшей приговорил их. Но где-то таятся и зреют молча, жадны по-прежнему и низколобы, последыши этой своры волчьей, исчадья нечеловеческой злобы. Зияет оскал черепной улыбки, является гость из черного мрака, жестокий, хитрый, хилый и зыбкий, с тюльпаном черным в петлице фрака. Дельцы, толстосумы, собравшись вместе, и те, что деньгой бренчат еще там, приветствуют муштрованных бестий с тупым восторгом, с диким почетом. Не все ли равно, где им власть вручили, на зыбе морской, на песке сыпучем? В Анголе зажгли пожар, или в Чили решилось дело кровавым путчем? Но в здравом уме и в памяти твердой накоплен 30-летний опыт. Ничто не выцвело и не стерто. Нам время служит, нас жизнь торопит. Мы верим в бдительное поколение, что сменит нас не сегодня-завтра. Мы знаем, что белое есть коленье, неумолимое, как наша правда. Она одинакова для музыканта, для хлебороба и космонавта, всегда безотказна и беззакатна. Не отменяется эта факта.

0: Говорит Радио Свобода. Программа «За и против». Спорные проблемы, столкновение мнений, полемика и диалог. У микрофона Фатима Салказанова. Отношение российских граждан к президенту России Борису Ельцину и к проводимым в России реформам всем известно. Известно по результатам референдума. Но что думают о Борисе Ельцине, о результатах и об историческом значении референдума российские эмигранты? Российские граждане, живущие за рубежом, российские граждане, голосовавшие за рубежом, потомки российских подданных. Мы провели опрос, в котором приняли участие французский историк Владимир Берилович, скульптор Эрнст Неизвестный, он живет в Америке, поэт и литературовед Лев Лосев, он тоже живет в Америке, бывший советский политический заключенный, ныне общественный деятель Владимир Буковский, он живет в Великобритании, французская писательница, гражданка Бельгии, княгиня Зинаида Шаховская, французский профессор Никита Струве, американский профессор Александр Некрич и французский Ефим Эткинд, бывший резидент КГБ в Великобритании, бывший британский разведчик Олег Гордеевский, живет в Великобритании, писатель Зиновий Зинник, тоже в Великобритании, главный редактор парижской газеты «Русская мысль» Ирина Иловайская, российский поэт, голосовавший в Испании Булат Акуджава. Всем им я задала два абсолютно одинаковых вопроса. Первый. Как вы оцениваете результаты российского референдума? Второй. Считаете ли вы состоявшийся референдум важным событием в истории России? Начнем с ответов на первый вопрос. Отвечает профессор Парижского университета, директор русского издательства в Париже «Имка Пресс» Никита Струве.
1: Разумеется, положительно, я их ожидал, и я ими удовлетворен. И мне кажется, что когда русский народ призывается к голосованию, он отвечает всегда разумно и правильно, что показывает его зрелость.
0: Слово французскому историку Владимиру Береловичу.
2: Положительно, утешительно, вернее. Потому что, я думаю, с политической точки зрения, вероятно, этот референдум малозначительный. Все равно в России еще нет устойчивых институтов. Это даже не институты. Парламент — это не парламент, президент — не президент. Это все совершенно временно. И неизвестно, что такое государство в России, если таковое есть. Но он утешителен тем, что он знаменует прежде всего отказ. Отказ, по-моему, на двух уровнях. Отказ, во-первых, от коммунистической и националистической, крайне правой, как говорят теперь в России, альтернативы. Народ действительно ненавидел коммунистов, это совершенно явно. Даже если он не думал об этом и не говорил. Но теперь это всем ясно. Он все-таки ощутил какие-то свободы, и, несмотря на все, он проголосовал именно за это. Значит, это голосование против возврата в прошлое. А второе, тут уже более такой глубокий уровень. По-моему, тут тоже играет роль какая-то мудрость. То есть именно в том, что нет альтернативы. То есть, конечно, это воры вокруг Ельцина, бездарные во многих случаях. Они наломали дров тоже неплохо, может быть, не хуже Горбачева, но менять это еще хуже.
0: И еще один историк, американский Александр Некрич.
3: Я оцениваю результаты референдума очень высоко для президента Ельцина. И не только для него лично, а для всего курса на демократизацию общества и реформы. Мне представляется, что этот референдум еще раз подтвердил, что в августе 1991 года в России произошла демократическая революция. После двух лет очень тяжелой жизни россияне выступают в поддержку курса на демократизацию и на переход к новой экономике, несмотря на все трудности, которые им пришлось пережить, и они переживают до сих пор.
0: Мнение скульптора Эрнста Неизвестного.
4: До сей поры в истории России не проводились референдумы. Ясно, что народ начинает получать право реального голоса.
0: Профессиональный разведчик Олег Гордеевский.
5: Я был очень рад победе Ельцина. Я ее хотел, я ее желал. И я ее предсказывал. Я лично связываю с победой Ельцина на референдуме свои надежды в отношении дальнейшей внешней политики России. Я по своему, как говорится, бэкграунду, я человек, который изучает внешнюю политику бывшего Советского Союза и сейчас России. И книгу, собственно говоря, об этом и написал. И я был восхищен, а просто не мог поверить, какую умную, толковую, правильную внешнюю политику проводила команда Ельцина под руководством Гайдара, Бурбулиса, Полторанина, Козырева, Шилова-Ковидяева, начиная с начала прошлого года. Я очень рад результатам и надеюсь, что это приведет к еще более положительным плодам в деле международного сотрудничества для будущей демократической России.
0: Напоминаю, мои собеседники отвечают на вопрос, как вы оцениваете результаты российского референдума. Главный редактор парижской газеты «Русская мысль» Ирина Иловайская.
6: Я оцениваю результаты референдума очень положительно. Должна сказать, что я очень рада тому, что Ельцин вышел победителем из этой совершенно нелепой схватки, которая, в общем, наносила огромный вред России и, соответственно, и всей Европе, и, я бы сказал, всему миру. Так что результату я очень рада. Особенно, я должна сказать, я рада ответу на второй вопрос, которого никто не ожидал, о котором все думали, что люди ответят скорее отрицательно, поскольку реформы воспринимаются очень многими как причина бедствий, причина бедности, нищеты, экономических трудностей и так далее, что неправда, но сейчас об этом не время говорить. Действительно, можно было ожидать, и очень многие ожидали, что ответ будет отрицательным, а он оказался положительным. Вот это, по-моему, даже в какой-то степени важнее, чем положительный ответ по поводу утверждения власти самого президента Ельцина. Я, безусловно, его сторонница. У меня есть глубокое личное уважение к Борису Николаевичу Ельцину, потому что сколько я могла видеть, сколько я могла наблюдать, слушать, лично я его не знаю, естественно. Но у меня основное впечатление – это что это человек честный, порядочный, который действительно хочет служить своей стране. Это в наши дни большая редкость. Мне кажется, что вот у него как раз тот подход, который должен быть у служителя государства.
0: Поэт и литературовед Лев Лосев.
7: Я оцениваю эти результаты очень оптимистически. Большинство людей выразили поддержку президенту Ельцину, большинство людей одобрили ельцинские реформы, большинство людей хотят, чтобы Ельцин оставался на своем посту, и что большинство людей хотят перевыборов оставшегося в наследство от брежневского режима российского парламента, это и есть решение большинства российского населения, и дай бог, чтобы эти решения осуществились.
0: Профессор Парижского университета Ефим Эткинд. В момент референдума он был в Барселоне, Испания, где он читает сейчас лекции о теории перевода и теории компаративистики в университете Аутонома де Барселона.
8: Я думаю, что выиграл Борис Николаевич Ельцин. В этом, по-моему, нет сомнений. Однако еще важнее, что выиграла демократия. В последнее время многие начали разочаровываться в демократических решениях, в демократических путях. Стала усиливаться идея элитарности, аристократизма. Многим стало казаться, что большинство разумно и справедливо решать государственные дела не может. И вот референдум показал, что может, что идея демократии себя не изжила. Давление на голосующих было ведь очень мощным. Со стороны Руслана Хасбулатова, многочисленных депутатов съезда, влиятельного и умелого Рудского. Но избиратели устояли и обмануть себя не дали. Они сохранили верность своему прежнему выбору и не стали мстить президенту за дороговизну, за чудовищный рост преступности, за развал экономики, за хаос в столицах. Избиратели поняли, что Ельцина надо защитить, а вместе с ним надо защитить свободную прессу, открытые границы и целостность России.
0: Там же, в Барселоне, находится сейчас поэт Булат Акуджава. Его вызвал издатель в связи с публикацией в испанском переводе романа «Путешествие дилетантов». Как относится к результатам референдума Булат Акуджава?
9: Очень положительно. Мне очень приятно, что все-таки наше общество оказалось более стойким и разумным, чем это предполагалось. И мало того, нас совершенно удивило благородство наших людей – который, несмотря на трудные условия и сложности, даже по второму пункту проголосовали положительно.
0: Мнение Владимира Буковского из Кембриджа, Великобритания.
10: Доверие, выраженное Ельцину, на пару, на троечку процентов выше, чем я предполагал. И также точно на пару, на троечку процентов выше ответ на второй вопрос, на вопрос об одобрении экономической политики правительства и президента. А все остальное более или менее в пределах предсказуемого. Так примерно мы все и ожидали, что будет. Я голосовал за президента, в поддержку президентства, скажем так, поскольку считаю, что в нынешней ситуации парламентской республики в России быть никак не может. У нас нет для этого сильных политических институций, нет партий. Парламентская система не может работать без конкуренции двух или более сильных политических партий, представительных с точки зрения их отражения общественного мнения, так же примерно, как рыночная экономика не может работать без конкуренции. Поэтому попытка перейти от президентской республики к парламентской в настоящий момент совершенно неосуществима. В результате могло бы получиться еще хуже, чем в Италии, с бесконечными коалиционными правительствами, кризисами, в общем, с отсутствием какого бы то ни было правительства. Вот что могло бы в результате выйти. Это один вопрос. Другой вопрос, не забудем, что нынешний состав, да и принцип работы законодательных органов съезда и Верховного Совета, конечно, никак не отражают изменения в стране. Это органы, выбранные и созданные, скажем так, по плану Горбачева в свое время. А план состоял в том, чтобы они служили тормозом на пути каких-либо изменений. Они в свое время и превратились в такой бастион неокоммунистических номенклатурных сил. Так что в этом смысле для меня выбор был простой. Говорить о том, что только президентская сторона ответственна за неудачу реформ, было бы очень странно. Не забудем, что Верховный Совет и Съезд последовательно блокировали все попытки провести закон о приватизации, в частности, приватизации земли, о банкротстве, и так далее. Так что они, с моей точки зрения, несут, по крайней мере, равную, если не большую ответственность за экономическое состояние страны.
0: И тоже из Великобритании Зиновий Зинник.
11: Дело в том, что у меня, как у автора, печатающегося по-английски, литературный агент Эндрю Нюрнберг, тот же, что и у Ельцина. И могу точно сказать, что если бы Ельцин потерпел поражение, то он бы заведомо написал второй том мемуаров, и это был бы заведомый бестселлер, а значит, у моего агента дела бы пошли лучше, а это значит, что у него было бы больше времени на меня, малодоходного автора. Я просто хочу сказать, что не следует думать, что моя ирония слишком солипсична в том смысле, что и публика в пабе, а это, видимо, и есть то мнение английского народа, о котором я могу говорить с точностью в моем соседнем пабе, у этой публики приблизительно та же логика. Дело в том, что Россия традиционно площадка для самых самоубийственных общественных экспериментов перед глазами Запада, после чего считается, что там пишется увлекательная эпопея, вроде «Архипелага ГУЛАГ». И в этом смысле переизбрание Ельцина разочаровывает, поскольку тут очень сильны стереотипы, символика лиц и характеров. После шармера, так сказать, Горбачева, Ельцин поразительно соответствует стереотипу русского медведя с несдержанностью, с неумением гладко выразить свою мысль, не говоря уже о его прошлом, он все-таки снес с лица земли царский дом в Екатеринбурге и так далее. И поэтому, в конце концов, он стал всем симпатичен в Англии. В нем вдруг увидели как бы изнанку этого стереотипа. Если бы он попал в опалу, было бы крайне романтично. И в этом смысле я говорю, что переизбрание его разочаровывает. Русская публика тоже в этом смысле, с моей точки зрения, проявила инерцию романтизма. Это если бы он попал в опалу, было бы крайне романтично. И русская публика в этом смысле проявила, по-моему, инерцию романтизма наоборот. Ведь все-таки на вид Хасбулатов гораздо цивилизованнее Ельцина. В одежде и в синтаксисе. Я имею в виду образ, который складывается в газетах, по британскому телевидению и так далее. В то время как ему навязывают маску сталиниста. Российская публика явно предпочла силу и романтику в лице Ельцина.
0: Говорит Радио Свобода. Программа «За и против». Спорные проблемы, столкновение мнений, полемика и диалог. Ведет передачу Фатима Салказанова. В первой части нашей программы мои собеседники ответили на вопрос, как вы относитесь к результатам референдума. Во второй части они отвечают на вопрос, считаете ли вы референдум важным событием в истории России. Владимир Берилович.
2: Я думаю, да, это один из редких моментов в истории России, когда население что-то высказало. Это очень редко случается. Ну, конечно, это совсем не значит, что люди слепо верят Ельцину. Совсем нет, даже наоборот. Но все-таки, я всегда думал, что возврат прошлого совершенно невозможен. Этот референдум показал, что он действительно невозможен. Что бы там ни было, какие военные пришли в власти, я не знаю, но это невозможно уже, все.
0: Ответ Ефима Эткинда.
12: Я думаю, что Россия впервые после Бориса Годунова избрала себе главу государства. Она своего избранника защитила, она верила в то, что сегодня именно он защитит ее от партийной номенклатуры, от господства советско-феодальных привилегий и от опаснейших мелконационалистических страстей и амбиций. И еще от одного – от возвращения государственной монополии в экономике. Я хочу надеяться, что именно это и произойдет. Потому что поощрение хозяйственной конкуренции, экономической свободы и одновременно поддержка культуры вне законов рынка, вот такой должна быть сегодня правительственная политика. Я верю, что Борис Николаевич Ельцин справится с этой двойной и только на вид противоречивой задачей. И тогда Россия скоро, очень скоро, лет через 10-20, завоюет доступное ей место страны экономического процветания, материального благополучия и грандиозной культуры.
0: Эрнст Неизвестный.
13: Референдум бесспорно является историческим событием, но в действительности я верю в метаисторию, а не в политизированное повседневное событие. Когда я говорю о метаистории, я имею в виду метафизические, если хотите, мистические события, которые стоят за внешними историческими проявлениями. Я бы хотел, чтобы слушатели почитали Даниила Андреева «Розу мира», где об этом очень интересно написано.
0: Олег Гордеевский.
14: Я лично абсолютно убежден, что референдум – это важнейшее событие в истории России не только во второй половине 19-20 века, но за всю историю, тысячелетнюю историю России. Потому что сейчас на этом референдуме практически решался вопрос, пойдет ли Россия далее по пути развития настоящей демократии, демократической свободной экономики, или же она будет возвращаться к тоталитаризму, к какому-то новому типу национального империалистического коммунизма, который будет еще хуже, чем прошлый коммунизм. Если бы победила эта так называемая оппозиция, она бы создала отвратительное государство, без принципов, без умной идеологии, без морали, с жестокостью и так далее. Сейчас этот референдум, если правильно воспользоваться его плодами, он должен привести к созданию наконец-то процветающей и истинно свободной России.
0: Зиновий Зинник.
15: Я думаю, что историческое значение этих перевыборов, Россия снова пошла по знакомому пути русской интеллигенции, путь самопожертвования во имя светлого будущего. Видимо, не так все плохо в России. Это еще один вывод. Несмотря на сообщения английских газет, есть пока чем жертвовать.
0: Ирина Иловайская.
6: Я считаю референдум важнейшим событием в истории России. Я считаю его действительно событием исторической важности. Второй раз во всей истории России ее народ проголосовал. Это величайшее событие, это действительно такая радость, такое торжество всего положительного, что история человечества до сих пор нашла, до чего она дошла. И то, что я сказал раньше, а именно голосование за экономические реформы, несмотря на те трудности, которые они с собой несут или могут нести, это, по-моему, придает особую важность этому событию, потому что это указывает на сознательность людей и на их умение пожертвовать собой ради блага своей страны.
0: Напоминаю, мои собеседники отвечают на вопрос, считаете ли вы референдум важным событием в истории России? Владимир Буковский.
16: Ну что ты, о чем ты говоришь? Он, в общем, ничего не решил даже в данном кризисе, а уж тем более в истории России. К сожалению, это как раз не могло быть той мерой, которая бы разрешила и конституционный кризис, и противостояние как бы двух политических сил в стране, так сказать, старых номенклатурных и новых так называемых демократических. Уже первые отклики на результаты референдума со стороны противников президента, в частности Рудского и Хасбулатова, показывают, что для них эти результаты никоим образом не обязательны и неубедительны. Что касается президентской стороны, можно ожидать, что она постарается представить результаты более значимыми. Но, тем не менее, никаких механизмов новых разрешения конфликта, разрешения конфронтации вот в результате этого референдума не возникло. Так что говорить об историческом значении, по-моему, сильное преувеличение.
0: Лев Лосев.
7: Да, я думаю, что это очень важное политическое событие, следующее в нашей истории за августовскими событиями 91 года. Это промежуточный шаг, я надеюсь, на пути к подлинной демократии в стране.
0: Булат Акуджава.
9: Я не столько референдум считаю важным событием, сколько нужно было прояснить обстановку, нужно было прояснить настроение общества, его склонности. И меня это радует в этом смысле. Я считаю, что, конечно, это серьезный очень толчок. Хотя он сам по себе ничего не решает, в принципе. Ни экономических проблем, ни... Ну, в какой-то степени политические, может быть, да, конечно. Потому что, когда говорят, что у нас противоборство между демократами и консерваторами, это немножко смешно и наивно, потому что у нас демократов пока никаких нету. Есть просто люди отдельные, которые настроены быть демократами. Этому надо долго учиться. И консерваторов тоже никаких нет. А эти просто сторонники старого образа жизни. Люди полуграмотные, озлобленные. Несмотря на все его недостатки и слабости, я все-таки предпочитаю Ельцина, потому что он, как я убедился в этом, человек порядочный, человек, жаждущий добра отечеству, а не...